0: Это центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительные. Их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинской БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business.fm. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
2: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
1: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства службы сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
3: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, пострадал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблемой вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение, и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
1: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
4: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную, купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
1: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.

0: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
1: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
2: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута, вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
1: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но тем не менее все теперь относятся к этому очень серьезно.
1: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Католики по всему миру молятся за выздоровление папы римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
4: Еще в воскресенье сам папа римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи папе римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
5: Если опухоль развивается, она достаточно ранний этап начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
6: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
5: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить под наблюдением.
4: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки. И второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
7: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
4: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Культ на личности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов

0: микрофона Алексей Пантюлеев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья.
1: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ, здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шрингфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10 с лишним процентов, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
2: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Интех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании Интех Дмитрий Трифонов.
3: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
2: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Foodband Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
4: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
2: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что недоедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
5: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может

0: Даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Выдача рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
3: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
4: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительством с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
3: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособорнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
5: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
3: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
6: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Людей, наверное, которые определяют государственным вузом, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозы для вузов и регионов, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, и несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
3: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
7: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
3: С срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: Я решила провести интересный эксперимент. Стоит ли покупать привычные нам модели премиальных европейских автомобилей, но в относительно небольшом бюджете и примерно 10-летнем возрасте? Или купить за те же деньги новый китайский автомобиль? Для примера я взяла BMW X6 в самой удачной для нашего рынка модификации. Дизель 249 лошадиных сил. 10-летняя машина в бюджете 3,5 миллиона рублей. Внешне неплохо выглядит. А в пару к ней у меня новый китайский кроссовер GAC GS4. Тоже с полным приводом и бензиновым двигателем 231 лошадиная сила. С китайцем все просто. Машина новая, все ремонты будут по гарантии. Но звонок дилеру меня расстроил. Если вдруг авария, из кузовных элементов в наличии нет ничего. У владельцев машины тоже есть печальный опыт ожидания ремонта по гарантии на протяжении нескольких месяцев. У нашей старой BMW таких проблем нет, зато есть целый букет других. Раз уж заговорили про запчасти, достаточно быстро в интернете я смогла найти практически все, причем в разных бюджетах. Оригинал придется ждать и очень дорого, не оригиналов много, как и подержанных запчастей. Например, я нашла задние пневмостойки по цене от 8 до 30 тысяч рублей за штуку. Надежнейшая коробка передач ZF у этого автомобиля выходила из строя на пробеге 200 тысяч километров. Подняв X6 на подъемник, я просто ахнула. Вся передняя часть в подтеках масла. Самое неприятное, что это может, если хотите сухое дно, поменяем турбину, промоем интеркулер, переуплотним подвеску. Все равно родной турбине при пробеге 220 тысяч недолго осталось. Готовьте от 300 до 500 тысяч рублей, сказали мне на сервисе. В остальном еще долго бед знать не будете. Я пришла к выводу, что искать хорошие варианты европейцев на рынке можно, но не на последние деньги. Такие машины не дадут вам 100% уверенности в отсутствии дополнительных расходов, но дадут несравнимое с китайцами удовольствие от вождения.
8: Тест-драйв на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появится два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Бофта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью «Бизнес-ФМ». Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на «Бизнес-ФМ». Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывает вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британии с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ, на границе начнутся с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
12: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан. То есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней. Поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы. Но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
13: Виза — это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
12: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
14: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Ну, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
12: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать с иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
15: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер. Например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы, туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
12: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
16: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
2: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
8: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
17: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
8: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
8: Сделки.
3: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производят их в России, а компоненты закупают в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год. Поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
8: Отчеты и планы.
3: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
8: Банкротство.
3: Американский стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Украине. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила $20 миллионов за право использовать часть технологий стартапа, пока сервис продолжает работать. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес ФМ» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
18: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
19: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению. И скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы так, старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
18: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
20: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
18: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, «Бизнес ФМ».
2: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста. На новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатек и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12.44 рублей, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестор». Вестланд, Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией. После значительного роста, который начался еще в пятницу вечером, в вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
0: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
2: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5, даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
0: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть, предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
2: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала на бурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
0: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялось. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова валится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
2: Если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечерняя сессия понравилась инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28 года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
0: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Будут ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27-й год. Поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
2: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
0: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОФЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено. Потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
2: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину между тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика.
1: Если кто и выиграл от Фолклендской войны, то прежде всего сами Фолкленды. В начале 1980-х годов весь мир следил за тем, как Британия обрушила на Аргентину всю мощь своего королевского флота, чтобы над пустынными островами на самом краю Атлантики снова развивался британский флаг. Население Фолклендов составляли в основном фермеры-пастухи, которые уже собирались распродать свои отары овец и уехать куда-то, где поспокойнее. Тогда Лондон совершил широкий жест, разрешив островитянам продавать лицензии на лов рыбы в своих водах. Это решение сделало Фолкленды самой богатой заморской территорией Британии. ВВП на душу населения архипелага сегодня вдвое выше, чем в Англии, и машин на островах с 3000-м населением больше, чем жителей.
21: Конфликты и экономика на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Недавно сразу два игрока рынка недвижимости высказались на тему оптимизации строительных бюджетов. Автором первого высказывания стала коммерческий директор компании «Фасадные решения» Ирина Нагина, принимавшая участие в дискуссии о том, как сэкономить на фасадах без потери качества и архитектурной идеи проекта. По наблюдениям эксперта, сегодня оптимизацию на том или ином этапе проходит 9 из 10 девелоперских замыслов. Применительно к фасадам один из основных инструментов – подбор технологической альтернативы с сохранением исходного архитектурного решения. Этот подход компания проверила на практике. В одном из проектов замена натурального камня на стеклофибробетон сократила стоимость материала на 60%, а монтажа на 35%. В другом – смена бренда внутри одной категории материалов помогла ужать расходы на 10-20%. При этом, как подчеркивает Ирина Нагина, сокращение бюджета не обязательно приводит к упрощению архитектурных решений и к тому, что фасад становится внешне дешевле. Грамотная экономия начинается с понимания того, что именно в фасаде создает ценность для проекта и где стоимость можно снизить без ее, этой ценности, потери. Одновременно о том, где проходит граница разумной оптимизации и какие решения действительно снижают затраты без ухудшения объекта, задумался ГИБ и руководитель проекта в компании «Вектор Проект» Тарас Алексеев. И по его мнению, оптимизация не равно дешевые материалы или упрощение решений. Часто куда больший эффект дает грамотная конструктивная схема, технология строительства и детальная проработка еще на стадии концепции. Практика показывает, оперативное взаимодействие проектировщиков и строителей позволяет избежать дорогих переделок, а авторский надзор снижает и риски, и затраты, утверждает Артем Тарасов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. МИД России заявил о долговом закабалении Молдавии и западными странами. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Запад в обмен на русофобскую политику подсадил республику на кредитно-гарантовую иглу. Об этом сообщили «Известия». В МИД также предупредили, что силовой сценарий урегулирования приднестровской проблемы может привести к катастрофическим последствиям для обоих берегов Днестра. Россия, подчеркнули ведомства, готова реагировать на развитие ситуации. Дональд Трамп заявил, что пообещал больше не убивать представителей руководства Ирана. Об этом президент США рассказал на встрече со сторонниками в Аризоне. По его словам, после гибели иранских руководителей разных уровней стало сложно найти желающих возглавить страну. Трамп также вновь заявил, что Иран якобы применил бы ядерное оружие против США и других стран, если бы располагал им. Китай призвали Тайвань строить внешние отношения на принципе единого Китая. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Заявление прозвучало после договоренности США и Тайваня о поставках американского сжиженного природного газа на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов в течение 20 лет. Президент США Дональд Трамп также сообщил об инвестициях Тайваня в проект на сумму 4 миллиарда долларов. В большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. При этом регистрация в Москве уже доступна. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам нужно было отдельно оформлять заявление на экзамен, а затем на итоговое испытание. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов, они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинских БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business.fm. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
4: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны. Погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом. 2 в Москве, это Южный порт и Сколково. И один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
4: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
6: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблемой вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его соды, заметили все, и все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
4: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
7: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими функциями беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать
9: использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную. Купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
18: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
10: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
11: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
10: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более, если сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
10: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
12: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии, но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было, то есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
14: Если опухоль развивается, она достаточно ранний этап начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
15: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
14: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия, либо лучевая терапия. Это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
12: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом, Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
16: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
12: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантюлеев. Недельный

0: Продовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шринкфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10 с лишним процентов, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
2: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭХ, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шринкфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭХ пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании НТЭХ Дмитрий Трифонов.
3: Говорить сейчас о шринкфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
2: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
4: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
2: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что недоедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
5: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
2: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Выдачу рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савоськина продолжит.
6: Пять рабочих дней. Столько сейчас.

0: занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
1: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательных лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
0: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить, но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой, все оценивают по документам, а они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
2: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
0: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. Вуз может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
3: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный вуз, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозы для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, и несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
0: Большую зачистку сектор уже проходил. С 2014 по 2018 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
4: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
0: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Продолжительность жизни.
6: Каждый вечер зараженные муравьи забираются на верхушки травинок и намертво в них вцепляются. А утром возвращаются к обычной жизни. Так может продолжаться несколько дней подряд. Причина такого странного поведения – паразитический червь, ланцетовидная двуустка.
5: Журналист Алена Копылова.
6: Паразит проходит несколько стадий развития. Его личинки попадают в муравья. Но для продолжения жизненного цикла им необходимо оказаться в кишечнике травоядного. Поэтому паразит заставляет насекомое забираться на траву, где его вместе с растением может проглотить, например, корова. Каким образом двуустка управляет своей жертвой? Личинка проникает в область нервного узла муравья, который участвует в управлении его движениями. Паразит вмешивается в передачу нервных сигналов, регулируя активность нейронов жертвы. Ученые обнаружили, что в период неподвижности у зараженных муравьев уровень аденозина был значительно выше обычного. Это вещество участвует в регуляции сна и бодрствования. Подобные механизмы встречаются и у других паразитов. Например, токсоплазма способна заставить грызунов игнорировать кошачий запах. В результате животные перестают прятаться и рискуют быть съеденными кошкой, в организме которой затем паразит размножается половым путем. Токсоплазма может заражать и человека. Обычно инфекция протекает бессимптомно. Однако паразит способен сохраняться в организме годами. Ученые исследуют возможную связь токсоплазмоза с изменениями поведения и психическими расстройствами. Но доказательств того, что паразит способен целенаправленно управлять поведением человека, пока нет.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения: блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети: «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Буфта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. В чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Business FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Business FM. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: В
7: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает. Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет, и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиции Трампа в Конгрессе после выборов.
8: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ на границе, начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
9: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
10: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
9: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
11: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
9: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
12: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян, это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо, к нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, например, области крупных городов, в частности, Алматинской, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
9: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
8: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ишар Неизбаев.
13: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
8: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
5: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
14: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
5: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Сделки.
0: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производит их в России, а компоненты закупает в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год, поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
5: Отчеты и планы.
0: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
5: Банкротство.
0: Американский стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила 20 миллионов долларов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес ФМ» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
15: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК. РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес-ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
16: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
15: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
17: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею в клинике как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
15: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
8: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста. На новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатек и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12.44 рубля, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестланд» Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
18: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние 2 дня видим, что в длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
8: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5% даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
18: присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть, предложение больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
8: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев, но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
18: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялась. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти 2 года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова валится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
8: Если брать инфляцию, то недельная инфляция по данным Минэкономразвития у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечерняя сессия понравилась инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28-го года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
18: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Буду ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27-й год. Поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
8: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
18: С точки зрения рынка гособлигаций ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОФЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
8: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину между тем резко снизились средь на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Если кто и выиграл от Фолклендской войны, то прежде всего сами Фолкленды. В начале 1980-х годов весь мир следил за тем, как Британия обрушила на Аргентину всю мощь своего королевского флота, чтобы над пустынными островами на самом краю Атлантики снова развивался британский флаг. Население Фолклендов составляли в основном фермеры-пастухи, которые уже собирались распродать свои отары овец и уехать куда-то, где поспокойнее. Тогда Лондон совершил широкий жест, разрешив островитянам продавать лицензии на лов рыбы в своих водах. Это решение сделало Фолкленды самой богатой заморской территорией Британии. ВВП на душу населения архипелага сегодня вдвое выше, чем в Англии, и машин на островах с 3000-м населением больше, чем жителей. Конфликты и экономика на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
19: Между делом говорим с Ираклием Родонаем, продюсером кино. Обсуждаем, как нашу жизнь дополняют собаки.
20: Собаки у меня Билли Боб, это такса такая мини.
19: Билли Боб Тортон?
20: Да, это была шутка, на самом деле. У меня уже была немецкая овчарка, и много детей, и все. И я где-то увидел, я гулял с собакой, и увидел маленькую таксу, она прям была щенком. И сказал к своей супруге Кристи, что если когда-нибудь заведем еще одну собаку, это будет мини-такса. Это я просто так шел и сказал. и мы назовем его Билли Боб. Тоже так, от балды. И через 2 месяца на Рождество она мне принесла, ну, вот такой вот он был. Просто он у меня спал вот здесь, где-то между шеей и ключицей. И мы его называем терапевтическая собака. Ну, конечно, он еще столько проблем, я не знаю, когда-то была такса, это просто отдельная порода собак. Он у меня убегает постоянно. А мы в таком районе живем, они такие канадцы, из благополучных семей, такие уже постарше, которые уже на пенсиях. И они очень критично относятся ко всему, что не входит в нормальный порядок дня. А Билли Боб, я его выпускаю, у нас такой двор сзади, он может выкопать ямку себе. И у него один дом, куда он точно знает, куда он идет. Там живет бывший директор школы, у которого умерла собака. Билли Боб приходит к нему, садится, и вот они сидят на... Я знаю, где у него висит AirTag, у него все. Но пока он идет, вот эти вот 10 минут, все считают необходимым позвонить во все службы. А в Канаде у собак больше прав, чем у людей даже некоторых. Там звонят в эту службу, служба звонит мне. Я говорю, я знаю, куда он идет, я знаю, все нормально, не переживайте, вы безответственные, его собьет машина. Я говорю, этого парня точно не собьет машина, он точно знает, что он делает, он идет окольными путями всегда. А директор школы его подкармливает, и мы с ним уже дружим, он такой очень харизматичный дядя.
19: Иракли Раданая, продюсер кино. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. МИД России заявил о долговом закабалении Молдавии и западными странами. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Запад в обмен на русофобскую политику подсадил республику на кредитно-грантовую иглу. Об этом сообщили «Известия». В МИД также предупредили, что силовой сценарий урегулирования приднестровской проблемы может привести к катастрофическим последствиям для обоих берегов Днестра. Россия, подчеркнули ведомства, готова реагировать на развитие ситуации. Дональд Трамп заявил, что пообещал больше не убивать представителей руководства Ирана. Об этом президент США рассказал на встрече со сторонниками в Аризоне. По его словам, после гибели иранских руководителей разных уровней стало сложно найти желающих возглавить страну. Трамп также вновь заявил, что Иран якобы применил бы ядерное оружие против США и других стран, если бы располагал им. Китай призвали Тайвань строить внешние отношения на принципе единого Китая. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Заявление прозвучало после договоренности США и Тайваня о поставках американского сжиженного природного газа на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов в течение 20 лет. Президент США Дональд Трамп также сообщил об инвестициях Тайваня в проект на сумму 4 миллиарда долларов. В большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. При этом регистрация в Москве уже доступна. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам нужно было отдельно оформлять заявление на экзамен, а затем на итоговое испытание. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов, они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в Кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинские БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business FM. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталась только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
2: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
15: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
21: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблемы и вызывает то, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы и размещения и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
15: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
22: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную, купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
15: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
3: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
4: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
3: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
3: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
9: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
7: Если опухоль развивается, она достаточно ранним этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
10: Тут еще и возраст, 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
7: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. Вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей, и на этом он все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
9: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом, Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
11: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
9: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 2012 году в Сомали американский журналист Майкл Скотт Мур был похищен пиратами прямо во время командировки, в которой он собирал материалы для книги о современных морских бандитах. Позже выяснилось, что в подготовку похищения были вовлечены даже офицеры сомалийской армии и местных сил правопорядка. Журналиста удерживали в плену 2.5 года, перевозили с места на место и заставляли записывать видео с просьбами о выплате выкупа. Пираты требовали за Мура баснословные 20 миллионов долларов. В реальности семье Майкла удалось собрать около 1.5 миллионов. Оставшийся в живых Мур позже писал, что большинство его похитителей погибли в перестрелке во время дележа денег. Организаторов преступления захватили намного позднее. Каждого из них американский суд приговорил к 30 годам лишения свободы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантюлеев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,1%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья.
0: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре, и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике

0: Шринкфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10 с лишним процентов, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
1: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шринкфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭК пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании НТЭК Дмитрий Трифонов.
2: Говорить сейчас о шринкфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
1: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Foodband Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
3: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
1: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
4: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Выдача рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
5: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
6: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратить

0: обратилась к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
1: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить, но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой, все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
2: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
1: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленный почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
3: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный ВУЗ, точно такие же должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозы для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, и несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
1: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
4: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
1: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Ситуация. Неформальный подход.
6: Мы привыкли считать, что суды подходят к оценке доказательств формально. Все обстоятельства должны подтверждаться первичными документами, а нормы права должны быть достаточно очевидны. Но сегодня все чаще суды руководствуются при вынесении решений принципами разумности и добросовестности.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
6: В 2020 году стороны заключили договор аренды помещения, но не согласовали ни срок, ни цену аренды. Арендодатель обратился в суд, и тот признал договор незаключенным, взыскав с арендатора плату за фактическое пользование помещения. Собственнику этого оказалось мало. Он инициировал второй спор. Раз арендатор не подписал акт возврата помещения, значит, продолжал им пользоваться и, соответственно, должен платить. Нижестоящие суды с этим согласились и взыскали арендную плату за весь спорный период. Но Верховный суд занял другую позицию. Он отметил, что само по себе отсутствие акта не доказывает показывает реальное использование помещения. Арендатор давно не вел никакой деятельности, у него не было ни сотрудников, ни активов, а собственник знал об этом и годами не предпринимал никаких мер по возврату своего имущества. Такое поведение суд признал неосмотрительным и отказал во взыскании. Это дело – хороший пример того, как суды смотрят не на формальное отсутствие бумаги, а на реальные обстоятельства конкретного спора.
7: Рекомендация.
6: Любой юрист порекомендует оформлять все действия, претензии и запросы по договору письменно, желательно в нескольких экземплярах, с подписями и печатями обеих сторон и доказательствами направления другой стороне. Это самый надежный способ сохранить доказательства. Более гибкий вариант – переписка по электронной почте, если адреса сторон закреплены в самом договоре. Если нет, используйте почту с корпоративного домена. Так проще будет подтвердить, кто на самом деле был отправителем каждого письма.
7: Ситуация на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появится два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Буфта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Business FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Business FM. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывает вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
9: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
11: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу КАЗ-ИТИЭЙ. Редакция Бизнес-ФМ уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан. То есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней. Поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы. Но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
12: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
11: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
13: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
11: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио Бизнес ФМ Казахстан Рустам Максутов.
14: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян, это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо, к нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
11: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
15: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
9: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
5: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
16: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
5: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Сделки.
1: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производит их в России, а компоненты закупает в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год. Поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
5: Отчеты и планы.
1: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
5: Банкротство.
1: Американский стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила $20 миллионов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес FM» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
17: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК. РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес-ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
18: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы так, старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
17: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
19: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
17: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
9: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста. На новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатек и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12.44 рублей, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестланд» Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
20: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние 2 дня видим, что длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
9: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5% даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
20: присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно. Поэтому я думаю, что спрос продолжится.
9: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
20: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялась. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти 2 года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова валится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
9: Если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечерняя сессия понравилась инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 2028 года, а к началу 2029, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
20: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Будут ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 2027 год, поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
9: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует, или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
20: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОФЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
9: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину, между тем, резко снизились средь на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Если кто и выиграл от Фолклендской войны, то прежде всего сами Фолкленды. В начале 1980-х годов весь мир следил за тем, как Британия обрушила на Аргентину всю мощь своего королевского флота, чтобы над пустынными островами на самом краю Атлантики снова развивался британский флаг. Население Фолклендов составляли в основном фермеры-пастухи, которые уже собирались распродать свои отары овец и уехать куда-то, где поспокойнее. Тогда Лондон совершил широкий жест, разрешив островитянам продавать лицензии на лов рыбы в своих водах. Это решение сделало Фолкленды самой богатой заморской территорией Британии. ВВП на душу населения архипелага сегодня вдвое выше, чем в Англии, и машин на островах с 3000-м населением больше, чем жителей. Конфликты и экономика на Бизнес ФМ. Дело вкуса. Катей Калиной.
0: В слякотную погоду хочется к солнцу, ну или, по крайней мере, солнечной еды, узбекской, например. Двойная порция витамина D – это узбекская еда в Дубае, где официально начался туристический сезон. Впрочем, можно крутануть колесо в другую сторону и получить ресторан узбекской кухни из Дубая в Москве. Имя его – Гранд Зор. Официальное открытие на следующей неделе, но хорошего плова можно поесть и сейчас. В Дубае плов едят не только в Зор, но и, например, в ресторане Сана на территории Мадина Джумейра. С этой недели по воскресеньям там, кстати, действуют бранчи в формате шеринг-меню на двоих для тех, кто любит пробовать блюда из тарелок друг друга. Тем, кто, как и я, проводит осень в Москве, стоит напомнить про 75-летие ресторана «Узбекистан» на Неглинной, которое будет шумно и сытно отмечаться аж 4 дня, с 20 по 23 октября включительно. В честь празднования «Узбекистан» ввел специальное ретро-меню, в которое вошли блюда по рецептам 1951 года и которые будут доступны гостям по 75 рублей за порцию. Среди них, например, сытный лагман, салат «Узбекистан» и торт «Славянка», за которым в советской Москве выстраивались очереди, нежные бисквит с кремом со вкусом халвы. Кроме этого, обещана живая музыка, танцы живота, узбекские фрукты и сладости. А я люблю салат «Ташкент» с зеленой редькой и отварной говядиной, рецепт которого, похоже, тоже родился в московском ресторане «Узбекистан». С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
21: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
2: Дефицит времени.
21: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
21: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. МИД России заявил о долговом закабалении Молдавии и западными странами. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Запад в обмен на русофобскую политику подсадил республику на кредитно-грантовую иглу. Об этом сообщили «Известия». В МИД также предупредили, что силовой сценарий урегулирования приднестровской проблемы может привести к катастрофическим последствиям для обоих берегов Днестра. Россия, подчеркнули ведомства, готова реагировать на развитие ситуации. Дональд Трамп заявил, что пообещал больше не убивать представителей руководства Ирана. Об этом президент США рассказал на встрече со сторонниками в Аризоне. По его словам, после гибели иранских руководителей разных уровней стало сложно найти желающих возглавить страну. Трамп также вновь заявил, что Иран якобы применил бы ядерное оружие против США и других стран, если бы располагал им. Китай призвали Тайвань строить внешние отношения на принципе единого Китая. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Чан. Заявление прозвучало после договоренности США и Тайваня о поставках американского сжиженного природного газа на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов в течение 20 лет. Президент США Дональд Трамп также сообщил об инвестициях Тайваня в проект на сумму 4 миллиарда долларов. В большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. При этом регистрация в Москве уже доступна. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам нужно было отдельно оформлять заявление на экзамен, а затем на итоговое испытание. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование.
0: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка.банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны. Их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинских БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business.fm. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталась только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны. Погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом. 2 в Москве, это Южный порт и Сколково. И один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
17: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
4: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблема и вызывает то, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
17: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению сферы ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
6: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную. Купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
17: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес.ФМ.
9: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
7: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
8: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
7: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера. Не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
7: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
9: Католики по всему миру молятся за выздоровление папы римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
11: Еще в воскресенье сам папа римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи папе римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было, то есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
12: Если опухоль развивается, она достаточно ранним этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
13: Тут еще и возраст, 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции, насколько вообще сложно восстановиться?
12: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. Вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия либо лучевая терапия. Это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, он все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
11: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки. И второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом, Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
14: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
11: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
23: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия.
25: Спам – это не обязательно безликая почтовая рассылка. При грамотном подходе директ-маркетинг может быть эффективным. Например, однажды клиенты латиноамериканского развлекательного парка получили самый длинный в мире имейл – фото водной горки высотой с 14-этажный дом. Во время прокрутки появлялось ощущение спуска, а в конце обнаруживалась надпись. А теперь представьте, каково это в реальности и на скорости 105 км в час.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: А вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
15: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр в прошлой неделе. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчетов сентября оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней

0: 400 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Интех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании Интех Дмитрий Трифонов.
1: Говорить сейчас о шринфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
0: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
2: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
0: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что недоедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
3: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
0: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Выдачу рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
5: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
6: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительством с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
5: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления экономики и права Рособранадзор

0: конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
1: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
0: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял третье место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина.
2: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственным вузом, точно такие же должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозах для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
0: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
0: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Реал Мадрид опубликовал финансовую отчетность за прошлый сезон, и можно рассказать о самой дорогой части финансовой структуры клуба – модернизированном стадионе «Новый Бернабео». Этот шедевр архитектуры и инженерной мысли будет еще долго основной долговой нагрузкой Реала. Текущий остаток по кредиту на реконструкцию – 1 миллиард 100 миллионов евро. Хотя при особой ставке в 3% годовые платежи в 60 миллионов будут не слишком обременительны. Но арена, которая принадлежит клубу и находится в самом центре Мадрида, в районе Чамартин, будет приносить немалую прибыль. Новый газон состоит из 5 складывающихся секций, которые погружаются в специальный ангар, где созданы идеальные условия для травы. Таким образом, можно оперативно менять покрытие арены и проводить концерты и баскетбольные матчи, не вредя футбольному полю. В апреле на Бернабеу выложили грунтовый теннисный корт, на котором прошел турнир ATP – Mutua Madrid Open. В 29-м году стадион будет главной площадкой чемпионата Европы по баскетболу. Арену открыли в 1947 году, и ее изначально назвали в честь легендарного президента Реала Сантьяго Бернабео. Он лично дал открытие стройки. Тогда ее стоимость составила 288 миллионов песет или 10 миллионов долларов. Вместимость была 75 тысяч зрителей. С тех пор арену 3 раза модернизировали. Последнее обновление обошлось в общей сложности в 1 миллиард 760 миллионов евро и завершилось 2 года назад. Теперь под трибунами находится огромный интерактивный музей истории мадридского Реала, а сам стадион прекрасно вписывается в городской ландшафт и вызывает восторг у поклонников архитектуры. Естественно, футбол тут тоже можно смотреть.
4: Спорт и деньги. на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети: «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Буфта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Business FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Business FM. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывает вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет StarShield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
7: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
9: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
10: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
9: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
11: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
9: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
12: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян, это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо, к нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
9: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
14: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
13: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
15: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
18: Успеть за 10 секунд на Business FM.
15: Компании и корпорации.
0: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
15: Сделки.
0: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производит их в России, а компоненты закупает в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год. Поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
15: Отчеты и планы.
0: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
15: Банкротство.
0: Американский EE-стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила $20 миллионов за право использовать часть технологий стартапа, пока сервис продолжает работать. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес ФМ» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
19: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес-ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
20: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению. И скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы так, старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
19: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин. Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета деловой России, акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
1: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексные решения в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активно интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформы, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. Но в этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
19: Из перечисленного в публикации глава деловой России назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвест-цикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
13: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12 рублей 44 копейки, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании Инвестланд Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
21: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что в длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
13: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5%, даже до 17% годовых, практически безрисковая прибыль, высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
21: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно. Поэтому я думаю, что спрос продолжится.
13: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
21: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялось. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова валится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
13: Если брать инфляцию,
7: инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечерняя сессия понравилась инвесторам. Еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28 года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
21: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Буду ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27 год, поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильно будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
7: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует, или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
21: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОВЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
7: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину между тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
18: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
15: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Я решила провести интересный эксперимент. Стоит ли покупать привычные нам модели премиальных европейских автомобилей, но в относительно небольшом бюджете и примерно 10-летнем возрасте? Или купить за те же деньги новый китайский автомобиль? Для примера я взяла BMW X6 в самой удачной для нашего рынка модификации. Дизель 249 лошадиных сил. 10-летняя машина в бюджете 3,5 миллиона рублей внешне неплохо выглядит. А в пару к ней у меня новый китайский кроссовер GAC GS4. Тоже с полным приводом и бензиновым двигателем 231 лошадиная сила. С китайцем все просто. Машина новая, все ремонты будут по гарантии. Но звонок дилеру меня расстроил. Если вдруг авария, из кузовных элементов в наличии нет ничего. У владельцев машины тоже есть печальный опыт ожидания ремонта по гарантии на протяжении нескольких месяцев. У нашей старой BMW таких проблем нет, зато есть целый букет других. Раз уж заговорили про запчасти, достаточно быстро в интернете я смогла найти практически все, причем в разных бюджетах. Оригинал придется ждать и очень дорого, не оригиналов много, как и подержанных запчастей. Например, я нашла задние пневмостойки по цене от 8 до 30 тысяч рублей за штуку. Надежнейшая коробка передач ZF у этого автомобиля выходила из строя на пробеге 200 тысяч километров. Подняв X6 на подъемник, я просто ахнула. Вся передняя часть в подтеках масла. Самое неприятное, что это может, если хотите сухое дно, поменяем турбину, промоем интеркулер, переуплотним подвеску. Все равно родной турбине при пробеге 220 тысяч недолго осталось. Готовьте от 300 до 500 тысяч рублей, сказали мне на сервисе. В остальном еще долго бед знать не будете. Я пришла к выводу, что искать хорошие варианты европейцев на рынке можно, но не на последние деньги. Такие машины не дадут вам 100% уверенности в отсутствии дополнительных расходов, но дадут несравнимое с китайцами удовольствие от вождения.
18: Тест-драйв на Бизнес FM.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 6.57, в студии Вероника Романова. США предложили странам Европы разморозить часть активов России и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, предложение озвучили спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами. В переговорах участвовали представители Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Передача активов под контроль США обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения. По словам собеседника газеты, на переговорах высказывались идеи, как можно было бы использовать замороженные активы Москвы после окончания конфликта. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Представители европейских стран заявили, что выступают против передачи контроля над активами и возвращения части Москве. Илон Маск заявил бывшему министру обороны, что ограничения Starshield утверждают военные и президент США, а не он. Так он написал в соцсети X. Маск добавил, что коммерческая система Starlink находится в собственности и под контролем правительства США и не может использоваться для наступательных военных действий. Так миллиардер-основатель SpaceX ответил на просьбу экс-министра обороны Украины Михаила Федорова снять ограничения скорости для Starshield, что сейчас имеет критическое значение для обороны. Тем временем Федоров сообщил, что работа Starlink в стране уже восстанавливается. 14 октября украинские военные и чиновники сообщили, что компания SpaceX ограничила работу терминалов Starlink, которые используются в ВСУ на фронте. Гамбурга украинский язык планируют включить в перечень экзаменационных предметов по выбору, пишет Шпигель. В отличие от русского, турецкого, арабского или китайского, украинский до сих пор не входил в перечень предметов, доступных для сдачи на выпускных экзаменах в стране. Парламент Гамбурга уже поручил городскому правительству разработать и внедрить соответствующий учебный план. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Зеленскому пора уйти, написал в соцсети X Илон Маск. Чуть ранее там же он объяснил ситуацию с работой Starlink на Украине, заявив, что решение о любых ограничениях использования принимают американские военные и в конечном итоге президент Соединенных Штатов. Ранее Маск просил восстановить работу Starlink лично Владимир Зеленский. Ростелеком призвал создать дата-центры судного дня. Они нужны для быстрого восстановления работы цифровых сервисов в кризисных ситуациях. А как сказал глава Ростелекома, раньше инфраструктуру устроили с учетом экономической эффективности и централизации, но теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Вчера, напомню, удар дронами пришелся по одному из дата-центров Сбера. Свежие данные по инфляции от Росстата. Рост цен составил 0,11%. Это намного меньше, чем было недели ранее, но все равно сигнал для грядущего решения ЦБ по ставке. Оно, напомню, уже в следующую пятницу. Все подробности в нашем эфире. Дроны вновь атаковали российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Предположительно, это стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
22: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны. Погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technology Алексей Лукацкий.
23: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их цодах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центр обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
22: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
6: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его СОДы, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
22: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
8: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас-то противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много СОДов находится в защищенных местах, которые такими функциями беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
22: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: В Ростелекоме заявили, что для быстрого восстановления работ цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда сможете восстановить свои сервисы, заявил на форуме РБК Тек зампред Ростелекома Валерий Ермаков. По его словам, если раньше инфраструктуру строили с учетом экономической эффективности и централизации, теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Неделя инфляции в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю, 6 по 12 октября, рост цен составил 0,11%. При этом неделе ранее показатель был почти процент, 96%. Но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%. Недели ранее было 6,35%. А средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек и составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%. Последние данные про 0,11% недели инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
10: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
5: Софья Донец, инвестиции. Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского. Льва, у него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелли в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Продолжит Валерий Убадоев.
9: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было, то есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
11: Если опухоль развивается, она достаточно ранний этап начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
12: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
11: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
9: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, необходимо разоружить. Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
14: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
9: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий.
0: Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Узнаваемый силуэт. Еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречные. Технологии за гранью возможного. Li L9 Livis – это пропуск в мир интеллекта с технологиями будущего и адаптацией к настоящему. Приложение и экосистема на русском языке. Новый Li L9 Livis уже в Автолиге. Автолига. 16+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги.
20: К появлению уличных банкоматов владельцы банков отнеслись прохладно. Они считали, что личное общение с клиентом нельзя заменить автоматом. К тому же каждый аппарат стоил 18 тысяч долларов. Хотя преимущество было очевидно. Возможность выдачи наличных круглосуточно. Первопроходцем стал Chemical Bank. Их реклама в газете гласила: «Новый филиал банка откроет свои двери 3 сентября 1969 года в 9 утра и больше никогда не закроет их».
17: История денег на Business FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
24: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мошенники используют сбой Яндекса для обмана компаний, пишет ТАСС. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получатели просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, злоумышленники ссылаются на неполадки Яндекса и предлагают воспользоваться другим браузером. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил объединить 4 департамента в 2 и сократить штат мэрии на 10-15%, сообщили в администрации. Проект изменений будет вынесен на октябрьское заседание Гурдумы. Планируемые изменения мэр пояснил необходимостью оптимизации расходов бюджета города и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Департамент развития предпринимательства и развития туризма, разделенные в 2022 году, вновь объединят. Также объединят департаменты цифровой трансформации и информационных технологий. В Московском районе сдают почти 8 гектаров земли под производство. Информация опубликована на электронной площадке РТС «Тендер». В аренду сдается участок, расположенный в районе улицы Чаадаева, 1, авиационный квартал. Вид разрешенного использования под промышленное предприятие, коммунально-складские объекты 3 класса вредности, пишет Нижний сейчас. Срок аренды 10 лет, начальная цена почти 14 миллионов рублей. Заявки принимаются до 20 октября, торги должны пройти 23 октября. Круглогодичный спорткомплекс с лыжной базой строят в Автозаводском районе. Он появится в Стригинском бару на месте старой лыжной базы, которая работала с середины прошлого века. Разрешение на строительство уже выдано Минстроем Нижегородской области. Старое здание демонтировали. Следующим этапом станет закладка фундамента. Новая лыжная база сможет принимать до 30 тысяч человек в год. Также в двухэтажном здании расположится фитнес-зал, игровые и тренажерные залы, тир, кафе, раздевалки с санузлами, душевыми, комнаты для тренеров и медкабинет. На время строительства корпоративные лыжные соревнования в рамках спартакиады Горьковского автозавода перенесли в спортшколу «Нижегородец» на улице Дубравной. Годовой план по турналогу в Нижнем Новгороде к октябрю исполнен на 45%, говорится в отчете об исполнении бюджета. Годовой план на этот год составляет 200 миллионов рублей, за три квартала поступило 89,5 миллионов. Напомню, туристический налог для гостиниц ввели в столице Приволжья в текущем году, пока он составляет 2% стоимости проживания, в будущем повысится до 3%. По итогам первого полугодия план был исполнен всего на 15,5%. В Евросоюзе признали нежелание стран соблюдать антироссийские санкции, как заявил спецпредставитель ЕС по рестрикциям Дэвид О'Салливан. Ограничения против Москвы не были одобрены ООН, поэтому многие государства не обязаны их выполнять. Из-за этого Евросоюз не может полностью остановить поставки товаров в Россию. Отмечается также, что в Евросоюзе считают, что у санкционной политики против нашей страны есть пределы эффективности. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
13: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
16: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса там, где...

0: На решение о выплате 341,5 миллиона рублей долга за ремонт дорог следует из арбитражной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», многомиллионную сумму истец ранее отсудил у областного генподрядчика «Нижегород Автодор», который оплатил менее половины работ. Представители министерства отмечали, что генподрядчик не является исполнителем или соисполнителем контракта и участником казначейского сопровождения. Поэтому решение суда исполнить невозможно. Они просили суд отказать «Нижавтодорстрою», арбитраж поддержал их доводы. Сбербанк сообщил об атаке на дата-центр компании, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Он подчеркнул, что все сервисы работают штатно. Ранее в СМИ появилась информация, что в Балакове Саратовской области в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов и о поражении ЦОД Сбербанка. Немецкая Adidas зарегистрировала товарный знак в России. Он будет действовать до 35 года. Заявку в Роспатент компания подала еще прошлым летом. Теперь Adidas сохраняет право использовать и защищать свой бренд на российском рынке. Регистрация распространяется на одежду, обувь, головные уборы, сумки, часы, украшения и наушники. Также товарный знак охватывает услуги по импорту и экспорту товаров. При этом регистрация бренда не означает, что Adidas возвращается в Россию. Компания пока не объявляла о возобновлении официальных продаж или открытии магазинов. Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Чернореченский» по изготовлению безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске. Соответствующая информация находится в реестре на сайте профильного министерства. Напомню, проект реализует компания «Смайл». Завод разместится на участке площадью более 30 тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным. Разрешение на строительство компания получила в сентябре. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
3: Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинский

0: Их договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To make a killing.
0: Дословно это можно перевести как «совершить убийство». Но если не говорить о полиции, в основном эта жутковатая фраза используется сегодня в обиходе в самом миролюбивом значении – «сделать много денег». А под «убивать» подразумевается русское «убиваться на работе», «усердно трудиться». Есть у этой идиомы и более нейтральный вариант – «to make a fortune», то есть «сделать удачу».
1: Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, в студии Вероника Романова. Администрация США рассматривает возможность ослабления санкций против судов теневого флота, чтобы снизить мировые ставки фрахта. Это пишет Рейтер со ссылкой на американского чиновника. По его данным, переговоры сосредоточены на том, что Вашингтон может разрешить транспортировку нефти, не находящихся под ограничениями на подсанкционных судах. Цель – вывести больше нефтепродуктов и сырой нефти из Персидского залива. Компании, желающие использовать суда под санкциями, должны будут обратиться в американский Минфин за разрешением на их эксплуатацию. В Минэнерго США добавили, что послабления не помогут России транспортировать свою нефть. Эксперты аналитической группы Energy Aspects отмечают, что снятие ограничений с танкеров теневого флота вряд ли кардинально снизит ставки фрахта или приведет к мгновенному росту мощности основного флота. Большинство этих судов и так активно торговали в последние месяцы, а морские страховщики по-прежнему связаны правилами Евросоюза и Великобритании. Участники рынка электронной коммерции просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для розничной и оптовой торговли. Как считают авторы письма, это негативно отразится на бизнесе, пострадавшем от атак на логистическую инфраструктуру. По мнению экспертов, опрошенных коммерсантам, такие меры избыточны и только помешают развитию торговли в России. В России предложили ввести выплату многодетным отцам в размере не менее 2 миллионов рублей. Это предложение Общественной палаты. Там утверждают, что такая выплата призвана стать поддержкой ответственного отцовства. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семей Сергей Эрбальченко добавил, что в Сахалинской области семьям при рождении третьего ребенка и последующих уже выплачивают 2 миллиона. Эти деньги можно использовать на погашение ипотеки или займа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Решение о любых ограничениях принимают военные США, и в конечном итоге американский президент. Об этом заявил в соцсетях Илон Маск, комментируя частичное отключение Starlink для украинских военных. Затем Маск заявил, что Зеленский должен уйти. А Георгий Бов с комментарием по текущей ситуации через минуту. Казахстан ужесточает правила въезда. Но россияне, и не только они, должны будут подать электронное заявление на въезд в республику за 72 часа до поездки. Как это будет работать? Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью нашей радиостанции опроверг сообщение о якобы подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес в стране. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. В Кремле заявили, что предложение американского лидера об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике, российской Минобороны. Отчитался о ночных ударах по Киеву и поражении 7 объектов энергоинфраструктуры накануне. При этом у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как все это понимать, комментирует Георгий Буфт.
3: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по украинской энергетике, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет StarShield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Бывший министр обороны Украины Федоров обратился в соцсети X к Илону Маску с просьбой снять ограничения для военного пакета StarShield, который имеет критическое значение для обороны Украины. Маск Федорову ответил, что ограничения StarShield утверждают военные и президент США, а не он. Цитат. «Решение о любых ограничениях скорости или объемов использования принимают военные США и в конечном итоге президент Соединенных Штатов, поскольку StarShield находится в собственности и под контролем правительства США, тогда как Starlink является коммерческой услугой SpaceX. Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями, поскольку применение его для наступательных военных действий было бы неприемлемо для коммерческой компании. Позже Илон Маск прокомментировал пост независимого издателя и политического обозревателя Александра Мьюза, который написал, что самый большой страх Зеленского – это прекращение войны до поражения России и президентские выборы. Маск написал, бойня продолжается. Зеленскому пора уходить. Россияне будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно за 72 часа до поездки, и действует оно полгода. Спрашивать документ на границе начнут уже с 1 ноября, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля следующего года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатное. Продолжит тему Валерий Убадоев.
4: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу KazETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ по сути выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт российского союза Союза туриндустрии Михаил Абасов.
5: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
4: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
6: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. По крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
4: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
7: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти в определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, в частности Алматинское, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
4: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Индекс Мосбиржи в утреннюю сессию снижается на 0,2%, 2416 пунктов. А чего ждать дальше? Позже подробности. А сейчас тем, кто в теме. Сегодня образовательная тема. Говорим о репетиторах, на них, а также на учебные материалы для детей. Российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода, говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Сколько зарабатывают самые известные репетиторы, блогеры с аудиторией в сотни тысяч человек? И как им удается монетизировать свои знания? Об этом Илья Печеский, более известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы «Стабальный репетитор».
8: Чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходят учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей, которые ведут огромные курсы учеников.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес ФМ. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама.
9: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Компании и корпорации.
11: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: В музыкальной компании Universal Music Group ожидается новая волна увольнений, пишет Variety. Сокращения затронут сотрудников США и Великобритании. В конце сентября в Канаде уже уволили около 200 человек. Свои посты также покинут руководители нескольких музыкальных лейблов, включая Def Jam. Все это часть программы по сокращению расходов, принятой еще в 2024 году. Universal рассчитывает сэкономить около 270 миллионов долларов в год. В США начали продавать мясо лосося, напечатанного на 3D-принтере. Его выпускает израильская компания Stakeholder Foods. Правда, настоящей рыбы в продукте нет. Вместо нее соевый белок, рисовая мука, растительные масла и картофельный крахмал. Компания также выпускает растительные аналоги куриной грудки, говяжьих стейков и белой рыбы. Пока продукция продается только в США, но в дальнейшем поставки планируют расширить.
0: Бизнес и власть.
11: Полиция Дубая получила новый суперкар Lamborghini Temerario. Он разгоняется до 100 км в час всего за 2,7 секунды. Мощность автомобиля 920 лошадиных сил. У него бензиновый двигатель и 3 электромотора. Машина появилась в полицейском автопарке благодаря сотрудничеству с местным представительством Lamborghini. Такие суперкары в Дубае используют для патрулирования популярных туристических районов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь сорок шесть в Москве. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес.ФМ» опроверг сообщение о якобы подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловой России», приуроченного к ее 20-летию. Продолжит тему Михаил Задорожный.
12: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес.ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
13: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, коллег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
12: При этом Алексей Рипик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
14: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформы, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
12: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Что принесут промежуточные выборы в США, мир или еще больше неопределенности? Какие планы обсуждают республиканцы и демократы? И почему российский рынок пока не спешит реагировать на мирные инициативы? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
15: В преддверии промежуточных выборов в США, что демократы, что республиканцы, вдруг, неожиданно, естественно, заговорили о мире. Партия Трампа снова пытается найти выход из конфликта, имеется в виду конфликт на Украине, и вместе с Европой готовит новый мирный план. Среди предложений восстановления Украины при участии Всемирного банка и, естественно, корпорации BlackRock. Куда без нее? Гарантии безопасности и переговоры России с Европой. Отдельный блок касается экономической и энергетической интеграции России, Украины и Европы. Речь идет о возможном строительстве еще и трубопровода для поставок российских энергоресурсов и распределении доходов между Москвой и Киевом. И все это в условиях снятия, естественно, антироссийских санкций. Без этого Россия вообще не готова даже разговаривать. Но без договоренности по территориям весь этот хитроумный план выглядит достаточно шатко. Оттого российский рынок реагирует, скажем прямо, без особого энтузиазма. Впрочем, заработать можно и без ставок на мирные переговоры. Мы, например, решили сыграть на том, что уже работает на нашу экономику. В частности, на высоких ценах на нефть. и открыли шорт по доллару, рассчитывая на укрепление рубля. Ну, в общем-то, так и происходит. Демократы тем временем нацелились, ну, почему нет, на Иран тоже. Если они получат большинство в палате представителей, то обещают провести голосование за прекращение войны с Тегераном. Вот только на практике, даже если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, Нижней палаты парламента США, Трамп, скорее всего, наложит вето на закон о прекращении войны с Ираном. А для его преодоления, как известно, нужны 2/3 голосов в обеих палатах. В одиночку демократам столько не набрать. Максимум они смогут заблокировать новые расходы на войну и пытаться сдержать эскалацию. Но новый Конгресс, как известно, начинает работать только 3 января 2027 года. Так что время для эскалации еще, в общем-то, есть и достаточно. Вывод. Кто бы ни победил на промежуточных выборах в США, я боюсь, мира нам это все не добавит. А вот неопределенности может стать еще больше.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.
0: Реклама.
16: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Использовать в качестве рекламного носителя одинокие носки решила немецкая служба знакомств. В общественных прачечных теряются миллионы носков. Они остаются одиноко лежать на дне барабана. Их хозяева, возможно, также одиноки. И кто-то надеется на романтическое знакомство. Так и появилась идея разложить в стиральные автоматы белые носки с надписью «Тоже один» и адресом сайта знакомств. Реклама – наша профессия.
19: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
20: Цифровые технологии меняют российскую сельхозтехнику. Современным автомобилем, оснащенным умными системами, уже никого не удивишь. Они стали стандартом де-факто много лет назад. На тракторы и комбайны тоже ставят подобное оборудование, но более продвинутое. Цифра помогает строить маршруты и определять местоположение сельхозтехники, отслеживать в режиме реального времени ее техническое состояние, контролировать расход топлива. А еще умные сервисы необходимы для беспилотной наземной техники, которую используют аграрии. Отечественные решения в этой области повышают уровень технологической независимости АПК, что является ключевым показателем национального проекта «Продовольственная безопасность». В России умные сервисы на базе госсистемы «Эроглонас» для беспилотного транспорта разрабатывает АО «Глонас». Такие решения уже используются в российском АПК. Недавно компания успешно запустила систему навигации для агротехники, работающую без спутниковых сигналов. О цифровизации сельхозтехники рассказывает директор Центра беспилотных технологий и робототехники АО «Глонас» Михаил Курт.
21: Оснащение сельхозмашин системами, которые позволяют собирать все данные о эксплуатации машины. Системы телеметрии, так называемые. Такой цифровой двойник, который дает полную информацию о работе машины на полях.
22: По нашим предварительным оценкам, порядка 80% техники, которая уже сейчас находится в эксплуатации, уже цифровизирована. Если взять общую статистику, что в России аграрной техники около 600 тысяч, то объем можете себе представить. Это почти 500 000 единиц техники. Активно внедряются в агросектор еще системы автоматизации и роботизации, которые позволяют часть функций у человека забрать, получая прямой экономический эффект.
20: Сейчас в России работают 24 тысячи единиц сельхозтехники с элементами автопилота. Разработку новых видов техники и оборудования для предприятий АПК поддерживает нацпроект «Продовольственная безопасность».
19: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM.
0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Власти США не имеют отношения к ограничению работы Starlink на Украине, сообщил порталу Axios высокопоставленный американский чиновник. Накануне украинская сторона сообщила об ограничении спутниковой связи для вооруженных сил страны. По данным Axios, высшие советники Владимира Зеленского связались с коллегами в Белом доме, а также с ЦРУ и Пентагоном с вопросом, принимались ли решения об отключении сервисов Starlink. Чиновники Белого дома ответили украинской стороне, что они не контролируют SpaceX, заявляют источники. Великобритания направит 17 миллионов фунтов стерлингов на ремонт Чернобыльской АЭС. Об этом объявили канцлер казначейства Джон Хилли и министр иностранных дел Эд Мелибанд. Финансирование пойдет на восстановление защитных и вентиляционных функций укрытия станции. В прошлом году укрытие было повреждено ударом БПЛА. Средства станут частью международной программы, которую координирует Европейский банк реконструкции и развития совместно с правительством Украины и странами Большой Семерки. В 2025 году в феврале МАГАТЭ сообщала об ударе беспилотника по защитному саркофагу Чернобыльской АЭС. По данным агентства, укрытие утратило свои основные функции безопасности. Картина «Красочная жизнь» кисти Василия Кандинского продана на торгах в Лондоне за более чем 31,5 миллиона фунтов стерлингов или почти 42 миллиона долларов. Как сообщает аукционный дом «Кристис», предварительная оценка полотна составляла от 18 до 25 миллионов фунтов стерлингов или 24-33 миллиона долларов. Кандинский написал картину в Париже в 1907. В 1927 году ее приобрел нидерландский коллекционер и предприниматель еврейского происхождения Эммануэль Левенштейн. После нацистской оккупации Нидерландов имущество его семьи было конфисковано. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Создать в России дата-центры судного дня. Призвали в Ростелекоме после атак беспилотников на дата-центры сначала Яндекса, а потом и Сбера. Последняя атака как раз на сервис сервера банка произошла накануне. Впрочем, в Сбере заявили, что никакой работы в результате нарушено не было. Инфляция в России за последнюю неделю замедлилась и составила 11% против почти 1% недели ранее. При этом годовая инфляция на 12 октября ускорилась уже до 7,22%. О чем это говорит, поскольку до решения ЦБ по ставке остается всего 8 дней? Загадочная история по поводу того, кто же принимал решение об ограничениях на работу Starlink на Украине. Илон Маск ночью написал в Твиттере, что решение о любых ограничениях принимают военные США и в конечном итоге президент Соединенных Штатов. При этом источник агентства Axios утверждает, что администрация Трампа отношения к ограничениям на работу Starlink на Украине не имеет. Кому же верить? Все подробности в нашем эфире. После атак беспилотников на дата-центры Яндекса и Сбера в Ростелекоме заявили, что для быстрого восстановления работы цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой, в случае чего, вы всегда можете восстановить свои сервисы, заявил на форуме РБК ТЭК зампред Ростелекома Валерий Ермаков. По его словам, если раньше инфраструктуру строили с учетом экономической эффективности и централизации, но теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Накануне БПЛА нанесли удар по дата-центру Сбера в Балаково Саратовской области. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Продолжит тему Михаил Задорожный.
12: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их цодах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
12: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
6: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3. Поэтому здесь проблемой вызывает то, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
12: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
7: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать, но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находится в защищенных местах, которые такими функциями беспилотников не поразить. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
12: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Администрация США рассматривает возможность ослабления санкций против судов теневого флота, чтобы снизить мировые ставки фрахта, утверждает Рейтер со ссылкой на некого американского чиновника. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,11%. А при этом неделю ранее показатель составлял 96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%. Недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек и составили 78,68. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%. А недельную инфляцию, которая, напомню еще раз, составила 0,11%, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
8: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр в прошлой неделе. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре, и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентября оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
2: Софья Донец, инвестиции. Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась намного выше ожиданий регулятора. Владимир Зеленский заявляет о возобновлении ударов по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США. А как он заявил в Financial Times, я сейчас цитирую украинские СМИ, запрет снят, с нас хватит. Позже подробности. Сейчас другим темам. Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва. 14-го у него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелли в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении. Продолжит тем Валерий Убадоев.
9: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около полутора часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
10: Если опухоль развивается, она достаточно ранее на этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
23: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
10: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. Вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей, и на этом он все и закончится, и будет себе дальше жить. Под наблюдением.
9: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
11: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
9: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
18: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
13: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
14: С 21 по 23 октября в Геленджике пройдет 5-й российский винодельческий форум. В деловой программе «Будущее российского виноделия», «Наука и подготовка кадров», «Продвижение российских вин», «Ресторанная индустрия» и «Энотуризм». Главной площадкой форума впервые станет винный город Белый мыс. Подробнее на wineforum.info. 18+.
19: Валюты. Костариканский колон был введен в обращение в 1896 году после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США. Валюты на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Поступление российского дизельного топлива на американский рынок ожидается до промежуточных выборов 3 ноября, пишет Нью-Йорк-Пост со ссылкой на источники. По их данным, топливо должно поступить в Штаты в ближайшие две недели в довольно существенном объеме, если стороны завершат необходимые формальности. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о заключении сделки по дизелю 9 октября. Из-под санкций против России выводятся сделки, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и ввозом дизельного топлива российского происхождения. Разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года. Проводить сделки по покупке и продаже криптовалют в России без посредников между физлицами можно будет только до 1 июля 2027 года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России, опубликованных на сайте регулятора. Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в стране. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту, независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступил в силу с 1 сентября этого года.
5: Картофель в сентябре стал самым подешевевшим продуктом в России. Цены за месяц снизились на 11,6% до почти 50 рублей за килограмм, сообщили в Роспродсоюзе. Там добавили, что картофель возглавляет этот рейтинг второй месяц подряд. В число самых подешевевших продуктов также вошла капуста. В сентябре подешевела на почти 11%. Лук 9,3%, яблоки 9,2%, морковь 8,7% и свекла 6,3%. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам. В среднем 250 тысяч рублей, сообщили в сервисе «Авито Работа». На втором месте инженеры-механики, которым работодатели готовы заплатить в среднем 244,5 тысячи рублей за вахту. На третьей строчке инженеры-технологи 239 тысяч. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
17: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги.
24: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
22: История денег на Business FM.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России возникли перебои в работе сайта и системы записи итальянского визового центра «Альмавива». Там сообщили причины неполадки в дата-центрах партнера по облачному хостингу. Статусы визовых заявлений тоже могут обновляться с задержкой. Специалисты устраняют сбой. Сроки восстановления пока не названы. Ранее Российский союз туриндустрии сообщил о приостановке онлайн-записи на британские визы с 12 октября из-за технических работ у VFS Global. Там временно недоступны также изменения записи и загрузка документов. В Нижегородской области опубликован проект отчета о

0: отбыть в 10:22 следующего дня. Обратно из северной столицы состав отправится в 17:29. В Нижний Новгород поезд приедет почти в полдень следующего дня. Дополнительные рейсы ввели в связи с повышенным спросом. Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Просвещенской в Московском районе. Он предъявляет требования к размещению торговых павильонов и вывесок на домах. Его разработали, чтобы упорядочить и упростить размещение торговых объектов, а также сформировать единый подход к художественным решениям вывесок. Кроме того, в документе отражены требования к оформлению киоска и остановочных павильонов. Концепция устанавливает и правила для цветового решения информационных элементов и типографики на вывесках. Они не должны имитировать рукописные или каллиграфические стили, а также мешать восприятию текста. В правительстве Нижегородской области рассматривают возможность восстановления бывшего спортивного клуба «РУМО» в Ленинском районе, сообщил министр имущества региона Сергей Баринов. Он рассказал, что чемпион мира по боксу Андрей Гоголев ранее предложил аккумулировать заброшенные объекты на базе некоммерческой организации «Лидера спорта» и восстанавливать их под спортивный объект или за счет государства, или за счет частных инвесторов. Первый такой проект с госучастием реализовали в бывшем бассейне «Динамо» на улице Большой Покровской. Там в ноябре официально откроют спортклуб «Город Горький». Нижегородская область лидирует по числу вакансий для аграриев, размещенных на сервисе Яв-Агро. От региона там более 1500 предложений, подсчитали аналитики. Всего работодатели Приволжского федерального округа разместили на сервисе почти 11 тысяч вакансий. Зарплатные предложения в отрасли сопоставимы с уровнем дохода успешных белых воротничков. Например, в Удмуртии главному зоотехнику предлагают 150 тысяч рублей в месяц, в Мариэл руководителю свиноводческого комплекса обещают 130 тысяч, в Кировской области столько же готовы платить управляющему фермой. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
0: Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал в иске Нижавтодорстрою, который потребовал исполнить судебное решение о выплате 341,5 миллиона рублей долга за ремонт дорог, следует из арбитражной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», многомиллионную сумму истец ранее отсудил у областного генподрядчика «Нижегородавтодор», который оплатил менее половины работ. Представители министерства отмечали, что генподрядчик не является исполнителем или соисполнителем контракта и участником казначейского сопровождения, поэтому решение суда исполнить невозможно. Они просили суд отказать Нижавтодорстрою, арбитраж поддержал их доводы. Сбербанк сообщил об атаке на дата-центр компании, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Он подчеркнул, что все сервисы работают штатно. Ранее в СМИ появилась информация, что в Балакове Саратовской области в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов и о поражении ЦОД Сбербанка. Немецкая Adidas зарегистрировала товарный знак в России. Он будет действовать до 35 года. Заявку в Роспатент компания подала еще прошлым летом. Теперь Adidas сохраняет право использовать и защищать свой бренд на российском рынке. Регистрация распространяется на одежду, обувь, главные уборы, сумки, часы, украшения и наушники. Также товарный знак охватывает услуги по импорту и экспорту товаров. При этом регистрация бренда не означает, что Adidas возвращается в Россию. Компания пока не объявляла о возобновлении официальных продаж или открытии магазинов. Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Чернореченский» по изготовлению безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске. Соответствующая информация находится в реестре на сайте профильного министерства. Напомню, проект реализует компания «Смайл». Завод разместится на участке площадью более 30 тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным. Разрешение на строительство компания получила в сентябре. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, HeadHunter, Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
7: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой», 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе старублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
6: Деньги к деньгам. На Business FM.
8: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
9: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и...
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. В Рязанской области продолжаются массовые атаки беспилотников. В целях безопасности власти региона отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов. Это сообщил губернатор Павел Малков. Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США. Как он сказал в интервью Financial Times, Украина 3 дня не атаковала российскую энергетику, выполняя пожелания Вашингтона. Но Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. При этом Зеленский допустил, что Украина может отказаться от ударов по российской энергетике даже в случае продолжения российских атак, но в обмен на дополнительные ракеты для Patriot. По его словам, это минимальные условия. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон пригрозил полностью остановить поток разведданных Украине, если она продолжит удары по российским энергообъектам. Пентагон запросит $50 миллиардов на массовое производство и внедрение беспилотных систем в вооруженные силы США. Это заявил глава ведомства Пит Хексет. Средства планируют привлечь в виде разовой инвестиции. По словам Хексета, Пентагон намерен перейти от 1000 единиц вооружения к 100 000 одноразовых ударных систем в этом году и к 1 000 000 в дальнейшем. Запрашиваемая сумма не входит в бюджет ведомства на 2027 финансовый год. В нем уже предусмотрено более $53.5 миллиардов на инициативу превосходства беспилотников, включая закупку БПЛА, средств противодействия им, логистику и развитие групповой автономии. Миноборнауки планирует ввести оплату за первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Это следует из проекта приказа министерства. В настоящее время для зачисления в ВУЗ предоплата не требуется. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Половина девятого в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Решения о любых ограничениях принимают военные США и в конечном итоге президент США. А потом заявил Илон Маск, комментируя частичное отключение работы Starlink для украинских военных. При этом издание Access утверждает со ссылкой на чиновника некоего неназванного, что Белый дом никаких решений по Starlink'у не принимал. Что же происходит? Георгий Бов с комментарием через минуту. Въехать в Казахстан станет сложнее. Республика возит новые правила. Согласно им, за 72 часа до поездки, как минимум, нужно подать соответствующее заявление. Действовать разрешение на въезд будет полгода. И заработает новая норма с лета будущего года. Александр Шохин убежден, что Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу. Об этом уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей заявил в интервью ТАСС. Вчера вышла новая статистика по недельной инфляции. Эти цифры оказались неплохими, но годовая снова выросла. Эти и другие темы в нашем эфире.
6: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
11: Так кто отключает небо для ВСУ? Бывший министр обороны Украины Федоров обратился в соцсети X Илону Маску с просьбой снять ограничения для военного пакета Starshield, который имеет критическое значение для обороны Украины. Маск Федорову ответил: ограничения Starshield утверждают военные и президент США. Цитат. Решение о любых ограничениях скорости или объемов использования принимают военные США и в конечном итоге президент Соединенных Штатов, поскольку Starshield находится в собственности и под контролем правительства США, тогда как Starlink – это коммерческая услуга SpaceX. Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями, поскольку применение его для наступательных военных действий было бы неприемлемо для коммерческой компании. Между тем, журналист Access Барак Равид написал со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация Трампа не имеет отношения к ограничениям работы Starlink, но украинские власти по-прежнему сохраняют подозрения. Как все это понимать? Комментирует Георгий Бофт.
13: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него, объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по украинской энергетике, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет StarShield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
11: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Илон Маск прокомментировал между тем пост независимого издателя и политического обозревателя Александра Мьюза, который написал, что самый большой страх Зеленского – это прекращение войны до поражения России и президентские выборы. Маск написал, ну вот, бой не продолжается, Зеленскому пора уходить. Сам Зеленский между тем заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США. «Запрет снят, с нас хватит», заявил он в интервью Financial Times. По словам Зеленского, Украина три дня не атаковала российскую энергетику, выполняя пожелания Вашингтона. Однако Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. При этом Зеленский допустил, что Украина может отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для систем ПВО «Патриот». Молния сейчас от агентства РИА Новости. Самолет авиакомпании «Волотеа», летевший из Тулузы в Кан, во Франции, подал сигнал бедствия. Об этом сообщают со ссылкой на полетные данные. Никаких подробностей пока нет. Будем следить. Сейчас о том, что россияне будут обязаны получать электронные разрешения на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно за 72 часа до поездки, и действует оно полгода. Спрашивать документ на границе начнут уже с 1 ноября, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля следующего года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатное. Продолжит тему Валерий Убадоев.
14: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу KazETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ по сути выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского Союза Союза туриндустрии Михаил Абасов.
15: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
14: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
16: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. По крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
14: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге, это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
17: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти в определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, в частности Алматинской, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
14: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, считает Александр Шохин, бизнес-омбудсмен. По его мнению, который он высказал в беседе «Стас», пауза нужна для оценки влияния новых налоговых реформ на инфляцию. Позже подробности. Сейчас теми, кто в теме. Сегодня образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода, говорится в докладе Агентства стратегических инициатив. Сколько зарабатывают самые известные репетиторы, блогеры с аудиторией в сотни тысяч человек, и как им удается монетизировать свои знания? Об этом Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы «Стабальный репетитор».
18: Чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходят учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей, которые ведут огромные курсы учеников.
19: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
11: Интервью полностью сегодня в дневные часы и 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
19: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
21: Максидом! Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо.
2: Культ наличности. На Бизнес FM.
1: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
4: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Сделки.
5: Крупная инвесткомпания планирует вложить от 7 до 10 миллиардов рублей в капитал группы «Мосгорломбард» для покупки банка. По информации ведомости, сумма сделки, намеченной на конец 26-го, начало 27-го года, в несколько раз превышает нынешнюю рыночную стоимость МГКЛ – 2,5 миллиарда рублей. Покупка банка позволит группе привлекать дешевые депозиты и запустить сеть так называемых народных золотообменников в своих отделениях. Проект реализуется на фоне стремительного роста бизнеса. В первом полугодии этого года выручка Мосгорломбарда выросла в 2,5 раза, а чистая прибыль увеличилась почти на треть.
2: Отчеты и планы.
5: В Новосибирске запустили производство многостенных углеродных нанотрубок. По информации «Коммерсанта», инвестиции фонда национальной технологической инициативы в производство составили 680 миллионов рублей за 3 года. Новый материал используется как огнезащитная и электропроводящая добавка для пластика, резины и аккумуляторов, а также может применяться для защиты предприятий от пожаров после атак БПЛА. Пока предприятие выпускает лишь несколько десятков килограммов продукции в год, при рыночной потребности российских компаний в 1-2 тонны в месяц, из-за чего большая часть нанотрубок сейчас импортируется из Китая и других стран. Золотодобытчик «Атлас», объединивший бывшие российские активы Петропавловска в Амурской области, планирует нарастить производство золота на 10-111% в зависимости от сценария. Как узнал «Коммерсант», на расширение мощностей, обновление оборудования и освоение новых участков, включая Бамское месторождение, группа намерена направить около 30 миллиардов в этом году. Несмотря на рост налогов и расходов компании, аналитики, опрошенные газетой, считают эти вложения выгодными на фоне растущих цен на золото из-за геополитики и высокого спроса со стороны мировых центробанков. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: 8:49 в Москве. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес FM» опроверг сообщение о якобы подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловой России», приуроченного к ее 25-летию. Продолжит Михаил Здоружный.
11: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес FM», что это имеет крайне условное отношение повестки юбилейного форума.
12: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, Олег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров наш экспертно-аналитический центр, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, деловой России не поддерживаются и не будут выдвигаться.
11: При этом Алексей Рипик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и деловая Россия может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум деловой России будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Из перечисленного в публикации глава деловой России назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк.
10: Алексей, доброе утро.
0: Доброе утро.
10: А про российский фондовый рынок пока особо сказать нечего. Символический рост в 0,08% на утренних торгах по индексу Мосбиржи 2423 пункта. Но у нас есть интересный повод поговорить. Интервью Александра Шохина, агентство ТАСС. Давай начну с тезиса о том, что ЦБ не будет понижать ключевую ставку на ближайшем заседании. Бизнес-омбудсмен считает, что ЦБ должен еще проанализировать, как предложенные налоговые инновации скажутся на уровне инфляции.
0: Ну, действительно, справедливое утверждение, на мой взгляд, и рынок считает практически со 100% вероятностью то, что Банк России на октябрьском заседании, которое, кстати, состоится уже в конце следующей недели.
10: Через 8 дней.
0: Да, в следующую пятницу оставит ставку неизменной. Слишком много вводных для Банка России, и в том числе как раз бюджетные параметры. И, конечно, в этой ситуации надо действительно понять и проанализировать, каким образом дальше будет двигаться инфляция. Но пока, кстати, что касается инфляции, то получилось, что, ну, скажем, сгладилась та ситуация, которая не так давно наблюдалась. Все-таки недельная инфляция вернулась, ну, не то что в норму, но хотя бы до тех уровней, которые были перед вот той неделей, которая показала скачок сразу на 96%. Вот до этого была 12%, а за отчетную неделю 6 по 12 октября недельная инфляция 11%. В общем-то, вот ситуация немножко стабилизировалась, хотя годовая инфляция на 12 октября остается чуть выше 7%, если ее рассчитывать из недельной. Но рынок рассчитывает, кстати, на снижение ставки в декабре. Вот здесь такой есть пока расчет, то, что октябрь пауза, а вот в декабре такой новогодний сюрприз. Ну, зачастую так было, на самом деле, новогодние сюрпризы российский рынок ощущал на себе со стороны Банка России, но не всегда. Вот здесь тоже важный момент. Ну, кстати,
10: есть фактор дизельной сделки.
0: Дизельная сделка тоже важный момент, и Александр Шохин как раз подчеркнул, что это некая перспектива относительно того, как могут быть отменены или приостановлены санкции при наличии экономической и политической заинтересованности в этом, естественно, Соединенных Штатов Америки. Но действительно, прецедент хороший. На рынке, как мы видим, воспринимали все это бодро, и рынок рос. Но, с другой стороны, много противников этой сделки. Прежде всего, в США, та же Демократическая партия, представители, которые уже, ну, не раз высказались относительно этого, и они серьезно против. Так что не все пока до конца ясно, и нужны, конечно, здесь какие-то конкретные действия, ну, хотя бы первая поставка, первый танкер с дизельным топливом в США. Вот это будет хорошим подтверждением сделки. Так что рынок пока консолидируется и ждет дальнейшего развития событий.
10: Спасибо, Алексей.
1: Капитал на Бизнес ФМ.
13: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
14: ПО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
15: Прямо сейчас.
10: Минобороны сейчас сообщают, что сил ПВО за ночь уничтожили 166 украинских дронов. Не самая большая цифра, надо сказать, в среднем. Но все это происходит параллельно с заявлением губернатора Рязанской области Малкова, который сообщил, что в Рязани отменили даже занятия в части школы детсадов из-за атак беспилотников, которые, между прочим, продолжаются.
16: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846-м выпуск платиновых денег был прекращен. В основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки.
22: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО сбили 166 беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. В Рязанской области из-за атак БПЛА в целях безопасности отменены занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов, заявляют местные власти. Дональд Трамп назвал своей целью в конфликте с Ираном гарантировать, что эта страна никогда не разработает ядерное оружие. Так он сказал на митинге в Аризоне. По словам американского президента, цены на топливо в США выросли не так сильно, как он ожидал. Трамп утверждает, что после завершения конфликта стоимость бензина снизится. Ранее Дональд Трамп заявлял, что предыдущие лидеры США игнорировали проблему иранской ядерной программы. По его словам, при наличии у Ирана ядерного оружия Израиль и большая часть Ближнего Востока могли бы быть уничтожены. Глава ФБР Кэш Паттель опубликовал пост в соцсети X с подписью «Из России с любовью». Накануне ведомство опровергло сообщение СМИ о его поездке в Россию. Ранее телеканал MS Now со ссылкой на источники утверждал, что Паттель приземлился в Москве. Спустя час официальный аккаунт ведомства опроверг эту информацию, заявив, что Паттель находился в университете Либерти в штате Вирджиния. И позже сам он тоже подтвердил свое нахождение в США. Как отмечает издание «Политика», в июле источники сообщали о планах главы ФБР посетить Москву и Санкт-Петербург в середине октября. Цели визита не уточнялись. Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в Москве. Температура воздуха с 16 по 18 октября будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов, заявили в гидрометцентре. При этом температура в городе уже превышает норму на 4 градуса. Но 19 октября потепление в столице прекратится. А в Москве сегодня с ночи продолжается дождь, а в Подмосковье из-за осадков объявлен желтый уровень погодной опасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
2: Главные темы.
3: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглобуса. Здравствуйте. Дата-центры судного дня призвал создать в России Ростелеком. Сейчас необходимо быстрее реагировать на новые угрозы, заявили в компании. Идея эта прозвучала на фоне атак на ЦОДы Яндекса, потом уже и Сбера. Каково дальнейшее развитие ситуации? Центробанк, вероятно, возьмет паузу в снижении ключевой ставки, так считает бизнес-омбудсмен Шохин. Между тем вышли новые данные по инфляции. Недельная составила 11%, что намного меньше, чем было в предыдущую семидневку, когда рост составил почти процент. Но при этом годовая инфляция на 12 октября, наоборот, ускорилась до 7,22%. Зеленскому пора уйти, написал Илон Маск чуть ранее. Он объяснил ситуацию с работой Starlink на Украине, заявив, что решение о любых ограничениях скорости или объемов использования принимают военные США и, в конечном счете, президент. Подробнее в нашем эфире. Итак, после атак беспилотников на дата-центры Яндекса и Сбера в Ростелекоме заявили, что для быстрого восстановления работы цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня. Это такая площадка бэкапов, резервных копий, в которой, в случае чего, вы всегда можете восстановить свои сервисы, написал, заявил на форуме РБК ТЭК зампред Ростелекома Валерий Ермаков. И по его словам, если раньше инфраструктуру строили с учетом экономической эффективности и централизации, то теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Накануне БПЛА нанесли удар по дата-центру Сбера в Балаково-Саратовской области. Это, предположительно, стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Об ударе по ЦОДу сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково-Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их цодах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех ЦОДов России, более 250, с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
11: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
5: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3. Поэтому здесь проблемой вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его ЦОДы, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
11: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
24: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими беспилотниками чиновников не поразить. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную, купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
11: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,11%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр в прошлой неделе. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчетов сентября оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
3: Софья Донец-то, инвестиции. Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, заявил в интервью ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателя Александр Шухин. По его мнению, регулятор возьмет паузу для оценки влияния новых налоговых реформ на инфляцию. Шухин опасается, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. Глава РСПП направил письмо в правительство с предложениями по смягчению налоговых поправок. Среди них просьба скорректировать механизм взимания налога на сверхдоходы бизнеса, поэтапно включать пассивные доходы в расчет налоговой базы по НДФЛ, проиндексировать доходные пороги, пятиступенчатые шкалы и отложить налогообложение за ПИФов. К другим темам. Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелли в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Продолжит Валерий Убадуев.
6: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около полутора часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
7: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
0: Тут еще и возраст, 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
7: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия либо лучевая терапия. Это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить под наблюдением.
6: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки. И второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
1: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
6: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
9: Ого, красавец! Вот что значит порода.
12: А как зовут?
9: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
25: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
20: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова.
10: Российские компании принимают дополнительные меры безопасности после атак на инфраструктуру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предприятия усиливают физическую защиту объектов. Песков отметил, что такие меры требуют серьезных затрат. Ранее беспилотник атаковал дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области. В банке сообщили, что его системы продолжают работать штатно. До этого дроны ударили по дата-центрам Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого в работе сервисов компании возникли сбои. Специалисты занимаются устранением неполадок. И в продолжение темы. В России может появиться дата-центр судного дня. С таким предложением выступил зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков. Речь идет о защищенной площадке для резервных копий, позволяющей оперативно восстанавливать работу сервисов после аварий и атак. В Госдуме допустили, что объект можно разместить в угольных разрезах Кузбасса. Экс-депутата Нижегородского ЗАГС Собрания, главу Нижегородского спид-центра Соломона Апаяна обвинили в превышении полномочий, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. По данным правоохранителей, с 2019 по 2024 годы обвиняемый, оказывая содействие организации в заключении контрактов на размещение макетов по профилактике заболеваний на рекламных конструкциях в Нижнем Новгороде, требовал от подчиненных составлять техзадания, соответствовать которому могла лишь определенная фирма. Кроме того, требовалось завышать максимальную сумму контрактов. Это ограничивало конкуренцию. В результате преступных действий обвиняемого бюджету Нижегородской области причинен ущерб в размере более 1 000 000 рублей. Экс-депутат вину признал, в его отношении избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. С 1 ноября россиянам для поездок в Черногорию понадобятся визы. Гражданам этой страны для въезда в Россию тоже, сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне смогут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. В предстоящую субботу более 50 колледжей, техникумов и других образовательных организаций Нижегородской области откроют свои двери для потенциальных абитуриентов и их родителей. Это учреждения, которые являются участниками программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Такой формат позволит лучше познакомиться с современной инфраструктурой колледжей и техникумов, востребованными специальностями, условиями обучения и мерами поддержки студентов, включая стипендии, возможности заключения договора о целевом обучении с гарантированным трудоустройством. Список учреждений размещен на сайте Министерства образования Нижегородской области. Минздрав опроверг информацию о закрытии детского отделения Сосновской больницы. Педиатрическое отделение продолжит работать, пишет информагентство в городе Н со ссылкой на ведомство. Информация о намерении Минздрава закрыть отделение появилась в соцсетях. В ведомстве пояснили, что Сосновская районная больница входит в состав Окского межрайонного медицинского центра, опорным учреждением которого выступает Павловская центральная районная больница. Сейчас в Сосновской больнице действуют 2 педиатрические койки дневного пребывания и 5 круглосуточных. По информации Министерства, нагрузка на последние небольшая. Около 90% детей после осмотра и оказания необходимой помощи направляются домой. Речи о закрытии педиатрического отделения не идет. Рассматривается, обсуждается вариант перераспределения коечного фонда, а именно работа 3 круглосуточных педиатрических коек и 4 педиатрических коек дневного пребывания под фактическую потребность, пояснили в Минздраве. Таким образом, общее число коек для детей останется прежним. Изменения предлагается внедрить с начала будущего года. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
25: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
13: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
25: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
14: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика РЖД. Мероприятие, организованное областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес», состоится 10 ноября в технопарке «Анкудиновка». Программа включает выставку продукции нижегородских организаций, питч-сессию потенциальных участников и B2B-переговоры с представителями заказчика. Участники также смогут получить консультацию

0: миллиарда рублей, оценивает источник издания на рынке складской индустриальной недвижимости. Похожую оценку приводит гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, стоимость бизнеса, скорее всего, не превысила 400 миллионов рублей, что вместе с чистым долгом соответствует оценке около 1,5 миллиардов. На мощностях нижегородской площадки компания планирует развивать производство зерненного творога, карат домашний, сыры для салатов Дельсир и творожные сыры Вайлет. Новый владелец планирует сохранить и развивать текущий ассортимент завода, молочную продукцию под брендом «Эго» и сливочные сыры. 5 ресторанов из Нижнего Новгорода вошли в топ-10 премии «Where to Eat» Центра 2026. Всего в шорт-лист заведений общественного питания из Центрального и Приволжского федеральных округов включили 61 заведение, 18 из них в Нижнем Новгороде. Так, на 10-м месте оказался ресторан «Пинчи», уступив место воронежскому «Синовалу». На 5-м месте расположился «Ель», на 4-м «Ред Волл», на 3-й позиции ресторан «19». Вторая строчка досталась «Кусто». Как и в прошлом году, в этом победителем стал ресторан «Гроза» из Костромы. Специальную номинацию «Выбор СМИ» второй год подряд взял ресторан «Ред Волл», «Бар года» у «Медных труб», «Официант года» у Ирины Артемьевой из «Ред Волл». А «Сомелье года» признан Вячеслав Уваров, который работает в ресторанах сети «Березка Групп». Лучшим шеф-кондитером Центра России эксперты признали Рушану Кухтину из Нижнего Новгорода. В новой специальной номинации «We Fry» с огнем внутри победителем стала местная бургерная «Салют». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес FM. Держитесь курса! Шрингфляция или смена формата. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10,3%, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, все подробности прямо сейчас.
1: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭК пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании «НТЭК» Дмитрий Трифонов.
2: Говорить сейчас о шринфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
1: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Food Band Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
3: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
1: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. а некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
4: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может остаться

0: Эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно. Нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще. Не потому, что остался голоден, а потому, что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
5: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
5: Предложение ограничено.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 9:28, в студии Вероника Романова. Представители Евросоюза рассматривают способы ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях и ввести против них санкции, пишет издание «Политика». По его данным, Европейская служба внешних действий изучает различные варианты. Один из них – урезать финансирование спортивных федераций, если они допустят российских атлетов. Также предлагается отслеживать доходы от трансляций и влиять на компании, показывающие выступления россиян. А еще рассматривается возможность отказа в выдаче виз российским атлетам. Летом этого года Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить ограничения в отношении спортсменов из России. Дональд Трамп заявил, что людей, допускающих утечки данных о военных операциях, следует жестко наказывать. Кто-то слил информацию, какой-то мерзавец, их следует отправить в тюрьму и расстрелять. Так сказал президент США, говоря об утечке сведений об американских ударах по ядерным объектам Ирана. Он отметил, что в СМИ попали сведения о времени вылета американских военных из Миссури и их прибытия, после чего операцию пришлось отложить на 2 дня. Издание Хилл отмечает, что речь, по всей видимости, идет об операции «Полуночный молот», которую Штаты провели в июне 25-го. В сентябре Дональд Трамп обещал найти виновных в утечках секретных данных по Ирану и заявлял, что они заплатят высокую цену. Президент распорядился провести расследование после публикации о запасах боеприпасов Пентагона. Мощные ливни в Стамбуле вызвали масштабные подтопления домов, тоннелей, школ. Парализовано движение транспорта. В одном из районов 14-летний подросток погиб от удара током, просто наступив в воду. На ликвидацию последствий брошены более 8 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники. Ведется расследование. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Рязанский НПЗ загорелся из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор. Также поврежден склад другого предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Оценивается материальный ущерб. Ранее Зеленский заявил, что Украина собирается возобновить удары по российским НПЗ. Это было сказано в интервью Financial Times. Между тем, Илон Маск, комментируя сообщение об отключении в ИСУ Starlink, заявил, что решение о любых ограничениях принимают военные США и в конечном итоге президент. При этом издание Axios утверждает, что Белый дом никаких решений по Starlink не принимал, о ситуации через минуту Георгий Буфт. Белый дом думает над тем, чтобы ослабить санкции против теневого флота. Рейтер пишет, что власти США таким образом хотят снизить ставки фрахта для судов, которые перевозят грузы, не находящиеся под санкциями. При этом американском Минэнерго говорят, что послабления не помогут в перевозке российской нефти. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, кто отключает небо для ВСУ? Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился в соцсети X к Илону Маску с просьбой снять ограничения для военного пакета Starshield, который сейчас имеет критическое значение для обороны Украины. Илон Маск ответил Федорову, что ограничения Starshield утверждают военные, президент США, а не он. Цитирую, решение о любых ограничениях скорости или объемов использования принимают военные США, в конечном итоге президент Соединенных Штатов, поскольку Starshield находится в собственности и под контролем правительства США, тогда как Starlink является коммерческой услугой SpaceX. Использование Starlink ограничивается гражданскими или оборонными целями, поскольку применение его для наступательных военных действий было бы неприемлемо для коммерческой компании. Журналист Axios Барак Равид написал со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация Трампа не имеет отношения к ограничениям работы Starlink на Украине. Украинские власти по-прежнему сохраняют подозрения. Как все это понимать, комментарий Георгия Буфта.
11: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него, объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по украинской энергетике, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
12: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Илон Маск прокомментировал пост независимого издателя политического обозревателя Александра Мьюза, который написал, что самый большой страх Зеленского – это прекращение войны до поражения России, президентские выборы. Маск написал: «Ну вот, бойня продолжается, Зеленскому пора уходить». Сам Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ после трехдневной паузы по просьбе США. «Запрет снят, с нас хватит», – сказал он в интервью Financial Times. По словам Зеленского, Украина три дня не атаковала российскую энергетику, выполняя пожелания Вашингтона. Однако Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. При этом Зеленский допустил, что Украина может отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для Патриот. Россияне будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно за 72 часа до поездки. Действует оно полгода. Спрашивать документ на границе начнут уже с 1 ноября, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля следующего года на всех пунктах пропуска. Оформления бесплатно, продолжит Валерий Убадуев.
13: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу Kaz-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, живот, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ по сути выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
14: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
13: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
15: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны, как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим. Я думаю, что что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
13: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать с иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
16: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти в определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, в частности, Алматинское, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
13: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
12: С теми, кто в теме. Сегодня образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей, российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода, сказано в докладе Агентства стратегических инициатив. Сколько зарабатывают самые известные репетиторы, блогеры с аудиторией в сотни тысяч человек, и как им удается монетизировать свои знания? Об этом Илья Печский, больше известный как Ильич, блогер, тренер по математике онлайн-школы «Стабальный репетитор».
17: Чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходят учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей, которые ведут огромные курсы учеников.
18: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: Интервью полностью сегодня в дневные часы в 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
18: Реклама.
19: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
20: «Агат». Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Сделки.
2: Крупная инвесткомпания планирует вложить от 7 до 10 миллиардов рублей в капитал группы «Мосгорломбард» для покупки банка. По информации ведомостей, сумма сделки, намеченной на конец 26-го, начало 27-го года, в несколько раз превышает нынешнюю рыночную стоимость МГКЛ – 2,5 миллиарда рублей. Покупка банка позволит группе привлекать дешевые депозиты и запустить сеть так называемых народных золотообменников в своих отделениях. Проект реализуется на фоне стремительного роста бизнеса. В первом полугодии этого года выручка «Мосгорломбарда» выросла в 2,5 раза, а чистая прибыль увеличилась почти на треть.
0: Отчеты и планы.
2: В Новосибирске запустили производство многостенных углеродных нанотрубок. По информации «Коммерсанта», инвестиции фонда национальной технологической инициативы в производство составили 680 миллионов рублей за 3 года. Новый материал используется как огнезащитная и электропроводящая добавка для пластика, резины и аккумуляторов, а также может применяться для защиты предприятий от пожаров после атак БПЛА. Пока предприятие выпускает лишь несколько десятков килограммов продукции в год, при рыночной потребности российских компаний в 1-2 тонны в месяц, из-за чего большая часть нанотрубок сейчас импортируется из Китая и других стран. Золотодобытчик «Атлас», объединивший бывшие российские активы Петропавловского Амурской области, планирует нарастить производство золота на 10-111% в зависимости от сценария. Как узнал «Коммерсант», расширение мощностей, обновление оборудования и освоение новых участков, включая Бамское месторождение, группа намерена направить около 30 миллиардов в этом году. Несмотря на рост налогов и расходов компании, аналитики, опрошенные газетой, считают эти вложения выгодными на фоне растущих цен на золото из-за геополитики и высокого спроса со стороны мировых центробанков. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: 9:48 в Москве. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес ФМ» опроверг сообщение о якобы подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловой России», приуроченного к ее 25-летию. Продолжит тему Михаил Задорожный.
8: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес.ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
9: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, Олег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы так, старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
8: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин. Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
7: Леш, доброе утро.
10: Доброе утро.
7: Уже час, впрочем, идут торги на основной сессии на московской бирже, и здесь снижение аж на 0,2%, 2414 пунктов.
10: Ну, нельзя исключать какого-то коррекционного движения, пока все больше похоже на консолидацию после неплохого роста в предыдущие дни, и 2400 взяли, посмотрим, удержим или нет. Но рынку больше информации нужно, подтверждений вот тех договоренностей по дизельной сделке, на что мы бодро реагировали ростом. Конечно, понятно, что в этой сделке много будет противников, и уже ряд представителей Демократической партии США выступали и выступали с такими довольно гневными заявлениями и в адрес, прежде всего, президента США Дональда Трампа. Посмотрим, насколько они смогут все-таки изменить мнение президента США, пока он стоит на своем, пока все хорошо. Но нужны хотя бы поставки первые дизельного топлива в США. Вот это будет интересно для рынка и будет неким подтверждением, что эта сделка работает, и то, что это не просто, скажем так, в разговорной форме было. Так что вот нужны подтверждения, и, соответственно, это подстегнет дальнейший рост. Ну и какие-то похожие новости. Хотя вот здесь уже Министерство энергетики США говорит о том, что рассматривает возможность смягчения санкций в отношении судов так называемого теневого флота, который перевозит нефть и нефтепродукты. Но прежде всего это касается, конечно, Ирана, России, Венесуэлы. И если действительно вот эти санкции будут сниматься потихонечку, это тоже хороший ход такой со стороны США, во-первых, по снижению цен на нефть, ну, прежде всего, по снижению стоимости фрахта, конечно, которая сейчас запредельная, но, тем не менее, и это все способно снизить цены на нефть, ну, и, с другой стороны, сделать так, что Россия сможет, видимо, больше продавать нефти. Посмотрим, но это пока некая инициатива Министерства энергетики США, но, тем не менее, рынок нефти на это сегодня тоже реагирует, здесь тоже небольшая пока коррекция, процент и 0,4 снижение стоимости барреля смеси Brent, и торгуется смесь Brent в районе $104.5, даже чуть повыше. Но здесь, конечно, в противовес вот этим инициативам есть и уже конкретика. Это те суда, которые горят в Ормузском проливе. Не так давно сухогруз попал под удары. Вот уже речь ранее шла и про контейнеровоз, и, соответственно, все это пока говорит о том, что ситуация не останавливается. Октябрь вообще был очень насыщен в плане вот этих ударов, в том числе и по нефтяным танкерам. Ну и противостояние йеменских хуситов в Саудовской Аравии тоже пока продолжается, и продолжаются удары, прежде всего, по территории Саудовской Аравии.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Узнаваемый силуэт. Еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречные. Технологии за гранью возможного. Li L9 Livis – это пропуск в мир интеллекта с технологиями будущего и адаптацией к настоящему. Приложение и экосистема на русском языке. Новый Li L9 Livis уже в Автолиге. Автолига. 16+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
16: История денег на Business FM. Па. Между делом с Кирой Альтман.
17: Между делом говорим с Иракли Раданая, продюсером кино. Обсуждаем, как нашу жизнь дополняют собаки.
18: Собаки у меня Билли Боб, это такса такая мини.
19: Билли Боб Тортон?
18: Да, это была шутка, на самом деле. У меня уже была немецкая овчарка, и много детей, и все. И я где-то увидел, я гулял с собакой, и увидел маленькую таксу, она прям была щенком. И сказал к своей супруге Кристи, что если когда-нибудь заведем еще одну собаку, это будет мини-такса. Это я просто так шел и сказал. И мы назовем его Билли Боб. Тоже так, от балды. И через 2 месяца на Рождество она мне принесла. Ну, вот такой вот он был просто. Он у меня спал вот здесь, это между шеей и ключицей. И мы его называем терапевтическая собака. Ну, конечно, он еще столько проблем. Я не знаю, когда-то была такса. Это просто отдельная порода собак. Он у меня убегает постоянно. А мы в таком районе живем. У него такие канадцы из благополучных семей. Такие уже постарше, которые уже на пенсиях. И они очень критично относятся к всему, что не входит в нормальный порядок дня. А Билли Боб, я его выпускаю, у нас такой двор сзади, он может выкопать ямку себе. И у него один дом, куда он точно знает, куда он идет. Там живет бывший директор школы, у которого умерла собака. Билли Боб приходит к нему, садится, и вот они сидят на... Я знаю, где у него висит AirTag, у него все. Но пока он идет, вот эти вот 10 минут, все считают необходимым позвонить во все службы. А в Канаде у собак больше прав, чем у людей даже некоторых. Там звонят в эту службу, служба звонит мне. Я говорю, я знаю, куда он идет, я знаю, все нормально, не переживайте, вы безответственные, его собьет машина. Я говорю, этого парня точно не собьет машина, он точно знает, что он делает, он идет окольными путями всегда. А директор школы его подкармливает, и мы с ним уже дружим, он такой очень харизматичный дядя.
17: Иракли Раданая, продюсер кино. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 9:58, студия Вероника Романова. Новый виток напряженности в отношениях Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после их встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина наносит удар по российским НПЗ. После этого разговора американская сторона около 6 раз просила Киев прекратить удары. В течение этого времени отношение главы Белого дома к Зеленскому становилось все более прохладным, говорится в публикации. Трамп был раздражен тем, что Украина использует американские ресурсы для атак на российские энергетические объекты. Россия не будет пересматривать решение о предоставлении политического убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Об этом заявил замминистра иностранных дел Георгий Борисенко в интервью RTVI. Его спросили, продолжают ли новые сирийские власти требовать выдачи Асада. Борисенко не уточнил, вступают ли такие запросы. Суд в Сирии в августе заочно приговорил Асада к смертной казни. Его признали виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности во время гражданской войны в стране. Башар Асад был в декабре 24 года. Он прилетел с семьей в Россию, где получил убежище. А новым президентом Сирии стал Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, бывший лидер группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Правительство расширило список ситуаций, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью цифрового ID в мессенджере Макс. Как сообщает Минцифры, электронное свидетельство о рождении можно будет предъявлять при покупке билетов, льготном или бесплатном проезде и посадке в транспорт, а также при обращении в медорганизации по полису обязательного медицинского страхования. Документ также подойдет для посещения многофункциональных центров, музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий, покупки льготных билетов билетов и других услуг. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пожар возник на территории НПЗ в Рязани в результате массированной атаки украинских дронов, сообщили власти региона. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновляет атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Ударов 3 дня не было по пожеланию США, уточнил Зеленский. Но теперь, по его словам, с нас хватит, запрет снят. Решение о любых ограничениях принимают военные США, и в конечном итоге президент Соединенных Штатов заявил Илон Маск, комментируя частичное отключение Starlink для украинских военных. При этом издание Axios утверждает со ссылкой на американского чиновника, что Белый дом никаких решений по Starlink не принимал. Тогда кто это сделал? ЦБ не станет снижать ключевую ставку на следующей неделе, считает бизнес-омбудсмен Александр Шухин. Он заявил ТАСС, что необходимо проанализировать, как предложенные в бюджетном плане налоговые инновации скажутся на уровне инфляции в стране. А эти и другие темы в нашем эфире. Украина заявила, что возобновляет удары по российским НПЗ. Запрет снят, с нас хватит, сказал Владимир Зеленский в интервью Financial Times. По его словам, Украина 3 дня выполняла пожелания Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. При этом Зеленский допустил, что Украина может отказаться от ударов по российской энергетике даже в случае продолжения российских атак в обмен на дополнительные ракеты для систем Патриот. Это минимальные условия. И вот как раз на фоне появления заявления Зеленского. Сегодня ночью была масштабная атака на Рязанскую область, в результате которой официально уже подтверждено, загорелся Рязанский НПЗ. Сообщил об этом примерно полчаса назад губернатор Рязанской области Павел Малков. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. Основной удар пришелся по промышленному сектору. В городе сегодня отменили занятия в части школ и детсадов. Обсудим все последние новости. На прямую связь со в студии выходит Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
21: Здравствуйте.
19: Ну что, все по новой понеслось?
21: Ну, это перемирие, оно было мертворожденным. И, собственно говоря, стороны его понимали по-разному. И толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись, это перемирие. К тому же Украина и Киев, Украина и Москва понимают его по-разному. А Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике. Москва только по НПЗ. Но дело в том, что у Украины нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы это такое не, на такое не пойдем. Ну и не пошли.
19: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
21: 3 дня пауза была, потому что выжидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на этого, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были, как уже мы проговорили, не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
19: Я процитирую, кстати, вот эти заявления, которые в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
21: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запас которого скопились, и их просто некуда девать. Вот, а потом нужна уже будет выработка новых объемов И если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут в том числе. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
19: Ну вот именно, да. Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа.
21: Ну, по идее, да, такая, но Трамп ведь человек компульсивный и переменчивый. Поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
19: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен для американских военных, и очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят, что в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
21: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется. Поскольку, ну, сочтут, что это там предательство, еще что-то, много будет произнесено всяких заявлений, поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Старлинка.
19: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня, если смотреть по нашему российскому времени, буквально сегодня Илон Маск повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
21: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
19: Можно ли говорить, что то, что происходит сейчас, это очередной этап эскалации? Или мы все-таки наблюдаем более-менее ровную картину?
21: Это срыв наметившегося в голове Трампа соглашения. Эскалация была раньше, она просто продолжается. Россия ведет свою линию и бьет по объектам энергетики. Украина всего лишь сделала паузу на там, 2 или 3 дня и, собственно, продолжила свою линию, которую она начала раньше, делая акцент на удары по НПЗ. Тем более, что из Европы раздались соответствующие истребительные заявления, дескать, сожгите все их НПЗ вообще совсем.
19: Резюмирую, для Москвы происходящее вчера, сегодня сюрпризом не является.
21: Я думаю, нет. То есть, мне кажется, что не должно являться. А там, ну, так около в голове чего...
19: Ну, в медиа было много надежд. Да. В медиа много чего звучало, знаете.
21: Но я не из этих.
19: Да, спасибо. Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», был на прямой связи со студией. Напомню еще раз, Зеленский сегодня заявил, что Украина возобновляет удар по российским НПЗ, и информация в Рязанской области, в Рязани, в результате атаки загорелся рязанский нефтеперерабатывающий завод. В общем, история продолжается, будем следить. Глава РСПП направил письмо в правительство с предложениями по смягчению налоговых поправок, пишут «Ведомости». Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок до конца года. В интервью ТАСС он сказал, что сейчас непонятно, как все эти налоговые инновации сказываются на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу. Об этом мы еще поговорим сейчас к другим темам. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Как стало известно агентству Рейтер, переговоры касаются возможного разрешения перевозить легальную, то есть не находящуюся под санкциями Вашингтона, нефть и нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. А компаниям для этого придется получить одобрение Минфина США. Цель меры – увеличить вывоз сырья и топлива из Мексиканского залива и снизить стоимость фрахта танкеров. Рекордные ставки фрахта действительно бьют по самой Америки. Bloomberg ранее писал, что маршрут США-Китай в стоимости вырос в 8 раз к прошлому году. Сейчас обходится в 80 миллионов долларов. Агентство сравнило такие цены с запуском ракеты Falcon 9 от Маска за 74 миллиона. Перевозка нефти обходится дороже космического пуска. Минэнерго при этом настаивает, российскую нефть послабления не коснутся. Эксперты аналитической компании Energy Aspects относятся скептично. Подсанкционные танкеры плохо обслуживаются, а страховщики все равно связаны правилами ЕС и Великобритании. Так что дефицит флота это вряд ли закроет и цен на перевозку не снизит. Комментирует ведущий эксперт фонда энергобезопасности Станислав Митрохович.
0: Это как бы одно большое сообщество, которое может обслуживать и российскую нефть, и иранскую, какую угодно еще. В зависимости от того, сколько им обещают прибыли и сколько они готовы сами рискнуть. Американские могут теоретически постараться убрать из санкционных списков, из СДН списка, те танкеры, которые в последнее время были связаны, например, с перевозкой нефти на Ближнем Востоке. То есть дать им стимул того, чтобы еще они активнее занимались ближневосточными делами. Американцы вряд ли будут помогать экспорту из новороссийской, имею в виду российской нефти. А вот экспорту из какой-нибудь казахстанской нефти из новороссийской, они помогать вполне могут. И путем давления на Зеленского, и путем того, что не принимают никаких ограничительных мер в отношении танкеров, которые, можно назвать в кавычках, теневого флота, и обслуживают экспорт Каспийского трубопроводного консорциума из новороссийской. Вопрос еще и соблюдения этих санкций. Скажем, можно формально санкции не отменять, а просто менее тщательно их соблюдать. Вот можно сделать вид американским регуляторам департаменту финансов. Можно сделать вид, что они не знают, что земной владелец. И таким образом легче использовать такое судно и меньше стоимость фрахта. А в принципе, этот теневой флот, он скорее, грубо говоря, даже единый. Да? То есть это вот такая совокупность судовладельцев, которые готовы к рискованному бизнесу, более того, что он этот бизнес реально востребован. Американцы все-таки пытаются удержать цены в разумных границах. То есть они могли же пойти по пути Европейского Союза, который периодически отлавливает какие-то танкеры, обменяют его в использовании правильного флага, ну и так далее. Американцы все-таки этого не делают, потому что если, представьте себе, американский флот начнет заниматься подобными сюжетами, иначе, кроме как по отношению к Ирану, это же может довести до того, что и военные конфликты станут более возможными. И самое главное, это дополнительно увеличить цены. Поэтому, на мой взгляд, вот то, что мы с вами видим в новостях Ближнего Востока, о том, что и американская блокада Ирана не совсем герметична, и иранская блокада арабов совсем не герметична, и ходят сообщения о том, что какие-то отдельные дни восстанавливается трафик чуть ли не до предвоенного уровня, это все делается, ну, как бы в том числе, потому что обе стороны понимают, что довести до края ситуацию с дополнительным ростом цен и на фрахты, и на конечную стоимость нефти и нефтепродуктов, слишком опасно для не для всех. С другой стороны, уменьшение стоимости фрахта на мировом рынке будет означать, что и цены на нефть могут немного снизиться, потому что сейчас высокие цены на нефть являются в том числе продуктом высокой стоимости фрахта. Если вот раньше стоимость транспортировки барреля нефти из Ближнего Востока куда-нибудь в Азию стоила там $2 за баррель, сейчас больше $20, рост за 10 раз. В этом плане послабление работы теневого флота может немножко мировые цены снизить или стабилизировать, если чуть менее хуже. Но здесь невозможно создать ситуацию, при которой, например, Россия однозначно выигрывает или однозначно проигрывает. Скорее вопрос о приспособлении к ситуации.
19: Станислав Митрохович.
2: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
22: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
24: Легко ушло.
25: В 2009 году жительница Тель-Авива по имени Анат решила порадовать маму и купила ей новый матрас. Старый после многолетнего использования откровенно обветшал, и Анат, предвкушая радостную мамину реакцию, с удовольствием вынесла старье на помойку. Однако родительница от такого сюрприза чуть не упала в обморок. Она тоже хотела порадовать родных, всю жизнь копила и в результате собрала ни много ни мало $1 миллион. А хранила их в том самом выброшенном матрасе, потому что всю жизнь не доверяла банкам. Мать с дочерью обошли 3 окрестные свалки, куда могли отвезти драгоценную рухлядь. И в сотрудничестве с администрациями и работниками полигонов перебрали десятки тонн мусора. Безрезультатно. А на свалках на всякий случай усилили охрану, чтобы отвадить кладоискателей.
24: Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
25: зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские компании принимают дополнительные меры безопасности после атак на инфраструктуру, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предприятия усиливают физическую защиту объектов. Песков отметил, что такие меры требуют серьезных затрат. Ранее беспилотник атаковал дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области. В банке сообщили, что его системы продолжают работать штатно. До этого дроны ударили по дата-центрам Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого в работе сервисов компании возникли сбои. Специалисты занимаются устранением неполадок. И в продолжение темы. В России может появиться дата-центр судного дня. С таким предложением выступил зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков. Речь идет о защищенной площадке для резервных копий, позволяющей оперативно восстанавливать работу сервисов после аварий и атак. В Госдуме допустили, что объект можно разместить в угольных разрезах Кузбасса. Экс-депутата Нижегородского Заксобрания, главу Нижегородского спид-центра Соломона Апаяна обвинили в превышении полномочий, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. По данным правоохранителей, с 2019 по 2024 годы обвиняемые оказывали содействие организации в заключении контрактов на размещение макетов по профилактике заболеваний на рекламных конструкциях в Нижнем Новгороде, требовал от подчиненных составлять техзадания, соответствовать которому могла лишь определенная фирма. Кроме того, требовалось завышать максимальную сумму контрактов. Это ограничивало конкуренцию. В результате преступных действий обвиняемого бюджету Нижегородской области причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Экс-депутат вину признал, в его отношении избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. С 1 ноября россиянам для поездок в Черногорию понадобятся визы. Гражданам этой страны для въезда в Россию тоже, сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне смогут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. В предстоящую субботу более 50 колледжей, техникумов и других образовательных организаций Нижегородской области откроют свои двери для потенциальных абитуриентов и их родителей. Это учреждения, которые являются участниками программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Такой формат позволит лучше познакомиться с современной инфраструктурой колледжей и техникумов, востребованными специальностями, условиями обучения и мерами поддержки студентов, включая стипендии и возможности заключения договора о целевом обучении с гарантированным трудоустройством. Список учреждений размещен на сайте Министерства образования Нижегородской области. Минздрав опроверг информацию о закрытии детского отделения Сосновской больницы. Педиатрическое отделение продолжит работать, пишет информагентство в городе Н со ссылкой на ведомство. Информация о намерении Минздрава закрыть отделение появилась в соцсетях. В ведомстве пояснили, что Сосновская районная больница входит в состав Окского межрайонного медицинского центра, опорным учреждением которого выступает Павловская центральная районная больница. Сейчас в Сосновской больнице действуют две педиатрические койки дневного пребывания и 5 круглосуточных. По информации Министерства, нагрузка на последние небольшая. Около 90% детей после осмотра и оказания необходимой помощи направляются домой. Речи о закрытии педиатрического отделения не идет. Рассматривается, обсуждается вариант перераспределения коечного фонда, а именно работа 3 круглосуточных педиатрических коек и 4 педиатрических коек дневного пребывания под фактическую потребность, пояснили в Минздраве. Таким образом, общее число коек для детей останется прежним. Изменения предлагается внедрить с начала будущего года. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
5: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
24: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями.
24: Валюта.
1: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
3: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика РЖД. Мероприятие, организованное областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес», состоится 10 ноября в технопарке «Анкудиновка». Программа включает выставку продукции нижегородских организаций, питч-сессию потенциальных участников и B2B-переговоры с представителями заказчика. Участники также смогут получить консультации специалистов региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства о действующих мерах господдержки. Принять участие в мероприятии могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Среди компаний, вышедших на сотрудничество с РЖД по итогам прошлого

0: планирует развивать производство зерненного творога, карат домашний, сыры для салата в Дельсир и творожные сыры Вайлет. Новый владелец планирует сохранить и развивать текущий ассортимент завода, молочную продукцию под брендом Эго и сливочные сыры. 5 ресторанов из Нижнего Новгорода вошли в топ-10 премии «Where to Eat» Центра 2026. Всего в шорт-лист заведений общественного питания из Центрального и Приволжского федеральных округов включили 61 заведение, 18 из них в Нижнем Новгороде. Так, на 10-м месте оказался ресторан «Пинчи», уступив место воронежскому «Синовалу». На 5-м месте расположился «Ель», на 4-м «Ред Волл», на 3-й позиции ресторан «19». Вторая строчка досталась «Кусто». Как и в прошлом году, в этом победителем стал ресторан «Гроза» из Костромы. Специальную номинацию «Выбор СМИ» второй год подряд взял ресторан «Ред Волл», «Бар года» у «Медных труб», «Официант года» у Ирины Артемьевой из «Ред Волл». А «Сомелье года» признан Вячеслав Уваров, который работает в ресторанах сети «Березка Групп». Лучшим шеф-кондитером Центра России эксперты признали Рушану Кухтину из Нижнего Новгорода. В новой специальной номинации «We Fry» с огнем внутри победителем стала местная бургерная «Салют». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес ФМ». Держитесь курса! Шрингфляция или смена формата. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10,3%, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, все подробности прямо сейчас.
1: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭК пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании НТЭК Дмитрий Трифонов.
2: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
1: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Food Band Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
3: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
1: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
4: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что

0: Таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Власти США не имеют отношения к ограничению работы Starlink на Украине. Это сообщил порталу Axios высокопоставленный американский чиновник. На днях украинская сторона сообщила об ограничении спутниковой связи для вооруженных сил страны. По данным издания, высшие советники Владимира Зеленского связывались с коллегами в Белом доме, а также с ЦРУ и Пентагоном, и задавали вопрос, принималось ли решение об отключении сервисов Starlink. Чиновники Белого дома отвечали украинской стороне, что они не контролируют. Контролирует SpaceX. Центробанк запретил физлицам переводить криптовалюту на собственный холодный кошелек. Согласно разъяснениям регулятора, проводить такие сделки между физлицами можно будет только до 1 июля 2027. В июле Госдума приняла закон, который стал основой для регулирования российского криптовалютного рынка. Он предполагает, что цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов. За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступил в силу с 1 сентября, но значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты ЦБ. Великобритания направит 17 миллионов фунтов стерлингов, это более 22 миллионов долларов, на ремонт Чернобыльской АЭС. Об этом объявили канцлер казначейства Джон Хилли и министр иностранных дел Эд Мелибанд. Финансирование пойдет на восстановление защитных и вентиляционных функций укрытия станции. В прошлом году укрытие было повреждено ударом беспилотника. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Здесь 30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рязанский НПЗ загорелся после атаки украинских беспилотников, заявили власти региона. Чуть ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина прекращает паузу в нанесении ударов по российской энергетике. Более того, в интервью Financial Times Зеленский заявил, что отказ Украины от ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре лишь подтолкнет Россию и США к новым соглашениям. В том числе, как он считает, дальше речь пойдет о газе. ЦБ не станет снижать ключевую ставку на следующей неделе, считает бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Он заявил ТАСС, что необходимо проанализировать, как предложенные в бюджетном пакете налоговые инновации скажутся на уровне инфляции. Ранее ЦБ такое уже практиковал. Въехать в Казахстан станет сложнее. Республика вводит новые правила. По ним иностранцы должны подать заявление на въезд не менее чем за трое суток. Спрашивать разрешение на границе начинают с ноября, а перестанут пускать в страну при отсутствии разрешения с июля будущего года. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Контакты коммерческой службы Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: После атак беспилотников на дата-центры Яндекса и Сбербанка в Ростелекоме заявили, что для быстрого восстановления работы цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда сможете восстановить свои сервисы, заявил на форуме РБК ТЭК зампред Ростелекома Валерий Ермаков. По его словам, если раньше инфраструктуру строили с учетом экономической эффективности и централизации, теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Накануне БПЛА нанесли удар по дата-центру Сбера в Балаково Саратовской области. Предположительно, это стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Михаил Здорожный продолжит.
4: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на все всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны. Погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это по Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мегацод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их цодах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех цодов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
4: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
6: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблемой вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
4: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
7: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать, но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную, купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
4: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Миноборнауки планирует ввести оплату за первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект приказа ведомства. Сейчас время для зачисления в ВУЗ. Во время зачисления в ВУЗ предоплата не требуется. А почему это меняется? Позже подробности, а сейчас с теми, кто в теме. Сегодня образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебный материал для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода. Сказано в докладе агентства стратегических инициатив. Сколько зарабатывают самые известные репетиторы? Блогеры с аудиторией в сотни тысяч человек, и как им удается монетизировать свои знания? Об этом Илья Печеский, больше известный как Ильич. Блогер и тренер по математике онлайн-школы «Стобальный репетитор».
8: Чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходят учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей, которые ведут огромные курсы учеников.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Бизнес-ФМ. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах. Россияне будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно за 72 часа до поездки. И действует оно полгода. Спрашивать документ на границе начнут уже с 1 ноября, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля следующего года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно, продолжит Валерий Убадоев.
9: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу KazETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ по сути выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
10: Виза — это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать единственное, что уже не получится. Это нужно сразу понимать. Но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
9: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года. И после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
11: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. По крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
9: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
12: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти в определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. И это коснется, кстати, не только россиян. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, в частности Алматинское, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
9: Стоит отметить, что цифровизация границ — это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
0: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Business FM.
15: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
17: ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Сделки.
18: Крупная инвесткомпания планирует вложить от 7 до 10 миллиардов рублей в капитал группы «Мосгорломбард» для покупки банка. По информации ведомостей, сумма сделки, намеченной на конец 26-го, начало 27-го года, в несколько раз превышает нынешнюю рыночную стоимость МГКЛ – 2,5 миллиарда рублей. Покупка банка позволит группе привлекать дешевые депозиты и запустить сеть так называемых народных золотообменников в своих отделениях. Проект реализуется на фоне стремительного роста бизнеса. В первом полугодии этого года выручка «Мосгорломбарда» выросла в 2,5 раза, а чистая прибыль увеличилась почти на треть.
0: Отчеты и планы.
18: В Новосибирске запустили производство многостенных углеродных нанотрубок. По информации «Коммерсанта», инвестиции фонда национальной технологической инициативы в производство составили 680 миллионов рублей за 3 года. Новый материал используется как огнезащитная и электропроводящая добавка для пластика, резины и аккумуляторов, а также может применяться для защиты предприятий от пожаров после атак БПЛА. Пока предприятие выпускает лишь несколько десятков килограммов продукции в год, при рыночной потребности российских компаний в 1-2 тонны в месяц, из-за чего большая часть нанотрубок сейчас импортируется из Китая и других стран. Золотодобытчик «Атлас», объединивший бывшие российские активы Петропавловска в Амурской области, планирует нарастить производство золота на 10-111% в зависимости от сценария. Как узнал «Коммерсант», расширение мощностей, обновление оборудования и освоение новых участков, включая Бамское месторождение, группа намерена направить около 30 миллиардов в этом году. Несмотря на рост налогов и расходов компании, аналитики, опрошенные газетой, считают эти вложения выгодными на фоне растущих цен на золото из-за геополитики и высокого спроса со стороны мировых центробанков. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: 10:48 в Москве. Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва. 14-го у него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелли в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочтена молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Продолжит Валерий Убадоев.
1: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
5: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
13: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
5: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
1: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, необходимо разоружить. Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
23: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать. Как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
1: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк.
2: Алексей, приветствую еще раз.
4: Добрый день.
2: Российский фондовый рынок у нас в минусе, даже в большем минусе, чем было поначалу. Уже на 3% падаем. Тут, конечно, наверное, и ситуация с рязанским НПЗ, может быть, сказывается. Как известно, Украина возобновила удары. Официально об этом Зеленский заявил. Ну и, кстати, он упомянул про сделку дизельную. Говорит, сначала вот Россия и США заключили дизельную сделку. Дальше, наверное, про газ дело пойдет. А вообще зачем американцам газ?
4: Я вот не понимаю, да,
2: у них же у самих газа завались.
4: Ну, они крупнейшие, да, поставщики газа на мировой рынок, прежде всего, сжиженного природного газа, так что с газом у них все хорошо. Непонятно, о какой газовой сделке может идти речь, но были какие-то вот предпосылки новости, когда речь шла о северных потоках, вроде как кто-то хотел их купить, какая-то американская компания. Может, об этом речь, но это все такая отдаленная реальность, скажем. Так что газ не газ, ну, рынок не то, чтобы как-то реагировал.
2: А может быть, кстати, трудности перевода, знаешь, газ, в общем, может переводиться как бензин.
4: Да, может быть и так, на самом деле. Ну, рынок как-то особо на это не реагировал. И, ну, допустим, если взять открытие, 2418 пунктов, 2420 был сегодня максимум. Ну, вот два пункта от открытия до максимума. Ну, не знаю, насколько это какая-то реакция. Сейчас, да, действительно, перешли к небольшому снижению. 2413 пунктов индекс Московской биржи. Но в целом можно сказать, что сегодня на рынке наблюдается консолидация в ожидании дальнейших новостей, в ожидании дальнейшего развития событий. При этом рубль сегодня снижается, хотя накануне вырос, но в целом пока все, если рассматривать китайский юань, российский рубль, в районе 12,5 рублей, ну, на одну копейку сейчас. Китайская валюта торгуется пониже, ну, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту 83 рубля 71 копейка. Ниже 84 доллар по-прежнему находится. Ну и рубль в последнее время тоже в целом, можно сказать, консолидируется.
6: Капитал. На Бизнес FM. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка точка банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк.
7: ПАО «Точка», ООО «Банк», точка, срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Традиционно из века в век женскую одежду шили без карманов, которые, кстати, дамам были и не очень нужны. Столетиями ни имуществом, ни даже наличными деньгами женщины в большинстве своем не распоряжались, часов на цепочках не носили, табак не курили. Так что, в отличие от мужчин, у которых масса мелочей должна была быть всегда под рукой, дамам карманы жизнь облегчить не могли. Даже в 20 веке, когда женщины получили право носить брюки, карманов на них не делали. Или делали фальшивые, или маленькие и неудобные, чтобы не портили силуэт. При этом есть вполне аргументированная теория, что такая карманная дискриминация женщин – это заговор модельеров и производителей галантерии. С тем, чтобы женщины покупали как можно больше сумок и кошельков. Теории заговора на Бизнес FM. Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
8: Цифровые технологии меняют российскую сельхозтехнику. Современным автомобилем, оснащенным умными системами, уже никого не удивишь. Они стали стандартом де-факто много лет назад. На тракторы и комбайны тоже ставят подобное оборудование, но более продвинутое. Цифра помогает строить маршруты и определять местоположение сельхозтехники, отслеживать в режиме реального времени ее техническое состояние, контролировать расход топлива. А еще умные Подобные сервисы необходимы для беспилотной наземной техники, которую используют аграрии. Отечественные решения в этой области повышают уровень технологической независимости АПК, что является ключевым показателем национального проекта «Продовольственная безопасность». В России умные сервисы на базе госсистемы «Эроглонас» для беспилотного транспорта разрабатывает АУ «Глонас». Такие решения уже используются в российском АПК. Недавно компания успешно запустила систему навигации для агротехники, работающую без спутниковых сигналов. О цифровизации сельхозтехники рассказывает директор Центра беспилотных технологий и робототехники АО «Глонас» Михаил Курт.
3: Оснащение сельхозмашин системами, которые позволяют собирать все данные о эксплуатации машины. Системы телеметрии, так называемые. Такой цифровой двойник, который дает полную информацию о работе машины на полях.
10: По нашим предварительным оценкам, порядка 80% техники, которые уже сейчас находятся в эксплуатации, уже цифровизировано. Если взять общую статистику, что в России аграрной техники около 600 тысяч, то объем можете себе представить. Это почти 500 000 единиц техники. Активно внедряются в агросектор еще системы автоматизации и роботизации, которые позволяют часть функций у человека забрать, получая прямой экономический эффект.
8: Сейчас в России работают 24 тысячи единиц сельхозтехники с элементами автопилота. Разработку новых видов техники и оборудования для предприятий АПК поддерживает нацпроект «Продовольственная безопасность».
11: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 10:59, в студии Вероника Романова. Дональд Трамп назвал своей целью в конфликте с Ираном гарантировать, что эта страна никогда не разработает ядерное оружие. По его словам, цены на топливо в США выросли не так сильно, как он ожидал. И Трамп утверждает, что после завершения конфликта стоимость бензина быстро снизится. В Миноборнауке предлагают ввести предоплату за первый семестр в вузах. В проекте приказа говорится, что абитуриент должен сделать это до начала обучения. Инициатива направлена на то, чтобы поступающие не заключали договоры одновременно с несколькими университетами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты. Сейчас действующие правила приема не предусматривают обязательной оплаты обучения для зачисления. Из-за этого абитуриенты заключают договоры сразу с несколькими вузами, фактически резервируя несколько платных мест. 13-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира WTA категория 1000 в Ухане. В матче четвертого круга она обыграла чешку Каролину Мухову, занимающую 7-е место в мировом рейтинге, 7-5-6-3. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Пожар возник на территории МПЗ в Рязани. В результате массированной атаки дронов сообщили власти региона. Ранее Зеленский заявил, что Украина возобновляет атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Ударов 3 дня не было по пожеланию США, уточнил Зеленский. Между тем, Белый дом думает над тем, чтобы ослабить санкции против теневого флота. Рейтер пишет, что власти США таким образом хотят снизить ставки фрахта для судов, перевозящих грузы, которые не находятся под санкциями. При этом в американском Минэнерго говорят, что послабления не помогут в перевозке российской нефти. ЦБ не станет снижать ключевую ставку на следующей неделе, считает бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Он заявил ТАСС, что необходимо проанализировать, как предложенные в бюджетном пакете налоговые инновации скажутся на уровне инфляции. Раньше такие паузы регулятор уже практиковал. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, Украина заявила, что возобновляет удары по российским НПЗ. Запрет снят, с нас хватит, сказал Зеленский в интервью Financial Times. По его словам, Украина 3 дня выполняла пожелание Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. При этом Зеленский допустил, что Украина может отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для Патриот. Он сказал, что прекращение ударов по энергетике России также может только подтолкнуть США и Россию к заключению новых сделок, и не исключил, что это будет соглашение по газу. И вот как раз на фоне заявления Зеленского сегодня ночью была масштабная атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По предварительной информации, пострадавший погибших нет. А основной удар пришелся по промышленному сектору. Сегодня в Рязани отменили занятия в части школ и детсадов. Происходящее мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. Телеграм-канал «Буфт знает».
0: Это перемирие, оно было мертворожденным, и, собственно говоря, стороны его понимали по-разному, и толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже на самом деле, и никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному, а Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что Украины нет работающих НПЗ, поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. Ну, и не пошли.
2: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
0: 3 дня пауза была, потому что ожидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики, и Зеленский обращал внимание Трампа на это, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были, как уже проговорили, не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
2: Я процитирую, кстати, вот эти заявления, которые в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
0: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запас которого скопились, и их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут в том числе. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
2: Ну вот именно, будет какая-то реакция, по идее, от Трампа.
0: Такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый. Поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
2: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен для американских военных, и очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
0: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется, поскольку сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких легких заявлений, поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Starlink.
2: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня, если смотреть по нашему российскому времени, буквально сегодня Илон Маск повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
0: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
24: Георгий Буфт, политолог, с ним беседовал Игорь Ломакин. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился в соцсети к Илону Маску с просьбой снять ограничения для военного пакета Starshield, который сейчас имеет критическое значение для обороны Украины. Илон Маск ответил Федорову, что ограничения Starshield утверждают военные и президент США, а не он. Журналист Axios Барак Равид написал со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация Трампа не имеет отношения к ограничениям работы Starlink, но украинские власти по-прежнему сохраняют подозрения. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Как стало известно агентству Рейтер, переговоры касаются возможного разрешения перевозить легальную, то есть не находящуюся под санкциями Вашингтона нефть, нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. Компаниям для этого придется получить одобрение Минфина США. А цель меры – увеличить вывоз сырья и топлива из Мексиканского залива и снизить стоимость фрахта танкеров. Некоторые ставки фрахта действительно бьют по самой Америке. Bloomberg ранее писал, что маршрут США-Китай в стоимости вырос 8 раз к прошлому году, сейчас обходится в $80 миллионов. Агентство сравнило такие цены с запуском ракеты Falcon 9 от Маска за $74 миллиона. То есть перевозка нефти обходится даже подороже космического пуска. Минэнерго при этом настаивает, российскую нефть послабления не коснутся. Эксперты аналитической компании Energy Aspects относятся скептически. Подсанкционные танкеры плохо обслуживаются, а страховщики все равно связаны правилами ЕС и Великобритании. Так что дефицит флота это вряд ли закроет, и цены на перевозку все-таки не снизит, комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
9: Это как бы одно большое сообщество, которое может обслуживать и российскую нефть, и иранскую, и какую угодно еще. В зависимости от того, сколько им обещают прибыли и сколько они готовы сами рискнуть. Американские могут теоретически постараться убрать из санкционных списков, из СДН списка, те танкеры, которые в последнее время были связаны, например, с перевозкой нефти на Ближнем Востоке. То есть дать им стимул того, чтобы еще они активнее занимались ближневосточными делами. Американцы вряд ли будут помогать экспорту из новороссийской, имею в виду российской нефти. А вот экспорту из какой-нибудь казахстанской нефти из новороссийской, они помогать вполне могут, путем того, что не принимают никаких ограничительных мер в отношении танкеров, которые можно назвать в кавычках теневого флота и обслуживают экспорт Каспийского трубопроводного консорциума из новороссийска. Вопрос еще и соблюдения этих санкций. Скажем, можно формально санкции не отменять, а просто менее тщательно их соблюдать. Вот можно сделать вид американским регуляторам, что они не знали, что земного владельца. И таким образом легче использовать такое судно и меньше стоимость фрахта. А в принципе, этот теневой флот, он скорее, грубо говоря, даже единый. Да? То есть это такой совокупность судовладельцев, которые готовы к рискованному бизнесу. Американцы все-таки пытаются удержать цены в разумных границах. То есть они могли же пойти по пути Европейского Союза, который периодически отлавливает какие-то танкеры, обвиняет его в использовании неправильного флага, ну и так далее. Американцы все-таки этого не делают, потому что если представить себе, американский флот начнет заниматься подобным сюжетом. С другой стороны, уменьшение стоимости фрахта на мировом рынке будет означать, что и цены на нефть могут немного снизиться, потому что сейчас высокие цены на нефть являются в том числе продуктом высокой стоимости фрахта. Если вот раньше стоимость транспортировки барреля нефти из Ближнего Востока куда-нибудь в Азию стоила там $2 за баррель, сейчас больше $20, рост в 10 раз.
24: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. Акции Совкомфлота растут на 5,4% на новостях о том, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмен Александр Шухин направил в правительство, узнали ведомости. Шохин просит скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как новые налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин. Комментирует профессор Высшей школы экономики, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
14: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь, и это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF, пиф. Ведь изначально все хорошо понимали, что этот пиф создается для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно прав Шохин — это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты. Разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то, в принципе, это справедливо. Доходы растут, ну, росли, по крайней мере, достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
16: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что, вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
14: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится, хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
24: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
17: Бизнес FM. Инструкция по применению.
18: Показания.
17: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
17: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
17: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
17: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в этом году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов годом ранее. Это заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая на сессии Российской энергетической недели. Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля. В России в сентябре сократилось количество выданных новых кредитных карт. По сравнению с августом их число уменьшилось на 3,8% до 1 миллиона 420 тысяч штук. Это данные Национального бюро кредитных историй. Объем лимитов по выданным кредиткам в прошлом месяце снизился на 9,3% и составил чуть более 149 миллиардов рублей. Ранее в Объединенном кредитном бюро заявляли, что в августе потребители оформили рекордное число розничных займов. В течение месяца было выдано 4 миллиона 360 тысяч суд. В годовом выражении рост составил 23%. В общей структуре розничного кредитования на первом месте находилась ипотека, чуть более 35%. Спрос на элитные новостройки в Москве за январь-сентябрь этого года сократился на 38,7% до чуть более 13,5 тысяч квадратных метров. Это следует из подсчетов компании «Метриум». Совокупная выручка застройщиков такого сегмента снизилась на 41,6% до почти 25 миллиардов рублей. Как говорят аналитики, спад может быть связан с охлаждением инвестиционного спроса. Цены на высокобюджетное жилье приблизились к пику, и покупатели заняли выжидательную позицию. На фоне снижения спроса объем предложения вырос на 28%. При этом застройщики продолжают выводить на рынок новые проекты, начатые в период высокого спроса в 2022-2024 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: В Погода в Москве.
24: Прямо сейчас 8 градусов в столице. Судя по прогнозу, на сегодня осадков больше не ожидается, но сохранится пасмурная погода. Вот с завтрашнего дня потеплеет до 16 градусов, выше нуля тоже без дождей. В субботу, воскресенье около 15 тепла. 11.17 в Москве. Выдачу лицензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Продолжит тему Олеся Савоськина.
5: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
13: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
5: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебы виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
20: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
5: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленный почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
21: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный вузы, точно такие же должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозы для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается. И несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
5: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
22: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно.

0: вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей. И вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
1: Яшар Низбаев. По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся и сегодня. Швингфляция или смена формата. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10%, подсчитали в Интек. Чем это объясняется, к чему может привести? Об этом Иван Медведев.
2: 266 граммов. Столько, согласно данным Энтех, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Энтех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании Энтех Дмитрий Трифонов.
3: Говорить сейчас о шринфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
2: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Foodband Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
4: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
2: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
5: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
2: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев.

0: Эдуард Ротовская, Бизнес FM.
1: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 11:28, в студии Вероника Романова. Новый виток напряженности в отношениях Трампа и Зеленского начался после их встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина наносит удары по российским НПЗ. После этого разговора американская сторона около 6 раз просила Киев прекратить удары. В течение этого времени отношение главы Белого дома к Зеленскому становилось все более прохладным, говорится в статье. Трамп был раздражен тем, что Украина использует американские ресурсы для атак на российские энергетические объекты. Ограничение работы Starlink – это предупредительный выстрел Трампа в сторону Зеленского. Это пишет журналист издания «Экономист». По словам Шашенко Джоши, все стремительно движется к чему-то гораздо более плохому, к более серьезному противостоянию. Это может обернуться для украинцев тяжелыми последствиями, сообщает он. В Казахстане арестовал на 2 месяца российского рэпера Наваи Бакирова, задержанного за контрабанду наркотиков. Его задержали 13 октября на погранпункте Кардай при въезде в Казахстан из Киргизии. При обыске его машины нашли запрещенные вещества. Вместе с музыкантом задержали еще 2 ехавших с ним человек. Возбуждено уголовное дело. Погранслужба Киргизии тоже проводит свое служебное расследование. В Москве начали тестировать новую дорожную разметку в виде цветных стрелок. Ее нанесли на проспекте генерала Дорохова. Перед МКАДом эксперимент продлится не менее года. Как заявляют в Дептрансе, это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях. По итогам решим, стоит ли применять такую навигацию на других участках Москвы, сказал заммэра Максим Лексотов. В Дептрансе подчеркнули, что на сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких перестроений. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дата-центры судного дня призвал создать в России Ростелеком. Сейчас необходимо быстрее реагировать на новые угрозы, заявили в компании. Идея эта прозвучала на фоне атак на ЦОДы, Яндекса, ну а потом и Сбера. Каково дальнейшее развитие ситуации? Илон Маск, комментируя сообщение об отключении ВСУ Starlink, заявил, что решение о любых ограничениях принимают военные США и, в конечном итоге, президент. При этом издание Axios утверждает, что Белый дом никаких решений по Starlink не принимал. Ехать в Казахстан станет сложнее. Республика вводит новые правила. По ним иностранцы должны подать заявление на въезд не менее чем за 3 суток. Запрашивать разрешение на границе начнут уже с ноября, ну а перестанут пускать страну при его отсутствии с июля будущего года. Эти и другие темы в эфире Business FM. После атак беспилотников на дата-центры Яндекса и Сбербанка в Ростелекоме заявили, что для быстрого восстановления работы цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня. Это такая площадка бэкапов, то есть резервных копий, в которые, в случае чего, вы всегда сможете восстановить свои сервисы, заявил на форуме РБК-ТЭК зампред Ростелекома Валерий Ермаков. По его словам, если раньше инфраструктуру строили с учетом экономической эффективности и централизации, то теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Накануне БПЛА нанесли удар по дата-центру Сбера в Балаково, Саратовской области. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
4: Об ударе под СОДу сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
5: У них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их ЦОДах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250, с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
4: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
6: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3. Поэтому здесь проблемой вызывает то, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его ЦОДы, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
4: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
7: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную, купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
4: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Минцифры планируют обязать все смартфоны с 5G поддерживать российский криптографический алгоритм под названием «Кузнечик». Предполагается, что требование начнет действовать с 32 года, чтобы у производителей было время на подготовку, пишет РБК. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Россияне будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. А получить разрешение нужно за 72 часа до поездки. Действует оно полгода. Запрашивать документ на границе начнут уже с 1 ноября. Но его отсутствие пока не будет поводом для отказа во въезде. А обязательным наличие разрешения станет с 1 июля следующего года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Продолжит Валерий Бадуев.
8: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу KazETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животное? бесплатных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
9: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
8: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
10: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. По крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
8: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать с иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
11: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти в определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, в частности Алматинское, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
8: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: С теми, кто в теме сегодня, образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода, сказано в докладе Агентства стратегических инициатив. А сколько зарабатывают самые известные репетиторы, блогеры с аудиторией сотни тысяч человек? И как им удается монетизировать свои знания? Об этом Илья Печский, больше известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы «Стабальный репетитор».
12: Чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходит учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей, которые ведут огромные курсы учеников.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Полностью интервью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Бизнес FM. Ну а если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
13: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
1: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM». Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 по 23 октября в Геленджике пройдет 5-й российский винодельческий форум. В деловой программе «Будущее российского виноделия», «Наука и подготовка кадров», «Продвижение российских вин», «Ресторанная индустрия» и «Энотуризм». Главной площадкой форума впервые станет винный город Белый мыс. Подробнее на wineforum.info. 18+. Первые в деле.
14: Первую частную почтовую службу «Птипост» создал в 1653 году в Париже изобретатель и аристократ граф Жан-Жак Ренуар де Вилае. Он же ввел систему заранее оплаченных отправлений. До этого за письма платили адресаты при получении. «Птипост» не стал успешной бизнес-моделью, просуществовав всего 7 лет.
1: Первые в деле. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Маркетплейс цветов и подарков FlowWow запустил сервис для оптовых корпоративных закупок, сообщила Shoppers пресс-служба компании. Оптовыми считаются заказы с доставкой в разные города или регулярными поставками. В заявке нужно указать бюджет, сроки, город и описание заказа, а подобрать исполнителей помогут менеджеры FlowWow. Выполнять заказы смогут продавцы маркетплейса из более чем 1300 городов России и стран СНГ. Сейчас с платформой работают 2000 компаний, которые за первое полугодие 2026 года оформили 16 тысяч заказов. Anthropic сообщил инвесторам, что выручка в третьем квартале 2026 года выросла примерно на 50% по сравнению со вторым и достигла 16,8 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Компания также заявила, что на каждый доллар, потраченный на вычислительные мощности, получила 1,7 доллара выручки. На встрече с инвесторами в Сан-Франциско Anthropic сообщила о достижении скорректированной прибыли за квартал. Компания готовится к выходу на IPO.
1: Арбитраж.
15: Генпрокуроры 8 штатов США подали в суд на OpenAI, обвинив компанию в причинении вреда детям, пишет NBC News. По утверждению истцов, чат-бот может подталкивать пользователей к суициду, давать опасные медицинские рекомендации и помогать причинять вред другим людям. Прокуроры требуют обязать OpenAI изменить принципы работы чат-GPT, усилить защиту пользователей и выплатить штрафы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Католики по всему миру молятся за выздоровление папы римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелли в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении. Понтифика продолжит Валерий Бадуев.
17: Еще в воскресенье сам папа римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
16: Если опухоль развивается, она достаточно ранний этап начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
18: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
16: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить под наблюдением.
17: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки. И второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
19: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
17: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Я же приветствую еще раз.
20: Добрый день.
3: У нас сползает что-то наш рынок акций. Уже 0,7% потери буквально на глазах. 2404 пункта прямо сейчас. Ниже ли не уйдем?
20: Можем ниже уйти, но потом вернемся, я надеюсь. Хотя закономерная коррекция пока наблюдается. Все-таки росли несколько торговых сессий и росли достаточно стремительно. Быстро взяли вот этот уровень 2400. Даже закрепились, можно сказать, учитывая, что закрывались основную торговую сессию, закрывали выше этого значения накануне. Но, в принципе, рынок ждет дальнейшего развития событий, в том числе и в плане дизельной сделки, когда уже будут подписаны контракты по объемам, по ценам. Это уже будет такой хороший момент для рынка. Ну и, конечно, когда будут первые поставки. Пока все, в общем-то, видимо, находится в стадии согласования, и то, что стадия согласования, это уже достаточно неплохо для текущей ситуации. Так что, в принципе, пока стоит дождаться действительно некой конкретики для рынка. Это важно, потому что все-таки очень много в тех же Соединенных Штатах Америки противников сделки, вот этой дизельной сделки Дональда Трампа, как ее называют в США, и понятно, что в основном это как раз демократы, представители партии демократической США, и много уже гневных заявлений прозвучало. Ну, коррекция, в принципе, закономерна, на мой взгляд, и здесь пока не более того, ну, достаточно скромный темп снижения, около 0,6%. Но стоит заметить, что и цены на нефть сегодня скорректировались достаточно заметно, и здесь есть некие предпосылки, в принципе, для коррекции. Ну и технические моменты, о чем много говорили в последнее время участники торгов. Ну и новостные потоки тоже способствуют снижению. В районе $104 торгуется баррель смеси Brent в Лондоне. Но новостные потоки касаются того, что все-таки США могут рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении судов, так называемого теневого флота, и разрешить им движение, разрешить странам, которые продают нефть, как раз посредством этих танкеров продавать нефть на мировой рынок. Ну, речь идет, конечно, о таких странах, как Россия, Иран и Венесуэла, причем речь идет и о нефти, и о нефтепродуктах. Но если действительно США снимут ограничения вот с этих так называемых теневых судов теневого флота, то соответственно, это такая, ну, новость, которую можно трактовать в пользу снижения стоимости барреля.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад. Прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Реал Мадрид опубликовал финансовую отчетность за прошлый сезон, и можно рассказать о самой дорогой части финансовой структуры клуба – модернизированном стадионе «Новый Бернабео». Этот шедевр архитектуры и инженерной мысли будет еще долго основной долговой нагрузкой «Реала». Текущий остаток по кредиту на реконструкцию – 1 100 000 000 евро. Хотя при особой ставке в 3% годовые платежи в 60 миллионов будут не слишком обременительны. Но арена, которая принадлежит клубу и находится в самом центре Мадрида, в районе Чамартин, будет приносить немалую прибыль. Новый газон состоит из 5 складывающихся секций, которые погружаются в специальный ангар, где созданы идеальные условия для травы. Таким образом, можно оперативно менять покрытие арены и проводить концерты и баскетбольные матчи, не вредя футбольному полю. В апреле на Бернабеу выложили грунтовый теннисный корт, на котором прошел турнир ATP – Mutua Madrid Open. В 29-м году стадион будет главной площадкой чемпионата Европы по баскетболу. Арену открыли в 1947 году, и ее изначально назвали в честь легендарного президента Реала Сантьяго Бернабео. Он лично дал открытие стройки. Тогда ее стоимость составила 288 миллионов песет или 10 миллионов долларов. Вместимость была 75 тысяч зрителей. С тех пор арену 3 раза модернизировали. Последнее обновление обошлось в общей сложности в 1 миллиард 760 миллионов евро и завершилось 2 года назад. Теперь под трибунами находится огромный интерактивный музей истории мадридского Реала, а сам стадион прекрасно вписывается в городской ландшафт и вызывает восторг у поклонников архитектуры. Естественно, футбол тут тоже можно смотреть.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 11:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожар произошел в ангаре в подмосковном Подольске. В результате взорвалась емкость с газом. Огонь распространился на площади 2400 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Из ангара эвакуированы 23 человека, предварительно двое пострадали. Минобороны России сообщила о проведении учебных пусков крылатых ракет на атомном подводном крейсере «Новосибирск» в акватории Тихого океана. Ракета «Оникс» атаковала морскую мишень, имитирующую корабль условного противника на расстоянии более 170 километров. Вторую цель на полигоне «Курана» Камчатки уничтожила крылатая ракета «Калибр». Расстояние до цели составило более 1200 километров. По данным ведомства, закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота. Минобрнауки предлагает обязать поступающих на первый курс вузов оплачивать первый семестр до начала обучения. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников, заявили в пресс-службе министерства. Действующие правила разрешают абитуриентам без предоплаты заключать договоры сразу с несколькими вузами, занимая тем самым на стадии поступления несколько платных мест. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пожар возник на территории НПЗ в Рязани после массированной атаки дронов. Сообщили власти региона. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновляет атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Ударов не было 3 дня по пожеланию США, уточнил Зеленский. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов Синевого флота, которые перевозили нефть из России, Ирана и Венесуэлы, утверждает трейдер. Переговоры касаются возможного разрешения перевозить неподсанкционную по версии США нефть и нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. Поможет ли это России продавать ресурсы? Смягчить налоговые поправки призвали в РСПП правительство. А глава Российского союза Александр Шохин, бизнес-омбудсмен, направил в кабинет соответствующее послание. В частности, Шохин просит корректировать механизм налога на сверхдоходы и поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ и индексировать пороги 5-ступенчатой шкалы, а также отложить налоговложение закрытых ПИФов. Эти и другие темы в нашем эфире. Украина заявила, что возобновляет удары по российским НПЗ. Запрет снят, с нас хватит, сказал Владимир Зеленский в интервью Financial Times. По его словам, Украина 3 дня выполняла пожелания Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удар по украинским энергообъектам. Зеленский при этом допустил, что Украина может отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для Патриот. Он сказал, что прекращение ударов по энергетике России также может быть только подтолкнуть США и Россию к заключению новых сделок и не исключить, что это будет соглашение по газу. Это многих удивило, поскольку штат сами крупнейший экспортер СПГ. Однако в статье использовано слово «газ», что можно перевести и не как газ, а как бензин. На фоне заявления Зеленского ночью была масштабная атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. По словам губернатора Павла Малкова, пострадавших нет. Основной удар пришелся по промышленному сектору. В Рязани сегодня отменили занятия в части школы и детсадов. Мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм канал Бовт знает.
3: Это перемирие, оно было мертворожденным, и, собственно говоря, стороны его понимали по-разному, и толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что Украина нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. И не пошли.
2: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
3: 3 дня пауза была, потому что выжидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на этого, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ как раз. он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
2: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
3: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запасы которого скопились, и их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
2: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
3: Ну, по идее, да, такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый. Поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
2: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен. И очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
3: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется. Поскольку, ну, сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких легких заявлений. Поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Starlink.
2: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
3: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Но вот позднее ВСУ сообщили, что работа «Старшилд» во время движения начала восстанавливаться. Не знаем, так ли это на самом деле. Будем ждать подтверждения. Между тем, ВСУ атаковали рязанский НПЗ 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 7 десятками беспилотников самолетного типа, уточнили в российском Минобороны. Из-за падения обломков на территории завода начался пожар первой поставки дизеля в США. Возможно, минимум через 2-3 недели с учетом заключения контракта и фракта. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Нефтяные компании России готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Как стало известно Рейтер, переговор касается возможного разрешения перевозить легальную, то есть не находящуюся под санкциями Вашингтона, нефть и нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. Компаниям для этого придется получить одобрение Минфина США. А цель меры – увеличить вывоз сырья и топлива из Мексиканского залива и снизить стоимость фрахта танкеров. Рекордные ставки фрахта действительно бьют по самой Америке. Bloomberg ранее писал, что маршрут США-Китай в стоимости вырос 8 раз к прошлому году, сейчас обходится в 80 миллионов долларов. Агентство сравнило такие цены с запуском ракеты Falcon 9 от Маска за 74 миллиона. Перевозка нефти обходится дороже космического пуска. Минэнерго при этом настаивает. Российскую нефть послабления не коснутся. Эксперты аналитической компании Energy Aspects относятся скептически. Подсанкционные танкеры плохо обслуживаются, а страховщики все равно связаны правилами ЕС и Великобритании. Так что дефицит флота вряд ли это закроет и цены на перевозку не снизит. Простите. Комментирует ведущий эксперт фонда нации энергобезопасности Станислав Митрохович.
4: Это как бы одно большое сообщество, которое может обслуживать и российскую нефть, и иранскую, и какую угодно еще. В зависимости от того, сколько им обещают прибыли и сколько они готовы сами рискнуть. американские могут теоретически постараться убрать из санкционных списков, из СДН списка, те танкеры, которые в последнее время были связаны, например, с перевозкой нефти на Ближнем Востоке. То есть дать им стимул того, чтобы еще они активнее занимались ближневосточными делами. Американцы вряд ли будут помогать экспорту из новороссийской, имею в виду российской нефти. А вот экспорту из какой-нибудь казахстанской нефти из новороссийской, они помогать вполне могут путем того, что не принимают никаких ограничительных мер в отношении танкеров, которые, можно назвать в кавычках, теневого флота и обслуживают экспорт Каспийского трубопроводного консорциума из новороссийска. Вопрос еще и соблюдения этих санкций. Скажем, можно формально санкции не отменять, а просто менее тщательно их соблюдать. Вот можно сделать вид американским регуляторам, что они не знают, что земной владелец. И таким образом легче использовать такое судно и меньше стоимость фрахта. А в принципе, этот теневой флот, он скорее, грубо говоря, даже единый. Да? То есть это вот такой совокупность судовладельцев, которые готовы к рискованному бизнесу. Американцы все-таки пытаются удержать цены в разумных границах. То есть они могли же пойти по пути Европейского Союза, который периодически отлавливает какие-то танкеры, обвиняют его в использовании неправильного флага, ну и так далее. Американцы все-таки этого не делают, потому что если представить себе, американский флот начнет заниматься подобными сюжетами, с другой стороны, уменьшение стоимости фрахта на мировом рынке будет означать, что и цены на нефть могут немного снизиться, потому что сейчас высокие цены на нефть являются в том числе продуктом высокой стоимости фрахта. Если вот раньше стоимость транспортировки барреля нефти из Ближнего Востока куда-нибудь в Азию стоила там $2 за баррель, сейчас больше $20, раз за 10 раз.
2: Станислав Митрохович, акции Совкомфлота моментально выросли на 5,5% на новостях о том, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота, пошли вверх и бумаги дальневосточного морского пароходства. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в правительство, узнали ведомости. Шохин просит скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включить пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налоговложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как новые налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин, комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
5: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь, и это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время и получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF создается для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно, прав Шохин, это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты, разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то, в принципе, это справедливо. Доходы растут, ну, росли, по крайней мере, достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
6: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что, вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
5: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится, хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
2: Это был Олег Вьюкин, а профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центрального банка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
1: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
7: Поделить гонорар на 4. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
1: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области прошли нулевые чтения регионального бюджета на 2027-2029 годы. Главный финансовый документ сформирован с дефицитом. В будущем году он составит 30 миллиардов рублей. По словам губернатора, потребуется мобилизация всех внутренних ресурсов, принятие сложных, а где-то непопулярных решений по ряду направлений. Так сейчас уже ведется оптимизация расходов на содержание госучреждений и некоммерческих организаций. В следующем году число государственных и муниципальных служащих хотят сократить на 15%. При этом губернатор заверил, что бюджет сохранит социальную направленность, средства выделят на поддержку семей с детьми, участников военной спецоперации и бюджетников. Кроме того, продолжится строительство IT-кампуса, дублера проспекта Гагарина и работа по продлению линии метро. Бизнес-климат в Нижегородской области немного улучшился в октябре. Он поднялся со значений ниже минус 1,2 в августе и сентябре до минус 0,6 по стандартизированной шкале. Несмотря на улучшение, показатель остался ниже долгосрочного среднего уровня региона. Ценовые ожидания компании, напротив, превышали свой долгосрочный средний уровень. Соответствующий показатель составил 1,2 и выше. Стандартизированная шкала показывает, насколько показатели отклоняются от своих долгосрочных средних значений, рассчитанных с 2013 года. В Нижнем Новгороде снова продают бывший доходный дом усадьбы Башкировой. Стоимость объекта 150 миллионов рублей. Публикация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. Ранее дом уже выставляли на продажу в 2022 году за 58 миллионов рублей. В начале прошлого года за 110 миллионов. Теперь цена объекта выросла до 150 миллионов рублей. Здание расположено по адресу улицы Большая Печерская, 11. Оно имеет статус памятника архитектуры и объекта культурного наследия. После революции в здании размещалась конная милиция, а в годы Великой Отечественной войны часть подвала использовалась как бомбоубежище. Позднее в доме работала физико-химическая лаборатория Нижегородского политехнического института. Площадь нежилого здания составляет 700 квадратных метров. Недавно его капитально реконструировали, укрепили стены, заменили крышу, обновили фасад. На 80% объект сдан в аренду. На первом этаже работают бар, ресторан и студия керамики. Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Добролюбова. Анализ существующей ситуации выявил отсутствие единого подхода и неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления. Значительная часть конструкции устарела, многие выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных и исторических особенностей зданий. Целями разработки названы формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды, модернизация фасадов с учетом исторических особенностей улицы и упорядочение размещения информационных конструкций. Среди принципов сохранения архитектурного облика зданий, декоративных элементов, создание комфортного визуального пространства, привязка конструкции к входным группам и архитектурным элементам. Работодатели России стали больше тратить на здоровье сотрудников. За последние 5 лет расходы компании на эти цели выросли в 1,5 раза, сообщил ТАСС глава Роструда Михаил Иванков. По его словам, такие данные говорят о том, что российский бизнес стал ответственнее относиться к безопасности и здоровью своих сотрудников. До этого в Госдуме сообщали, что многие отрасли страны испытывают серьезную нехватку сотрудников. Особенно остро проблема стоит в строительстве, где открыто почти 313 тысяч вакансий при средней зарплате около 77 тысяч рублей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
10: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
11: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 12 и облачно с прояснениями. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
13: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
11: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
8: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика РЖД. Мероприятие, организованное областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес», состоится 10 ноября в технопарке «Анкудиновка». Программа включает выставку продукции нижегородских организаций, питч-сессию потенциальных участников и B2B-переговоры с представителями заказчика. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Среди компаний, вышедших на сотрудничество с РЖД по итогам прошлого Дня поставщика, предприятия в сфере производства инструментов, пластмассовых профилей, крепежных изделий, химической промышленности, а также оказания логистических услуг. Московский производитель плавленных сыров «Карат» завершил сделку по покупке Павловского молочного завода, который выпускает продукцию под брендом «Эго», а также сыры «Крем Итали», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Карата». Сумму сделки не раскрывают. Стоимость производственного комплекса Павловского молочного завода может составлять 1,5-2 миллиарда рублей, оценивает источник издания на рынке складской индустриальной недвижимости. Похожую оценку приводит гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, стоимость бизнеса, скорее всего, не превысила 400 миллионов рублей, что вместе с чистым долгом соответствует оценке около 1,5 миллиардов. На мощностях нижегородской площадки компания планирует развивать производство зерненного творога, «Карат домашний», сыры для салатов «Дельсир» и творожные сыры «Вайлет». Новый владелец планирует сохранить и развивать текущий ассортимент завода, молочную продукцию под брендом «Эго» и сливочные сыры. 5 ресторанов из Нижнего Новгорода вошли в топ-10 премии «Wet Wit» Центра-2026. Всего в шорт-лист заведений общественного питания из Центрального и Приволжского федеральных округов включили 61 заведение, 18 из них в Нижнем Новгороде. Так, на 10-м месте оказался ресторан «Пинчи», уступив место воронежскому «Синовалу». На 5-м месте расположился «Ель», на 4-м «Ред Волл», на 3-й позиции ресторан «19». Вторая строчка досталась «Кусто». Как и в прошлом году, в этом победителем стал ресторан «Гроза» из Костромы. Специальную номинацию «Выбор СМИ» второй год подряд взял ресторан «Ред Волл», «Бар года» у «Медных труб», «Официант года» у Ирины Артемьевой из «Ред Волл», а «Сомелье года» признан Вячеслав Уваров, который работает в ресторанах сети «Березка Групп». Лучшим шеф-кондитером Центра России эксперты признали Рушану Кухтину из Нижнего Новгорода. В новой специальной номинации «We Fry» с огнем внутри победителем стала местная бургерная «Салют». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Выдачу лицензии частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, около 350 таких вузов лишь имитируют образование.

0: Не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
1: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
2: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. В любом мировом рейтинге подавляющая часть – это частные вузы. И у нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
1: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял третье место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЭ Ирина Абанкина.
3: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Детей, наверное, которые определяют государственным вузом, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозы для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается. И несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, но борьба идет уже за абитуриент.
1: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям – от экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
4: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
1: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Узнаваемый силуэт. Еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречные. Технологии за гранью возможного. Li L9 Livis – это пропуск в мир интеллекта с технологиями будущего и адаптацией к настоящему. Приложение и экосистема на русском языке. Новый Li L9 Livis уже в Автолиге. Автолига. 16+.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Крупный пожар на складе в подмосковном Подольске. Там разгерметизировалась и взорвалась емкость с газом. Из ангара эвакуированы 23 человека. Предварительно двое пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС. Огонь охватил 2400 квадратных метров. Пожар тушат порядка 40 человек и 13 единиц техники. Пожар вспыхнул на танкере под флагом Сан-Марино, близ берегов Румынии в Черном море. Экипаж запросил помощи у спасателей, сообщил телеканал DJ24 со ссылкой на румынское агентство по спасению на море. По предварительным данным, судно перевозит химические вещества. Причина возгорания пока официально не установлена. Версия попадания беспилотника проверяется. Судно находится в 14 морских милях от города Сулина. К нему уже направился спасательный экипаж. Это уже второй инцидент с гражданскими судами в данном районе за последние сутки. Накануне вечером также близ Сулины загорелся танкер под флагом Коморских островов. Никто не пострадал. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала сделку между США и Россией по дизельному топливу очень рискованным решением. По ее словам, резкий рост цен на топливо связан прежде всего с конфликтом в Иране, а не на Украине. Это решение придает Москве легитимность, в то время как на украинские города продолжают падать бомбы и приносят России новые доходы для финансирования боевых действий. Одновременно оно косвенно ослабляет эффективность санкций, заявила Мелони в римском парламенте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Лайн первого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У американцев появилась новая идея разморозить часть российских активов в Европе, утверждает Financial Times. Выдков и Кушнер якобы озвучили этот механизм украинской делегации во время переговоров в Майами. Украинцам идея, правда, не понравилась. Ввести плату за первый семестр в ВУЗе до начала обучения планирует Министерство образования и науки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на подготовленный проект приказа Министерства. Сейчас время во время для зачисления в ВУЗ предоплаты не требуется. Власти сократили прогноз поступления добровольного страхования самозанятых на больничные на следующий год в 100 с лишним раз. Да, всего 156 миллионов рублей. А к 14 октября этого года к программе присоединилось всего около 12 тысяч человек или 0,007% от зарегистрированных самозанятых. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: США на переговорах в Майами предложили европейцам разморозить часть российских активов, пишет Financial Times. Спецпосланники Трампа, Выдков и Кушнер озвучили механизм перевода замороженных средств под управление структуры подконтрольной Вашингтону. Европейцы решительно отвергли инициативу и прямо заявили, что возврата активов в Москве не произойдет. Нью-Йорк Таймс пишет, что Выдков в какой-то момент покинул встречу, чтобы присоединиться к телефонному разговору Путина и Трампа, но что обсуждалось, издание не приводит. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Понятно, что американцы хотят быть операторами трат чужих денег, свои деньги инвестировать в такие сложные проекты, непростые территории они не собираются. Поэтому эта идея абсолютно не новая, она уже в Анкоридже обсуждалась. Я думаю, что вот эта формула Анкориджа, она в любом случае будет лежать в основе и нынешних обсуждений. Вот сейчас с легкой руки Вашингтон-Пост все обсуждают другую версию, хотя большой вопрос в ее достоверности, но на самом деле она ведь тоже является одной из итераций формулы Анкориджа. И опять же, тут же мы видим вот эту идею инвестиционного фонда. Ну да, теперь это уже там под управлением BlackRock, но это уже детали, потому что суть остается той же, что на восстановление территорий, пострадавших в ходе военного конфликта, выделяются деньги из российских замороженных активов. Ну и опять же, российская сторона, судя по той информации, которая была после встречи президентов в Анкоридже, она, в общем-то, не против была такой идеи. Там вопрос, на какие территории этот инвестфонд должен распространять свою деятельность. Идея была в том, что это могут быть как территории, которые останутся у Украины, так и территории, которые будут официально зафиксированы как часть Российской Федерации. Ключевая линия сопротивления – это европейцы. В настоящий момент Европейский Союз никакой разблокировки финансовых активов России совершенно не готов. Об этом, кстати, прямо заявила Урсула фон дер Ляйен и ряд еще европейских политиков. Более того, я не удивлюсь, если обратная история сейчас опять начнет активизироваться на тему, а нельзя ли использовать эти замороженные активы в интересах Украины, потому что Европе все сложнее выделять средства для Украины. А вот тут как бы под боком в замороженном виде лежат огромные деньги. Для Европы понятно, что финансовый вопрос является вторичным. То есть надо сначала, конечно, решить главную сюжетную линию территории гарантии безопасности, а потом уже переходить к финансовым историям. Я думаю, что у России подход такой же.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Кремль накануне обещал добиваться возврата активов всеми возможными усилиями на всех направлениях и преследовать причастных к их конфискации через все доступные юридические механизмы.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода. Это сказано в докладе Агентства стратегических инициатив. Поговорим не просто о репетиторах, а о самых известных репетиторах, блогерах. О том, как им удалось монетизировать свои знания и вообще, как за последние годы изменилась подготовка с репетиторами и, конечно, их заработки. Сегодня с нами Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер с несколькими сотнями тысяч подписчиков в соцсетях и, как указано на сайте, тренер, а не учитель по профильной математике онлайн-школы «Стобальный». Илья, добрый день.
6: Добрый день, здравствуйте, Наталья.
5: Илья, честно, при первой встрече я бы сначала приняла бы вас за тренера, а не за репетитора по математике, выпустившего 112 стобальников. Кстати, а почему тренер, а не учитель?
6: Когда я начинал репетиторствовать и вот со временем раскручивался все больше и больше, я подумал, а как мне отличаться от моих коллег, от моих конкурентов? И придумал то, что на самом деле таил в себе очень давно. Я не классический учитель, не классический преподаватель. Мне очень нравится заряжать ребят энергией. Я воспринимаю вот этот экзамен, профильная математика, как не какой-то нудный предмет. Я воспринимаю это как результат, как, знаете, победить на соревнованиях. И мы тренируемся к нему, потому что он очень понятный. Поэтому экзамену ты точно знаешь, что тебе нужно, что тебе попадется. И если ты будешь делать определенного рода упражнения, регулярно, осваивать новые элементы. Видите, как все просто классно ложится на идеологию тренерства, на идеологию подготовки к какому-то спортивному состязанию. Поэтому я на своих занятиях могу прийти в футболке, в майке, в спортивной повязке, и ребята видят, что это чуть-чуть весело, это чуть-чуть заряжает, это уже не так, как в школе, и из-за этого у них появляется заряд больше работать.
5: А можете коротко рассказать, вы сами как учитель, как репетитор начинали?
6: Я начинал, сразу после школы я выпустился и начал репетиторствовать, потому что просто хорошо знал математику своими какими-то знакомыми, с ребятами, которые были меня на год младше в моей же школе учились, либо со знакомыми семьи там. Конечно, я начинал как классический репетитор. В какой-то момент, когда я начал больше заниматься с ребятами, которые мои знакомые, мы там позволяли себе и похихикать на уроках, и даже там какие-то приколы, там мемы обсудить и так далее, я понимал, что с помощью этого у меня выстраивается лучше коннект с ребенком. Если он понимает, что я не учитель в школе, то он мне будет больше доверять. Я сначала пытался запустить курсы большие, делая из себя классического репетитора в рубашке, в костюме. Всегда такая заранее подготовленная речь, очень спокойная, без такого жесткого эмоционирования. И вот несколько раз я пытался запуститься только в 23-м. В конце у меня получилось с 4-го раза, как раз-таки, когда я вот эти 3 попытки вести себя как классический репетитор отбросил и начал показывать то, какой я есть на самом деле, такой энергичный, веселый, и тогда получилось.
5: Илья, я так понимаю, что что вы получали педагогическое образование, но именно в школе не работали, да?
6: Я работал в частной школе, вел специальные элективы по профильной математике там.
5: Я вот почему про школу спросила, вот что вы наблюдаете среди других коллег? Многие ли, на самом деле, занимаясь репетиторством, при этом все равно не уходят из школы просто, чтобы быть в теме методик? Проходят обучение ФИПИ, чтобы быть в тонкостях подготовки к ЕГЭ?
6: Подготовку экспертов от ФИПИ может пройти любой учитель, даже который уже не работает в школе. Например, я. Я прошел подготовку экспертов ФИПИ в прошлом году, в этом году тоже собираюсь повторить. Она каждый год чуть-чуть меняется, потому что экзамен чуть-чуть меняется, чуть меняются акценты составителей, поэтому подготовку лучше проходить каждый год, потому что прошлогодняя уже может быть не актуальна. Каждый человек, у которого есть либо профильное образование по предмету, то есть, например, профессиональный биолог, или ты закончил физфак МГУ, физфак СПбГУ, ты можешь преподавать физику без дополнительного педагогического образования в школе, так по закону у нас. Либо, если ты не закончил профильное образование, как я, например, я заканчивал СПбГТУ ЛТИ по специальности электроника и наноэлектроника, поэтому я проходил переподготовку на преподавателя математики. А по поводу того, обязательно ли оставаться в школе, чтобы быть в теме, это хороший вопрос. Многим репетиторам просто они остаются в школе, потому что, ну, им нравится, или их работа это устраивает. И они в этой же школе могут найти себе учеников на элективные занятия.
5: Летом было исследование, что средний предлагаемый заработок репетитора в Москве и в Подмосковье около 60 тысяч рублей. Как нам говорили участники рынка, что есть репетиторы, кто зарабатывает от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Это как раз уровень дохода блогера.
6: Могу рассказать, как я зарабатывал как репетитор. Сначала я зарабатывал очень мало. Наверное, 30 тысяч или 20 тысяч рублей в месяц. У меня тогда стоило занятие, я помню, 500 рублей в час. Потом я всегда проводил занятия не по часу, а по полтора. Я считал, что это более правильно. И, соответственно, получал за занятие там 750 рублей. Каждый год я поднимал цены. Сначала поднимал немножко, там, 500 рублей, 600 рублей в час. В какой-то момент я дошел до 2000 рублей в час. И даже, по-моему, до 2500 рублей в час. До того, как уйти в блогерство, именно вот когда я работал прям только частным репетитором, и все мои ученики были индивидуальными, я помню, что я в августе, это был август 23-го года, до того, как я начал снимать прям активное видео, я набрал себе так количество учеников, что по моим расчетам у меня выходило 300-350 тысяч рублей в месяц. Вот это вот уже на 6-й год моего преподавания индивидуальным репетитором. Возможно ли индивидуальному репетитору зарабатывать сильно больше? Да, на самом деле возможно. У меня были знакомые, это как бы не, тоже не секрет. Это секрет Полишинеля, что у каждого есть такие знакомые репетиторы, которые более опытные, они работают там на богатые семьи, и они могут ставить цены еще больше. То есть кто-то ставит 5 тысяч рублей в час, кто-то ставит 10 тысяч рублей в час, и все равно у него есть клиенты. То есть индивидуальный репетитор ставит 10 тысяч рублей в час, и у него там полная загрузка, и он зарабатывает под миллион. Просто вот как бы они наработали себе вот этот багаж сарафанного радио, который им приносит таких клиентов, которые готовы платить такие деньги. Но какие-то репетиторы зарабатывают, понятное дело, поменьше, особенно в регионах. А блогеры, конечно, зарабатывают побольше. Когда ты становишься блогером, ты можешь себе набирать не только индивидуальных учеников, но еще и мини-группы учеников. В мини-группах ученик платит поменьше. Например, не 2000 рублей в час, а 1000 рублей в час. Но зато он занимается не один, а там втроем, вчетвером. И, соответственно, ты уже за час, как репетитор, получаешь не 2, не 3, а 4000. Соответственно, твой час стал стоить дороже. И так можно поднимать суммы. И чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходят учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей. Это мои коллеги, которые ведут огромные курсы учеников.
5: Продавать именно группы или продавать, может быть, какой-то закрытый контент. Что выгоднее всего для блогера?
6: Глобально все зависит от того, насколько ты большой блогер. Если ты не очень большой блогер, и тебе сложно собрать большой курс, вот этот классический, который почти все онлайн-школы продают, тогда тебе выгоднее переходить на какие-то другие форматы, которые стоят дороже, но как бы там меньше будет людей, а ты по итогу заработаешь денег побольше. Про те же, например, мини-группы, про которые я говорил. Но в чем отличие курсов от мини-групп? Есть классический формат курса. Называется вебинарный курс. По сути, каждый урок — это стрим от преподавателя, прямой эфир, который он ведет. И ты вот за эти полтора часа очень много успеваешь рассказать как преподаватель. Еще этих вебинаров там в месяц ставят в среднем там 10-12. И, соответственно, прикиньте, вот 10-12 уроков очень наполненных, очень углубленных. В зависимости от того, какой мотивированный ученик, он может себе посмотреть, а это стоит там 6 тысяч рублей в месяц. Соответственно, это в какой-то степени дешевле и полезнее, чем заниматься с репетитором. Формат классный, но он не всем подходит. Он подходит тем, кто реально, особенно ребятам с регионов, которые которых нет особо финансовых средств, но они очень хотят подготовиться и с помощью ЕГЭ поступить в классный вуз. А кому он не подходит? Он не подходит ребятам, которые не особо мотивированы заниматься, которым, в принципе, пофиг на поступление на бюджет. Они понимают, что родители им, скорее всего, платное обучение оплатят. И они вот как раз-таки не идут в обычную онлайн-школу, они обычно идут к репетиторам, потому что все-таки у репетитора более индивидуальный подход. Когда ученик не так мотивирован, репетитор срабатывает лучше. Вот. Но выгоднее, конечно, с точки зрения блогера, репетитора, преподавать и продавать большой вебинарный курс.
5: А чисто на бесплатных видео реально подготовиться и хорошо сдать ЕГЭ?
6: Все зависит от мотивации ученика. Я всегда говорю, можно ли подготовиться бесплатно? Да, можно. Можно ли подготовиться бесплатно с нуля за полгода? Да, можно. И даже на самый высокий балл, на 90+, есть такие ребята. Просто вот все зависит от тебя. Если ты готов по 10 часов в день сидеть математикой заниматься, ты за 3 месяца подготовишься с нуля там, до высокого балла. И если ты не будешь там депрессировать, расстраиваться, будешь с рьяной энергией это делать, конечно, можно. Потому что бесплатного контента просто завались в интернете. Реально очень много.
5: Правда ли, что сейчас математиков и физиков на рынке репетиторов мало?
6: Да нет, я бы так не сказал. Репетиторов по каждому предмету хватает. Наверное, превалирующее большинство репетиторов по английскому, потому что они не только готовят к экзамену, а просто учат говорить. Это чуть-чуть другой момент. По другим предметам, если рассматривать блогеров-репетиторов, всех хватает. А если рассматривать индивидуальных репетиторов, их очень много.
5: Спасибо. Теперь мы тоже в образовательной теме. Илья, спасибо за интересный разговор.
6: Наталья, не за что. Мне было очень приятно, что вы позвали.
5: Это был Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы 100-бальной. И разбирались мы в том, как быть суперуспешным на очень конкурентном рынке репетиторов.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Маркетплейс цветов и подарков FlowWow запустил сервис для оптовых корпоративных закупок, сообщила Shoppers пресс-служба компании. Оптовыми считаются заказы с доставкой в разные города или регулярными поставками. В заявке нужно указать бюджет, сроки, город и описание заказа, а подобрать исполнителей помогут менеджеры FlowWow. Выполнять заказы смогут продавцы маркетплейса из более чем 1300 городов России и стран СНГ. Сейчас с платформой работают 2000 компаний, которые за первое полугодие 2026 года оформили 16 тысяч заказов. Anthropic сообщил инвесторам, что выручка в третьем квартале 2026 года выросла примерно на 50% по сравнению со вторым и достигла 16,8 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Компания также заявила, что на каждый доллар, потраченный на вычислительные мощности, получила 1,7 долларов выручки. На встрече с инвесторами в Сан-Франциско Anthropic сообщила о достижении скорректированной прибыли за квартал. Компания готовится к выходу на IPO.
3: Арбитраж.
11: Генпрокуроры 8 штатов США подали в суд на OpenAI, обвинив компанию в причинении вреда детям, пишет NBC News. По утверждению истцов, чат-бот может подталкивать пользователей к суициду, давать опасные медицинские рекомендации и помогать причинять вред другим людям. Прокуроры требуют обязать OpenAI изменить принципы работы чат-GPT, усилить защиту пользователей и выплатить штрафы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане прочли молитву о скорейшем выздоровлении и исцелении. Понтифика продолжит Валерий Убадоев.
12: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
13: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
14: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
13: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия либо лучевая терапия. Это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
12: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки. И второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
15: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать. Как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа. И вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
12: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
16: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк. Точка».
2: Катимся куда-то вниз, Алексей, приветствую. Не мы с Алексеем катимся, а российский фондовый рынок.
17: Ну, корректируемся, закономерная коррекция, пока умеренная, я бы даже сказал, коррекция. И пытаемся удержать 2400, уходили чуть ниже, вернулись чуть выше, 2401 пункт. Но стоит заметить, что, конечно, рынок рос, и рынку все-таки, что касается дизельной сделки, нужна конкретика. Вот появится конкретика, тогда Может, и вернемся к росту, но вот сегодня Александр Новак, вице-премьер Российской Федерации, в кулуарах Российской энергетической недели сказал, что первые поставки российского дизеля в США возможны минимум через 2-3 недели с учетом заключения контрактов и фрахта. Ну, много противников этой сделки, прежде всего в США, прежде всего это представители Демократической партии, так что ждем развития событий и, естественно, рынок все это тоже будет отыгрывать, если будет все хорошо в ближайшем будущем. Но плохо тоже будет отыгрывать, конечно. Цены на нефть, еще одно препятствие к росту, перешли, ну, уже к заметной коррекции. Почти 2,5% теряет смесь Brent, $103.5. Не так давно смесь Brent была в районе $107 за баррель. Но не исключено, что здесь рынок все-таки следит и не только за ситуацией на Ближнем Востоке, а также за усилиями администрации Белого дома США обуздать вот этот рост цен, сделать их пониже. И министр энергетики США Крис Райт сообщил участникам Мирового нефтяного конгресса в Саудовской Аравии, он проходит, что в Белом доме рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов, ну, так называемого теневого флота. Все-таки в морском праве такого понятия нет. Теневой флот, оно есть в умах чиновников, но вот ослабление санкций в отношении этого флота, ну, это, естественно, Россия, Иран, Венесуэла. Если действительно это произойдет, то, соответственно, беспрепятственно уже должны будут продавать нефть вышеперечисленные страны. Но неплохая новость в целом для России, для российской экономики, если это случится, но для рынка нефти ее трактуют в сторону понижения.
18: Капитал на бизнес FM. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
19: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
18: Реклама. Аграрный сектор сегодня один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на Business FM.
20: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
22: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Кто надо, услышал.
3: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
4: Я хочу выразить огромную благодарность «Бизнес-ФМ» за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
3: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Второй за сутки танкер загорелся в Черном море у берегов Румынии на фоне регулярных воздушных тревог из-за беспилотников. Судно под флагом Сан-Марино запросило помощи вблизи города Сулина. К нему уже направился спасательный экипаж. 8 из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал DJ24 со ссылкой на румынское агентство по спасению на море. По предварительным данным, судно перевозит химические вещества. Причина возгорания официально пока не установлена, не исключается удар беспилотника. В среду вечером также близ Сулины загорелся танкер «Джара Джи» под флагом Коморских островов. Никто не пострадал. Минобороны Румынии заявила о нарушении воздушного пространства беспилотниками. Вечером 14 октября ночью в небо поднимали боевые самолеты после обнаружения дронов близ Сулины и острова Змеиный. Суд в Казахстане отправил российского рэпера Наваи Бакирова под стражу на 2 месяца после того, как при обысках на таможне у него обнаружили наркотики. Об этом сообщает Tengri News. Официально суд и правоохранительные органы информацию не комментировали. Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, артист останется под стражей на время расследования дела о покушении на контрабанду наркотиков. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что на сайте ВК «Стадиум» приостановили продажу билетов на концерт рэпера, запланированный на 22 октября. При этом билеты на выступление по-прежнему доступны на других площадках. Число жертв непогоды в Стамбуле возросло до 2, 3 ранены, сообщил губернатор провинции Давуд Гюль. Объем обрушившихся на регион осадков стал рекордным в современной истории города. Выпало в среднем 200 миллиметров осадков. В Стамбуле зафиксировано почти 1300 случаев подтоплений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Экспорт дизеля из России позитивно повлияет на мировые нефтяные рынки, но не сможет их полностью стабилизировать, заявил Дмитрий Песков. Также в Кремле говорят, что Киев продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, вступая таким образом в противоречие с мирными усилиями США. Это тоже сообщение пресс-секретаря президента. Сегодня пожар возник на территории НПЗ в Рязани в результате массированной атаки дронов, сообщили власти региона. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновляет атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Ударов, по его словам, 3 дня не было по желанию США. Белый дом думает над тем, чтобы ослабить санкции против теневого флота. Рейтер пишет, что власти США таким образом хотят снизить ставки фрахта. При этом в американском Минэнерго говорят, что послабления не помогут в перевозке российской нефти. Подробнее в нашем эфире.
5: Итак, Украина заявила, что возобновляет удары по российским НПЗ. Запрет снят, с нас хватит, сказал Зеленский в интервью Financial Times. По его словам, Украина 3 дня выполняла пожелание Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. При этом Зеленский допустил, что Украина может отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для Патриот. Он сказал, что прекращение ударов по энергетике России также может только подтолкнуть США и Россию к заключению новых сделок и не исключил, что это будет соглашение по газу. Это многих удивило, поскольку Штаты сами крупнейшие экспортеры СПГ, однако в статье использовано слово газ, что может быть переведено как бензин. На фоне заявления Зеленского ночью была масштабная атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Российская Минобороны заявила, что завод был атакован 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 7 десятками беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков на территории НПЗ в итоге начался пожар. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает».
0: Это перемирие, оно было мертворожденным, и, собственно говоря, стороны его понимали по-разному, и толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что Украина нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. И не пошли.
7: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
0: 3 дня пауза была, потому что выжидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики, и Зеленский обращал внимание Трампа на это, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
7: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
0: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запасы которого скопились, и их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
7: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
0: И да, такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый, поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
7: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен, и очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
0: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется. Поскольку, сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких резких заявлений. Поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Старлинка.
7: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
0: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
5: Георгий Буфт. С ним беседовал Игорь Ломакин. Сегодня днем Минобороны Украины сообщила, что работа Starshield для ВСУ восстановлена, а ведомство продолжает выяснять причины вчерашних ограничений. Нанося удары, Украина вступает в противоречие с мирными инициативами США, это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни, поэтому никакой новации здесь нет. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями американских переговорщиков, отметил Песков. Ранее Александр Новак сообщал об атаках на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях. К другим темам. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в правительство «Узнали ведомости». В письме этом предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как новые налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин. Мы поговорили с членом правления РСПП Игорем Юргенсом. Он отказался комментировать сам факт письма, но высказал свое мнение.
8: Я, как член правления РСПП, безусловно, поддерживаю позицию этой организации по любому смягчению, облегчению налогового бремени. Тот факт, что лет 5 подряд власти говорят о том, что на бизнес не будет увеличиваться, то, что только бизнес и спасает экономику России, это уже, так сказать, общее место. Однако любыми способами налоги, сборы, косвенные и прямые повышаются постепенно, и понятно почему, да, бюджет дефицитный, на СВО уходит много денег, военно-промышленный комплекс просит еще больше. И все это говорит только о том, что любые просьбы РСПП, любые воззвания деловой России и опоры о том, что облегчите, смягчите, все это закончится ничем, потому что финансовые власти, фискальные власти, безусловно, поставлены перед невозможной задачей сократить дефицит. Поэтому, ну, можно воззывать, можно делать хорошие и умные предложения. Результат будет, с моей точки зрения, отрицательный. Точечно можно и поработать с пассивами, с активами, можно поиграть с различными родами инструментов, которые якобы будут стимулировать инвестиции. Однако, если вы взглянете на то, сколько денег лежит на депозитах и почему же они не работают на инвестиции, а это превышает вообще-то многократно наш бюджет, то вы поймете, что экономика ожиданий, которые все сейчас негативные в основном, да, экономика ожиданий не сможет реализовать идею о том, чтобы пассивы превратились в инвестиции.
5: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Механическое объединение налогов на инвестиции в единую пассивную базу говорит о том, что государство рассматривает инвестдоходы практически как текущие доходы населения, а это никак не стимулирует инвестиционную деятельность, продолжает профессор ВШЭ и бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
9: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь, и это, собственно, отмечено у Шохина. Он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF, ЗПИФов. Ведь изначально все хорошо понимали, что ЗПИФы создаются для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно прав Шохин — это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты. Разница прибыли, она облагается. Внутри ЗПИФа этой информации нет. То есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то, в принципе, это справедливо. Доходы растут, ну, росли, по крайней мере, достаточно быстро. Налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
10: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что, вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
9: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится, хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
5: Олег Югин, профессор ВШЭ. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
13: Поделить гонорар на 4. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
12: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
15: Ого, красавец! Вот что значит порода.
16: А как зовут?
15: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
17: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
18: Максидом. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги.
22: Для борьбы со взяточничеством в Индии выпустили купюру нулевого достоинства. На ней изображен наиболее почитаемый в стране лидер Махатма Ганди. Внешняя купюра похожа на банкноту в 50 рупий. По замыслу создателей купюры, она нужна, чтобы вручить ее госчиновнику, который просит у вас взятку. Это должно пробудить в нем совесть.
23: История денег на Бизнес ФМ.
5: конкурентного спроса. Цены на высокобюджетное жилье приблизились к пику, и покупатели заняли выжидательную позицию. На фоне снижения спроса объем предложения вырос на 28%. При этом застройщики продолжают выводить на рынок новые проекты, начатые в период высокого спроса в 2022-2024 году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
6: 9 градусов прямо сейчас в столице. На сегодня это максимальная температура, но зато больше дождя не будет до конца дня. Судя по прогнозу, ночью синоптики обещают нам плюс 7, плюс 8 градусов. Завтра потеплеет до 16, возможно, даже будет солнце и без дождей. 13.17 в Москве. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Как стало известно агентству Рейтер, переговоры касаются возможного разрешения перевозить легальную, то есть не находящуюся под санкциями Вашингтона нефть и нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. Компаниям для этого придется получить одобрение Минфина США, а цель этой меры – увеличить вывоз сырья и топлива из Мексиканского залива и еще снизить стоимость фрахта танкеров. Некоторые ставки фрахта действительно сейчас бьют по самой Америке. Bloomberg ранее писал, что маршрут США-Китай в стоимости вырос в 8 раз к прошлому году, и сейчас обходится 80 миллионов долларов. Агентство сравнило такие цены с запуском ракеты Falcon 9 от Маска за 74 миллиона, то есть перевозка нефти обходится дороже космического пуска. Минэнерго при этом настаивает, что российскую нефть послабления не коснутся. Эксперт аналитической компании Energy Aspects относится скептически. Подсанкционные товары плохо обслуживаются, а страховщики все равно связаны правилами ЕС в Великобритании, так что дефицит флота это вряд ли закроет и цены на перевозку все-таки не снизят, комментирует ведущий эксперт фонда Нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
4: Это как бы одно большое сообщество, которое может обслуживать и российскую нефть, и иранскую, и какую угодно еще. В зависимости от того, сколько им обещают прибыли и сколько они готовы сами рискнуть. Американские могут теоретически постараться убрать из санкционных списков, из СДН списка, те танкеры, которые в последнее время были связаны, например, с перевозкой нефти на Ближнем Востоке. То есть дать им стимул того, чтобы еще они активнее занимались ближневосточными делами. Американцы вряд ли будут помогать экспорту из новороссийской, имею в виду российской нефти. А вот экспорту из какой-нибудь казахстанской нефти из новороссийской, они помогать вполне могут, путем того, что не принимают никаких ограничительных мер в отношении танкеров, которые можно назвать в кавычках теневого флота и обслуживают экспорт Каспийского трубопроводного консорциума из новороссийского. Вопрос еще и соблюдения этих санкций. Скажем, можно формально санкции не отменять, а просто менее тщательно их соблюдать. Вот можно сделать вид американским регуляторам, что они не знают, что это новый владелец. И таким образом легче использовать такое судно и меньше стоить фрахта. А в принципе, этот теневой флот, он скорее, грубо говоря, даже единый. Да? То есть это вот такой совокупность судовладельцев, которые готовы к рискованному бизнесу. Американцы все-таки пытаются удержать цены в разумных границах. То есть они могли же пойти по пути Европейского Союза, который периодически отлавливает какие-то танкеры, обменяет его в использовании правильного флага, ну и так далее. Американцы все-таки этого не делают, потому что если представить себе, американский флот начнет заниматься подобными сюжетами, с другой стороны, уменьшение стоимости фрахта на мировом рынке будет означать, что и цены на нефть могут немного снизиться, потому что сейчас высокие цены на нефть являются в том числе продуктом высокой стоимости фрахта. Если вот раньше стоимость транспортировки барреля нефти из Ближнего Востока куда-нибудь в Азию стоила там $2 за баррель, сейчас больше $20, рост в 10 раз.
6: Станислав Митрохович, фонд Нацэнергобезопасности. Акции Совкомфлота моментально выросли на 5,5% на новостях о том, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота. Растут еще и бумаги дальневосточного морского пароходства. Минобрнауки планирует ввести оплату за первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Это следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС. В настоящее время для зачисления в ВУЗ предоплата не требуется. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. А сейчас о том, что принесут промежуточные выборы в США. Мир или еще больше неопределенности. Какие планы обсуждают республиканцы и демократы, и почему российский рынок пока не спешит реагировать на мирные инициативы? Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
3: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: В преддверии промежуточных выборов в США, что демократы, что республиканцы вдруг
1: неожиданно, естественно, заговорили о мире. Партия Трампа снова пытается найти выход из конфликта, ну, имеется в виду конфликт на Украине, и вместе с Европой готовит новый мирный план. Среди предложений восстановления Украины при участии Всемирного банка и, естественно, корпорации BlackRock. Ну, а куда без нее? Гарантии безопасности и переговоры России с Европой. Отдельный блок касается экономической и энергетической интеграции России, Украины и Европы. Речь идет о возможном строительстве еще и трубопровода для поставок российских энергоресурсов и распределении доходов между Москвой и Киевом. И все это в условиях снятия, естественно, антироссийских санкций. Без этого Россия вообще не готова даже разговаривать. Но без договоренности по территориям весь этот хитроумный план выглядит достаточно шатко. Оттого российский рынок реагирует, скажем прямо, без особого энтузиазма. Впрочем, заработать можно и без ставок на мирные переговоры. Мы, например, решили сыграть на том, что уже работает на нашу экономику. Ну, в частности, на высоких ценах на нефть. И открыли шорт по доллару, рассчитывая на укрепление рубля. Ну, в общем-то, так и происходит. Демократы тем временем нацелились, ну, почему нет, на Иран тоже. Если они получат большинство в палате представителей, то обещают провести голосование за прекращение войны с Тегераном. Вот только на практике, даже если демократы и получат большинство в обеих палатах Конгресса, нижней палаты парламента США, Трамп, скорее всего, наложит вето на закон о прекращении войны с Ираном. А для его преодоления, как известно, нужны 2/3 голосов в обеих палатах. В одиночку демократам столько не набрать. Максимум они смогут заблокировать новые расходы на войну и пытаться сдержать эскалацию. Но новый Конгресс, как известно, начинает работать только 3 января 2027 года. Так что время для эскалации еще, в общем-то, есть и достаточно. Вывод. Кто бы ни победил на промежуточных выборах в США, я боюсь, мира нам это все не добавит. А вот неопределенности может стать еще больше.
7: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.

0: немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой, и это такое очень зрелище.
1: Яшар Неизбаев. По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся и в четверг.
2: Ситуация. Неформальный подход. Мы привыкли считать, что суды подходят к оценке доказательств формально. Все обстоятельства должны подтверждаться первичными документами, а нормы права должны быть достаточно очевидны. Но сегодня все чаще суды руководствуются при вынесении решений принципами разумности и добросовестности. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal. В 2020 году стороны заключили договор аренды помещения, но не согласовали ни срок, не цену аренды. Арендодатель обратился в суд, и тот признал договор незаключенным, взыскав с арендатора плату за фактическое пользование помещения. Собственнику этого оказалось мало. Он инициировал второй спор. Раз арендатор не подписал акт возврата помещения, значит, продолжал им пользоваться и, соответственно, должен платить. Нижестоящие суды с этим согласились и взыскали арендную плату за весь спорный период. Но Верховный суд занял другую позицию. Он отметил, что само по себе отсутствие акта не доказывает реальное использование помещения. Арендатор давно не вел никакой деятельности, у него не было ни сотрудников, ни активов, а собственник знал об этом и годами не предпринимал никаких мер по возврату своего имущества. Такое поведение суд признал неосмотрительным и отказал во взыскании. Это дело хороший пример того, как суды смотрят не на формальное отсутствие бумаги, а на реальные обстоятельства конкретного спора. Рекомендация. Любой юрист порекомендует оформлять все действия, претензии и запросы по договору письменно, желательно в нескольких экземплярах, с подписями и печатями обеих сторон и доказательствами направления другой стороне. Это самый надежный способ сохранить доказательства. Более гибкий вариант – переписка по электронной почте, если адреса сторон закреплены в самом договоре. Если нет, используйте почту с корпоративного домена. Так проще будет подтвердить, кто на самом деле был отправителем каждого письма.
3: Ситуация. На Бизнес FM. Наизусть. Вольтер. Вся древняя история не более чем вымысел, с которым все согласны. Наизусть. На Бизнес FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
4: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
3: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле не стали раскрывать, каким странам Россия готова поставлять дизель. Вряд ли стоит об этом говорить публично, тоже по понятным причинам, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа не принимает дизельную сделку между Россией и США, критикуя президента Дональда Трампа. Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны, заявил представитель Кремля. Он также указал, что сейчас высвобождаются достаточно большое количество дизеля, который начал поступать на мировые рынки. По его словам, это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации цен на топливо. российских граждан нет.

0: На задержанном Франции нефтяном танкере DF Peak. Однако, как заявил замглавы МИДа Александр Грушко, это нисколько не отменяет отношение Москвы к подобного рода пиратским действиям на морских коммуникациях. Это была цитата. По словам Грушко, это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные захватили нефтяной танкер в 450 морских милях от острова Реюньон в Индийском океане. По его словам, судно подозревается в плавании под фальшивым флагом и участии в незаконной перевозке топлива. У главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова проходит обыск. По данным источников РБК, в правоохранительных органах следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного весной. Телеграм-канал «База» утверждает, что речь идет о деле, связанном с незаконным использованием и хранением персональных данных. По этому же делу обвиняется находящийся под домашним арестом журналист «Новой газеты» Олег Ралдугин. «Новая газета» внесена в реестр иноагентов. Евросоюз обсуждает подключение Украины к программе защищенной спутниковой связи GovSatCom и рассчитывает расширить ее коммерческими мощностями в начале будущего года. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье на брифинге 14 октября, отвечая на вопрос об альтернативе американской связи Starlink для Киева. По его словам, программа объединяет существующие спутниковые мощности государств Евросоюза. Он отметил, что Европа располагает ресурсами, способными помочь Украине поддерживать связь. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Разморозить российские активы предложили США европейцам на встрече в Майами на прошлой неделе. Об этом сообщает сегодня Financial Times. Инициатива вызвала, впрочем, скепсис среди делегатов ЕС. Они идею отвергли, заявив, возврата активов в Москве не произойдет. Минцифры планирует обязать все смартфоны с 5G поддерживать российский криптографический алгоритм «Кузнечик». Как пишет РБК, предполагается, что требование это начнет действовать с 32 года, чтобы производителей было время на подготовку, насколько это реально. Самозанятые в больничный не верят. Прогноз поступления от добровольного страхования в следующем году сократили в 103 раза. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные социального фонда. А мы поговорили о причинах с самими самозанятыми. Подробнее в нашем эфире. Итак, США на переговорах в Майами предложили европейцам разморозить часть российских активов, узнал Financial Times. Спецпосланники Трампа Виткоф и Кушнер озвучили механизм перевода замороженных средств под управление структуры, подконтрольной Вашингтону. Европейцы решительно отвергли инициативу и прямо заявили, что возврат активов в Москве не произойдет. Как передает New York Times, Виткоф в какой-то момент покинул встречу с представителями Украины и Европы, чтобы присоединиться к телефонному разговору Путина и Трампа. Но что обсуждалось, издание не приводит, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Понятно, что американцы хотят быть операторами трат чужих денег, свои деньги инвестировать в такие сложные проекты, непростые территории они не собираются. Поэтому эта идея абсолютно не новая, она уже в Анкоридже обсуждалась. Я думаю, что вот эта формула Анкориджа, она в любом случае будет лежать в основе и нынешних обсуждений. Вот сейчас с легкой руки Washington Post все обсуждают другую версию, хотя большой вопрос в ее достоверности, но на самом деле она ведь тоже является одной из итераций формулы Анкориджа. И опять же, тут же мы видим вот эту идею инвестиционного фонда. Ну да, теперь это уже там под управлением BlackRock, но это уже детали, потому что суть остается той же, что на восстановление территорий, пострадавших в ходе военного конфликта, выделяются деньги из российских замороженных активов. Ну и опять же, российская сторона, судя по той информации, которая была после встречи встречи президентов в Анкоридже, она, в общем-то, не против была такой идеи. Там вопрос, на какие территории этот инвестфонд должен распространять свою деятельность. Идея была в том, что это могут быть как территории, которые останутся у Украины, так и территории, которые будут официально зафиксированы как часть Российской Федерации. Ключевая линия сопротивления – это европейцы. В настоящий момент Европейский Союз никакой разблокировки финансовых активов России совершенно не готов. Об этом, кстати, прямо заявила Урсула фон дер Ляйен и ряд еще европейских политиков. Более того, я не удивлюсь, если обратная история сейчас опять начнет активизироваться на тему, а нельзя ли использовать эти замороженные активы в интересах Украины, потому что Европе все сложнее выделять средства для Украины. А вот тут как бы под боком в замороженном виде лежат огромные деньги. Для Европы понятно, что финансовый вопрос является вторичным. То есть надо сначала, конечно, решить главную сюжетную линию территории гарантии безопасности, а потом уже переходить к финансовым историям. Я думаю, что у России подход такой же.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета Кремль, накануне обещал добиваться возврата активов всеми возможными усилиями и на всех направлениях, не преследовать причастных к конфискации через все доступные юридические механизмы. Минцифры хочет обязать производителей 5G-смартфонов поддерживать систему «Кузнечик». Это российский криптографический алгоритм, он применяется для защиты информации и входит в число отечественных криптографических стандартов. Требования планируют ввести в 32-м году, чтобы дать производителям время на адаптацию, пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры. Таких систем, как «Кузнечик», на рынке много. Каждый старается обязать производителя использовать именно свою технологию. На современных смартфонах какой-либо из подобных алгоритмов присутствует в любом случае, чтобы не допустить взлома и прослушивания звонков во время связи телефона с базовой станцией. Вот только Минцифры озаботились этим вопросом только сейчас, и у производителей с «Кузнечиком» могут возникнуть трудности, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
4: Сам по себе это алгоритм шифрования криптографический, то есть он предназначен для защищенного обмена информацией смартфона и базовой станции для шифровки трафика. И это, в общем, обычная история для сетей сотовой связи. То есть там и сейчас используются криптографические алгоритмы шифрования. Причем сразу много разных. То есть его в свое время разработали в Европе. Snow, есть американский АЭС известный, есть китайский. Как правило, чипы модема, который стоит в смартфоне и обеспечивает эту самую связь с базовой станцией, он поддерживает все эти алгоритмы, все три. А «Кузнечик» не поддерживает, потому что для того, чтобы это было возможно, нужно было вести соответствующую международную деятельность, подавать заявки и так далее. Этого никто не делал, видимо. Ну, или я не знаю, какие причины. Важен факт, что абсолютное большинство зарубежных модемов известных компаний, таких как, ну, не знаю, Qualcomm, там, Huawei, в них поддержки этого алгоритма нет. Чтобы это требование выполнить, каким-то образом производители смартфонов должны добавить эту поддержку. Причем даже не столько смартфонов, сколько микросхем. Кто-то, кто занимается микросхемами для смартфонов, платформами для смартфонов, он должен озаботиться добавлением российского алгоритма. И тонкость здесь вот в чем. Можно понимать это, вот, так сказать, пожелание как то, что этот алгоритм будет добавлен наряду с остальными, и можно будет по-прежнему использовать все. Или же подразумевается, что на сетях должны применяться смартфоны только с «Кузнечиком», и тогда как бы вот не получится больше использовать зарубежные аппараты, может быть, даже те, которые уже на руках. По этой теме нет ясности.
2: Алексей Бойко, M-Forum Analytics. Инициатива Минцифры касается смартфонов с поддержкой сетей 5G. Пока таких смартфонов в России не очень много, но к 32-му году они будут занимать большую часть рынка, продолжает аналитик IKS Consulting, руководитель телеком-практики Максим Саватин.
5: Это касается только сетей 5G, то есть это, по сути, сети, которые только начинают строиться, которые еще, можно сказать, в зачаточном состоянии в России, которые вот только практически в России работают там месяц, да, и то там в ограниченном режиме. 5G тоже достаточно такое понятие растянутое, то есть есть целый ряд диапазонов и смартфонов, которые там, последние годы активно возились по параллельному импорту, которые поддерживают, которые, наоборот, не поддерживают те частоты, которые будут как раз развиваться у нас, в том числе вот активно там, к 32-му году. То есть там отдельный диапазон, который принят как основной для развития в России. То есть, в принципе, основные вендоры, такие как Apple, Samsung, этот диапазон поддерживают своих смартфонов, но поскольку сейчас они официально на российском рынке фактически не присутствуют, то, условно говоря, активация этого протокола, да, этого диапазона частот, он зависит как раз от позиции этих вендоров. В 1932 году, наверное, эта проблема уже будет менее актуальна, и действительно, наверное, большая часть, подавляющая, я думаю, большинством, то есть мы говорим о десятках миллионов смартфонах, будет уже полностью поддерживать 5G, в том числе и вот тот российский диапазон, который мы будем развивать, потому что, в принципе, он есть и в международной как бы частотной категории, и, в принципе, как я уже говорил, ряд смартфонов китайских, например, уже его поддерживают, и уже сейчас ряд пользователей может даже сейчас уже пользоваться этими частотами, просто еще сетей пока достаточно мало. Но в любом случае, это, понятно, речь о десятках миллионов телефонов.
2: Максим Саватин и КС Консалтинг. В Минцифры подтвердили, что работа над документом продолжается, а 32-й год выбран, чтобы производители успели выпустить совместимые устройства. Как будут применять требования после этой даты к уже купленным телефонам, не уточняется. В министерстве отметили, что цель изменений – повысить безопасность и устойчивость сетей связи. Самозанятые не поверили в больничный прогноз поступления. Добровольного страхования самозанятых на больничный в следующем году сократили в 103 раза. А прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причина – низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год. На право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
1: «Бизнес говорит». Личный опыт.
6: Самозанятый Андрей из Москвы работает в такси.
7: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС или же на них полечиться или еще что-то сделать, потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
8: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
7: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
8: Условно говоря, если 35 тысяч.
7: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
6: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
9: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы страховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
6: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
10: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
2: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 15 октября в прокате драма «Любовь моя» с обладателем премии «Оскар» Хавьером Бардемом в главной роли. Режиссер предлагает главную роль в амбициозном проекте своей дочери, с которой не общался много лет, надеясь сблизиться и помочь ее карьере. Но старые обиды становятся испытанием для команды, когда съемки перерастают в эмоциональную схватку двух близких, но чужих людей. «Любовь моя» в кино с 15 октября. 18+. Валюты. Валюты. Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1. Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте bfm.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Маркетплейс цветов и подарков FlowWow запустил сервис для оптовых корпоративных закупок, сообщила Shoppers пресс-служба компании. Оптовыми считаются заказы с доставкой в разные города или регулярными поставками. В заявке нужно указать бюджет, сроки, город и описание заказа, а подобрать исполнителей помогут менеджеры FlowWow. Выполнять заказы смогут продавцы маркетплейса из более чем 1300 городов России и стран СНГ. Сейчас с платформой работают 2000 компаний, которые за первые полгода в полугодии 2026 года оформили 16 тысяч заказов. Anthropic сообщил инвесторам, что выручка в третьем квартале 2026 года выросла примерно на 50% по сравнению со вторым и достигла 16,8 миллиардов долларов, пишет Financial Times. Компания также заявила, что на каждый доллар, потраченный на вычислительные мощности, получила 1,7 доллара выручки. На встрече с инвесторами в Сан-Франциско Anthropic сообщила о достижении скорректированной прибыли за квартал. Компания готовится к выходу на IPO.
1: Арбитраж.
11: Генпрокуроры 8 штатов США подали в суд на OpenAI, обвинив компанию в причинении вреда детям, пишет NBC News. По утверждению истцов, чат-бот может подталкивать пользователей к суициду, давать опасные медицинские рекомендации и помогать причинять вред другим людям. Прокуроры требуют обязать OpenAI изменить принципы работы чат-GPT, усилить защиту пользователей и выплатить штрафы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок семь в Москве.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
13: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода. Это сказано в докладе Агентства стратегических инициатив. Поговорим не просто о репетиторах, а о самых известных репетиторах, блогерах, о том, как им удалось монетизировать свои знания и вообще, как за последние годы изменилась подготовка с репетиторами и, конечно, их заработки. Сегодня с нами Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер с несколькими сотнями тысяч подписчиков в соцсетях и, как указано на сайте, тренер, а не учитель по профильной математике онлайн-школы «Стобальный». Илья, добрый день.
14: Добрый день, здравствуйте, Наталья.
13: Илья, честно, при первой встрече я бы сначала приняла бы вас за тренера, а не за репетитора по математике, выпустившего 112 стобальников. Кстати, а почему тренер, а не учитель?
14: Когда я начинал репетиторствовать и вот со временем раскручивался все больше,
12: больше и больше. Я подумал, а как мне отличаться от моих коллег, от моих конкурентов? И придумал то, что на самом деле таил в себе очень давно. Я не классический учитель, не классический преподаватель. Мне очень нравится заряжать ребят энергией. Я воспринимаю вот этот экзамен, профильная математика, как не какой-то нудный предмет. Я воспринимаю это как результат, как, знаете, победить на соревнованиях. И мы тренируемся к нему, потому что он очень понятный. По этому экзамену ты точно знаешь, что тебе нужно, что тебе попадется. И если ты будешь делать определенного рода упражнения регулярно, осваивать новые элементы. Видите, как все просто классно ложится на идеологию тренерства, на идеологию подготовки к какому-то спортивному состязанию. Поэтому я на своих занятиях могу прийти в футболке, в майке, в спортивной повязке, и ребята видят, что это чуть-чуть весело, это чуть-чуть заряжает, это уже не так, как в школе, и из-за этого у них появляется заряд больше работать.
13: А можете коротко рассказать, вы сами как учитель, как репетитор начинали?
12: Я начинал сразу после школы, я выпустился и начал репетиторствовать, потому что просто хорошо знал математику, своими какими-то знакомыми, с ребятами, которые были меня на год младше, в моей же школе учились, либо со знакомыми семьи там. Конечно, я начинал как классический репетитор. В какой-то момент, когда я начал больше заниматься с ребятами, которые мои знакомые, мы там позволяли себе и похихикать на уроках, и даже там какие-то приколы, там мемы обсудить и так далее, я понимал, что с помощью этого у меня выстраивается лучше коннект с ребенком. Если он понимает, что я не учитель в школе, то он мне будет больше доверять. Я сначала пытался запустить курсы большие, делая из себя классического репетитора в рубашке, в костюме. Всегда такая заранее подготовленная речь, очень спокойная, без такого жесткого эмоционирования. И вот несколько раз я пытался запуститься только в 23-м. В конце у меня получилось 4-го раза, как раз-таки, когда я вот эти 3 попытки вести себя как классический репетитор отбросил и начал показывать то, какой я есть на самом деле. Такой энергичный, веселый, и тогда получилось.
13: Илья, я так понимаю, что вы получали педагогическое образование, но именно в школе не работали, да?
12: Я работал в частной школе, вел специальные элективы по профильной математике там.
13: Я вот почему про школу спросила, вот что вы наблюдаете среди других коллег? Многие ли на самом деле, занимаясь репетиторством, при этом все равно не уходят из школы, просто чтобы быть в теме методик? Проходят обучение ФИПИ, чтобы быть в тонкостях подготовки к ЕГЭ?
12: Подготовку экспертов от ФИПИ может пройти любой учитель, даже который уже не работает в школе. Например, я. Я прошел подготовку экспертов ФИПИ в прошлом году, в этом году тоже собираюсь повторить. Она каждый год чуть-чуть меняется, потому что экзамен чуть-чуть меняется, чуть меняются акценты составителей, поэтому подготовку лучше проходить каждый год, потому что прошлогодняя уже может быть не актуальна. Каждый человек, у которого есть либо профильное образование по предмету, то есть, например, профессиональный биолог, или ты закончил физфак МГУ, физфак СПбГУ, ты можешь преподавать физику без дополнительного педагогического образования в школе, так по закону у нас. Либо, если ты не закончил профильное образование, как я, например, я заканчивал СПбГТУ ЛТИ по специальности электроника и наноэлектроника. Поэтому я проходил переподготовку на преподавателя математики. А по поводу того, обязательно ли оставаться в школе, чтобы быть в теме, это хороший вопрос. Многим репетиторам просто они остаются в школе, потому что, ну, им нравится, или их работа это устраивает. И они в этой же школе могут найти себе учеников на элективные занятия.
13: Летом было исследование, что средний предлагаемый заработок репетиторов в Москве и в Подмосковье около 60 тысяч рублей. Как нам говорили участники рынка, что есть репетиторы, кто зарабатывает от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Это как раз уровень дохода блогера.
12: Могу рассказать, как я зарабатывал как репетитор. Сначала я зарабатывал очень мало. Наверное, 30 тысяч или 20 тысяч рублей в месяц. У меня тогда стоило занятие, я помню, 500 рублей в час. Потом я всегда проводил занятия не по часу, а по полтора. Я считал, что это более правильно. И, соответственно, получал за занятие там 750 рублей. Каждый год я поднимал цены. Сначала поднимал немножко, там, 500 рублей, 600 рублей в час. В какой-то момент я дошел до 2000 рублей в час. И даже, по-моему, до 2500 рублей в час. До того, как уйти в блогерство, именно вот когда я работал прям только частным репетитором, и все мои ученики были индивидуальными, я помню, что я в августе, это был август 23-го года, до того, как я начал снимать прям активное видео, я набрал себе так количество учеников, что по моим расчетам у меня выходило 300-350 тысяч рублей в месяц. Вот это вот уже на 6-й год моего преподавания индивидуальным репетитором. Возможно ли индивидуальному репетитору зарабатывать сильно больше? Да, на самом деле возможно. У меня были знакомые, это как бы не, тоже не секрет. Это секрет Полишинеля, что у каждого есть такие такие знакомые репетиторы, которые более опытные. Они работают там на богатые семьи, и они могут ставить цены еще больше. То есть кто-то ставит 5000 рублей в час, кто-то ставит 10 тысяч рублей в час, и все равно у него есть клиенты. То есть индивидуальный репетитор ставит 10 тысяч рублей в час, и у него там полная загрузка, и он зарабатывает под миллион. Просто вот как бы они наработали себе вот этот багаж сарафанного радио, который им приносит таких клиентов, которые готовы платить такие деньги. Но какие-то репетиторы зарабатывают, понятное дело, поменьше, особенно в регионах. А блогеры, конечно, зарабатывают побольше. Когда ты становишься блогером, ты можешь себе набирать не только индивидуальных учеников, но еще и мини-группы учеников. В мини-группах ученик платит поменьше. Например, не 2000 рублей в час, а 1000 рублей в час. Но зато он занимается не один, а там втроем, вчетвером. И, соответственно, ты уже за час, как репетитор, получаешь не 2, не 3, а 4000. Соответственно, твой час стал стоить дороже. И так можно поднимать суммы. И чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходят учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей. Это мои коллеги, которые ведут огромные курсы учеников.
13: Продавать именно группы или продавать, может быть, какой-то закрытый контент. Что выгоднее всего для блогера?
12: Глобально все зависит от того, насколько ты большой блогер. Если ты не очень большой блогер, и тебе сложно собрать большой курс, вот этот классический, который почти все онлайн-школы продают, тогда тебе выгоднее переходить на какие-то другие форматы, которые стоят дороже, но как бы там меньше будет людей, а ты по итогу заработаешь денег побольше. Про те же, например, мини-группы, про которые я говорил. Но в чем отличие курсов от мини-групп? Есть классический формат курса. Называется вебинарный курс. По сути, каждый урок — это стрим от преподавателя, прямой эфир, который он ведет. И ты вот за эти полтора часа очень много успеваешь рассказать как преподаватель. Еще этих вебинаров там в месяц ставят в среднем там 10-12. И, соответственно, прикиньте, вот 10-12 уроков очень наполненных, очень углубленных. В зависимости от того, какой мотивированный ученик, он может себе посмотреть, а это стоит там 6 тысяч рублей в месяц. Соответственно, это в какой-то степени дешевле и полезнее, чем заниматься с репетитором. Формат классный, но он не всем подходит. Он подходит тем, кто реально, особенно ребятам с регионов, которых нет особо финансовых средств, но они очень хотят подготовиться и с помощью ЕГЭ поступить в классный вуз. А кому он не подходит? Он не подходит ребятам, которые не особо мотивированы заниматься, которым, в принципе, пофиг на поступление на бюджет. Они понимают, что родители им, скорее всего, платное обучение оплатят. И они вот как раз-таки не идут обычно в онлайн-школы, они обычно идут к репетиторам, потому что все-таки у репетитора более индивидуальный подход. Когда ученик не так мотивирован, репетитор срабатывает лучше. Вот. Но выгоднее, конечно, с точки зрения блогера, репетитора, преподавать и продавать большой вебинарный курс.
13: Чисто на бесплатных видео реально подготовиться и хорошо сдать ЕГЭ?
12: Все зависит от мотивации ученика. Я всегда говорю, можно ли подготовиться бесплатно? Да, можно. Можно ли подготовиться бесплатно с нуля за полгода? Да, можно. И даже на самый высокий балл, на 90+, есть такие ребята. Просто вот все зависит от тебя. Если ты готов по 10 часов в день сидеть математикой заниматься, ты за 3 месяца подготовишься с нуля там, до высокого балла. И если ты не будешь там депрессировать, расстраиваться, будешь с рьяной энергией это делать, конечно, можно. Потому что бесплатного контента просто завались в интернете. Реально очень много.
13: Правда ли, что сейчас математиков и физиков на рынке репетиторов мало?
12: Да нет, я бы так не сказал. Репетиторов по каждому предмету хватает. Наверное, превалирующее большинство репетиторов по английскому, потому что они не только готовят к экзамену, а просто учат говорить. Это чуть-чуть другой момент. По другим предметам, ну, как бы, если рассматривать блогеров-репетиторов, всех хватает. А если рассматривать индивидуальных репетиторов, их очень много.
13: Спасибо. Теперь мы тоже в образовательной теме. Илья, спасибо за интересный разговор.
12: Наталья, не за что. Мне было очень приятно, что вы позвали.
13: Это был Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы 100-бальной. И разбирались мы в том, как быть суперуспешным на очень конкурентном рынке репетиторов.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Суть бизнеса заключается не в соблюдении формальностей, поиске выгоды практическом результате, получении прибыли, стремлении продать, коммерческой игре или чем-то еще. Бизнес – это прежде всего то, что вам не безразлично. Ричард Брэнсон – эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 13.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре на складе в подмосковном Подольске. Об этом сообщили РИА Новостям в пресс-службе регионального главка МЧС. Пожар в складском здании локализован на площади 2400 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Кремлю неизвестно о возможной разблокировке российских активов, которые обсуждают Вашингтон и Брюссель. Это вопросы, которые на повестке дня диалога американцев и европейцев, как утверждается в сообщениях СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что в Москве не знают, насколько эти сообщения достоверны. Ранее Financial Times сообщила, что США предложили Европе разморозить часть российских средств, заблокированных с 2022 года, и передать их под контроль Вашингтона. Инициатива связана с желанием вернуться к мирным переговорам. У главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова прошел обыск. Силовики нагрянули к нему домой. По данным телеграм-канала «База», оперативные мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконном использовании и хранении персональных данных, совершенных группой лиц. По этому делу обвиняется журналист издания Олег Ралдугин. Он находится под домашним арестом. В редакции сообщили, что обыск уже завершен. Соколова везут в Следственный комитет. К нему едет адвокат. Позже ТАСС сообщил, что главреда «Новой» уже привезли на допрос по делу об утечке личности данных. «Новая газета» внесена в реестр иноагентов. Продажи билетов на концерт «Наваи» в Москве, запланированный на 22 октября, приостановили на сайте ВК «Стадиум». При этом на Яндекс.Афише они еще доступны. Накануне российского рэпера «Наваи» Бакирова задержали в Казахстане после того, как при обысках на таможне у него обнаружили наркотики. Сегодня суд его арестовал. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Пожар возник на территории МПЗ в Рязани. В результате массированной атаки дронов сообщили власти региона. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина возобновляет атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. Ударов, по его словам, 3 дня не было. По желанию США в Кремле заявили на это, что Киев продолжает наносить удары по объектам российского энергосектора, тем самым вступая в противоречие с мирными усилиями США. Центробанк не станет снижать ключевую ставку на следующей неделе, считает бизнес-омбудсмен Александр Шохин. Он заявил ТАСС, что необходимо проанализировать, как предложенные в бюджетном пакете налоговые инновации скажутся на уровне инфляции. Раньше такие паузы регулятор уже практиковал. Белый дом думает над тем, чтобы ослабить санкции против теневого флота. Рейтер пишет, что власти США таким образом хотят снизить ставки фрахта. При этом в американском Минэнерго говорят, что послабления не помогут в перевозке российской нефти. Подробнее в нашем эфире. Итак, Украина заявила, что возобновляет удары по российским НПЗ. Запрет снят, с нас хватит, сказал Зеленский в интервью Financial Times. По его словам, Украина 3 дня выполняла пожелание Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. Зеленский при этом допустил, что Украина может отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для Патриот. Он сказал, что прекращение ударов по энергетике России также может только подтолкнуть США и Россию к заключению новых сделок и не исключил, что это будет соглашение по газу. Это многих удивило, поскольку Штаты сами крупнейшие экспортеры СПГ. Однако в статье использовано слово «газ», что может быть переведено как «бензин». На фоне заявления Зеленского ночью была масштабная атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Российская Минобороны заявила, что завод был атакован 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 70 беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков на территории НПЗ начался пожар. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает», с ним беседовал Игорь Ломакин.
14: Это перемирие, оно было мертворожденным, и, собственно говоря, стороны его понимали по-разному, и толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже на самом деле, и никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что Украина нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. И не пошли.
15: Но 3 пауза была, тем не менее.
14: 3 пауза была, потому что выжидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на это. Но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ. Как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
15: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
14: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запасы которого скопились, их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
15: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
14: И да, такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый, поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
15: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен. И очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
14: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется. Поскольку, сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких резких заявлений. Поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Старлинка.
15: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
14: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
2: Георгий Бофт, политолог. Сегодня днем Минобороны Украины сообщила, что работа Starshield для ВСУ восстановлена. Ведомство продолжает выяснять причины вчерашних ограничений. В Кремле заявили, что, нанося удары по НПЗ, Украина вступает в противоречие с мирными инициативами США. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектом, тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями американских переговорщиков, отметил Песков. Ранее Александр Новак сообщал об атаках на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях. По другим темам, РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в правительство, узнали в «Ведомости». В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин. Но мы поговорили с членом правления РСПП Игорем Юргенсом. Он отказался комментировать сам факт письма, но высказал свое мнение.
16: Я, как член правления РСПП, безусловно, поддерживаю позицию этой организации по любому смягчению, облегчению налогового бремени. Тот факт, что лет 5 подряд власти говорят о том, что на бизнес не будет увеличиваться, то, что только бизнес и спасает экономику России, это уже, так сказать, общее место. Однако, любыми способами налоги, сборы, косвенные и прямые повышаются постепенно, и понятно почему, да, бюджет дефицитный, на СВО уходит много денег, военно-промышленный комплекс просит еще больше. И все это говорит только о том, что любые просьбы РСПП, любые воззвания деловой России и опоры о том, что облегчите, смягчите, все это закончится ничем, потому что финансовые власти, фискальные власти, безусловно, поставлены перед невозможной задачей сократить дефицит. Поэтому, ну, можно воззывать, можно делать хорошие и умные предложения. Результат будет, с моей точки зрения, отрицательный. Точечно можно и поработать с пассивами, с активами, можно поиграть с различными родами инструментов, которые якобы будут стимулировать инвестиции. Однако, если вы взглянете на то, сколько денег лежит на депозитах и почему же они не работают на инвестиции, а это превышает вообще-то многократно наш бюджет, то вы поймете, что экономика ожиданий, которые все сейчас негативные в основном, да, экономика ожиданий не сможет реализовать идею о том, чтобы пассивы превратились в инвестиции.
2: Игорь Юргенс, член правления РСПП. Механическое объединение налогов на инвестиции в единую пассивную базу говорит о том, что государство рассматривает инвестдоходы практически как текущие доходы населения, а это никак не стимулирует инвестиционную деятельность, продолжает профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
17: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь, и это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время получать доход государства с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF-ов, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF создается для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов, фактически действительно, прав Шохин, это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты. Разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF-а этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то в принципе это справедливо. Доходы растут, ну росли, по крайней мере, достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
18: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что, вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
17: Я знаю, что дискуссия дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится. Хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого как бы уже достаточно технического характера.
2: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
19: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+. Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bleed them white. В очень приблизительном буквальном переводе «обескровить их добела». В одной из версий это выражение появилось во время Первой мировой войны. В 1916 году немецкий фельдмаршал Эрих фон Фалькенхайн вел свои войска на Лотарингию, чтобы уничтожить французские дивизии, укрепившиеся в окрестностях Вердена. По замыслу фельдмаршала, столь крупное поражение вынудило бы Францию капитулировать, что должно было ослабить весь военный потенциал Антанты. Свою стратегию немецкий военачальник назвал по-английски «bleed them white», или «пустить им кровь». Битва при Вердене завершилась для немцев бесславно. А выражение «bleed them white» существует по сей день и используется в основном в значении «истощить кого-либо морально и материально», «выкачать деньги». Срочные переводы на «Бизнес ФМ».
22: У спроса. Цены на высокобюджетное жилье приблизились к пику, и покупатели заняли выжидательную позицию. На фоне снижения спроса объем предложения вырос на 28%. При этом застройщики продолжают выводить на рынок новые проекты, начатые в период высокого спроса в 2022-2024 году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
2: 9 градусов сейчас, столица, к вечеру. Синоптики обещают плюс 8 до конца дня без осадков. Завтра потеплеет до 16 градусов. Возможно, даже будет солнце. Суббота-воскресенье 15-16. Тепла и тоже без осадков. 14-16 в Москве. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Как стало известно агентству Рейтер, переговоры касаются возможного разрешения перевозить легальную, то есть не находящуюся под санкциями Вашингтона нефть и нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. Компаниям для этого придется получить одобрение американского Минфина, а цель меры – увеличить вывоз сырья и топлива из Мексиканского залива и также снизить стоимость фрахта танкеров. Рекордные ставки фрахта действительно бьют по самой Америке. Bloomberg ранее писал, что маршрут США-Китай в стоимости вырос 8 раз к прошлому году и сейчас обходится $80 миллионов. Агентство сравнивало такие цены с запуском ракеты Falcon 9 от Маска за $74 миллиона, то есть перевозка нефти обходится дороже космического пуска. Минэнерго при этом настаивает, российскую нефть послабления не коснутся. Эксперт аналитической компании Energy Aspects относится скептически. Подсанкционные танкеры плохо обслуживаются, а страховщики все равно связаны правилами ЕС в Великобритании, так что дефицит флота это вряд ли закроют и цены на перевозку не снизят, комментирует ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
3: Это как бы одно большое сообщество, которое может обслуживать и российскую нефть, и иранскую, и какую угодно еще. В зависимости от того, сколько им обещают прибыли и сколько они готовы сами рискнуть. Американские могут теоретически постараться убрать из санкционных списков, из СДН списка, те танкеры, которые в последнее время были связаны, например, с перевозкой нефти на Ближнем Востоке. То есть дать им стимул того, чтобы еще они активнее занимались ближневосточными делами. Американцы вряд ли будут помогать экспорту из новороссийской, имею в виду российской нефти. А вот экспорту из какой-нибудь казахстанской нефти из новороссийской, они помогать вполне могут, путем того, что не принимают никаких ограничительных мер в отношении танкеров, которые можно назвать в кавычках теневого флота и обслуживают экспорт Каспийского трубопроводного консорциума из новороссийска. Вопрос еще и соблюдения этих санкций. Скажем, можно формально санкции не отменять, а просто менее тщательно их соблюдать. Вот можно сделать вид американским регуляторам, что они не знают, что земной владелец. И таким образом легче использовать такое судно и меньше стоимость фрахта. А в принципе, этот теневой флот, он скорее, грубо говоря, даже единый. Да? То есть это такой совокупность судовладельцев, которые готовы к рискованному бизнесу. Американцы все-таки пытаются удержать цены в огромных границах. То есть они могли же пойти по пути Европейского Союза, который периодически отлавливает какие-то танкеры, обменяют его в использовании неправильного флага, ну и так далее. Американцы все-таки этого не делают, потому что если представить себе, американский флот начнет заниматься подобным сюжетом. С другой стороны, уменьшение стоимости фрахта на мировом рынке будет означать, что и цены на нефть могут немного снизиться, потому что сейчас высокие цены на нефть являются в том числе продуктом высокой стоимости фрахта. Если вот раньше стоимость транспортировки барреля нефти из Ближнего Востока куда-нибудь в Азию стоила там $2 за баррель, сейчас больше $20, раз в 10 раз.
2: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. Акции Совкомфлота моментально выросли на 5,5% на новостях о том, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота. Растут и бумаги дальневосточного морского пароходства. Выдачу лицензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что около 350 таких вузов лишь имитируют образование, а частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Продолжит тему Олеся Савоськина.
4: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко критиковала нынешний порядок.
5: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
4: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных российских виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Минобрнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
7: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
4: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. Вуз может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
8: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственным вузом, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозе для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается. И несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
4: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
9: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые

0: происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ешар Низбаев.
1: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью. И все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой, и это такое очень зрелище.
0: Ешар Низбаев. По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, продолжатся и в четверг.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: В слякотную погоду хочется к солнцу, ну или, по крайней мере, солнечной еды, узбекской, например. Двойная порция витамина D – это узбекская еда в Дубае, где официально начался туристический сезон. Впрочем, можно крутануть колесо в другую сторону и получить ресторан узбекской кухни из Дубая в Москве. Имя его – Грандзор. Официальное открытие на следующей неделе, но хорошего плова можно поесть и сейчас. В Дубае плов едят не только в Зор, но и, например, в ресторане Сана на территории Мадина Джумейра. С этой недели по воскресенье там, кстати, действуют бранчи в формате шеринг-меню на двоих для тех, кто любит пробовать блюда из тарелок друг друга. Тем, кто, как и я, проводит осень в Москве, стоит напомнить про 75-летие ресторана «Узбекистан» на Неглинной, которое будет шумно и сытно отмечаться аж 4 дня, с 20 по 23 октября включительно. В честь празднования Узбекистан ввел специальное ретро-меню, в которое вошли блюда по рецептам 1951 года и которые будут доступны гостям по 75 рублей за порцию. Среди них, например, сытный лагман, салат «Узбекистан» и торт «Славянка», за которым в советской Москве выстраивались очереди, нежные бисквит с кремом со вкусом халвы. Кроме этого, обещана живая музыка, танцы живота, узбекские фрукты и сладости. А я люблю салат «Ташкент» с зеленой редькой и отварной говядиной, рецепт которого, похоже, тоже родился в московском ресторане «Узбекистан». С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 14.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Второй за сутки танкер загорелся в Черном море у берегов Румынии на фоне регулярных воздушных тревог из-за беспилотников. Судно под флагом Сан-Марино запросило помощи вблизи города Сулина. К нему уже направился спасательный экипаж. 8 из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал DJ24 со ссылкой на румынское агентство по спасению на море. По предварительным данным, судно перевозит химические вещества. Причина возгорания пока официально не установлено, не исключается удар беспилотника. В среду вечером также близ Сулины загорелся танкер под флагом Коморских островов. Никто не пострадал. Минобороны Румынии заявила о нарушении воздушного пространства беспилотниками. Вечером 14 октября ночью в небо поднимали боевые самолеты после обнаружения дронов близ Сулины и острова Змеиный. Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова привезли в Следственный комитет. Связь с ним пропала сегодня около 12 часов, сообщили в издании. В это время он должен был прийти на редакционную планерку в московский офис. Телефоны Соколова были выключены дома. У журналиста прошел обыск. Он связан с делом о незаконном использовании и хранении персональных данных, совершенных группой лиц, по которому обвиняют находящегося под домашним арестом журналиста «Новой газеты» Олега Ралдугина. «Новая газета» внесена в реестр иноагентов. Операторы связи «Большой четверки» предоставили крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам россиянам. Накануне Минцифра

0: цифрой попросила операторов не блокировать звонки банков до начала ноября. Газета «Ведомости» писала, что дозваниваемость компаний после подключения обязательной маркировки телефонных звонков в среднем выросла до 80-85% в сентябре против 40-50% в июне-августе прошлого года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Разморозить российские активы предложили США европейцам на встрече в Майами на прошлой неделе. Об этом сообщает сегодня Financial Times. Инициатива вызвала скепсис среди делегатов ЕС. Они идею отвергли, заявили, что возврата активов в Москве не произойдет. Минцифры планируют обязать все смартфоны с 5G поддерживать российский криптографический алгоритм «Кузнечик». Как пишет РБК, предполагается, что требование начнет действовать с 2032 года, чтобы у производителей было время на подготовку. Насколько это реально? Самозанятые в больничные не верят. Прогноз поступления добровольного страхования в следующем году сократили в 103 раза, пишет «Известия» со ссылкой на данные социального фонда. Мы поговорили о причинах с самозанятыми подробнее в нашем эфире. США на переговорах в Майами предложили европейцам разморозить часть российских активов, узнал Financial Times. Спецпосланники Трампа Уит и Кушнер озвучили механизм перевода замороженных средств под управление структуры, подконтрольной Вашингтону. Европейцы решительно отвергли инициативу и прямо заявили, что возврата активов в Москве не произойдет. Как передает Нью-Йорк Таймс, Уитков в какой-то момент покинул эту встречу с представителями Украины и Европы, чтобы присоединиться к телефонному разговору Путина и Трампа. Но что обсуждалось, издание не приводит, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Понятно, что американцы хотят быть операторами трат чужих денег, свои деньги инвестировать в такие сложные проекты, непростые территории они не собираются. Поэтому эта идея абсолютно не новая, она уже в Анкоридже обсуждалась. Я думаю, что вот эта формула Анкориджа, она в любом случае будет лежать в основе и нынешних обсуждений. Вот сейчас с легкой руки Washington Post все обсуждают другую версию, хотя большой вопрос в ее достоверности, но на самом деле она ведь тоже является одной из итераций формулы Анкориджа. И опять же, тут же мы видим вот эту идею инвестиционного фонда. Ну да, теперь это уже там под управлением BlackRock, но это уже детали, потому что суть остается той же, что на восстановление территорий, пострадавших в ходе военного конфликта, выделяются деньги из российских замороженных активов. Ну и опять же, российская сторона, судя по той информации, которая была после встречи президентов в Анкоридже, она, в общем-то, не против была такой идеи. Там вопрос, на какие территории этот инвестфонд должен распространять свою деятельность. Идея была в том, что это могут быть как территории, которые останутся у Украины, так и территории, которые будут официально зафиксированы как часть Российской Федерации. Ключевая линия сопротивления – это европейцы. В настоящий момент Европейский Союз никакой разблокировки финансовых активов России совершенно не готов. Об этом, кстати, прямо заявила Урсула фон дер Ляйен и ряд еще европейских политиков. Более того, я не удивлюсь, если обратная история сейчас опять начнет активизироваться на тему, а нельзя ли использовать эти замороженные активы в интересах Украины, потому что Европе все сложнее выделять средства для Украины. А вот тут как бы под боком в замороженном виде лежат огромные деньги. Для Европы понятно, что финансовый вопрос является вторичным. То есть надо сначала, конечно, решить главную сюжетную линию территории гарантии безопасности, а потом уже переходить к финансовым историям. Я думаю, что у России подход такой же.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Кремль накануне обещал добиваться возврата активов всеми возможными усилиями на всех направлениях и преследовать причастных к конфискации через все доступные юридические механизмы. Минцифры хочет обязать производителей 5G-смартфонов поддерживать систему «Кузнечик». Это российский криптографический алгоритм. Применяется он для защиты информации. Входит в число отечественных криптографических стандартов. Требования планируют ввести к 2032 году, чтобы дать производителям время на адаптацию, пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры. Таких систем, как Кузнечик, на рынке много. Каждый старается обязать производителя использовать именно свою технологию. На современных смартфонах какой-либо из подобных алгоритмов присутствует в любом случае, чтобы не допустить взлома и прослушивания звонков во время связи телефона с базовой станцией. Вот только Минцифры озаботились этим вопросом только сейчас, и у производителей с Кузнечиком могут возникнуть трудности, говорит аналитик агентства «Информ Аналитикс» Алексей Бойко.
4: Сам по себе это алгоритм шифрования криптографический, то есть он предназначен для защищенного обмена информацией смартфона и базовой станции для шифровки трафика. И это, в общем, обычная история для сетей сотовой связи. То есть там и сейчас используются криптографические алгоритмы шифрования. Причем сразу много разных. То есть его в свое время разработали в Европе. Snow, есть американский АЭС известный, есть китайский. Как правило, чипы модема, который стоит в смартфоне и обеспечивает эту самую связь с базовой станцией, он поддерживает все эти алгоритмы, все три. А Кузнечик не поддерживает, потому что для того, чтобы это было возможно, нужно было вести соответствующую международную деятельность, подавать заявки и так далее. Этого никто не делал, видимо. Ну или я не знаю, какие причины. Важен факт, что абсолютное большинство зарубежных модемов известных компаний, таких как, ну, не знаю, Qualcomm, там, Huawei, в них поддержки этого алгоритма нет. Чтобы это требование выполнить, каким-то образом производители смартфонов должны добавить эту поддержку. Причем даже не столько смартфонов, сколько микросхем. Кто-то, кто занимается микросхемами для смартфонов, платформами для смартфонов, он должен озаботиться добавлением российского алгоритма. И тонкость здесь вот в чем. Можно понимать это, вот, так сказать, пожелание как то, что этот алгоритм будет добавлен наряду с остальными, и можно будет по-прежнему использовать все. Или же подразумевается, что на сетях должны применяться смартфоны только с Кузнечиком, и тогда как бы вот не получится больше использовать зарубежные аппараты, может быть, даже те, которые уже на руках. По этой теме нет ясности.
2: Алексей Бойко, Информ Аналитикс. Инициатива Минцифры касается смартфонов с поддержкой сетей 5G. Пока таких смартфонов в России не очень много, но к 2032 году они будут занимать большую часть рынка, продолжает аналитик IKS Consulting, руководитель телеком-практики Максим Саватин.
5: Это касается только сетей 5G, то есть это, по сути, сети, которые только начинают строиться, которые еще, ну, можно сказать, в зачаточном состоянии в России, которые вот только практически в России работают там месяц, да, и то там в ограниченном режиме. 5G тоже достаточно такое понятие растянутое, то есть есть целый ряд диапазонов и смартфонов, которые там последние годы активно возились по параллельному импорту, которые наоборот не поддерживают те частоты, которые будут как раз развиваться у нас, в том числе вот активно там к 32-му году. То есть там отдельный диапазон, который принят как основной для развития в России. То есть, в принципе, основные вендоры, такие как Apple, Samsung, этот диапазон поддерживают своих смартфонов, но поскольку сейчас они официально на российском рынке фактически не присутствуют, то, условно говоря, активация этого протокола, да, этого диапазона частот, он зависит как раз от позиции этих вендоров. В 2032 году, наверное, эта проблема уже будет менее актуальна, и действительно, наверное, большая часть, подавляющая, я думаю, большинством, то есть мы говорим о десятках миллионов смартфонах, будет уже полностью поддерживать 5G, в том числе и вот тот российский диапазон, который мы будем развивать, потому что, в принципе, он есть и в международной как бы частотной категории, и, в принципе, как я уже говорю, ряд смартфонов китайских, например, уже его поддерживают, и уже сейчас ряд пользователей может даже сейчас уже пользоваться этими частотами, просто еще сетей пока достаточно мало. Но в любом случае, это, понятно, речь о десятках миллионов телефонов.
2: Максим Саватин, IKS Consulting. Минцифры подтвердили, что работа над документом продолжается, а 32-й год выбран, чтобы производители успели выпустить совместимые устройства. Самозанятые не поверили в больничный прогноз поступления добровольного страхования. Самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные социального фонда. На причины низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер об этом.
1: «Бизнес говорит». Личный опыт.
6: Самозанятый Андрей из Москвы. Работает в такси.
7: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС. Или же на них полечиться, или еще что-то сделать. Потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
8: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
7: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
8: Условно говоря, если 35 тысяч...
7: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
6: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
9: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы страховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
6: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
10: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
12: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: «Лента» примеряет ресторанный формат. Сеть ищет новый способ вернуть покупателя в гипермаркеты, узнали «Известия». Ритейлер может открыть рестораны либо через партнерство с крупным холдингом, либо через собственное направление с формированием команды. Опыт у «Ленты» уже был. 3 года назад бренд открыл «Ленту Фреш Ресторан» на 120 мест в петербургском гипермаркете. Но масштабировать формат не стал, не смог придумать, как выгодно тиражировать его в регионах. Эксперты отмечают, что общепит дает сетям не только дополнительную выручку, но и стимулирует продажи в торговых залах. Квартальная выручка «Антропик» увеличилась на 50%, почти до 70 миллиардов долларов в преддверии IPO. Как пишет Bloomberg, хотя рост показателей компании год к году впечатляет, по сравнению с предыдущим кварталом он замедлился. Ожидается, что «Антропик» выйдет на биржу в ноябре, и ее IPO может побить рекорд SpaceX.
1: Сделки.
2: Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers. По данным Bloomberg, швейцарская Richemont и ювелирный ритейлер Signet ведут переговоры о вступлении в консорциум, который покупает De Beers у Anglo American. Сделка оценивается в $1 миллиард. Для Richemont это шанс взять под контроль ключевое звено поставок, как раз когда алмазный рынок выбирается из кризиса, вызванного падением спроса в Китае и популярностью синтетических камней. Переговоры продвинулись далеко, но гарантий, что компании войдут в консорциум, пока нет, подчеркивает агентство. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода. Это сказано в докладе Агентства стратегических инициатив. Поговорим не просто о репетиторах, а о самых известных репетиторах, блогерах. О том, как им удалось монетизировать свои знания и вообще, как за последние годы изменилась подготовка с репетиторами и, конечно, их заработки. Сегодня с нами Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер с несколькими сотнями тысяч подписчиков в соцсетях и, как указано на сайте, тренер, а не учитель по профильной математике онлайн-школы «Стобальный». Илья, добрый день.
4: Добрый день, здравствуйте, Наталья.
3: Илья, честно, при первой встрече я бы сначала приняла бы вас за тренера, а не за репетитора по математике, выпустившего 112 стобальников. Кстати, а почему тренер, а не учитель?
4: Когда я начинал репетиторствовать и вот со временем раскручивался все больше и больше, я подумал, а как мне отличаться от моих коллег, от моих конкурентов? И придумал то, что на самом деле таил в себе очень давно. Я не классический учитель, не классический преподаватель. Мне очень нравится заряжать ребят энергией. Я воспринимаю вот этот экзамен, профильная математика, как не какой-то нудный предмет. Я воспринимаю это как результат, как, знаете, победить на соревнованиях. И мы тренируемся к нему, потому что он очень понятный. По этому экзамену ты точно знаешь, что тебе нужно, что тебе попадется. И если ты будешь делать определенного рода упражнения регулярно, осваивать новые элементы. Видите, как все просто классно ложится на идеологию тренерства, на идеологию подготовки к какому-то спортивному состязанию. Поэтому я на своих занятиях могу прийти в футболке, в майке, в спортивной повязке, и ребята видят, что это чуть-чуть весело, это чуть-чуть заряжает, это уже не так, как в школе, и из-за этого у них появляется заряд больше работать.
3: А можете коротко рассказать, вы сами как учитель, как репетитор начинали?
4: Я начинал сразу после школы, я выпустился и начал репетиторствовать, потому что просто хорошо знал математику, своими какими-то знакомыми, с ребятами, которые были меня на год младше, в моей же школе учились, либо со знакомыми семьи там. Конечно, я начинал как классический репетитор. В какой-то момент, когда я начал больше заниматься с ребятами, которые мои знакомые, мы там позволяли себе и похихикать на уроках, и даже там какие-то приколы, там мемы обсудить и так далее. Я понимал, что с помощью этого у меня выстраивается лучше коннект с ребенком. Если он понимает, что я не учитель в школе, то он мне будет больше доверять. Я сначала пытался запустить курсы большие, делая из себя классического репетитора в рубашке, в костюме. Всегда такая заранее подготовленная речь, очень спокойная, без такого жесткого эмоционирования. И вот несколько раз я пытался запуститься только в 23-м. В конце у меня получилось с 4-го раза, как раз-таки, когда я вот эти 3 попытки вести себя как классический репетитор отбросил и начал показывать то, какой я есть на самом деле. Такой энергичный, веселый, и тогда получилось.
3: Илья, я так понимаю, что вы получали педагогическое образование, но именно в школе не работали, да?
4: Я работал частной школе, вел специальные элективы полупрофильной математики там.
3: Я вот почему про школу спросила, вот что вы наблюдаете среди других коллег? Многие ли, на самом деле, занимаясь репетиторством, при этом все равно не уходят из школы, просто чтобы быть в теме методик? Проходят обучение ФИПИ, чтобы быть в тонкостях подготовки к ЕГЭ.
4: Подготовку экспертов от ФИПИ может пройти любой учитель, даже который уже не работает в школе. Например, я. Я прошел подготовку экспертов ФИПИ в прошлом году, в этом году тоже собираюсь повторить. Она каждый год чуть-чуть меняется, потому что экзамен чуть-чуть меняется, чуть меняются акценты составителей, поэтому подготовку лучше проходить каждый год, потому что прошлогодняя уже может быть не актуальна. Каждый человек, у которого есть либо профильное образование по предмету, то есть, например, профессиональный биолог, или ты закончил физфак МГУ, физфак СПбГУ, ты можешь преподавать физику без дополнительного педагогического образования в школе, так по закону у нас. Либо, если ты не закончил профильное образование, как я, например, я заканчивал СПбГТУ ЛТИ по специальности электроника и наноэлектроника, поэтому я проходил переподготовку на преподавателя математики. А по поводу того, обязательно ли оставаться в школе, чтобы быть в теме, это хороший вопрос. Многим репетиторам просто они остаются в школе, потому что, ну, им нравится, или их работа это устраивает, и они в этой же школе могут найти себе учеников на элективные занятия.
3: Летом было исследование, что средний предлагаемый заработок репетиторов в Москве и в Подмосковье около 60 тысяч рублей. Как нам говорили участники рынка, что есть репетиторы, кто зарабатывает от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Это как раз уровень дохода блогера.
4: Могу рассказать, как я зарабатывал как репетитор. Сначала я зарабатывал очень мало. Наверное, 30 тысяч или 20 тысяч рублей в месяц. У меня тогда стоило занятие, я помню, 500 рублей в час. Потом я всегда проводил занятия не по часу, а по полтора. Я считал, что это более правильно. И, соответственно, получал за занятие там 750 рублей. Каждый год я поднимал цены. Сначала поднимал немножко, там, 500 рублей, 600 рублей в час. В какой-то момент я дошел до 2000 рублей в час. И даже, по-моему, до 2500 рублей в час. До того, как уйти в блогерство, именно вот когда я работал прям только частным репетитором, и все мои ученики были индивидуальными, я помню, что я в августе, это был август 23-го года, до того, как я начал снимать прям активное видео, я набрал себе так количество учеников, что по моим расчетам у меня выходило 300-350 тысяч рублей в месяц. Вот это вот уже на 6-й год моего преподавания индивидуальным репетитором. Возможно ли индивидуальному репетитору зарабатывать сильно больше? Да, на самом деле возможно. У меня были знакомые, это как бы не, тоже не секрет. Это секрет Полишинеля, что у каждого есть такие знакомые репетиторы, которые более опытные. Они работают там на богатые семьи, и они могут ставить цены еще больше. То есть кто-то ставит 5 тысяч рублей в час, кто-то ставит 10 тысяч рублей в час, и все равно у него есть клиенты. То есть индивидуальный репетитор ставит 10 тысяч рублей в час, и у него там полная загрузка, и он зарабатывает под миллион. Просто вот как бы они наработали себе вот этот багаж сарафанного радио, который им приносит таких клиентов, которые готовы платить такие деньги. Но какие-то репетиторы зарабатывают, понятное дело, поменьше, особенно в регионах. А блогеры, конечно, зарабатывают побольше. Когда ты становишься блогером, ты можешь себе набирать не только индивидуальных учеников, но еще и мини-группы учеников. В мини-группах ученик платит поменьше. Например, не 2000 рублей в час, а 1000 рублей в час. Но зато он занимается не один, а там втроем, вчетвером. И, соответственно, ты уже за час, как репетитор, получаешь не 2, не 3, а 4000. Соответственно, твой час стал стоить дороже. И так можно поднимать суммы. И чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходит учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей. Это мои коллеги, которые ведут огромные курсы учеников.
3: Продавать именно группы или продавать, может быть, какой-то закрытый контент. Что выгоднее всего для блогера?
4: Глобально все зависит от того, насколько ты большой блогер. Если ты не очень большой блогер, и тебе сложно собрать большой курс, вот этот классический, который почти все онлайн-школы продают, тогда тебе выгоднее переходить на какие-то другие форматы, которые стоят дороже, но как бы там меньше будет людей, а ты по итогу заработаешь денег побольше. Про те же, например, мини-группы, про которые я говорил. Но в чем отличие курсов от мини-групп? Есть классический формат курса. Называется вебинарный курс. По сути, каждый урок — это стрим от преподавателя, прямой эфир, который он ведет. И ты вот за эти полтора часа очень много успеваешь рассказать как преподаватель. Ты еще этих вебинаров там в месяц ставят в среднем там 10-12. И, соответственно, прикиньте, вот 10-12 уроков очень наполненных, очень углубленных. В зависимости от того, какой мотивированный ученик, он может себе посмотреть, а это стоит там 6 тысяч рублей в месяц. Соответственно, это в какой-то степени дешевле и полезнее, чем заниматься с репетитором. Формат классный, но он не всем подходит. Он подходит тем, кто реально, особенно ребятам с регионов, которые которых нет особо финансовых средств, но они очень хотят подготовиться и с помощью ЕГЭ поступить в классный вуз. А кому он не подходит? Он не подходит ребятам, которые не особо мотивированы заниматься, которым, в принципе, пофиг на поступление на бюджет. Они понимают, что родители им, скорее всего, платное обучение оплатят. И они вот как раз-таки не идут обычно в онлайн-школы, они обычно идут к репетиторам, потому что все-таки у репетитора более индивидуальный подход. Когда ученик не так мотивирован, репетитор срабатывает лучше. Вот. Но выгоднее, конечно, с точки зрения блогера, репетитора, преподавать и продавать большой вебинарный курс.
3: А чисто на бесплатных видео реально подготовиться и хорошо сдать ЕГЭ?
4: Все зависит от мотивации ученика. Я всегда говорю, можно ли подготовиться бесплатно? Да, можно. Можно ли подготовиться бесплатно с нуля за полгода? Да, можно. И даже на самый высокий балл, на 90+, есть такие ребята. Просто вот все зависит от тебя. Если ты готов по 10 часов в день сидеть математикой заниматься, ты за 3 месяца подготовишься с нуля там до высокого балла. И если ты не будешь там депрессировать, расстраиваться, будешь с рьяной энергией это делать, конечно, можно. Потому что бесплатного контента просто завались в интернете. Реально очень много.
3: Правда ли, что сейчас математиков и физиков на рынке репетиторов мало?
4: Да нет, я бы так не сказал. Репетиторов по каждому предмету хватает. Наверное, превалирующее большинство репетиторов по английскому, потому что они не только готовят к экзамену, а просто учат говорить. Это чуть-чуть другой момент. По другим предметам, ну, как бы, если рассматривать блогеров-репетиторов, всех хватает. А если рассматривать индивидуальных репетиторов, их очень много.
3: Спасибо. Теперь мы тоже в образовательной теме. Илья, спасибо за интересный разговор.
4: Наталья, не за что. Мне было очень приятно, что вы позвали.
3: Это был Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы 100-бальной. И разбирались мы в том, как быть суперуспешным на очень конкурентном рынке репетиторов.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
5: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Слова, проверенные делом.
8: Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
7: Слова, проверенные делом. На Business FM.
9: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
10: Цифровые технологии меняют российскую сельхозтехнику. Современным автомобилем, оснащенным умными системами, уже никого не удивишь. Они стали стандартом де-факто много лет назад. На тракторы и комбайны тоже ставят подобное оборудование, но более продвинутое. Цифра помогает строить маршруты и определять местоположение сельхозтехники, отслеживать в режиме реального времени ее техническое состояние, контролировать расход топлива. А еще умные сервисы необходимы для беспилотной наземной техники, которую используют аграрии. Отечественные решения в этой области повышают уровень технологической независимости АПК, что является ключевым показателем национального проекта «Продовольственная безопасность». В России умные сервисы на базе госсистемы «Эроглонасс» для беспилотного транспорта разрабатывает АУ «Глонасс». Такие решения уже используются в российском АПК. Недавно компания успешно запустила систему навигации для агротехники, работающую без спутниковых сигналов. О цифровизации сельхозтехники рассказывают рассказывает директор Центра беспилотных технологий и робототехники АО «ГЛОНАСС» Михаил Курт.
11: Оснащение сельхозмашин системами, которые позволяют собирать все данные о эксплуатации машины. Системы телеметрии, так называемые. Такой цифровой двойник, который дает полную информацию о работе машины на полях.
12: По нашим предварительным оценкам, порядка 80% техники, которая уже сейчас находится в эксплуатации, уже цифровизирована. Если взять общую статистику, что в России аграрной техники около 600 тысяч, то объем можете себе представить. Это почти 500 000 единиц техники. Активно внедряются в агросектор еще системы автоматизации и роботизации, которые позволяют часть функций у человека забрать, получая прямой экономический эффект.
10: Сейчас в России работают 24 тысячи единиц сельхозтехники с элементами автопилота. Разработку новых видов техники и оборудования для предприятий АПК поддерживает нацпроект «Продовольственная безопасность».
13: Суверенитет с приставкой «Агро» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
14: 14:59 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел в Афганистане переговоры с главой Главного управления разведки страны Абдуллом Хаком Басиком. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР. Подробности не приводятся. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Эту инициативу он выдвинул на форуме «Российская энергетическая неделя». Середюк отметил, что подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение сот в карьере повышает защищенность объекта от внешних воздействий. Капитальные затраты при этом, по его словам, будут минимальными. Евросоюз обсуждает подключение Украины к программе защищенной спутниковой связи GovSatCom и рассчитывает расширить ее коммерческими мощностями в начале будущего года. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ринье на брифинге, отвечая на вопрос об альтернативе американской связи Starlink для Киева. По его словам, программа объединяет существующие спутниковые мощности государств Евросоюза. Он отметил, что Европа располагает ресурсами, способными помочь Украине поддерживать связь. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый план украинского урегулирования, который, по версии западных СМИ, подготовили США и Евросоюз. Министр отметил, что официально с Москвой никто этот план не обсуждал, но дал понять, что детали, изложенные в публикациях, расходятся с видением Москвы. Значит, все будет решаться на основе действий вооруженных сил, заключил Лавров. Пожарная НПЗ в Рязани после атаки украинских беспилотников. Зеленский заявил, что ВСУ удержали паузу 3 дня. Теперь запрет на удары по российским энергообъектам снят. Киев готов вернуться к мораторию в обмен на поставки ракет «Патриот». Какой может быть реакция США, требовавших полной остановки атак на НПЗ? И что будет с дизельной сделкой? РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Как выяснили ведомости, бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в Кабмин письмо с предложением скорректировать механизм налога на пассивные доходы и вклады. По мнению Шохина, их немедленное включение в базу НДФЛ спровоцирует отток средств на потребительский рынок и вызовет скачок инфляции. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Владимир Зеленский бросил прямой вызов Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Также Москва отвергает условия Зеленского о 2 месяцах перемирия для проведения выборов в Украине. По словам Лаврова, прекращения огня не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, добавил глава МИД. Также он высказался о новом мирном плане, который ранее фигурировал в СМИ.
15: Вы знаете, западная пресса, она в принципе состоит из утечек и протеков. Ну, мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали. Но если опираться на то, что утекло в прессу, там 4 пункта, последний из которых гласит немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. Никаких идей, по крайней мере, вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет будет нарушена, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там никак, ни слова не сказано. После Анкориджа в августе 2025 года, где именно долгосрочный подход был положен в основу американских предложений, которые мы поддержали, после Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые настолько отдаляют от устойчивого мира, по крайней мере, отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности. Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам.
14: Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина 3 дня выполняла пожелания Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. Он допустил, что ВСУ могут отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для «Патриот». На фоне этих заявлений ночью была атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Российская Минобороны заявила, что завод был атакован 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 10 беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков на территории НПЗ начался пожар. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Телеграм-канал «Бофт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин.
16: Это перемирие, оно было мертворожденным. И, собственно говоря, стороны его понимали по-разному. И толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался. И поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что у Украины нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. И не пошли.
17: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
16: 3 дня пауза была, потому что ожидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на это, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
17: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
16: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запас которого скопились, и их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
17: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
16: Ну, по идее, да, такая. Но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый. Поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира. А завтра он может что-нибудь еще начать говорить. Прямо противоположное.
17: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен. И очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
16: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется. Поскольку, ну, сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких резких заявлений. Поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Starlink.
17: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
16: Может быть, быть либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
18: Это был политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин. Сегодня днем Минобороны Украины сообщило, что работа старшил для ВСУ восстановлена. Ведомство продолжает выяснять причины вчерашних ограничений. В Кремле заявили, что, нанося удары по НПЗ, Украина вступает в противоречие с мирными инициативами США. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались все эти дни. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями американских переговорщиков, отметил Песков. Ранее Александр Новак сообщал об атаках на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в правительство, узнали «Ведомости». В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИВов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как новые налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин, комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
19: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь, и это, собственно, отмечено у Шохина. Он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время и получать доход государства с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF-ов, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF-ы создаются для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно прав Шохин — это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты, разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF-а этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то в принципе это справедливо. Доходы растут, ну росли, по крайней мере, достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
20: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
19: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится. Хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
18: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
21: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике – искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
21: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки стабильны и соответствуют примерно 10% отечественного рынка. Кроме того, как отметил Новак, власти обсуждают продажу топлива пониженных экологических классов только через биржу для прозрачности сделок. Греция попросит Еврокомиссию рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Там планируется обсудить вопросы конкурентоспособности и стоимости энергии, которая подпитывает новый взрыв европейской инфляции. Помимо национальных инициатив, должен существовать европейский ответ на эту сложную проблему, сказал премьер. В торгово-промышленной палате назвали повышение производительности труда одним из главных резервов роста российской экономики. Она не может расти только за счет привлечения дополнительной рабочей силы. На первый план сегодня выходит необходимость внедрения новейшего оборудования, автоматизации и роботизации производства, использования искусственного интеллекта, заявил РИА Новостям президент палаты Сергей Катырин. Он отметил, что повышение эффективности не обязательно означает сокращение рабочих мест. Напротив, оно позволяет увеличивать выпуск продукции, получать новые заказы и создавать более квалифицированные рабочие места. Госдума одобрила в первом чтении продление льготного оформления прав на земельные участки, занятые линейными объектами и инфраструктурными сооружениями. Срок продлевается на 4 года, до 1 января 2031 года. Инициатива касается энергетических, коммунальных и телекоммуникационных организаций, которые оформляют землю под ранее построенными сетями. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
18: Погода в Москве сейчас примерно такая же, как и вчера, разве что без дождей. Но пасмурно, плюс 9. На этом уровне температура продержится до завтрашнего утра, а потом начнется резкий подъем. К 3 часам дня в городе будет уже плюс 16. 15:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Минцифры хочет обязать производителей 5G-смартфонов поддерживать систему «Кузнечик». Это российский криптографический алгоритм. Он применяется для защиты информации и входит в число отечественных криптографических стандартов. Требования планируется ввести в 2032 году, чтобы дать производителям время на адаптацию, пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры. Таких систем, как «Кузнечик», на рынке много. Каждый старается обязать производителей использовать именно свою технологию. Но современных смартфонов какой-либо из подобных алгоритмов присутствует в любом случае, чтобы не допустить взлома и прослушивания звонков во время связи телефона. телефона с базовой станции. Вот только Минцифры озаботились этим вопросом только сейчас, и у производителей с кузнечиком могут возникнуть трудности, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
3: Сам по себе это алгоритм шифрования криптографический, то есть он предназначен для защищенного обмена информацией смартфона и базовой станции для шифровки трафика. И это, в общем, обычная история для сетей сотовой связи. То есть там и сейчас используются криптографические алгоритмы шифрования. Причем сразу много разных. То есть его в свое время разработали в Европе. Snow, есть американский АЭС известный, есть китайский. Как правило, чипы модема, который стоит в смартфоне и обеспечивает эту самую связь с базовой станцией, он поддерживает все эти алгоритмы, все три. А кузнечик не поддерживает, потому что для того, чтобы это было возможно, нужно было вести соответствующую международную деятельность, подавать заявки и так далее. Этого никто не делал, видимо. Ну, или я не знаю, какие причины. Важен факт, что абсолютное большинство зарубежных модемов известных компаний, таких как, не знаю, Qualcomm, там, Huawei, в них поддержки этого алгоритма нет. Чтобы это требование выполнить, каким-то образом производители смартфонов должны добавить эту поддержку. Причем даже не столько смартфонов, сколько микросхем. Кто-то, кто занимается микросхемами для смартфонов, платформами для смартфонов, он должен озаботиться добавлением российского алгоритма. И тонкость здесь вот в чем. Можно понимать это, пожелание как то, что этот алгоритм будет добавлен наряду с остальными, и можно будет по-прежнему использовать все. Или же подразумевается, что на сетях должны применяться смартфоны только с кузнечиком, и тогда не получится больше использовать зарубежные аппараты, может быть, даже те, которые уже на руках. По этой теме нет ясности.
18: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Инициатива Минцифры касается смартфонов с поддержкой сетей 5G. Пока таких смартфонов в России не очень много, но к 2032 году они будут занимать большую часть рынка, продолжает аналитик IKS Consulting, руководитель телеком-практики Максим Саватин.
4: Это касается только сетей 5G, то есть это, по сути, сети, которые только начинают строиться, которые еще, можно сказать, в зачаточном состоянии в России, которые только практически в России работают месяц, и то там в ограниченном режиме. 5G тоже достаточно такое понятие растянутое, то есть есть целый ряд диапазонов и смартфонов, которые последние годы активно возились по параллельному импорту, которые, наоборот, не поддерживают те частоты, которые будут как раз развиваться у нас, в том числе активно к 2032 году. То есть отдельный диапазон, который принят как основной для развития в России. То есть, в принципе, основные вендоры, такие как Apple, Samsung, этот диапазон поддерживают своих смартфонов, но поскольку сейчас они официально на российском рынке фактически не присутствуют, то, условно говоря, активация этого протокола, этого диапазона частот, он зависит как раз от позиции этих вендоров. В 2032 году, наверное, эта проблема уже будет менее актуальной. Действительно, наверное, большая часть, подавляющая, думаю, большинством, то есть мы говорим о десятках миллионов смартфонах, будет уже полностью поддерживать 5G, в том числе и тот российский диапазон, который мы будем развивать, потому что, в принципе, он есть и в международной частотной категории, и, в принципе, как я уже говорю, ряд смартфонов китайских, например, уже его поддерживают, и уже сейчас ряд пользователей может даже сейчас уже пользоваться этими частотами, просто еще сетей пока достаточно мало. Но в любом случае, это, понятно, речь о десятках миллионов телефонов.
18: Максим Саватин, аналитик IKS Consulting. Минцифры подтвердили, что работа над документом продолжается, а 2032 год выбран, чтобы производители успели выпустить совместимые устройства. Как будут применять требования после этой даты к уже купленным телефонам, уточняется. В министерстве отметили, что цель изменений – повысить безопасность и устойчивость сетей связи. Выдачу лицензии частным вузам России предлагают поставить на паузу. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, около 350 таких вузов лишь имитируют образование, но частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Алисия Савойскина продолжит.
0: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
5: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
0: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить, но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой, все оценивают по документам, а они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособранадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации Негосударственных Вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
22: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
0: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию

0: практически не поддерживают частные вузы. Борьба идет уже за абитуриентов.
1: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
2: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
1: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Реал Мадрид опубликовал финансовую отчетность за прошлый сезон, и можно рассказать о самой дорогой части финансовой структуры клуба – модернизированном стадионе «Новый Бернабео». Этот шедевр архитектуры и инженерной мысли будет еще долго основной долговой нагрузкой Реала. Текущий остаток по кредиту на реконструкцию – 1 миллиард 100 миллионов евро. Хотя при особой ставке в 3% годовые платежи в 60 миллионов будут не слишком обременительны. Но арена, которая принадлежит клубу и находится в самом центре Мадрида, в районе Чамартин, будет приносить немалую прибыль. Новый газон состоит из 5 складывающихся секций, которые погружаются в специальный ангар, где созданы идеальные условия для травы. Таким образом, можно оперативно менять покрытие арены и проводить концерты и баскетбольные матчи, не вредя футбольному полю. В апреле на Бернабеу выложили грунтовый теннисный корт, на котором прошел турнир ATP – Mutua Madrid Open. В 29-м году стадион будет главной площадкой чемпионата Европы по баскетболу. Арену открыли в 1947 году, и ее изначально назвали в честь легендарного президента Реала Сантьяго Бернабео. Он лично дал открытие стройки. Тогда ее стоимость составила 288 миллионов песет или 10 миллионов долларов. Вместимость была 75 тысяч зрителей. С тех пор арену 3 раза модернизировали. Последнее обновление обошлось в общей сложности в 1 миллиард 760 миллионов евро и завершилось 2 года назад. Теперь под трибунами находится огромный интерактивный музей истории мадридского Реала, а сам стадион прекрасно вписывается в городской ландшафт и вызывает восторг у поклонников архитектуры. Естественно, футбол тут тоже можно смотреть.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: 15:29 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Советник президента Елена Ямпольская поддержала сокращение вузовских олимпиад для школьников, которые дают преимущество при поступлении. В этом году их было 83, в новом списке, представленном Миноборнауки, 60. Предлагается предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении, чтобы эти мероприятия не подменяли собой ЕГЭ, сказала Ямпольская. Она также заверила, что единый госэкзамен не будут усложнять. Для курьеров в Москве начали действовать обязательные тесты на знание правил дорожного движения. Вопросы делятся на 3 блока. Основы безопасности дорожного движения, требования города, единый стандарт, куда входят правила проверки технического состояния транспорта, требования к внешнему виду и сумке, сервисная этика. Надо правильно ответить как минимум на 80% вопросов. Количество попыток не ограничено. Однако после 3 неудач система направляет на повторное изучение теории, после чего тест можно пройти снова. Не сдавших тест не допустят к доставке. Они перейдут в статус неактивный. Срок действия успешного результата – 1 год. Международный союз конькобежцев пригласил российских фигуристов Александру Трусову и Евгения Семененко принять участие в этапе Гран-при в Китае. Об этом сообщил РИА Новостям генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Соревнования в Шэньчжэне пройдут с

0: 6 по 8 ноября. Трусова возглавила список запасных на этапы Гран-при после победы на турнире серии «Челленджер» в Алмате и второго места на соревнованиях в Токио. Также ранее стало известно, что первый номер в списке запасных у мужчин Владислав Дикиджи примет участие в этапе Гран-при в Токио, который будет проходить с 27 по 29 ноября. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сейлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. В некоторых регионах они в несколько раз меньше базовых. В Минфине считают, что эта разница создает лазейку для ухода от налогов для недобросовестного бизнеса. А сейлеры говорят, что без льгот они не выберутся из финансовой ямы, в которой оказались после атак на склады маркетплейсов. Разморозить российские активы предложили США европейцам на встрече в Майами на прошлой неделе. Об этом сообщает сегодня Financial Times. Инициатива вызвала скепсис среди делегатов ЕС. Они идею отвергли, заявив, что возврата активов в Москве не будет. Самозанятые не верят в больничный прогноз поступления от добровольного страхования в следующем году сократили в 103 раза. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Мы поговорили о причинах с самозанятыми. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес-ФМ». Сейлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее письмо ведомство направило Ассоциация цифровых платформ. Еще летом этого года СМИ сообщали, что Минфин предложил отменить региональные ставки ОСН для оптовой и розничной торговли и запросил мнение отраслевых организаций. Сейчас базовая ставка ОСН составляет 6%, если речь идет только о доходах, и 15%, если считать и доходы, и расходы. Но в некоторых регионах эти ставки снижены, например, в Татарстане это 1,3% соответственно. И некоторые использовали эту систему для ухода от налогов, зарегистрировались в регионах со сниженной ставкой. Это и планирует пресечь Минфин. Однако селлеры просят сохранить льготы, особенно учитывая то, что они и так пострадали от атак дронов на склады маркетплейсов, продолжает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
3: ОСН – это базовая мера поддержки малого бизнеса, и мы говорим не только про малый, наверное, и микробизнес. Государство в свое время его вводило для того, чтобы как раз-таки поддерживать их и развивать, и это был важный инструмент именно регионального развития и региональной поддержки этих субъектов. И зависимость очень большая, и мы видим, что на упрощенке работает значительная часть этого бизнеса, в том числе на маркетплейсах, и без пониженных ставок у многих просто не сойдется экономика. Что они будут вынуждены сделать в этом случае – это принять для себя решение, либо уйти в серую, либо, собственно, прекратить этот бизнес. И это явно не те цели, которые преследуют Минфин. Поэтому нам кажется, что эта мера избыточна и точно не должна быть направлена на очень чувствительный сегмент малого и микробизнеса. Мы еще говорим о том, что это, по сути, те селлеры, которые сейчас пострадали от атак беспилотников, и государство пытается помочь, а получается, эта мера, конечно, конфликтует с этой позицией. Ну и, соответственно, мы понимаем, что если часть этого бизнеса уйдет, то в любом случае на конкуренции на тех же маркетплейсах это скажется негативно, цена будет расти, и цена будет всегда расти, если увеличивается налоговая нагрузка в любом случае, потому что маржинальность не позволяет это держать цену в себе, да, и оптимизировать, и, соответственно, они вынуждены это перекладывать в цену для потребителя.
2: Арас Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ. А вот представители офлайн-розницы считают, что сниженные ставки для селлеров следует все-таки отменить. Почему, объясняет владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: К сожалению, вместе цифровые платформы и селлеры стали тем самым местом, через которое проходит огромное количество товаров, в том числе контрабандного. Это происходит именно потому, что селлеры не платят НДС. Я бы сказал, что наиболее правильная ситуация, когда любой продавец, который занимается продажей в федеральном масштабе, то есть использует для этого маркетплейсы, платит федеральные налоги. Федеральные налоги – это НДС и налог на прибыль. Соответственно, если бы магазин работает локально, для локального местного рынка, то его можно сохранить на упрощенной системе налогообложения. Но и вообще, в принципе, упрощенная система налогообложения изначально делалась именно для того, чтобы локальный местный бизнес, который создает локальное удобство локальному потребителю, покупателю. Платил какие-то небольшие налоги, существовало и делал комфортным пребывание нас, как граждан страны. Соответственно, обложение НДС всех селлеров маркетплейсов я поддерживаю. Но при этом, вот еще раз, аккуратно, чтобы не пострадала офлайн-торговля, офлайн-услуги, сервисы и прочие важные для граждан вещи.
0: Борис Кац, владелец сети хобби гипермаркетов «Леонардо». В июле ведомости писали, что недополученные доходы бюджета из-за экосистемы маркетплейсов по итогам года могут составить от 440 до почти 700 миллиардов рублей. Большая часть этих потерь, как указывали аналитики, связана со специальными налоговыми режимами и схемами налоговой оптимизации, которые используют российские селлеры. США на переговорах в Майами предложили европейцам разморозить часть российских активов, узнал Financial Times. Спецпосланники Трампа Уитков и Кушнер озвучили механизм перевода замороженных средств под управление структуры, подконтрольной Вашингтону. Европейцы решительно отвергли инициативу и прямо заявили, что возврата активов в Москве не произойдет. Как передает Нью-Йорк Таймс, Уитков в какой-то момент покинул встречу с представителями Украины и Европы, чтобы присоединиться к телефонному разговору Путина и Трампа. Но что обсуждалось, издание не приводит, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Понятно, что американцы хотят быть операторами трат чужих денег, свои деньги инвестировать в такие сложные проекты, непростые территории они не собираются. Поэтому эта идея абсолютно не новая, она уже в Анкоридже обсуждалась. Я думаю, что вот эта формула Анкориджа, она в любом случае будет лежать в основе и нынешних обсуждений. Вот сейчас с легкой руки Washington Post все обсуждают другую версию, хотя большой вопрос своей достоверности, но на самом деле она ведь тоже является одной из итераций формулы Анкориджа. И опять же, тут же мы видим вот эту идею инвестиционного фонда. Ну да, теперь это уже там под управлением BlackRock, но это уже детали, потому что суть остается той же, что на восстановление территорий, пострадавших в ходе военного конфликта, выделяются деньги из российских замороженных активов. Ну и опять же, российская сторона, судя по той информации, которая была после встречи президентов в Анкоридже, она, в общем-то, не против была такой идеи. Там вопрос, на какие территории этот инвестфонд должен распространять свою деятельность. Идея была в том, что это могут быть как территории, которые останутся у Украины, так и территории, которые будут официально зафиксированы как часть Российской Федерации. Ключевая линия сопротивления – это европейцы. В настоящий момент Европейский Союз никакой разблокировки финансовых активов России совершенно не готов. Об этом, кстати, прямо заявила Урсула фон дер Ляйен и ряд еще европейских политиков. И более того, я не удивлюсь, если обратная история сейчас опять начнет активизироваться на тему, а нельзя ли использовать эти замороженные активы в интересах Украины, потому что Европе все сложнее выделять средства для Украины. А вот тут как бы под боком в замороженном виде лежат огромные деньги. Для Европы понятно, что финансовый вопрос является вторичным. То есть надо сначала, конечно, решить главную сюжетную линию территории гарантии безопасности, а потом уже переходить к финансовым историям. Я думаю, что у России подход такой же.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Кремль накануне обещал добиваться возврата активов всеми возможными усилиями на всех направлениях и преследовать причастных к их конфискации через все доступные юридические механизмы. Самозанятые не поверили в больничный прогноз поступления от добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза. А прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причина – низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
1: «Бизнес говорит». Личный опыт.
6: С Самозанятый Андрей из Москвы. Работает в такси.
7: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС. Или же на них полечиться, или еще что-то сделать. Потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
8: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
7: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
8: Условно говоря, если 35 тысяч...
7: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
6: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
9: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
6: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
10: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
2: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки.
1: Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 15 октября в прокате драма «Любовь моя» с обладателем премии «Оскар» Хавьером Бардемом в главной роли. Режиссер предлагает главную роль в амбициозном проекте своей дочери, с которой не общался много лет, надеясь сблизиться и помочь ее карьере. Но старые обиды становятся испытанием для команды, когда съемки перерастают в эмоциональную схватку двух близких, но чужих людей. «Любовь моя» в кино с 15 октября. 18+.
11: Первые в деле. Первую частную почтовую службу «Пти-пост» создал в 1653 году в Париже изобретатель и аристократ граф Жан-Жак Ренуар де Вилае. Он же ввел систему заранее оплаченных отправлений. До этого за письма платили адресаты при получении. «Пти-пост» не стал успешной бизнес-моделью, просуществовав всего 7 лет.
1: Первые в деле. На «Бизнес FM». Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: «Лента» примеряет ресторанный формат. Сеть ищет новый способ вернуть покупателя в гипермаркеты, узнали «Известия». Ритейлер может открыть рестораны либо через партнерство с крупным холдингом, либо через собственное направление с формированием команды. Опыт у «Ленты» уже был. 3 года назад бренд открыл «Ленту Фреш Ресторан» на 120 мест в петербургском гипермаркете. Но масштабировать формат не стал. Не смог придумать, как выгодно тиражировать его в регионах. Эксперты отмечают, что общепит дает сетям не только дополнительную выручку, но и стимулирует продажи в торговых залах. Квартальная выручка Anthropic увеличилась на 50%, почти до 70 миллиардов долларов в преддверии IPO. Как пишет Bloomberg, хотя рост показателей компании год к году впечатляет, по сравнению с предыдущим кварталом он замедлился. Ожидается, что Anthropic выйдет на биржу в ноябре, и ее IPO может побить рекорд SpaceX.
1: Сделки.
12: Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers. По данным Bloomberg, швейцарская Richemont и ювелирный ритейлер Signet ведут переговоры о вступлении в консорциум, который покупает De Beers у Anglo American. Сделка оценивается в миллиард долларов. Для Richemont это шанс взять под контроль ключевое звено поставок, как раз когда алмазный рынок выбирается из кризиса, вызванного падением спроса в Китае и популярностью синтетических камней. Переговоры продвинулись далеко, но гарантий, что компании войдут в консорциум, пока нет, подчеркивает агентство. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Российский фондовый рынок сегодня в минусе. Индекс Мосбиржи падает на 0,5%. Среди возможных причин – ситуация с Рязанским НПЗ. Украина возобновила удары, о чем официально заявил Зеленский. Минобороны России также подтвердило, что ВСУ ударили по НПЗ ракетами «Фламинго» и БПЛА. Зеленский также упомянул про дизельную сделку между Россией и США, намекнув, что дальше может дойти и до газа. Правда, зачем американцам газ, непонятно. Они сами крупнейшие поставщики СПГ на мировой рынок. Но, возможно, речь о северных потоках, которые якобы хотела купить американская компания. Пока это, правда, очень отдаленная реальность. Ну и также не исключено, что дело в трудностях перевода. Газ в американском, английском – это еще и бензин. Обсудим всю эту ситуацию с частным инвестором Даниилом Болоцких. Он на прямой связи со студией Бизнес ФМ. Даниил, добрый день.
13: Игорь, приветствую.
0: Индекс Мосбиржи в данный момент приближается к психологически важной отметке 2400 пунктов. Вот насколько на это могли повлиять удары по НПЗ, риторика Зеленского, который, ну, довольно резко высказывался в отношении и дизельной сделки, которую хотят заключить Штаты с Россией, и в отношении вообще планов США, в том числе по мирным инициативам, по принуждению, скажем так, Украины идти на некие уступки. Вот как рынок мог на все это отреагировать? И то, что мы видим, это следствие вот этих событий или имеют место какие-то иные факторы?
13: Замечательный вопрос. Смотрите, если мы посмотрим, что сейчас происходит с рынком, то мы видим, что обороты торгов к 15 часам ниже, чем в среднем за последние 5 дней, ниже, чем вчера. То есть вот это снижение, которое мы сейчас наблюдаем, обеспечено в значительной мере тем, что просто нету значимых покупок в стакане. Это первое. Если мы говорим о том, как повлияла дизельная сделка и высказывания разных лидеров стран, здесь речь скорее идет о том, что вот в целом дизельная сделка, она позитивна для настроений у инвесторов на московской бирже. Но если мы говорим в числах, то вот этот вот план, который намечен 0,3, 0,5, 1 миллион тонн, то этот план выглядит очень скромным и не способным повлиять на цены и на потребление США. Почему? Потому что США в год потребляет около 180 миллионов. Ну, естественно, вот наши 1,8 миллиона, это около 1% всего лишь. То есть сейчас, скорее, идет просто спад спроса на акции из-за вот свежих заявлений, которые были. Ну и скорее вот по-прежнему рынки больше подвержены сентименту, чем реальным фактическим денежным потоком и положению дел в той или иной отрасли.
0: Еще одна новость, наверное, новость сегодняшнего дня. Пока что это утечка в пресс, но тем не менее появилась информация, что Вашингтон обсуждает смещение ослабления санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, из Ирана, из Венесуэлы. Об этом сообщал Рейтер. Вот как это все может повлиять на цены на черное золото? В настоящий момент они снижаются. Ну, очевидно, что это вряд ли связано с информацией Рейтера. В перспективе, на ваш взгляд?
13: Да, смотрите, ну здесь вот в вопросе ценообразования, здесь скорее на цены влияет ограниченность выпуска, то есть если мы говорим о том, что удары по нашей инфраструктуре прекратятся, и мы восстановим производство дизеля, как это планах у Александра Новака там к концу 2026 года подвести до, ну, привести, да, к состоянию почти что до начала конфликта уровень экспорта, то это могло бы повлиять на цены на нефть и вернуть их ближе там к 70-80 долларам за баррель. Если мы говорим про ограничение на теневой флот, то безусловно для отдельных компаний вроде Совкомфлот это позитивный шаг, и собственно это видно сегодня на торгах. Совкомфлот более 3% в моменте прибавляет, в то время как рынок уже поделил минус 0,5 сегодня теряет. Поэтому для отдельных компаний это значимый позитив. Это, собственно, видно и на отчетности Совкомфлота за первое полугодие с ростом финансовых показателей, с ростом чистой прибыли. Но если мы говорим про картину в целом, картину по рынку, то снятие таких ограничений существенно на ценах на нефть и на нефтепродукты не должно сказаться. Ну, то есть влияние есть, но оно слабое, придется там 10-15%.
2: Ну и вопрос о ситуации с рублем. Все последние дни он держался, крепился, и вот сегодня пошел вниз. С чем связано это?
13: Да, ну, здесь я бы связывал с тем, что просто изменение настроения на рынке, то есть, как говорим, что нет спроса на акции сегодня, но, видите, есть спрос на валюту. Если говорить про факторы, которые влияют, то на фоне такой нефти, конечно, валюты на рынке предложение есть, и, по сути, рубль должен быть, на самом деле, крепче, то есть ближе к 80 рублям за доллар США. Но почему мы не там? Есть со стороны Минфина покупки, валюты и золота в районе 12 миллиардов рублей в день, это плюс-минус 8% от дневного оборота биржевым юанем на московской бирже. Поэтому вот если бы не было этих покупок со стороны Минфина, я думаю, что мы бы уже были по доллару ближе к 80 рублям за доллар США. А то, что сегодня происходит, я бы не связывал это с какой-то фундаментальной, с каким-то фундаментальным изменением картины. Скорее, это просто вот изменение рыночных настроений из-за той повестки, которая у нас есть в новостях.
2: Ну, то есть завтра все может измениться.
13: Да, и у нас еще до конца месяца, в октябре, компания платит квартальный НДД, то есть предложение валюты будет хорошим как минимум до 28 октября, поэтому если мы говорим про краткосрочное планирование, то вот в ближайшее время, может быть, рубль укрепится ближе к 80 на фоне продаж валюты экспортерами. Ну, а если говорим вот динамику до конца года, здесь я бы тоже не ожидал сильного ослабления при такой нефти и даже на фоне немножко подросшего импорта, все равно рубль должен быть относительно крепким вот в этом диапазоне 80-85, если существенно картина не изменится по нефти и другим экспортным продуктам.
2: Вот еще один фактор. Предстоящее решение Центробанка по ключевой ставке. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что она останется неизменной. Это каким-то образом отразится на российской валюте?
13: Ну, теоретически, если мы говорим о том, что ставка остается, то для валюты это нейтрально. Если мы говорим про действительность, то давайте посмотрим на доходность, какие сейчас доходности по денежному рынку. Мы видим, что доходность по денежному рынку сейчас в районе 3,7-3,8, то есть ниже ключевой ставки, то есть участники рынка не исключают снижение ключевой ставки. Но если мы смотрим ставки по денежному рынку, скажем, хотя бы на полгода вперед, то там доходность, она близко к ключевой ставке, она там 14.07 сегодня была, то есть участники рынка в целом не ожидают, что в ближайшие, там, скажем, 3-6 месяцев ставка будет существенно снижаться, и поэтому если мы увидим какой-то сюрприз, да, который бы шел вразрез ожиданий участников рынка, тогда, да, это может повлиять на валюту, но если ставку сохранят, как это и транслирует нам доходности, что денежного рынка, что ОФЗ, то есть там, если посмотрим ОФЗ, там 14-15 на 2 года, 14-15% торгуются на 2 года вперед. То есть и в долге, и в денежном рынке инвестор уверен, что ставка будет такой долго, поэтому влияние на валюту, как и на рынок ценных бумаг, я бы не ожидал.
2: Спасибо, Даниил Болоцких, частный инвестор, был на прямой связи со студией Бизнес ФМ.
14: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В 7,7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7-агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
16: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
19: История денег на Business FM.
20: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
21: Я решила провести интересный эксперимент. Стоит ли покупать привычные нам модели премиальных европейских автомобилей, но в относительно небольшом бюджете и примерно 10-летнем возрасте? Или купить за те же деньги новый китайский автомобиль? Для примера я взяла BMW X6 в самой удачной для нашего рынка модификации. Дизель 249 лошадиных сил. 10-летняя машина в бюджете 3,5 миллиона рублей. Внешне неплохо выглядит. А в пару к ней у меня новый китайский кроссовер GAC GS4. Тоже с полным приводом и бензиновым двигателем 231 лошадиная сила. С китайцем все просто. Машина новая, все ремонты будут по гарантии. Но звонок дилеру меня расстроил. Если вдруг авария, из кузовных элементов в наличии нет ничего. У владельцев машины тоже есть печальный опыт ожидания ремонта по гарантии на протяжении нескольких месяцев. У нашей старой BMW таких проблем нет, зато есть целый букет других. Раз уж заговорили про запчасти, достаточно быстро в интернете я смогла найти практически все, причем в разных бюджетах. Оригинал придется ждать и очень дорого, не оригиналов много, как и подержанных запчастей. Например, я нашла задние пневмостойки по цене от 8 до 30 тысяч рублей за штуку. Надежнейшая коробка передач ZF у этого автомобиля выходила из строя на пробеге 200 тысяч километров. Подняв X6 на подъемник, я просто ахнула. Вся передняя часть в подтеках масла. Самое неприятное, что это может, если хотите сухое дно, поменяем турбину, промоем интеркулер, переуплотним подвеску. Все равно родной турбине при пробеге 220 тысяч недолго осталось. Готовьте от 300 до 500 тысяч рублей, сказали мне на сервисе. В остальном еще долго бед знать не будете. Я пришла к выводу, что искать хорошие варианты европейцев на рынке можно, но не на последние деньги. Такие машины не дадут вам 100% уверенности в отсутствии дополнительных расходов, но дадут несравнимое с китайцами удовольствие от вождения.
20: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Москва видит постоянный откат западных инициатив, предложенных в Анкоридже. Это отдаляет от устойчивого мира, по крайней мере, от достижения переговорного решения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам визита в Азербайджан. В августе прошлого года в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что на том саммите не было достигнуто каких-либо соглашений. Там было сделано только предложение. Новые учебники по русскому языку и литературному чтению для младших классов начнут поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила советник президента, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская. Со следующего учебного года в школах должны появиться учебники по русскому для 10 классов и по литературе для 5, 6, 10 и 11. Ямпольская также призвала уже сейчас готовить пособия для дошкольников, в том числе по речевому развитию. По ее словам,
0: словам, они обеспечат детям безболезненный, бесстрессовый переход из подготовительной группы детских садов в первый класс. В Москве появилась цветная разметка. Она подсказывает водителям нужный съезд на МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. На дорожное полотно нанесли стрелки разных цветов. Синие ведут на север, красные на юг. Кроме того, с помощью света возвращающих микростеклошариков новую разметку сделали заметнее в свете фар. Пока нововведение работает в тестовом режиме и только на проспекте Генерала Дорохова. Папа Римский Лев XIV продолжает восстанавливаться после операции на легком, сообщает Ватикан Ньюс. Этим утром понтифик прошел обычное обследование. Результаты в норме. Рентгенограмма грудной клетки показала, что постоперационное восстановление легкого проходит хорошо. Приводят слова врачей службы печати Святого Престола. Лев XIV перенес операцию 13 октября в римской больнице Джамели. Ему удалили часть легкого. Исследование подтвердило предварительный диагноз аденокарциному. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый план украинского урегулирования, который, по версии западных СМИ, подготовили США и ЕС. Министр отметил, что официально с Москвой никто этот план не обсуждал, но дал понять, что детали, изложенные в публикациях, расходятся с видением Москвы. Значит, все будет решаться на основе действий вооруженных сил, заключил Лавров. Пожарный НПЗ в Рязани после атаки украинских беспилотников. Зеленский заявил, что ВСУ удержали паузу 3 дня. Теперь запрет на удары по российским энергообъектам снят. Киев готов вернуться к мораторию в обмен на поставки ракет «Патриот». Какой может быть реакция США, требовавших полной остановки атак на НПЗ? И что будет с дизельной сделкой? РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Как выяснили ведомости, бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в Кабмин письмо с предложением скорректировать механизм налога на пассивные доходы и вклады. По мнению Шохина, их немедленное включение в базу НДФЛ спровоцирует отток средств на потребительский рынок и вызовет скачок инфляции. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Зеленский бросил прямой вызов Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Также Москва отвергает условия Зеленского о 2 месяцах перемирия для проведения выборов в Украине. По словам Лаврова, прекращения огня не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, добавил глава МИД. Также он высказался о новом мирном плане, который ранее фигурировал в СМИ.
3: Вы знаете, западная пресса, она в принципе, состоит из утечек и протеков. Ну, мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали. Но если опираться на то, что утекло в прессу, там 4 пункта, последний из которых гласит немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. Никаких идей, по крайней мере, вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушена, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами. Об этом там ни слова не сказано. После Анкориджа в августе 2025 года, где именно долгосрочный подход был положен в основу американских предложений, которые мы поддержали, после Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на оппозиции, которые нас только отдаляют от устойчивого мира, по крайней мере, отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности. Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам.
2: Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина 3 дня выполняла пожелания Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. Он допустил, что ВСУ могут отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для «Патриот». На фоне этих заявлений заявлении, ночью была атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся рязанский НПЗ. Российская Минобороны заявила, что завод был атакован 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 7 десятками беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков на территории НПЗ начался пожар. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин.
4: Это перемирие, оно было мертворожденным. И, собственно говоря, стороны его понимали по-разному. И толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался. И поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. А Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике. А Москва только по НПЗ. Но дело в том, что у Украины нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. И не пошли.
5: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
4: 3 дня пауза была, потому что ожидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на это, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ. Как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
5: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
4: Ну, дело в том, что если продолжится удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запасы которого скопились, их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
5: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
4: По идее, да, такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый, поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
5: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен. И очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
4: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется, поскольку сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких резких заявлений, поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Старлинка.
5: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
4: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
2: Это был политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин. Сегодня днем Минобороны Украины сообщило, что работа старшил для ВСУ восстановлена. Ведомство продолжает выяснять причины вчерашних ограничений. В Кремле заявили, что, нанося удары по НПЗ, Украина вступает в противоречие с мирными инициативами США. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались все эти дни. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями американских переговорщиков, отметил Песков. Ранее Александр Новак сообщал об атаках на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в правительство, узнали ведомости. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИВов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как новые налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин, комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
7: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь. И это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время и получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF-ов, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF-ы создаются для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пальчики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно, прав Шохин, это оборотный налог. Он совершенно по уровень несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты. Разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF-а этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то в принципе это справедливо. Доходы растут, ну росли, по крайней мере, достаточно быстро. Налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
8: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается.
7: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится, хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
2: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
22: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
23: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
22: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
1: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
22: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Россия будет импортировать бензин минимум до конца года, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки стабильны и соответствуют примерно 10% отечественного рынка. Кроме того, как отметил Новак, власти обсуждают продажу топлива пониженных экологических классов только через биржу для прозрачности сделок. Греция попросит Еврокомиссию рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Там планируется обсудить вопросы конкурентоспособности и стоимости энергии, которая подпитывает новый взрыв европейской инфляции. Помимо национальных инициатив, должен существовать европейский ответ на эту сложную проблему, сказал премьер. Торгово-промышленной палате назвали повышение производительности труда одним из главных резервов роста российской экономики. Она не может расти только за счет привлечения дополнительной рабочей силы. На первый план сегодня выходит необходимость внедрения новейшего оборудования, автоматизации и роботизации производства, использования искусственного интеллекта, заявил РИА Новостям президент палаты Сергей Катырин. Он отметил, что повышение эффективности не обязательно означает сокращение рабочих мест. Напротив, оно позволяет увеличивать выпуск продукции, получать новые заказы и создавать более квалифицированные рабочие места. Госдума одобрила в первом чтении продление льготного оформления прав на земельные участки, занятые линейными объектами и инфраструктурными сооружениями. Срок продлевается на 4 года, до 1 января 2031 года. Инициатива касается энергетических, коммунальных и телекоммуникационных организаций, которые оформляют землю под ранее построенными сетями. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. В Москву возвращается бабье лето. Уже с пятницы дожди прекратятся, а в выходные выглянет солнце и воздух прогреется до 14-16 градусов. Это примерно на 5 градусов выше нормы для середины октября. Как долго продержится тепло, чего ждать от погоды в ближайшие дни, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
6: Краткий эпизод с дождями. Все заканчивается уже сегодня. Вечером уже дожди уйдут на восток области и потом уйдут за пределы области. А температура сегодняшняя, конечно, не очень радует, но это был пролог к хорошему повышению температуры. Теплый воздух приходит с юго-востока. И температура завтра уже 14-16. И такая же температура, около 15 градусов, будет держаться и в субботу, и в воскресенье. Установится погода без осадков. Но, впрочем, не нужно думать, что это тепло пришло надолго. Уже на следующей неделе, начиная с понедельника, нужно ожидать понижения температуры. Новый антициклон входит с северо-запада с другими температурными характеристиками. Температура в понедельник начнет только снижаться, а во вторник уже и в среду в полную меру. Это похолодание, температура ночная понизится практически до 0 градусов, а по области могут быть заморозки. Но дневная температура за счет отсутствия осадков, небольшого количества облачности на небе, будет повышаться до 8-9 градусов в дневные часы. Ночью это близко к нулю. Такая погода до середины следующей недели.
2: МЧС. Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». МЧС сообщает, что в ближайшие часы столицу окутает туман, который не рассосется до 10 утра пятницы. Местами видимость ухудшится до 200-700 метров. Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Сначала заплати, а потом начинай учиться. Миноборнауки хочет реформировать оплату платного обучения. Чтобы до зачисления в ВУЗ абитуриент был обязан заранее оплатить обучение, зачем нужны эти изменения и что думают о них сами ВУЗы, а также родители будущих абитуриентов. Об этом Наталья Шашина.
9: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауки, новые правила должны сделать конкурс более честным. Чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих. Теперь выбирает по баллам ЕГЭ. Объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза, Денис Фомин-Нилов.
10: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить, и думать до последнего. Думают до начала сентября, потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал, а тот вдруг бац, вроде бы получается и набрал по плану, выполнил весь план платников, а у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
9: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
11: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
9: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что подали документы те, кто не поступил в другие места.
12: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20-х чисел августа. Перезвонили в 20-х числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом, оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
9: Поэтому вопрос и в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: США на переговорах в Майами предложили европейцам разморозить часть российских активов, узнал Financial Times. Спецпосланники Трампа, Уитков и Кушнер озвучили механизм перевода замороженных средств под управлением структуры, подконтрольной Вашингтону. Европейцы решительно отвергли инициативу и прямо заявили, что возврата активов в Москве не произойдет. Как передает Нью-Йорк Таймс, Уитков в какой-то момент покинул встречу с представителями Украины и Европы, чтобы присоединиться к телефонному разговору Путина и Трампа. Но что обсуждалось, издание не приводит. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
13: Понятно, что американцы хотят быть операторами трат чужих денег, свои деньги инвестировать в такие сложные проекты и непростые территории они не собираются. Поэтому эта идея абсолютно не новая, она уже в Анкоридже обсуждалась. Я думаю, что вот эта формула Анкориджа, она в любом случае будет лежать в основе и нынешних обсуждений. Вот сейчас с легкой руки Вашингтон-Пост все обсуждают другую версию, хотя большой вопрос в ее достоверности, но на самом деле она ведь тоже является одной из итераций формулы Анкориджа. И опять же, тут же мы видим вот эту идею инвестиционного фонда. Ну да, теперь это уже там под управлением BlackRock, но это уже детали, потому что суть остается той же, что на восстановление территорий, пострадавших в ходе военного конфликта, выделяются деньги из российских замороженных активов. Ну и опять же, российская сторона, судя по той информации, которая была после встречи президентов в Анкоридже, она, в общем-то, не против была такой идеи. Там вопрос, на какие территории этот инвестфонд должен распространять свою деятельность. Идея была в том, что это могут быть как территории, которые останутся у Украины, так и территории, которые будут официально зафиксированы как часть Российской Федерации. Ключевая линия сопротивления – это европейцы. В настоящий момент Европейский Союз никакой разблокировки финансовых активов России совершенно не готов. Об этом, кстати, прямо заявила Урсула фон дер Ляйен и ряд еще европейских политиков. Более того, я не удивлюсь, если обратная история сейчас опять начнет активизироваться на тему, а нельзя ли использовать эти замороженные активы в интересах Украины, потому что Европе все сложнее выделять средства для Украины. А вот тут как бы под боком в замороженном виде лежат огромные деньги. Для Европы понятно, что финансовый вопрос является вторичным. То есть надо сначала, конечно, решить главную сюжетную линию территории гарантии безопасности, а потом уже переходить к финансовым историям. Я думаю, что у России подход такой же.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Кремль накануне обещал добиваться возврата активов всеми возможными усилиями на всех направлениях и преследовать причастных к их конфискации через все доступные юридические механизмы.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.

0: помогла ужать расходы на 10-20%. При этом, как подчеркивает Ирина Нагина, сокращение бюджета не обязательно приводит к упрощению архитектурных решений и к тому, что фасад становится внешне дешевле. Грамотная экономия начинается с понимания того, что именно в фасаде создает ценность для проекта и где стоимость можно снизить без ее, этой ценности, потери. Одновременно о том, где проходит граница разумной оптимизации и какие решения действительно снижают затраты без ухудшения объекта, задумался ГИБ и руководитель проекта в компании «Вектор Проект» Тарас Алексеев. И по его мнению, оптимизация не равно дешевые материалы или упрощение решений. Часто куда больший эффект дает грамотная конструктивная схема, технология строительства и детальная проработка еще на стадии концепции. Практика показывает, оперативное взаимодействие проектировщиков и строителей позволяет избежать дорогих переделок, а авторский надзор снижает и риски, и затраты, утверждает Артем Тарасов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: 16:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Первые поставки российского дизеля в США возможны минимум через 2-3 недели с учетом заключения контракта и фрахта. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. 9 октября президенты России и США в ходе телефонного разговора договорились о поставках нефтепродуктов. Вашингтон выводит из-под санкций поставки российского дизтоплива на мировые рынки до 7 апреля будущего года. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Эту инициативу он выдвинул на форуме «Российская энергетическая неделя». Середюк отметил, что подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в карьере повышает защищенность объекта от внешних воздействий. Капитальные затраты при этом, по его словам, будут минимальными. Федеральная налоговая служба начала процедуру исключения из единого госреестра юридических лиц компании «Сабр Продакшн» комика Нурлана Сабурова. Решение было принято 12 октября. Из этого следует, что организация официально перестанет существовать, теряет право заключать сделки и вести любую хозяйственную деятельность. Как пишет телеграм-канал «Шот», компания была зарегистрирована в апреле прошлого года за 3 недели до задержания казахстанского комика. Она специализировалась на производстве кинофильмов и телевизионных программ. Выручка за 2025 год составила 16 миллионов рублей, прибыль 14 миллионов. В июне этого года налоговая приостановила операции по счетам Сабра Продакшн из-за долга по налогам на 15 тысяч рублей. Казахстанскому стендаперу запретили въезд в Россию на 50 лет из-за проблем с миграционным законодательством. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Селлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. В некоторых регионах они в несколько раз меньше базовых. В Минфине считают, что эта разница создает лазейку для ухода от налогов для недобросовестного бизнеса. Селлеры говорят, что без льгот они не выберутся из финансовой ямы, в которой оказались после атак на склады маркетплейсов. Минцифры планируют обязать производителей смартфонов с 5G поддерживать российский криптографический алгоритм «Кузнечик». Как пишет РБК, требование начнет действовать с 2032 года, чтобы у производителей было время на подготовку, насколько все это осуществимо. Самозанятые не поверили в больничный прогноз поступления от добровольного страхования. В следующем году сократили в 103 раза. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Мы поговорили с самозанятыми о причинах их незаинтересованности в больничных листах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес.ФМ».

0: бестселлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее письмо ведомство направило Ассоциации цифровых платформ. Еще летом этого года СМИ сообщали, что Минфин предложил отменить региональные ставки ОСН для оптовой и розничной торговли и запросил мнение отраслевых организаций. Сейчас базовая ставка ОСН составляет 6%, если речь идет только о доходах, и 15%, если считать и доходы, и расходы. Но в некоторых регионах эти ставки снижены, например, в Татарстане 1,3% соответственно. Некоторые использовали эту систему для ухода от налогов. Они просто зарегистрировали бизнес в регионах со сниженной ставкой. Это и планирует пресечь Минфин. Однако селлеры просят сохранить льготы, особенно учитывая то, что они и так пострадали от атак дронов на склады маркетплейсов, продолжает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
1: ОСН – это базовая мера поддержки малого бизнеса, и мы говорим не только про малый, наверное, и микробизнес. И государство в свое время его вводило для того, чтобы как раз-таки поддерживать их и развивать, и это был важный инструмент именно регионального развития и региональной поддержки этих субъектов. И зависимость очень большая, и мы видим, что на упрощенке работает значительная часть этого бизнеса, в том числе на маркетплейсах, и без пониженных ставок у многих просто не сойдется экономика. Что они будут вынуждены сделать в этом случае – это принять для себя решение, либо уйти в серую, либо, собственно, прекратить этот бизнес. И это явно не те цели, которые преследуют Минфин, поэтому нам кажется, что эта мера избыточна и точно не должна быть направлена на очень чувствительный сегмент малого и микробизнеса. Мы еще говорим о том, что это, по сути, те селлеры, которые сейчас пострадали от атак беспилотников, и государство пытается помочь, а получается, эта мера, конечно, конфликтует с этой позицией. Ну и, соответственно, мы понимаем, что если часть этого бизнеса уйдет, то в любом случае на конкуренции на тех же маркетплейсах это скажется негативно, цена будет расти, и цена будет всегда расти, если увеличивается налоговая нагрузка в любом случае, потому что маржинальность не позволяет это держать цену в себе, да, и оптимизировать, и, соответственно, они вынуждены это перекладывать в цену для потребителя.
0: Арас Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ. А вот представители офлайн-розницы считают, что сниженные ставки для селлеров следует все-таки отменить. Почему, объясняет владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
2: К сожалению, вместе цифровые платформы и селлеры стали тем самым местом, через которое проходит огромное количество товаров, в том числе контрабандного. Это происходит именно потому, что селлеры не платят НДС. Я бы сказал, что наиболее правильная ситуация, когда любой продавец, который занимается продажей в федеральном масштабе, то есть использует для этого маркетплейсы, платит федеральные налоги. Федеральные налоги – это НДС и налог на прибыль. Соответственно, если бы магазин работает локально, для локального местного рынка, то его можно сохранить на упрощенной системе налогообложения. Ну и вообще, в принципе, упрощенная система налогообложения изначально делалась именно для того, чтобы локальный местный бизнес, который создает локальное удобство локальному потребителю, платил какие-то небольшие налоги, существовал и делал комфортным пребывание нас, как граждан страны. Соответственно, обложение НДС всех селлеров маркетплейсов я поддерживаю. Но при этом, вот еще раз, аккуратно, чтобы не пострадала офлайн-торговля, офлайн-услуги, сервисы и прочие важные для граждан вещи.
0: Борис Кац, владелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо». В июле ведомстве писали, что недополученные доходы бюджета из-за экосистемы маркетплейсов по итогам этого года могут составить от 440 до почти 700 миллиардов рублей. Большая часть этих потерь, как указывали аналитики, связана со специальными налоговыми режимами и схемами налоговой оптимизации, которые используют российские селлеры. В России с 1 июля следующего года запретят проводить сделки с криптовалютой напрямую между физическими лицами. Об этом говорится в разъяснениях Банка России, опубликованных на сайте регулятора. Позже подробности, ну а прямо сейчас Минцифры хочет обязать производителей 5G-смартфонов поддерживать систему «Кузнечик». Это российский криптографический алгоритм. Он применяется для защиты информации и входит в число отечественных криптографических стандартов. Требования планируется ввести в 2032 году, чтобы дать производителям время на адаптацию, пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры. Таких систем, как «Кузнечик», на рынке много. Каждый старается обязать производителей использовать именно свою технологию. На современных смартфонах какой-либо из подобных алгоритмов присутствует в любом случае, чтобы не допустить взлома и прослушивания звонков во время связи телефона телефона с базовой станции. Вот только Минцифры озаботились этим вопросом только сейчас. И у производителей с кузнечиком могут возникнуть трудности, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
3: Сам по себе это алгоритм шифрования криптографический, то есть он предназначен для защищенного обмена информацией смартфона и базовой станции для шифровки трафика. И это, в общем, обычная история для сетей сотовой связи. То есть там и сейчас используются криптографические алгоритмы шифрования. Причем сразу много разных. То есть его в свое время разработали в Европе. Snow, есть американский АЭС известный, есть китайский. Как правило, чипы модема, который стоит в смартфоне и обеспечивает эту самую связь с базовой станцией, он поддерживает все эти алгоритмы, все три. А кузнечик не поддерживает, потому что для того, чтобы это было возможно, нужно было вести соответствующую международную деятельность, подавать заявки и так далее. Этого никто не делал, видимо. Ну, или я не знаю, какие причины. Важен факт, что абсолютное большинство зарубежных модемов известных компаний, таких как, не знаю, Qualcomm, там, Huawei, в них поддержки этого алгоритма нет. Чтобы это требование выполнить, каким-то образом производители смартфонов должны добавить эту поддержку. Причем даже не столько смартфонов, сколько микросхем. Кто-то, кто занимается микросхемами для смартфонов, платформами для смартфонов, он должен озаботиться добавлением российского алгоритма. И тонкость здесь вот в чем. Можно понимать это, вот, так сказать, пожелание как то, что этот алгоритм будет добавлен наряду с остальными, и можно будет по-прежнему использовать все. Или же подразумевается, что на сетях должны применяться смартфоны только с кузнечиком, и тогда как бы вот не получится больше использовать зарубежные аппараты, может быть, даже те, которые уже на руках. По этой теме нет ясности.
0: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Инициатива Минцифры касается смартфонов с поддержкой сетей 5G. Пока таких смартфонов в России не очень много, но к 2032 году они будут занимать большую часть рынка, продолжает аналитик IKS Consulting, руководитель телеком-практики Максим Саватин.
4: Это касается только сетей 5G, то есть это, по сути, сети, которые только начинают строиться, которые еще, можно сказать, в зачаточном состоянии в России, которые только практически в России работают там месяц, и то там в ограниченном режиме. 5G тоже достаточно такое понятие растянутое, то есть есть целый ряд диапазонов и смартфонов, которые там последние годы активно возились по параллельному импорту, которые, наоборот, не поддерживают те частоты, которые будут как раз развиваться у нас, в том числе вот активно там к 32-му году. То есть там отдельный диапазон, который принят как основной для развития в России. То есть, в принципе, основные вендоры, такие как Apple, Samsung, этот диапазон поддерживают своих смартфонов, но поскольку сейчас они официально на российском рынке фактически не присутствуют, то, условно говоря, активация этого протокола, да, этого диапазона частот, он зависит как раз от позиции этих вендоров. В 32-м году, наверное, эта проблема уже будет менее актуальной, и действительно, наверное, большая часть, подавляющая, думаю, большинством, то есть мы говорим о десятках миллионов смартфонах, будет уже полностью поддерживать 5G, в том числе и вот тот российский диапазон, который мы будем развивать, потому что, в принципе, он есть и в международной частотной категории, и, в принципе, как я уже говорил, ряд смартфонов китайских, например, уже его поддерживают, и уже сейчас ряд пользователей может даже сейчас уже пользоваться этими частотами, просто еще сетей пока достаточно мало. Но в любом случае, это, понятно, речь о десятках миллионов телефонов.
0: Максим Саватин, аналитик IKS Consulting. В Минцифры подтвердили, что работа над документом продолжается, а 2032 год выбран, чтобы производители успели выпустить совместимые устройства. Как будут применять требования после этой даты к уже купленным телефонам, пока уточняется. В министерстве отметили, что цель изменений – повысить безопасность и устойчивость сетей связи. Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления от добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причина – низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
5: «Бизнес говорит». Личный опыт.
6: Самозанятый Андрей из Москвы работает в такси.
7: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС, или же на них полечиться, или еще что-то сделать, потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
8: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
7: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
8: Условно говоря, если 35 тысяч...
7: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
6: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
9: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
6: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
10: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
0: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки.
5: Реклама.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
12: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.

0: областных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Лента примеряет ресторанный формат. Сеть ищет новый способ вернуть покупателя в гипермаркеты, узнали «Известия». Ритейлер может открыть рестораны либо через партнерство с крупным холдингом, либо через собственное направление с формированием команды. Опыт у «Ленты» уже был. 3 года назад бренд открыла ленту «Фреш ресторан» на 120 мест в петербургском гипермаркете. Но масштабировать формат не стал. Не смог придумать, как выгодно тиражировать его в регионах. Эксперты отмечают, что общепит дает сетям не только дополнительную выручку, но и стимулирует продажи в торговых залах. Альфа-банк и Российская премьер-лига запустили специальный проект для предпринимателей, которые развивают свой бизнес и интересуются футболом. Из всех, кто подаст заявку на участие, выберут 9 победителей. Они получат призы фонда немалого бизнеса и приглашение на матч «Спартак-Динамо», который состоится 6 декабря. А одного из них ждет особая награда – рекламная кампания на электронных бортах 8 футбольных стадионов. Так о бизнесе главного победителя смогут узнать 1000 болельщиков по всей стране. Кроме того, участники получат возможность воспользоваться поддержкой фонда для развития своего дела. Подать заявку можно до 31 октября.
4: Сделки.
3: Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers. По данным Bloomberg, швейцарская Richemont и ювелирный ритейлер Signet ведут переговоры о вступлении в консорциум, который покупает De Beers у Anglo American. Сделка оценивается в 1 миллиард долларов. Для Richemont это шанс взять под контроль ключевое звено поставок, как раз когда алмазный рынок выбирается из кризиса, вызванного падением спроса в Китае и популярностью синтетических камней. Переговоры продвинулись далеко, но гарантий, что компании войдут в консорциум, нет, подчеркивает агентство. Новости компании и корпораций, держитесь курса.
5: В Москве вы слушаете Business FM. Российский фондовый рынок в минусе, причем снижение усилилось. Индекс Мосбиржи теряет больше процента. Среди возможных причин ситуация с рязанским НПЗ. Украина возобновила удары, о чем официально заявил Зеленский. И Минобороны России подтвердило, что ВСУ ударили по НПЗ ракетами «Фламинго» и БПЛА. Зеленский также упомянул про дизельную сделку между Россией и США, намекнув, что дальше может дойти и до газа. Правда, зачем американцам газ, непонятно. Они сами крупнейшие поставщики СПГ на мировой рынок. Возможно, речь о северной потоках, которые якобы хотела купить американская компания, но это пока очень отдаленная реальность. Не исключено, что дело тут в трудностях перевода. Газ в американском английском — это еще и бензин. Обсудим ситуацию и реакцию на нее рынка с руководителем управления аналитических исследований Avia Capital Дмитрием Александровым. Он на прямой связи со студией Business FM. Дмитрий, добрый день.
6: Добрый.
5: Ну, что мы видим? Индекс Мосбиржи в минусе, он ушел ниже психологически важной отметки 2400 пунктов. Такого мы не видели с пятницы, когда было объявлено о дизельной сделке между США и Россией. Можно ли сказать, что возобновившиеся удары ВСУ по российским НПЗ погасили энтузиазм инвесторов? Ну и также, возможно, повлияла ли риторика Зеленского, очень жесткая риторика в адрес Трампа? Он сказал, с нас хватит, имея в виду мораторий на удары по российским МПЗ. Повлияло ли это на наш рынок?
6: Ну, как-то, конечно, повлияло, хотя, в принципе, индекс, если даже чисто технически смотреть, уже довольно долгое время в таком волатильном восходящем треугольничке находится. И, в общем, технически как раз он мог и сам по себе начать сегодня снижаться. Снижались и другие сектора других компаний. То есть тут, в принципе, в нефтегазе вообще был очень хороший подъем, да, вот как раз после объявления сделки. Сейчас, ну, грубо говоря, те компании, даже которые сильнее других, отреагировали, например, Татнефть, да, вот просто вернулись к уровням, по сути, конца прошлой недели. Поэтому, в общем, не так очевидно влияние именно этих заявлений. Более того, некоторые компании почти не отреагировали в котировках на это. Но в целом, естественно, сейчас просто будет маятник двигаться в другую сторону. Вот идея о том, что вот это начало какому-то мирному процессу, до идеи о том, что это начало новой эскалации, которая может уже положить опять новое начало новому мирному процессу. Поэтому это для рынка уже стало привычным делом.
5: Brent сегодня снижается, теряет около 1,4%. В абсолютных цифрах он торгуется сейчас на уровне $104.66. Сегодня тоже появилась новость, агентство Reuters об этом сообщило, что Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, которые перевозили нефть из России, Ирана, Венесуэлы. На ваш взгляд, это новость, ну, пока, да, действительно, это только утечка, может повлиять на нефтяные рынки, на торги?
6: В принципе, конечно, и на спотовые рынки, возможно, даже сильнее повлияет, потому что, в принципе, это может как снизить стоимость транспортировки российской нефти, так и главное еще, что это сильно расширить круг потенциальных покупателей, то есть тех, которые сейчас избегают подобных операций по разным причинам, но в любом случае санкционной природы исходно. Поэтому, да, если решение такое принято будет, то могут. Но просто все равно риски, связанные с транспортировкой, остаются. Да, вот было вчера захвачено судно Серого флота возле Реюньона в Индийском океане. Ну и все это будет все равно продолжаться, потому что Европа-то явно не готова, да, ни на какие компромиссы пока.
5: Ну и по поводу рубля вопрос. Он укреплялся последние, опять же, несколько дней. Ну уж, во всяком случае, в понедельник, вторник и среду. А сегодня опять идет снижение. С чем это связано?
6: Я бы сказал, что здесь это такое движение, в общем, скорее боковое, в районе 12.55-12.5 против юаня. Мы видим вообще сейчас довольно такую сильную волатильность, хотя в целом боковое движение на внешних рынках, когда буквально вчера были распродажи в долгах, вернее, позавчера закончились распродажи в государственных облигациях основных стран, да, и начались активные продажи в драгметаллах, криптовалюте, ослабление индекса доллара, ну и доллар, соответственно. Сейчас ослабление доллара продолжается, но при этом идут покупки обратно на гособлигации, и довольно устойчиво второй день уже идет движение. И драгметаллы развернулись, при том, что в криптовалютах снижение продолжается, а глобально, если смотреть по индексам, например, американским очень показателям, Dow Jones либо не падает, либо сейчас даже небольшой плюс, а вот там, где касается технологий, высоких технологий, да, там снижение. Причем особенно сильное в Азии, уже не первую сессию продолжается. Поэтому здесь в рубле тоже движут вот эти вот колебания, естественно, отражают и просто динамику потоков внутренних рубля, в том числе по налоговому периоду, да, и они могут нестабильное какое-то движение там просто реальных физических объемов отражать, но в целом еще и очень большая волатильность на внешних валютных рынках, это тоже тут нужно учитывать, принимать во внимание. Тут и спреды могут из-за этого расходиться, если кто-то меняет, например, да, и в целом вот такое вот движение плюс-минус 0,5-0,75, 1.5% может быть по ходу нескольких дней. Возможно, ближайшую там неделю где-то это будет вообще нормой.
5: Ближайшую неделю, к концу месяца, на ваш взгляд, эта тенденция сохранится или нас ждут какие-то новости?
6: Возможно, после налогового периода формально просто начнут опять доминировать покупки ЦБ, да, по бюджетному правилу формальному, и, соответственно, может быть движение в район, ну, условно 85 в паре доллар-рубль, там, и куда-то к 13 постепенно, да, не доходя, естественно, еще в паре с юанем, там, 12.8, может быть, пощупаем. Но это в худшем, мне кажется, сценарии.
5: Спасибо. Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований Avi Capital, был на прямой связи со студией Business FM.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
0: С 10 по 12 ноября Москва. Юбилейный национальный рекламный форум. 6000 участников и 500 экспертов обсудят технологии и коммуникационные решения, которые определят развитие рекламной индустрии. Среди ключевых тем – влияние искусственного интеллекта на бизнес, развитие брендов, борьба за внимание аудитории, эффективность рекламных инструментов и технологический суверенитет. Подробнее на сайте advertisingforum.ru. 18+.
2: Первые в деле.
4: Первой компанией, которая начала производить коммерчески успешные вертолеты, принято считать американскую «Сикорски Эйркрафт». В 1923 году ее основали выходцы из России во главе с ученым-авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским. Начинала компания с выпуска гидросамолетов, но когда их популярность пошла на убыль, переориентировалась на геликоптеры.
2: Первые в деле. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
7: Каждый вечер зараженные муравьи забираются на верхушки травинок и намертво в них вцепляются. А утром возвращаются к обычной жизни. Так может продолжаться несколько дней подряд. Причина такого странного поведения – паразитический червь, ланцетовидная двуустка.
8: Журналист Алена Копылова.
7: Паразит проходит несколько стадий развития. Его личинки попадают в муравья. Но для продолжения жизненного цикла им необходимо оказаться в кишечнике травоядного. Поэтому паразит заставляет насекомое забираться на траву, где его вместе с растением может проглотить, например, корова. Каким образом двуустка управляет своей жертвой? Личинка проникает в область нервного узла муравья, который участвует в управлении его движениями. Паразит вмешивается в передачу нервных сигналов, регулируя активность нейронов жертвы. Ученые обнаружили, что в период неподвижности у зараженных муравьев уровень аденозина был значительно выше обычного. Это вещество участвует в регуляции сна и бодрствования. Подобные механизмы встречаются и у других паразитов. Например, токсоплазма способна заставить грызунов игнорировать кошачий запах. В результате животные перестают прятаться и рискуют быть съеденными кошкой, в организме которой затем паразит размножается половым путем. Токсоплазма может заражать и человека. Обычно инфекция протекает бессимптомно. Однако паразит способен сохраняться в организме годами. Ученые исследуют возможную связь токсоплазмоза с изменениями поведения и психическими расстройствами. Но доказательств того, что паразит способен целенаправленно управлять поведением человека, пока нет.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 8 членов экипажа числятся пропавшими без вести после атаки на танкер у побережья Румынии. Судно «Wine Trader» под флагом «Сан-Марино» находилось в 13 морских милях от устья реки Дунай в Сулине, когда с него поступило сообщение о взрывах и пожаре. Позже президент Румынии Никуш Ортан подтвердил, что судно подверглось ударам беспилотников. В среду вечером также близ Сулины загорелся танкер под флагом Коморских островов. Никто не пострадал. Минобороны Румынии заявила о нарушении воздушного пространства дронами. Ночью в небо поднимали боевые самолеты после обнаружения беспилотников близ Сулины и острова Змеиной. Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов вышел из Следственного комитета и приехал в редакцию. Он был допрошен в качестве свидетеля по делу журналиста издания Олега Ралдугина. Подробности допроса и следственных действий Соколов сообщить не может из-за подписки о неразглашении, сообщила «Новая газета». Сегодня утром, прямо перед началом редакционной планерки, Соколова увезли на обыск и допрос. Дело Олега Ралдугина о неправомерном доступе к компьютерной информации, содержащей персональные данные в составе группы лиц, подходит к концу, и в ближайшее время журналисту должны предъявить обвинения в окончательной редакции. В начале июня Ралдугина отпустили из СИЗО под домашний арест. Минюст включил «Новую газету» в реестр иноагентов. Александра Невзорова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 марта ведомство включило журналиста и его супругу в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Невзоров также признан в России иноагентом. В августе суд Санкт-Петербурга заочно арестовал его по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также финансировании экстремистской деятельности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал новый план украинского регулирования, который, по версии западных СМИ, подготовили США и ЕС. Министр отметил, что официально с Москвой никто этот план не обсуждал, но дал понять, что детали, изложенные в публикациях, расходятся с видением Москвы. Значит, все будет решаться на основе действий вооруженных сил, заключил Лавров. Пожарный НПЗ в Рязани после атаки украинских беспилотников. Зеленский заявил, что ВСУ удержали паузу, о которой просил Трамп, 3 дня. Теперь запрет на удары по российским энергообъектам снят. По его словам, Киев готов вернуться к мораторию в обмен на поставки ракет «Патриот». Жесткая риторика Зеленского вызвала переполох среди лидеров ЕС. Они хотят попросить его снизить обороты. А какой может быть реакция США? РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Как выяснили ведомости, бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в Кабмин письмо с предложением скорректировать механизм налога на пассивные доходы и вклады. По мнению Шохина, их немедленное включение в базу НДФЛ спровоцирует отток средств на потребительский рынок и вызовет скачок инфляции. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Владимир Зеленский бросил прямой вызов Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Также Москва отвергает условия Зеленского о 2 месяцах перемирия для проведения выборов в Украине. По словам Лаврова, прекращения огня не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, добавил глава МИД. Также он высказался о новом мирном плане, который ранее фигурировал в СМИ.
10: Вы знаете, западная пресса, она в принципе состоит из утечек и протеков. Но мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали. Но если опираться на то, что утекло в прессу, там 4 пункта, последний из которых гласит немедленное прекращение огня по линии соприкосновений. Никаких идей, по крайней мере, вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, который будет нарушена, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там ни слова не сказано. После Анкориджа в августе 2025 года, где именно долгосрочный подход был положен в основу американских предложений, которые мы поддержали, после Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые настолько отдаляют от устойчивого мира, по крайней мере, отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности. Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам.
5: Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Украина 3 дня выполняла пожелания Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. Он допустил, что ВСУ могут отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для «Патриот». На фоне этих заявлений ночью была атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Российская Минобороны заявила, что завод был атакован 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 10 беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков на территории НПЗ начался пожар. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин.
11: Это перемирие, оно было мертворожденным. И, собственно говоря, стороны его понимали по-разному. И толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что у Украины нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. И не пошли.
12: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
11: 3 дня пауза была, потому что ожидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на это, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы с собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
12: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, мы не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
11: Ну, дело в том, что если продолжатся удары по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запасы которого скопились, и их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
12: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
11: И да, такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый, поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
12: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен. И очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
11: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется, поскольку, ну, сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких резких заявлений, поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Старлинка.
12: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
11: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
5: Это был политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает». С ним беседовал Игорь Ломакин. Сегодня днем Минобороны Украины сообщило, что работа старшил для ВСУ восстановлена. Ведомство продолжает выяснять причины вчерашних ограничений. В Кремле заявили, что, нанося удары по НПЗ, Украина вступает в противоречие с мирными инициативами США. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались все эти дни. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями американских переговорщиков, отметил Песков. Ранее Александр Новак сообщал об атаках на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в правительство, узнали Ведомости. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИВов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как новые налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин. Комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
13: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь, и это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF-ов, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF-ы создаются для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно, прав Шохин, это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты. Разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF-а этой информации нет. То есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то, в принципе, это справедливо. Доходы растут, ну, росли, по крайней мере, достаточно быстро. Налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
14: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что, вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
13: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится. Хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
5: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
15: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Ого, красавец! Вот что значит порода.
17: А как зовут?
16: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
19: ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
20: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области прошли нулевые чтения регионального бюджета на 2027-2029 годы. Главный финансовый документ сформирован с дефицитом. В будущем году он составит 30 миллиардов рублей. По словам губернатора, потребуется мобилизация всех внутренних ресурсов, принятие сложных, а где-то непопулярных решений по ряду направлений. Так сейчас уже ведется оптимизация расходов на содержание госучреждений и некоммерческих организаций. В следующем году число государственных и муниципальных служащих хотят сократить на 15%. При этом губернатор заверил, что бюджет сохранит социальную направленность, средства выделят на поддержку семей с детьми, участников военной спецоперации и бюджетников. Кроме того, продолжится строительство IT-кампуса, дублера проспекта Гагарина и работа по продлению линии метро. Бизнес-климат в Нижегородской области немного улучшился в октябре. Он поднялся со значений ниже минус 1,2 в августе и сентябре до минус 0,6 по стандартизированной шкале. Несмотря на улучшение, показатель остался ниже долгосрочного среднего уровня региона. Ценовые ожидания компании, напротив, превышали свой долгосрочный средний уровень. Соответствующий показатель составил 1,2 и выше. Стандартизированная шкала показывает, насколько показатели отклоняются от своих долгосрочных средних значений, рассчитанных с 2013 года. В Нижнем Новгороде снова продают бывший доходный дом усадьбы Башкировой. Стоимость объекта 150 миллионов рублей. Публикация о продаже появилась на популярном сайте объявлений. Ранее дом уже выставляли на продажу в 2022 году за 58 миллионов рублей. В начале прошлого года за 110 миллионов. Теперь цена объекта выросла до 150 миллионов рублей. Здание расположено по адресу улицы Большая Печерская, 11. Оно имеет статус памятника архитектуры и объекта культурного наследия. После революции в здании размещалась конная милиция, а в годы Великой Отечественной войны часть подвала использовалась как бомбоубежище. Позднее в доме работала физико-химическая лаборатория Нижегородского политехнического института. Площадь нежилого здания составляет 700 квадратных метров. Недавно его капитально реконструировали, укрепили стены, заменили крышу, обновили фасад. На 80% объект сдан в аренду. На первом этаже работают бар, ресторан и студия керамики. Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Добролюбова. Анализ существующей ситуации выявил отсутствие единого подхода и неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления. Значительная часть конструкции устарела, многие выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных и исторических особенностей зданий. Целями разработки названы формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды, модернизация фасадов с учетом исторических особенностей улицы и упорядочение размещения информационных конструкций. Среди принципов сохранения архитектурного облика зданий, их декоративных элементов, создание комфортного визуального пространства, привязка конструкции к входным группам и архитектурным элементам. Работодатели России стали больше тратить на здоровье сотрудников. За последние 5 лет расходы компании на эти цели выросли в 1,5 раза, сообщил ТАСС глава Росстрада Михаил Иванков. По его словам, такие данные говорят о том, что российский бизнес стал ответственнее относиться к безопасности и здоровью своих сотрудников. До этого в Госдуме сообщали, что многие отрасли страны испытывают серьезную нехватку сотрудников. Особенно остро проблема стоит в строительстве, где открыто почти 313 тысяч вакансий при средней зарплате около 77 тысяч рублей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
23: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
24: Погода.
25: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 13, днем пасмурно и плюс 18.
24: Валюта.
25: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
6: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика РЖД. Мероприятие, организованное областным министерством промышленности совместно с региональным центром «Мой бизнес», состоится 10 ноября в технопарке «Анкудиновка». Программа включает выставку продукции нижегородских организаций, пич-сессию потенциальных участников и B2B-переговоры с представителями заказчика. Участники также смогут получить консультации специалистов региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства о действующих мерах господдержки. Принять участие в мероприятии могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Среди компаний, вышедших на сотрудничество с РЖД по итогам прошлого дня поставщика, предприятия в сфере производства инструментов, пластмассовых профилей, крепежных изделий, химической промышленности, а также оказания логистических услуг. Московский производитель плавленных сыров «Карат» завершил сделку по покупке Павловского молочного завода, который выпускает продукцию под брендом «Эго», а также сыры «Крем Итали», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Карата». Сумму сделки не раскрывают. Стоимость производственного комплекса Павловского молочного завода может составлять 1,5-2 миллиарда рублей, оценивает источник издания на рынке складской индустриальной недвижимости. Похожую оценку приводит гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, стоимость бизнеса, скорее всего, не превысила 400 миллионов рублей, что вместе с чистым долгом соответствует оценке около 1,5 миллиардов. На мощностях нижегородской площадки компания планирует развивать производство зерненного творога, «Карат домашний», сыры для салатов «Дельсир» и творожные сыры «Вайлет». Новый владелец планирует сохранить и развивать текущий ассортимент завода, молочную продукцию под брендом «Эго» и сливочные сыры. 5 ресторанов из Нижнего Новгорода вошли в топ-10 премии «Wet Wit» Центр-2026. Всего в шорт-лист заведений общественного питания из Центрального и Приволжского федеральных округов включили 61 заведение, 18 из них в Нижнем Новгороде. Так, на 10-м месте оказался ресторан «Пинчи», уступив место воронежскому «Синовалу». На 5-м месте расположился «Ель», на 4-м «Ред Волл», на 3-й позиции ресторан «19». Вторая строчка досталась «Кусто». Как и в прошлом году, в этом победителем стал ресторан «Гроза» из Костромы. Специальную номинацию «Выбор СМИ» второй год подряд взял ресторан «Ред Волл», «Бар года» у «Медных труб», «Официант года» у Ирины Артемьевой из «Ред Волл», а «Сомелье года» признан Вячеслав Уваров, который работает в ресторанах сети «Березка Групп». Лучшим шеф-кондитером Центра России эксперты признали Рушану Кухтину из Нижнего Новгорода. В новой специальной номинации «We Fry» с огнем внутри победителем стала местная бургерная «Салют». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
7: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02.
7: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
24: «Агат. Покупай выгодно».
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Шрингфляция или смена формата. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10,3%, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, все подробности прямо сейчас.
26: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭК пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремления стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании «Энтех» Дмитрий Трифонов.
5: Говорить сейчас о шринфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
26: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
9: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
26: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье

0: завершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Слова, проверенные делом. Большинство людей живут хорошо и довольны положением дел. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь была активной и захватывающей дух, попробуйте стать бизнесменом. Научитесь искусству создания собственного бизнеса. Это все равно, что учиться искусству совершать ошибки и извлекать из них уроки. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Москва, 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Президент выступает по видеосвязи на пленарном заседании форума съезда деловой России. Он подчеркнул, что необходимо увеличить инвестиции в инновационные компании и проекты, ориентированные на повышение емкости внутреннего рынка и растущий глобальный спрос. Цена российского дизтоплива для американского рынка является предметом коммерческих переговоров, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны пока не обсуждали продление лицензии на поставки дизеля после апреля 2027 года. Арестован бывший начальник управления лесного хозяйства Минобороны Сергей Закоморный. Он обвиняется в получении от коммерсанта взятки в размере 18 миллионов рублей за согласование лесовосстановительных работ на землях министерства, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Все три киевские ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию после ударов. Как сообщают украинские СМИ, город вынужден перейти на снабжение соседних регионов через энергокольцо. При этом из-за повреждений инфраструктурных узлов зимой сохраняются риски отключения электричества в столице Украины до 20 часов в сутки. Лотерея «Грин-карт» США состоится, несмотря на сопротивление Дональда Трампа. Федеральный суд обязал Госдеп провести розыгрыш DV-2027. Регистрация должна открыться до 1 ноября и продлиться 30 дней. Победители объявят до 3 декабря. Участие впервые станет платным. $1 за заявку. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Генпрокуратура отозвала иск об обращении в доход государства, имущества и бизнес-активов нового президента ФИДЕ Тимура Турлова и признание принадлежащего ему Freedom Holding экстремистской организации. Бизнесмена обвиняли в финансировании ВСУ, в его окружении это отрицали, о причинах отзыва иска не сообщается. Селлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. В некоторых регионах они в несколько раз меньше базовых. В Минфине считают, что эта разница создает лазейку для ухода от налогов для недобросовестного бизнеса. Селлеры, в свою очередь, говорят, что без льгот они не выберутся из финансовой ямы, в которой оказались после атак ВСУ на склады маркетплейсов. Самозанятые не поверили в больничный прогноз поступления от добровольного страхования в следующем году сократили в 103 раза. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Мы поговорили с самозанятыми о причинах слабого интереса к больничным листам. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Селлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее письмо ведомство направило Ассоциации цифровых платформ. Еще летом этого года СМИ сообщали, что Минфин предложил отменить региональные ставки ОСН для оптовой и розничной торговли и запросил мнение отраслевых организаций. Сейчас базовая ставка ОСН составляет 6%, если речь идет только о доходах, и 15%, если считать и доходы, и расходы. Но в некоторых регионах эти ставки снижены, например, в Татарстане – 1,3% соответственно. Некоторые использовали эту систему для ухода от налогов. Они просто зарегистрировали бизнес в регионах со сниженной ставкой. Это и планирует пресечь Минфин. Однако селлеры просят сохранить льготы, особенно учитывая то, что они и так пострадали от атак дронов на склады маркетплейсов, продолжает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.

0: ОСН – это базовая мера поддержки малого бизнеса, и мы говорим не только про малый, наверное, и микробизнес. И государство в свое время его вводило для того, чтобы как раз-таки поддерживать их и развивать, и это был важный инструмент именно регионального развития и региональной поддержки этих субъектов. И зависимость очень большая, и мы видим, что на упрощенке работает значительная часть этого бизнеса, в том числе на маркетплейсах, и без пониженных ставок у многих просто не сойдется экономика. Что они будут вынуждены сделать в этом случае – это принять для себя решение, либо уйти в серую, либо, собственно, прекратить этот бизнес. И это явно не те цели, которые преследует Минфин, поэтому нам кажется, что эта мера избыточна и точно не должна быть направлена на очень чувствительный сегмент малого и микробизнеса. Мы еще говорим о том, что это, по сути, те селлеры, которые сейчас пострадали от атак беспилотников, и государство пытается помочь, а получается, эта мера, конечно, конфликтует с этой позицией. Ну и, соответственно, мы понимаем, что если часть этого бизнеса уйдет, то в любом случае на конкуренции на тех же маркетплейсах это скажется негативно, цена будет расти, и цена будет всегда расти, если увеличивается налоговая нагрузка в любом случае, потому что маржинальность не позволяет это держать цену в себе, да, и оптимизировать, и, соответственно, они вынуждены это перекладывать в цену для потребителя.
1: Арас Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ. А вот представители офлайн-розницы считают, что сниженные ставки для селлеров следует все-таки отменить. Почему, объясняет владелец и руководитель сети «Хобби» и гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
2: К сожалению, вместе цифровые платформы и селлеры стали тем самым местом, через которое проходит огромное количество товаров, в том числе контрабандного. Это происходит именно потому, что селлеры не платят НДС. Я бы сказал, что наиболее правильная ситуация, когда любой продавец, который занимается продажей в федеральном масштабе, то есть использует для этого маркетплейсы, платит федеральные налоги. Федеральные налоги – это НДС и налог на прибыль. Соответственно, если бы магазин работает локально, для локального местного рынка, то его можно сохранить на упрощенной системе налогообложения. Но и вообще, в принципе, упрощенная система налогообложения изначально делалась именно для того, чтобы локальный местный бизнес, который создает локальное удобство локальному потребителю, платил какие-то небольшие налоги, существовал и делал комфортным пребывание нас, как граждан страны. Соответственно, обложение НДС всех селлеров маркетплейсов я поддерживаю. Но при этом, вот еще раз, аккуратно, чтобы не пострадала офлайн-торговля, офлайн-услуги, сервисы и прочие важные для граждан вещи.
1: Борис Кац, руководитель сети «Хобби» гипермаркетов «Леонардо». В июле ведомости писали, что недополученные доходы бюджета из-за экосистемы маркетплейсов по итогам этого года могут составить от 440 до почти 700 миллиардов рублей. Большая часть этих потерь, как указывали аналитики, связана со специальными налоговыми режимами и схемами налоговой оптимизации, которые используют российские селлеры. Нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию поймали на несостыковках ее профессиональной биографии. Она утверждала, что имеет юридическое образование и является адвокатом. Но когда журналисты спросили пресс-секретаря, в каком штате она сдавала экзамен на получение адвокатского статуса, Кэти ответила, что в Китае нюанс в том, что лицензию адвоката в КНР выдают только гражданам страны. Позже подробности, ну а прямо сейчас Минцифры хочет обязать производителей 5G-смартфонов поддерживать систему «Кузнечик». Это российский криптографический алгоритм. Он применяется для защиты информации и входит в число отечественных криптографических стандартов. Требования планируется ввести в 2032 году, чтобы дать производителям время на адаптацию, пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры. Таких систем, как «Кузнечик», на рынке много. Каждый старается обязать производителей использовать именно свою технологию. На современных смартфонах какой-либо из подобных алгоритмов присутствует в любом случае, чтобы не допустить взлома и прослушивания звонков во время связи телефона с базовой станции. Вот только Минцифры озаботились этим вопросом только сейчас, и у производителей с «Кузнечиком» могут возникнуть трудности, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
3: Сам по себе это алгоритм шифрования криптографический, то есть он предназначен для защищенного обмена информацией смартфона и базовой станции для шифровки трафика. И это, в общем, обычная история для сетей сотовой связи. То есть там и сейчас используются криптографические алгоритмы шифрования. Причем сразу много разных. То есть Его в свое время разработали в Европе. Сноу есть американский АЭС известный, есть китайский. Как правило, чипы модема, который стоит в смартфоне и обеспечивает эту самую связь с базовой станцией, он поддерживает все эти алгоритмы. Все три. А кузнечик не поддерживает, потому что для того, чтобы это было возможно, нужно было вести соответствующую международную деятельность, подавать заявки и так далее. Этого никто не делал, видимо. Ну, или я не знаю, какие причины. Важен факт, что абсолютное большинство зарубежных модемов известных компаний, таких как, не знаю, Qualcomm, там, Huawei, в них поддержки этого алгоритма нет. Чтобы это требование выполнить, каким-то образом производители смартфонов должны добавить эту поддержку. Причем даже не столько смартфонов, сколько микросхем. Кто-то, кто занимается микросхемами для смартфонов, платформами для смартфонов, он должен озаботиться добавлением российского алгоритма. И тонкость здесь вот в чем. Можно понимать это, так сказать, пожелание как то, что этот алгоритм будет добавлен наряду с остальными, и можно будет по-прежнему использовать все. Или же подразумевается, что на сетях должны применяться смартфоны только с кузнечиком, и тогда не получится больше использовать зарубежные аппараты, может быть, даже те, которые уже на руках. По этой теме нет ясности.
1: Алексей Бойко, агентство «Информ Аналитик». С инициативой Минцифры касается смартфонов с поддержкой сетей 5G. Пока таких смартфонов в России не очень много, но к 2032 году они будут занимать большую часть рынка. В Минцифры подтвердили, что работа над документом продолжается, а 2032 год выбран, чтобы производители успели выпустить совместимые устройства. Как будут применять требования после этой даты к уже купленным телефонам, уточняется. В министерстве отметили, что цель изменений – повысить безопасность и устойчивость сетей связи. Сухогруз «Сани Фейт», который штормом вынесло на мели у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью и проблемой для соседнего СПА-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видами на море и горячими чанами под открытым небом. Он находится на второй береговой линии. Ночь здесь стоит в среднем 32 тысячи рублей. Посещение спа около 6,5 тысяч человека. Обычно его гости приезжают сюда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, а иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
4: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Сухогруз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту, а идут через весь наш комплекс. Если мы раньше переживали, потому что у нас были прогуливающиеся люди, которые просто там могли выйти к морю через нас, то сейчас это несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома, некоторые атакуют наш туалет, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в СПА. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородили выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
5: А отмены у вас есть в связи с этим?
4: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей. Сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Потому что даже в самые жаркие дни столько людей в Янтарном не бывает.
1: Кристина Гутак, сооснователь Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
6: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, городом, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
5: Ну, едут именно сами не калининградцы.
6: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
5: А сейчас туристов из других городов не очень много.
6: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть. Но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей. При этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И кроме того, это центр янтародобывающей промышленности. Карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе. Куча всяких магазинов, сувенирных лавочек. Очень красивый парк исторический, тенистый. А вне сезон, да, это тоже музей, это тот же пляж, но который абсолютно пустынный, летом там не протолкнулся, а сейчас вот, к примеру, там по октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
1: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny Fate, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов. 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собираются снять с мели и отбуксировать, но пока не придумали, как это сделать.
7: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
10: Узнаваемый силуэт. Еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречные. Технологии за гранью возможного. Li L9 Livis – это пропуск в мир интеллекта с технологиями будущего и адаптацией к настоящему. Приложение и экосистема на русском языке. Новый Li L9 Livis уже в Автолиге. Автолига. 16+.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
11: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема.
7: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
12: Лента примеряет ресторанный формат. Сеть ищет новый способ вернуть покупателя в гипермаркеты, узнали «Известия». Ритейлер может открыть рестораны либо через партнерство с крупным холдингом, либо через собственное направление с формированием команды. Опыт у «Ленты» уже был. 3 года назад бренд открыла «Ленту» фреш-ресторан на 120 мест в петербургском гипермаркете. Но масштабировать формат не стал. Не смог придумать, как выгодно тиражировать его в регионах. Эксперты отмечают, что общепит дает сетям не только дополнительную выручку, но и стимулирует продажи в торговых залах. Альфа-банк и Российская премьер-лига запустили специальный проект для предпринимателей, которые развивают свой бизнес и интересуются футболом. Из всех, кто подаст заявку на участие, выберут 9 победителей. Они получат призы фонда немалого бизнеса и приглашение на матч «Спартак-Динамо», который состоится 6 декабря. А одного из них ждет особая награда – рекламная кампания на электронных бортах 8 футбольных стадионов. Так о бизнесе главного победителя смогут узнать 1000 болельщиков, сельщиков по всей стране. Кроме того, участники получат возможность воспользоваться поддержкой фонда для развития своего дела. Подать заявку можно до 31 октября.
10: Сделки.
12: Владелец Cartier претендует на алмазную De Beers. По данным Bloomberg, швейцарская Richemont и ювелирный ритейлер Sittnend ведут переговоры о вступлении в консорциум, который покупает De Beers у Anglo American. Сделка оценивается в 1 миллиард долларов. Для Richemont это шанс взять под контроль ключевое звено поставок, как раз когда алмазный рынок выбирается из кризиса, вызванного падением спроса в Китае и популярностью синтетических камней. Переговоры продвинулись далеко, но гарантий, что компании войдут в консорциум, нет, подчеркивает агентство. Новости компании корпораций, держитесь курса.
1: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления от добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причина – низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер. Оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
10: «Бизнес говорит». Личный опыт.
13: Самозанятый Андрей из Москвы работает в такси.
14: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС, или же на них полечиться, или еще что-то сделать, потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
15: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
14: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
15: Условно говоря, если 35 тысяч...
14: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
13: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
16: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
13: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
17: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
1: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки. Вашингтон обсуждает смягчение санкций против судов теневого флота, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Как стало известно агентству Рейтер, переговоры касаются возможного разрешения перевозить легальную, то есть не находящуюся под санкциями Вашингтона, нефть и нефтепродукты на ранее подсанкционных судах. Компаниям для этого придется получить одобрение Минфина США. Цель меры – увеличить вывоз сырья и топлива из Мексиканского залива и снизить стоимость фрахта танкеров. Рекордные ставки фрахта бьют и по самой Америке. Bloomberg ранее писал, что маршрут США-Китай в стоимости вырос в 8 раз к прошлому году и сейчас обходится в 80 миллионов долларов. долларов. Это сопоставимо с расходами на запуск ракеты «Фалькон-9» от Маска за 74 миллиона долларов. Минэнерго при этом настаивает, российскую нефть послабления не коснутся. Эксперты аналитической компании Energy Aspects относятся к идее скептично. Подсанкционные танкеры плохо обслуживаются, а страховщики все равно связаны правилами ЕС и Великобритании. Так что дефицит флота это вряд ли закроет и цены на перевозку не снизит, комментирует эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
18: Это как бы одно большое сообщество, которое может обслуживать и российскую нефть, и иранскую, и какую угодно еще. В зависимости от того, сколько им обещают прибыли и сколько они готовы сами рискнуть. Американские могут теоретически постараться убрать из санкционных списков, из СДН списка, те танкеры, которые в последнее время были связаны, например, с перевозкой нефти на Ближнем Востоке. То есть дать им стимул того, чтобы еще они активнее занимались ближневосточными делами. Американцы вряд ли будут помогать экспорту из новороссийской, имею в виду российской нефти. А вот экспорту из какой-нибудь казахстанской нефти из новороссийской, они помогать вполне могут, путем того, что не принимают никаких ограничительных мер в отношении танкеров, которые можно назвать в кавычках теневого флота и обслуживают экспорт Каспийского трубопроводного консорциума из новороссийского. Вопрос еще и соблюдения этих санкций. Скажем, можно формально санкции не отменять, а просто менее тщательно их соблюдать. Вот можно сделать вид американским регуляторам, что они не знают, что это новый владелец. И таким образом легче использовать такое судно и меньше стоить фрахта. А в принципе, этот теневой флот, он скорее, грубо говоря, даже единый. Да? То есть это вот такой совокупность судовладельцев, которые готовы к рискованному бизнесу. Американцы все-таки пытаются удержать цену в разумных границах. То есть они могли же пойти по пути Европейского Союза, который периодически отлавливает какие-то танкеры, обвиняет его в использовании неправильного флага, ну и так далее. Американцы все-таки этого не делают, потому что если представить себе, американский флот начнет заниматься подобными сюжетами. С другой стороны, уменьшение стоимости фрахта на мировом рынке будет означать, что и цены на нефть могут немного снизиться, потому что сейчас высокие цены на нефть являются в том числе продуктом высокой стоимости фрахта. Если вот раньше стоимость транспортировки барреля нефти из Ближнего Востока куда-нибудь в Азию стоила там 2 доллара за баррель, сейчас больше 20 долларов, рост в 10 раз.
1: Станислав Митрохович, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Акции Совкомфлота моментально выросли на 5,5% на новостях о том, что США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении судов теневого флота. Растут и бумаги дальневосточного морского пароходства.
7: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
8: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
20: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM.
7: Между делом с Кирой Альтман.
21: Между делом говорим с Иракли Родоная, продюсером кино. Обсуждаем, как нашу жизнь дополняют собаки.
22: Собаки у меня Билли Боб, это такса такая мини.
21: Билли Боб Тортон?
22: Да, это была шутка, на самом деле. У меня уже была немецкая овчарка, и много детей, и все. И я где-то увидел, я гулял с собакой, и увидел маленькую таксу, она прям была щенком. И сказал к своей супруге Кристи, что если когда-нибудь заведем еще одну собаку, это будет мини-такса. Это я просто так шел и сказал. и мы назовем его Билли Боб. Тоже так, от балды. И через 2 месяца на Рождество она мне принесла, ну, вот такой вот он был. Просто он у меня спал вот здесь, где-то между шеей и ключицей. И мы его называем терапевтическая собака. Ну, конечно, он еще столько проблем, я не знаю, когда-то была такса, это просто отдельная порода собак. Он у меня убегает постоянно. А мы в таком районе живем, они такие канадцы, из благополучных семей, такие уже постарше, которые уже на пенсиях. И они очень критично относятся ко всему, что не входит в нормальный порядок дня. А Билли Боб, я его выпускаю, у нас такой двор сзади, он может выкопать ямку себе. И у него один дом, куда он точно знает, куда он идет. Там живет бывший директор школы, у которого умерла собака. Билли Боб приходит к нему, садится, и вот они сидят. Я знаю, где у него висит AirTag, у него все. Но пока он идет, вот эти вот 10 минут, все считают необходимым позвонить во все службы. А в Канаде у собак больше прав, чем у людей даже некоторых. Там звонят в эту службу, служба звонит мне. Я говорю, я знаю, куда он идет, я знаю, все нормально, не переживайте, вы безответственные, его собьет машина. Я говорю, этого парня точно не собьет машина, он точно знает, что он делает, он идет окольными путями всегда. А директор школы его подкармливает, и мы с ним уже дружим, он такой очень харизматичный дядя у нас.
21: Ираклий Раданая, продюсер кино. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 17.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддерживать бизнес и инвестиции в России. Также президент обозначил задачу запустить новый инвестиционный цикл, то есть увеличить инвестиции в компании и инновационные проекты. Еще одна важная задача, которую он назвал на пленарном заседании форума съезда деловой России, стимулирование и укрепление фондового рынка. Глава государства признал, что она решается не полностью. При этом он заявил, что средства граждан при привлечении на фондовый рынок должны быть надежно защищены. Арбитражный суд Москвы взыскал около 4,3 миллиарда рублей задолженности с топливного оператора ПАО «Евротранс», которому принадлежит сеть АЗС «Трасса», и его дочернего ООО «Трасса ГСМ» в пользу структуры «Зарубежнефть ЗН-снабжение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с результатом разбирательства. У Украины закончились ракеты для систем ПВО «Патриот», сообщает CNN. Это делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов. Минувшей ночью Киев снова подвергся массированному обстрелу баллистикой. Украинскому ПВО практически нечего было этому противопоставить. 155 золотых слитков украла домработница у 55-летней москвички, сообщили в полиции. Пока хозяйки не было дома, женщина нашла ключ от сейфа при кроватной тумбочке и вынесла золото. Слитки она продавала в скупке, а вырученные деньги тратила на себя. При задержании у нее обнаружили еще 8 слитков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на дополнительные ракеты для «Патриот». Также Москва отвергает условия Зеленского о 2 месяцах перемирия для проведения выборов на Украине, подчеркнул Лавров. На этом фоне ВСУ предприняли новую атаку на рязанские НПЗ. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов нового главы ФИДа Тимура Турлова и его структур на сотни миллионов долларов. Также был снят арест своего имущества. Ранее генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. При этом его Freedom Holding отрицали, что они продолжают вести деятельность в России. Сначала заплати, потом учись. Миноборнауки хочет реформировать оплату за обучение в вузах. Главное, абитуриент должен заранее заплатить. Зачем нужны эти изменения, что думают о них сами вузы и родители будущих абитуриентов? Подробности на Business FM. Зеленский бросил прямой вызов Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Также Москва отвергает условия Зеленского о 2 месяцах перемирия для проведения выборов на Украине. По словам Лаврова, прекращение огня не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, добавил глава МИДа. Также он высказался о новом мирном плане, который ранее фигурировал в СМИ.
4: Ну, знаете, западная пресса, она, в принципе, состоит из утечек и протеков. Ну, мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется, но никаких официальных предложений мы не получали. Но если опираться на то, что утекло в прессу, там 4 пункта, последний из которых гласит немедленное прекращение огня по линии соприкосновения. Никаких идей, по крайней мере, вот в тех утечках, которые я видел, никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не к перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, об этом там ни слова не сказано. После Анкориджа в августе 2025 года, где именно долгосрочный подход был положен в основу американских предложений, которые мы поддержали, после Анкориджа происходит постоянный откат западных инициатив и идей на позиции, которые настолько отдаляют от устойчивого мира, по крайней мере, отдаляют от достижения переговорного решения, переговорной договоренности. Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам.
3: Сергей Лавров накануне Зеленский сообщил, что Украина 3 дня выполняла пожелание Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжала наносить удары по украинским энергообъектам. Он допустил, что ВСУ могут отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для «Патриот». На фоне этих заявлений ночью была атака на Рязанскую область, в результате которой сгорелся Рязанский НПЗ. Российская Миноборона сообщила, что завод был атакован 4 крылатыми ракетами «Фламинго» и 7 десятками беспилотников самолетного типа. Из-за падения обломков на территории НПЗ начался пожар. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бофтером, а Бофтом – автором телеграм-канала «Бофт знает».
5: Это перемирие, оно было мертворожденным, и, собственно говоря, стороны его понимали по-разному, и толком ни о чем не договорились. Его просто анонсировал Трамп, как будто оно было заключено уже. На самом деле никто ни о чем не договаривался, и поэтому оно умерло, не родившись. К тому же Украина и Москва понимают его по-разному. Украина это понимает как мораторий на удары по всей энергетике, а Москва только по НПЗ. Но дело в том, что Украина нет работающих НПЗ. Поэтому тут Киев аргументирует это тем, что, дескать, обмен неравноценный, мы на такое не пойдем. Ну, и не пошли.
6: Но 3 дня пауза была, тем не менее.
5: 3 дня пауза была, потому что выжидали, чем ответит Россия. Россия продолжила наносить удары по объектам энергетики. И Зеленский обращал внимание Трампа на это, но Трамп отмахивался, потому что в его понимании это мораторий на удары по НПЗ. Как раз. Он не особенно вникал в детали, но и детали не были согласованы. Собственно, вчера Песков об этом тоже и сказал.
6: Я процитирую заявление, которое в интервью Financial Times Зеленский говорит. Кто-то скажет, что мы нарушили энергетическое перемирие. Я не хочу играть в эту игру. Еще он говорит, не хотим быть вовлеченными в какие-то сделки с дизельным топливом. А можете интерпретировать именно эти слова Зеленского в контексте всех последних событий?
5: Ну, дело в том, что если продолжится удар по НПЗ, то Россия вряд ли сможет выполнить в декабре поставки дизельного топлива в оговоренном объеме. Есть такая вероятность. Октябрь и ноябрь, скорее всего, пройдут нормально, и условия будут выполнены, поскольку это, судя по всему, летний дизель, запасы которого скопились, и их просто некуда девать. А потом нужна уже будет выработка новых объемов. Если НПЗ работать не будут, то они и дизель вырабатывать не будут. Поэтому этот объем Россия не сможет поставить Америке. Но виноват в этом будет Зеленский в глазах Трампа.
6: Будет какая-то реакция, по идее, от Трампа?
5: И да, такая, но Трамп ведь человек импульсивный и переменчивый. Поэтому сегодня он говорит, что Зеленский не хочет мира, а завтра он может что-нибудь еще начать говорить, прямо противоположное.
6: В этой связи связана история со Старлинком, который частично был отключен. И очень любопытно, непонятно, кто же вот эту вот военную составляющую Старлинка отключал. Если верить Маску, решение принимается Министерством войны США и непосредственно в окончательном счете. А президентом США, при этом источники Axios говорят в Белом доме, что американская администрация таких решений не принимала. Что тут происходит сейчас?
5: Возможно, было какое-то секретное решение послать сигнал Киеву. Но если говорить о политическом резонансе, то мне видится очень сомнительным, что Америка может выключить Starlink для Украины по политическим причинам. Внутри Америки начнется такая буча, и Трампа начнут так клевать за это решение, что мало не покажется. Поскольку, сочтут, что это там предательство, еще что-то. Много будет произнесено всяких резких заявлений. Поэтому именно по политическим причинам Америка, мне кажется, не отключит Украину от Starlink.
6: Учитывая, что Илон Маск буквально сегодня повторил призыв отправить в отставку Зеленского, не может ли теоретически все последнее отключение быть его самодеятельностью?
5: Может быть, либо его, либо какие-то менеджеры, чтобы его не подставлять под удар, что-то там подкрутили. Но, как мы видим, это очень краткосрочное было дело, и на публику его выносить не стали.
9: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Сегодня днем Минобороны Украины сообщил, что работа «Старшилд» для ВСУ восстановлена. Ведомство продолжает выяснять причины вчерашних ограничений. В Кремле заявили, что, нанося удары по НПЗ, Украина вступает в противоречие с мирными инициативами США. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями американских переговорщиков, отметил Песков. Ранее Александр Новак сообщал об атаках на НПЗ в Рязанской и Саратовской областях. Путин поручил правительству проработать возможные параметры предоставления отложенного инвестиционного налогового вычета. Об этом президент заявил на форуме съезде деловой России. Подробности на бизнес-фм. Сейчас генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЕ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест с имущества Турлова, связанной с ним компанией. Изначально иск генпрокуратуры касался обращения в доход государства денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как генпрокуратура заподозрила финансирование Украины. Однако во Freedom Holding, основанном Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЕ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского Совета Федерации Шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
11: Когда начиналась эта история с иском генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российских. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
9: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году. Затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского гражданства летом 2022 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Павалишину и продолжили работу под названиями «Цифра Брокер» и «Цифра Банк».
20: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии Пауэрбанк ПСБ. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
10: Предложение ограничено.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги.
20: Незаконные монетные дворы занимались переплавкой высокопробных монет и чеканкой монет низкой пробы. Вырученное золото и серебро шло в карман владельцу, обычно сеньору-феодалу. А ущербные монеты вбрасывали в обращение. Расцвет этого незаконного бизнеса пришелся на период 30-летней войны в 17 веке. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники рассылают письма о якобы выявленной задолженности по НДФЛ за прошлый год, чтобы убедить получателей открыть вредоносное вложение, сообщают эксперты лаборатории Касперского. Сообщение оформлено как уведомление от официальных ведомств. Их авторы ссылаются на введение прогрессивной шкалы налогообложения и утверждают, что автоматический перерасчет выявил расхождение между доходами получателя и начисленным налогом. Для убедительности в письмах указаны конкретные суммы начисления, платежей и предполагаемого долга. Адресату предлагают срочно уточнить личные данные, угрожая принудительным взысканием задолженности и начислением пеней. К письмам также прикреплен архив с вредоносным программным обеспечением. Запуск его содержимого может привести к заражению устройства троянской программой. Ростелеком приступил к реализации проекта по внедрению дорожного метеомониторинга в Нижегородской области. До конца года компания установит автоматические дорожные метеостанции в комплексе с табло переменной информации на 4 участках региональных трасс. Заказчиком проекта выступает Главное управление автодорог региона. Решение позволит в реальном времени получать данные о погоде и состоянии дорожного покрытия и оперативно предупреждать водителей об опасных условиях движения. На табло будет появляться информация о гололеде, тумане, снегопаде или другой опасности, а также рекомендации рекомендации о скорости движения. Для метеомониторинга выбраны участки трасс Владимир-Муром-Арзамас при въезде в село Шелокша, работки Порецкой около Сергача, Нижний Новгород-Шахунье-Киров на подъезде к Шахунье и Толоконцево-Могильце перед деревней Мыс Борского района. Миноборнауки выступило с предложением обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы исключить ситуации, когда поступающие заключают договор сразу с несколькими университетами и занимают несколько мест, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве отметили, что предоплаты зафиксируют выбор абитуриента и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. Кроме того, ведомство предложило дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита. Компания «Экопарк Нижний Новгород» получила разрешение на ввод в эксплуатацию оздоровительного комплекса на набережной Грибного канала. Проект включает гостиницу, 3 ресторана здорового питания, 3 конференц-зала, общественное пространство, а также термальный комплекс с открытыми бассейнами. Их открытие намечено на ближайшее время. На территории комплекса будет действовать запрет на продажу и употребление алкоголя. По данным областного правительства, отель стал первым в регионе, построенным одновременно с привлечением льготного кредита по нацпроекту «Туризма и гостеприимства» и в рамках соглашения о защите и поощрение капиталовложений. Такое соглашение предусматривает стабилизацию условий для инвестора и возможность компенсации части затрат на инфраструктуру. Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix объявил о сокращении примерно 1000 рабочих мест, что составляет около 6% от общего числа сотрудников, пишет издание Variety со ссылкой на электронное письмо, адресованное работникам компании. Предстоящая волна увольнений станет самой масштабной в Netflix с 2022 года. Увольнения в основном затронут отделы разработки продуктов, технологий, юридического сопровождения и кадров. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 13, днем пасмурно и плюс 18. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
20: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
14: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 16 октября. Доллар 83 рубля 76 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
12: Нижегородских производителей пищевой продукции приглашают на круглый стол по маркировке «Честный знак». Он пройдет 21 октября в технопарке «Анкудиновка». На мероприятии участникам расскажут об особенностях маркировки сладостей и бакалеи, работе в партионном учете для молочной продукции, а также разберут вопросы, связанные с предотвращением штрафов и изъятия товара из оборота. В круглом столе примут участие представители Центра маркировки Нижегородской области, регионального управления Роспотребнадзора, оператор ЦРПТ и Нижегородского министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. После основной программы эксперты проведут индивидуальные консультации для предпринимателей. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить специальную форму. Мероприятие запрещено для детей. Анкудиновка осталась в числе лучших технопарков России, написал в своих соцсетях замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Площадка второй год подряд вошла в высшую категорию А национального рейтинга технопарков России. Замгубернатора напомнил, что технопарк специализируется на высоких технологиях. Его основная задача – комплексная поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства на всех стадиях от идеи до вывода на рынки готового продукта. Сегодня там работают 42 резидента. Объем их продаж с начала года превысил 9 миллиардов рублей. Анкудиновка оказывает поддержку проектам в сфере роботизации, беспилотных технологий, биоэкономики и внедрения искусственного интеллекта, напомнил Егор Поляков. 39 предприятий из Нижегородской области попали под новые санкции Евросоюза. Регламент Совета ЕС опубликован в официальном журнале Евросоюза. В списке вошли более 1500 российских предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом страны. Ограничительные меры коснулись судоверфи, химпроизводств, конструкторских бюро и НИИ. Также в черные списки ЕС попали гендиректор завода «Нижегородский теплоход» и Нижегородского телевизионного завода имени Ленина.
13: Нижегородская компания вошла в число 15 победителей 4-го сезона федерального конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Еще 3 региональные организации стали лауреатами конкурса. В направлении «Знай креативных» лучшим признали нижегородский бренд «Рассвет Детейл», который создает серебряные украшения. Также он стал победителем в партнерской номинации интернет-магазина дизайнерских аксессуаров. В партнерских номинациях технологического направления конкурса победителями стали предприятия «ПИК», производитель сертифицированных дорожных, мостовых, тросовых, пешеходных и защитных ограждений, бренд «Громко шоу», технологический сервис, создающий интерактивные световые шоу на массовых мероприятиях, и бренд AVM Technology, российская VR-платформа, практика ориентированного обучения для школьников, студентов и специалистов «Перспектива». Нижегородская область в тройке регионов-лидеров по количеству заявок на конкурс. В этом сезоне предприниматели направили более 1100 заявок, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Шрингфляция или смена формата. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10,3%, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, все подробности прямо сейчас.
16: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭХ, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭХ пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании «НТЭХ» Дмитрий Трифонов.
23: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
16: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
24: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
16: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что недоедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
25: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
16: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
20: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
19: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею создания в стране фондов роста и прямых инвестиций для привлечения долгосрочного капитала. При этом он призвал тщательно проработать правила работы таких фондов, чтобы защитить средства граждан и пенсионные накопления. Путин также предупредил российские компании об опасности зарубежных кредитов. Он напомнил, как во время кризиса предприятия из-за долгов предлагали продать буквально за 1 рубль. До 2 выросло число погибших при взрыве и пожаре на станции заправки газовых баллонов в подмосковном Подольске. Об этом сообщают оперативные службы. Ранее сообщалось об одном погибшем и 3 раненых. Баллон с газом взорвался в ангаре. В помещении возник пожар. Дональд Трамп объявил, что казнь американского военного психиатра Нидала Хасана, виновного в массовом убийстве на базе Форт Худ в Техасе, не будет транслироваться в прямом эфире. При этом он заявил, что трансляция казни, которую мог бы посмотреть весь мир, могла бы послужить мощным сдерживающим фактором и продемонстрировала бы, как, цитата, «Америка расправляется с террористами и отбросами». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы НДФЛ, отложить налоги на пассивные доходы и вклады. Это пишут ведомости. Ассоциация цифровых платформ просит Минфин не отменять пониженные ставки по УСН для селлеров. Сейчас региональные ставки УСН для оптовой розничной торговли могут составлять всего 1% вместо 6%, и многие продавцы используют это для ухода от налогов. Самозанятые не поверили в больничный прогноз поступления от добровольного страхования. Самозанятые сократился в 103 раза, подсчитали в Соцфонде России. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Почему? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмен Александр Шохин, направил в правительство, узнали ведомости. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как налоговые новации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин. Комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
4: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь. И это, собственно, отмечено у Шохина. Он, правда, не отрицает полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это никак не стимулирует инвестиционную деятельность.

0: есть то, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF-ов, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF-ы создаются для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно прав Шохин — это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. Есть результаты, есть затраты. Разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF-а этой информации нет. То есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то, в принципе, это справедливо. Доходы росли достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
1: Будет ли эта инициатива пересмотрена?
0: Я знаю, что Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса и с РСПП.
2: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали на проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» у микрофона Наталья Шашина. Сегодня у нас образовательная тема. Говорим о репетиторах. На них, а также на учебные материалы для детей российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода. Это сказано в докладе Агентства стратегических инициатив. Поговорим не просто о репетиторах, а о самых известных репетиторах, блогерах. О том, как им удалось монетизировать свои знания и вообще, как за последние годы изменилась подготовка с репетиторами и, конечно, их заработки. Сегодня с нами Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер с несколькими сотнями тысяч подписчиков в соцсетях и, как указано на сайте, тренер, а не учитель по профильной математике онлайн-школы «Стобальный». Илья, добрый день.
5: Добрый день, здравствуйте, Наталья.
4: Илья, честно, при первой встрече я бы сначала приняла бы вас за тренера, а не за репетитора по математике, выпустившего 112 стобальников. Кстати, а почему тренер, а не учитель?
5: Когда я начинал репетиторствовать и вот со временем раскручивался все больше и больше, я подумал, а как мне отличаться от моих коллег, от моих конкурентов? И придумал то, что на самом деле таил в себе очень давно. Я не классический учитель, не классический преподаватель. Мне очень нравится заряжать ребят энергией. И я воспринимаю вот этот экзамен, профильная математика, как не какой-то нудный предмет. Я воспринимаю это как результат, как, знаете, победить на соревнованиях. И мы тренируемся к нему, потому что он очень понятный. Поэтому экзамену ты точно знаешь, что тебе нужно, что тебе попадется. И если ты будешь делать, ну, надо упражнения регулярно, осваивать новые элементы. Видите, как все просто классно ложится на идеологию тренерства, на идеологию подготовки к какому-то спортивному состязанию. Поэтому я на своих занятиях могу прийти в футболке, в майке, в спортивной повязке, и ребята видят, что это чуть-чуть весело, это чуть-чуть заряжает, это уже не так, как в школе, и из-за этого у них появляется заряд больше работать.
4: А можете коротко рассказать, вы сами как учитель, как репетитор начинали?
5: Я начинал сразу после школы, я выпустился и начал репетиторствовать, потому что просто хорошо знал математику, своими какими-то знакомыми, ребятами, которые были меня на год младше в моей же школе учились, либо со знакомыми семьи там. Конечно, я начинал как классический репетитор. В какой-то момент, когда я начал больше заниматься с ребятами, которые мои знакомые, мы там позволяли себе и похихикать на уроках, и даже там какие-то приколы, там мемы обсудить и так далее, я понимал, что с помощью этого у меня выстраивается лучший коннект с ребенком. Если он понимает, что я не учитель в школе, то он мне будет больше доверять. Я сначала пытался запустить курсы большие, делая из себя классический репетитора в рубашке, в костюме. Всегда такая заранее подготовленная речь, очень спокойная, без такого жесткого эмоционирования. И вот несколько раз я пытался запуститься только в 23-м. В конце у меня получилось с 4-го раза, как раз-таки, когда я вот эти 3 попытки вести себя как классический репетитор отбросил и начал показывать то, какой я есть на самом деле. Такой энергичный, веселый, и тогда получилось.
4: Илья, я так понимаю, что вы получали педагогическое образование, но именно в школе не работали, да?
5: Я работал в частной школе, вел специальные элективы по профильной математике там.
4: Я вот почему про школу спросила, вот что вы наблюдаете среди других коллег? Многие ли, на самом деле, занимаясь репетиторством, при этом все равно не уходят из школы, просто чтобы быть в теме методик? Проходят обучение ФИПИ, чтобы быть в тонкостях подготовки к ЕГЭ?
5: Подготовку экспертов от ФИПИ может пройти любой учитель, даже который уже не работает в школе. Например, я. Я прошел подготовку экспертов ФИПИ в прошлом году, в этом году тоже собираюсь повторить. Она каждый год чуть-чуть меняется, потому что экзамен чуть-чуть меняется, чуть меняются акценты составителей, поэтому подготовку лучше проходить каждый год, потому что прошлогодняя уже может быть не актуальна. Каждый человек, у которого есть либо профильное образование по предмету, то есть, например, профессиональный биолог, или ты закончил физфак МГУ, физфак СПбГУ, ты можешь преподавать физику без дополнительного педагогического образования в школе, так по закону у нас. Либо, если ты не закончил профильное образование, как я, например, я заканчивал СПбГТУ ЛТИ по специальности электроника и наноэлектроника, поэтому я проходил переподготовку на преподавателя математики. А по поводу того, обязательно ли оставаться в школе, чтобы быть в теме, это хороший вопрос. Многим репетиторам просто они остаются в школе, потому что ну, им нравится, или их работа это устраивает. И они в этой же школе могут найти себе учеников на элективные занятия.
4: Летом было исследование, что средний предлагаемый заработок репетиторов в Москве и в Подмосковье около 60 тысяч рублей. Как нам говорили участники рынка, что есть репетиторы, кто зарабатывает от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Это как раз уровень дохода блогера.
5: Могу рассказать, как я зарабатывал как репетитор. Сначала я зарабатывал очень мало. Наверное, 30 тысяч или 20 тысяч рублей в месяц. У меня тогда стоило занятие, я помню, 500 рублей в час. Потом я всегда проводил занятия не по часу, а по полтора. Я считал, что это более правильно. И, соответственно, получал за занятие там 750 рублей. Каждый год я поднимал цены. Сначала поднимал немножко, там, 500 рублей, 600 рублей в час. В какой-то момент я дошел до 2000 рублей в час. И даже, по-моему, до 2500 рублей в час. До того, как уйти в блогерство, именно вот когда я работал прям только частным репетитором, и все мои ученики были индивидуальными, я помню, что я в августе, это был август 23-го года, до того, как я начал снимать прям активное видео, я набрал себе так количество учеников, что по моим расчетам у меня выходило 300-350 тысяч рублей в месяц. Вот это вот уже на 6-й год моего преподавания индивидуальным репетитором. Возможно ли индивидуальному репетитору зарабатывать сильно больше? Да, на самом деле возможно. У меня были знакомые, это как бы не тоже не секрет. Это секрет Полишинеля, что у каждого есть такие знакомые репетиторы, которые более опытные, они работают там на богатые семьи, и они могут ставить цены еще больше. То есть кто-то ставит 5 тысяч рублей в час, кто-то ставит 10 тысяч рублей в час, и все равно у него есть клиенты. То есть индивидуальный репетитор ставит 10 тысяч рублей в час, и у него там полная загрузка, и он зарабатывает под миллион. Просто вот как бы они наработали себе вот этот багаж сарафанного радио, который им приносит таких клиентов, которые готовы платить такие деньги. Но какие-то репетиторы зарабатывают, понятное дело, поменьше, особенно в регионах. А блогеры, конечно, зарабатывают побольше. Когда ты становишься блогером, ты можешь себе набирать не только индивидуальных учеников, но еще и мини-группы учеников. В мини-группах ученик платит поменьше. Например, не 2000 рублей в час, а 1000 рублей в час. Но зато он занимается не один, а там втроем, вчетвером. И, соответственно, ты уже за час как репетитор получаешь не 2, не 3, а 4000. Соответственно, твой час стал стоить дороже. И так можно поднимать суммы. И чем больше у тебя медийность, тем больше к тебе приходит учеников заниматься так или иначе. Какие-то блогеры могут зарабатывать 500, миллион, 2 миллиона. Я знаю репетиторов, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей. Это мои коллеги, которые ведут огромные курсы учеников.
4: Продавать именно группы или продавать, может быть, какой-то закрытый контент. Что выгоднее всего для блогера?
5: Глобально все зависит от того, насколько ты большой блогер. Если ты не очень большой блогер, и тебе сложно собрать большой курс, вот этот классический, который почти все онлайн-школы продают, тогда тебе выгоднее переходить на какие-то другие форматы, которые стоят дороже, но как бы там меньше будет людей, а ты по итогу заработаешь денег побольше. Про те же, например, мини-группы, про которые я говорил. Но в чем отличие курсов от мини-групп? Есть классический формат курса. Называется вебинарный курс. По сути, каждый урок — это стрим от преподавателя, прямой эфир, который он ведет. И ты вот за эти полтора часа очень много успеваешь рассказать как преподаватель. Ты еще этих вебинаров там в месяц ставят в среднем там 10-12. И, соответственно, прикиньте, вот 10-12 уроков очень наполненных, очень углубленных. В зависимости от того, какой мотивированный ученик, он может себе посмотреть, а это стоит там 6 тысяч рублей в месяц. Соответственно, это в какой-то степени дешевле и полезнее, чем заниматься с репетитором. Формат классный, но он не всем подходит. Он подходит тем, кто реально, особенно ребятам с регионов, которые которых нет особо финансовых средств, но они очень хотят подготовиться и с помощью ЕГЭ поступить в классный вуз. А кому он не подходит? Он не подходит ребятам, которые не особо мотивированы заниматься, которым, в принципе, пофиг на поступление на бюджет. Они понимают, что родители им, скорее всего, платное обучение оплатят. И они вот как раз-таки не идут в обычную онлайн-школу, они обычно идут к репетиторам, потому что все-таки у репетитора более индивидуальный подход. Когда ученик не так мотивирован, репетитор срабатывает лучше. Вот. Но выгоднее, конечно, с точки зрения блогера, репетитора, преподавать и продавать большой вебинарный курс.
4: Чисто на бесплатных видео реально подготовиться и хорошо сдать ЕГЭ?
5: Все зависит от мотивации ученика. Я всегда говорю, можно ли подготовиться бесплатно? Да, можно. Можно ли подготовиться бесплатно с нуля за полгода? Да, можно. И даже на самый высокий балл, на 90+, есть такие ребята. Просто вот все зависит от тебя. Если ты готов по 10 часов в день сидеть математикой заниматься, ты за 3 месяца подготовишься с нуля там до высокого балла. И если ты не будешь там депрессировать, расстраиваться, будешь с рьяной энергией это делать, конечно, можно. Потому что бесплатного контента просто завались в интернете. Реально очень много.
4: Правда ли, что сейчас математиков и физиков на рынке репетиторов мало?
5: Да нет, я бы так не сказал. Репетиторов по каждому предмету хватает. Наверное, превалирующее большинство репетиторов по английскому, потому что они не только готовят к экзамену, а просто учат говорить. Это чуть-чуть другой момент. По другим предметам, ну, как бы, если рассматривать блогеров-репетиторов, всех хватает. А если рассматривать индивидуальных репетиторов, их очень много.
4: Спасибо. Теперь мы тоже в образовательной теме. Илья, спасибо за интересный разговор.
5: Наталья, не за что. Мне было очень приятно, что вы позвали.
4: Это был Илья Печеский, больше известный как Ильич, блогер и тренер по математике онлайн-школы 100-бальной. И разбирались мы в том, как быть суперуспешным на очень конкурентном рынке репетиторов.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
6: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Правило 5S для спасения от простуды вывели британские ученые. Причем первая и главная составляющая – секс. Как показали исследования, долгое воздержание вредит иммунной системе. В группе испытуемых, которые на время эпидемии полностью отказались от любовных утех, заболеваемость была в 3 раза выше. Неожиданным компонентом в новом правиле оказалось сало. Оказалось, что его насыщенные жирные кислоты активно участвуют в работе иммунитета. Альтернативой салу могут быть сливочное масло, молоко и мясные бульоны. Оставшиеся 3S уже традиционны – сон, спорт и солнце. Правда, британские ученые в ходе исследования так и не выяснили, где взять солнце зимой в наших с ними пасмурных широтах.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
3: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
10: Студия Олеся Савойскина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
10: Суал Партнерс и Росгидро подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия. Компании хотят самостоятельно продавать до половины продукции Бакучанского алюминиевого завода. Это 150 тысяч тонн в год. Металл планируют поставлять на Каменск-Уральский завод и другим покупателям, в том числе за рубеж. Сейчас бакучанским предприятием совместно владеет Русал и Росгидро, а управляет им Русал. Поэтому новую схему поставок еще предстоит согласовать. Знаменитый ресторан «Москва» в Пекине хотят обновить и открыть в нем интерактивную выставку о России. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов. Ресторан построили советские архитекторы более 70 лет назад. Теперь там планируют обновить меню и создать выставку о российской культуре и жизни страны. К проекту хотят привлечь ресторанный холдинг «Аркадия Новикова» и Национальный центр «Россия». Пока стороны обсуждают стоимость реконструкции. Открытие выставки приурочат к 30-летию Российско-Китайского комитета дружбы в следующем году.
9: Ценные бумаги.
10: Акции шведской компании Ericsson подорожали почти на 10% после выхода квартального отчета. Выручка производителя оборудования для мобильной связи выросла на 6%, почти до 6 миллиардов долларов. А вот чистая прибыль сократилась почти вдвое. Но результаты все равно оказались лучше ожиданий аналитиков. Годом ранее компания получила крупный разовый доход от продажи одного из подразделений. В Ericsson также предупредили, что в следующем году прибыль может снизиться из-за подорожания комплектующих. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: На 18:49 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ».
9: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Программа представляет ООО «Банк. Точка».
2: Российский фондовый рынок к вечеру корректируется после роста последних дней. Индекс Мосбиржи сейчас теряется перед закрытием основных торгов процент с четвертью. Сейчас это 2390 пунктов. Утром при этом индекс Мосбиржи поднимался почти до 2430, затем развернулся. Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста, давит также инфляция и снижение цен на нефть. Ну, точнее, не снижение, некоторое консолидация после роста. В плюс сегодня Совкомфлот. В моменте его акции дорожали более чем на 5%. После сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного слабеет, например, на 0,5%. Юань курс 12,50. Внебиржевой доллар 83, примерно 65. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83 рубля 76 копеек, евро 93,77. Нефть, как сказал, консолидируется, сейчас это $106 за баррель, Brent ровно. Обсудим, у нас на прямой связи Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ринкап». Илья, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
2: Ну вот, пытались мы возобновить рост с утра, дошли почти до отметки в 2430 пунктов по индексу Мосбиржи, а затем развернулись, сейчас 2490. Ну вот что это, такая небольшая коррекция, скорое возобновление роста или начало все-таки заметного понижательного тренда?
15: Нет, я бы сказал, что как раз это выглядит больше как откат в рамках коррекции после роста. Напомню, что весь рост был во многом определен геополитикой, дизельной сделкой, возможно, продолжением возобновлением переговоров, да, по украинскому кейсу, поскольку за последние, ну, скажем так, дни или там пару дней мы увидели несколько заявлений, которые этому противоречат. Там, вчера вышла, там, сегодня статья в Financial Times с неким предложением американцев, которые европейцы отвергли по там активной части разморозки. Плюс выступал сегодня глава МИД Сергей Лавров. Ну, в общем, вот эти заявления, они эту вещь ставят несколько под сомнение, и, соответственно, инвесторы решили забрать деньги со стола. Нету какой-то большой долгосрочной идеи, люди отыгрывают конкретные новости. Мы видим, что, например, вот тоже Совкомфлот, вышла новость, окей, возможно, обсуждают снятие санкций, люди прикупили, завтра выйдет какое-нибудь опровержение, люди продадут, ничего не будет, ну, то есть, вот, что-то будут еще делать. То есть, нету долгосрочного тренда, нету веры в то, что там что-то началось, но и в целом там от каких-то уровней мы, разумеется, будем отпрыгивать, потому что они были слишком дешевыми.
2: Угу. Ну, по поводу слишком дешевыми, действительно, да, вроде, с одной стороны, там, 2400 ниже даже, это кажется дешево, но с другой стороны, 2400 мы уже видели 2 года назад, а потом мы пошли, да.
15: Мы тот видели, да, тоже, в общем, поэтому...
2: Да, потом мы поскакали вверх, потом также сильно полетели вниз, и много лет или мало, 2400, это вопрос условный. Но, тем не менее, надеяться, да, продолжает надеяться на мир. Многие инвесторы, в первую очередь, наверное, розничные, мелкие. Негатив при этом пока особо не воспринимается, даже игнорируется. Так или нет?
15: Ну, смотрите, рынок, люди, наверное, в целом хотели немного позитива. Они его в той или иной мере получили, они это купили. И теперь, ну, как бы смотрят, насколько, да, их там позиция соизмерима с их там текущим восприятием действительности и рисков. Да? И во многом, если мы говорим про акции, то это, конечно, деньги сейчас розничных инвесторов. Тем не менее, если вы посмотрите на рынок бондов, рынок ОФЗФ, там, в первую очередь доходности подприпали, да, цены подросли, соответственно, какие-то деньги там уже таких институциональных инвесторов появились, и связано это отчасти, да, со слишком высокими все-таки ставками, да, уже так не совсем объяснимыми. Но и, конечно, геополитика, вот этот такой непозитив туда тоже добавил, поэтому, в принципе, какие-то более длинные деньги на рынок, там, как минимум, бондов, они все-таки пришли.
2: Угу. По инфляции она ускорилась, годовая, до 7,22, по данным Минэкономразвития. Вот на это сейчас рынок вообще обращает внимание или как-то тоже особо проходит мимо?
15: Это находится в рамках ожиданий, да, точно так же, как там неделю назад, да, цены выросли практически на процент, там, понятно, была индексация тарифов, в принципе, после нее, да, мы откатились, ну, окей, может быть, чуть выше, чем многие бы хотели, но не могу сказать, что какие-то катастрофические цифры. Поэтому мы находимся по-прежнему в зоне, на самом деле, достаточно жесткой ДКП, потому что реальная ставка очень высокая. И если мы там посмотрим на цифры по инфляции, например, там 7 с небольшим, это не так уж и страшно. Да? Поэтому никого это не пугает, не смущает. И, наверное, удивление тоже не вызывает. Вопрос основной, как на это смотрит Центральный банк. На следующей неделе будет заседание. Вот, собственно, это главный вопрос.
2: Угу. Ну, наверное, не очень хорошо посмотрит. Илья Голубов, директор по инвестициям Укринвест, был у нас на прямой связи.
16: Капитал на бизнес FM. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
17: ПАО .ООО Банк .срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
16: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
8: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02.
6: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
16: «Агат». Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
16: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
18: Цифровые технологии меняют российскую сельхозтехнику. Современным автомобилем, оснащенным умными системами, уже никого не удивишь. Они стали стандартом де-факто много лет назад. На тракторы и комбайны тоже ставят подобное оборудование, но более продвинутое. Цифра помогает строить маршруты и определять местоположение сельхозтехники, отслеживать в режиме реального времени ее техническое состояние, контролировать расход топлива. А еще умные Автономные сервисы необходимы для беспилотной наземной техники, которую используют аграрии. Отечественные решения в этой области повышают уровень технологической независимости АПК, что является ключевым показателем национального проекта «Продовольственная безопасность». В России умные сервисы на базе госсистемы «Эроглонасс» для беспилотного транспорта разрабатывает АУ «Глонасс». Такие решения уже используются в российском АПК. Недавно компания успешно запустила систему навигации для агротехники, работающую без спутниковых сигналов. О цифровизации сельхозтехники рассказывает директор Центра беспилотных технологий и робототехники АО «Глонасс» Михаил Курт.
19: Оснащение сельхозмашин системами, которые позволяют собирать все данные о эксплуатации машины. Система телеметрии, так называемая. Такой цифровой двойник, который дает полную информацию о работе машины на полях. По нашим предварительным оценкам, порядка 80% техники, которая уже сейчас находится в эксплуатации, уже цифровизирована. Если взять общую статистику, что в России аграрной техники около 600 тысяч, то объем можете себе представить. Это почти 500 000 единиц техники. Активно внедряются в агросектор еще системы автоматизации и роботизации, которые позволяют часть функций у человека забрать, получая прямой экономический эффект.
18: Сейчас в России работают 24 тысячи единиц сельхозтехники с элементами автопилота. Разработку новых видов техники и оборудования для предприятий АПК поддерживает нацпроект «Продовольственная безопасность».
9: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные уничтожили в порту Южный под Одессой объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, сообщается, что в Черном море поражен сухогруз, который доставлял в Одессу грузы военного и двойного назначения. Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ утратили возможность вырабатывать электроэнергию в результате взрывов после атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда». Перечисленные ТЭЦ ранее играли основную роль в обеспечении украинской столицы электроэнергии. Теперь Киев практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Новым главой Республики Дагестан избран Федор Щукин. Как сообщает ТАСС, до этого он временно исполнял обязанности руководителя региона. На посту Щукин сменил Сергея Меликова. Последний руководил регионом с октября 2020 года и ушел в отставку минувшей весной. Концерт «Наваи» в Петербурге перенесли из-за того, что рэпера задержали в Казахстане запрещенными веществами. Шоу должно было состояться 23 октября. Информации о возврате денег за билеты пока нет. Генконсульство России направило ноту в МИД Казахстана после ареста «Наваи», сообщили ТАСС в диппредставительстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Всем вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Об этом президент заявил на съезде общественной организации «Деловая Россия». Подробности через минуту. Генпрокуратура отозвала иск об обращении в доход государства, имущества и бизнес-активов нового президента ФИДЕ Тимура Турлова и признание принадлежащего ему Freedom Holding экстремистской организации. Бизнесмена обвиняли в финансировании ВСУ, в его окружении это отрицали, о причинах отзыва иска не сообщается. В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Проводить их можно будет только с участием уполномоченных организаций. Под запрет попадут и переводы физлиц на собственные холодные криптокошельки. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин поручил проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций. Он поддержал соответствующее предложение бизнеса. Об этом Владимир Путин заявил в ходе юбилейного форума «Деловой России», который отмечает 25-летие.
21: Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Увеличить вложение средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос. Еще раз хотел бы повторить, главная ведущая роль в этой работе, конечно, принадлежит бизнесу. В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию. Желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы. Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса.
4: Говоря о привлечении денег населения в экономику, Владимир Путин заявил, что средства граждан в пенсионных фондах должны быть железобетонно защищены. Также президент поручил проработать тему отложенного инвестиционного налогового вычета. По словам Владимира Путина, это было бы реальной поддержкой для бизнеса. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЕ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест с имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск Генпрокуратуры касался обращения в доход государства, денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности «Коммерсант», сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как Генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанном Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЕ. В конце сентября он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы шахматной федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
0: Когда начиналась эта история с иском Генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российских. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет, новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
4: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году, затем она превратилась в международную группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 2022 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Повалишину и продолжили работу под названиями «Цифра Брокер» и «Цифра Банк». В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России на сайте регулятора. P2P операции, то есть person to person, это сделки, при которых физлица обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Такие операции станут в следующем году нелегальными. Также физлицам запрещаются переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Убадуев продолжит.
1: P2P операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дропперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
5: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
1: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
22: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина в рубль наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается внутри российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. А раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Ну, давайте на всякий случай запретим.
1: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
23: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
24: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
23: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Реклама.
26: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
15: История денег на Business FM.
27: Бизнес FM. Инструкция по применению.
28: Показания.
27: Потребность быть в курсе в любой момент.
28: Особые показания.
27: Дефицит времени.
28: Способ применения и дозы.
27: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
28: Передозировка.
27: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
29: и, очевидно, уже в курсе.
28: Исключение.
27: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
30: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
31: Консультация с врачом не требуется.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
32: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
33: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Банкам разрешат передавать персональные данные клиентов и банковскую тайну на обработку сторонним организациям без отдельного согласия граждан. Такой закон приняла Госдума. Исполнителями смогут стать аккредитованные IT-компании и банки, отвечающие установленным требованиям. О привлечении подрядчика нужно будет заранее уведомить Центробанк. Исполнители обяжут ежегодно проходить аудит и сообщать заказчику об инцидентах информационной безопасности в течение 2 часов после обнаружения. Нижегородская мэрия приватизирует десятки объектов имущества. Соответствующий документ размещен на сайте администрации. Так, на аукцион в электронной форме выставлено 44 объекта недвижимости. Среди них нежилые помещения и здания в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах. По ряду объектов одновременно продаются земельные участки. В Нижегородской области создадут сервис для учета заброшенных домов, пишет News.NN со ссылкой на регионального министра имущественных и земельных отношений Сергея Баринова. Система автоматически сделает дорожную карту по объектам и распределит задачи между ответственными. Сервис будет рассчитан на органы власти и муниципалитеты. Судьба каждого из сооружений будет решаться по определенному сценарию – изъятие, реквизиция, снос и так далее. Еще по поручению губернатора будет создан портал неиспользуемых объектов, которые можно взять в аренду или выкупить. Бюджет Нижегородской области дополнительно получит около 900 миллионов рублей благодаря повышению акцизов на алкогольную продукцию и топливо, сообщила министр финансов региона Ольга Сулима. Изменения налогового законодательства вступят в силу с 1 января. Ставки акцизов на алкоголь увеличатся на 6,7%, на автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо и моторное масло на 6,5%. Также с января в Нижегородской области вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения. 54% от поступившей суммы налога будут оставаться в консолидированном бюджете региона. На дублере проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде хотят построить двухуровневую развязку. Работы могут начаться уже в будущем году, сообщили в региональном Минтрансе, отвечая на вопросы пользователей в соцсетях. Развязку могут сделать в случае выделения федерального софинансирования на возведение моста через реку Аку. Бизнесу нужны деньги на создание российских чипов для искусственного интеллекта. Представители сферы предложили властям выделить на это 15 миллиардов рублей. Деньги планируется привлечь из госбюджета и частных источников, пишут ведомости. Предполагается, что средства пойдут на разработку первых образцов отечественных чипов, программного обеспечения, на проведение испытаний и создание ускорителей для нейросетей. Цель бизнеса – разработать опытный образец российского ИИ-чипа к 30-му году. В Минцифры сообщили, что предложение пока находится на стадии обсуждения. В Минфине уточнили, что условия господдержки определят после принятия трехлетнего бюджета. Более половины жителей Нижнего Новгорода заявляют, что хорошее чувство юмора помогает им достигать успехов в своей профессии. Опрос на эту тему провел сервис «Суперджоп». Чаще всего чувство юмора помогает продвинуться барменам и официантам, менеджерам по продажам и по работе с клиентами, воспитателям и учителям, врачам и специалистам по управлению персоналом. При этом 37% респондентов отмечают, что умение шутить не дает никаких преимуществ в карьерном росте. Скептиков больше всего среди охранников и экономистов, системных администраторов и программистов. Развитие событий на бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
2: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
30: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 13, днем пасмурно и плюс 18.
30: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 16 октября. Доллар 83 рубля 76 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
30: Компании и корпорации.
33: Нижегородских производителей пищевой продукции приглашают на круглый стол по маркировке «Честный знак». Он пройдет 21 октября в технопарке «Анкудиновка». На мероприятии участникам расскажут об особенностях маркировки сладостей и бакалеи, работе в партионном учете для молочной продукции, а также разберут вопросы, связанные с предотвращением штрафов и изъятия товара из оборота. В круглом столе примут участие представители Центра маркировки Нижегородской области, регионального управления Роспотребнадзора, оператор ЦРПТ и Нижегородского министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. После основной программы эксперты проведут индивидуальные консультации для предпринимателей. Участие бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить специальную форму. Мероприятие запрещено для детей. Анкудиновка осталась в числе лучших технопарков России, написал в своих соцсетях замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Площадка второй год подряд вошла в высшую категорию А национального рейтинга технопарков России. Замгубернатор напомнил, что технопарк специализируется на высоких технологиях. Его основная задача – комплексная поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства на всех стадиях, от идеи до вывода на рынки готового продукта. Сегодня там работают 42 резидента. Объем их продаж с начала года превысил 9 миллиардов рублей. Анкудиновка оказывает поддержку проектам в сфере роботизации, беспилотных технологий, биоэкономики и внедрения искусственного интеллекта, напомнил Егор Поляков. 39 предприятий из Нижегородской области попали под новые санкции Евросоюза. Регламент Совета ЕС опубликован в официальном журнале Евросоюза. В списке вошли более 1500 российских предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом страны. Ограничительные меры коснулись судоверфи, химпроизводств, конструкторских бюро и НИИ. Также в черные списки ЕС попали гендиректор завода «Нижегородский теплоход» и Нижегородского телевизионного завода имени Ленина. Нижегородская компания вошла в число 15 победителей 4-го сезона федерального конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Еще 3 региональные организации стали лауреатами конкурса. В направлении «Знай креативных» лучшим признали нижегородский бренд «Рассвет Детейл», который создает серебряные украшения. Также он стал победителем в партнерской номинации интернет-магазина дизайнерских аксессуаров. В партнерских номинациях технологического направления конкурса победителями стали предприятия «ПИК», производитель сертифицированных дорожных, мостовых, тросовых, пешеходных и защитных ограждений, бренд «Громко шоу», технологический сервис, создающий интерактивные световые шоу на массовых мероприятиях, и бренд «АВМ Technology», российская VR-платформа, практика ориентированного обучения для школьников, студентов и специалистов «Перспектива». Нижегородская область в тройке регионов-лидеров по количеству заявок на конкурс. В этом сезоне предприниматели направили более 1100 заявок, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
30: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
4: Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
4: Предложение ограничено.
1: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
30: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
33: Шрингфляция или смена формата. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10,3%, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, все подробности прямо сейчас.
6: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭК пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании «НТЭК» Дмитрий Трифонов.
8: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
6: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
9: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиент клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
6: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
7: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
6: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
10: Деньги. Существует несколько версий происхождения слова «копейка». Либо от слова «копье», так как первоначально на монете чеканилось изображение великого князя или царя верхом на коне и с копьем в руке. Либо от слова «копить». А еще есть версия, что «копейка» — это производная от татарского слова «копек» — «собака». Все дело в том, что у татар в ходу были монеты с изображением собаки.
11: История денег на Business FM.
16: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: системы длинных денег. Идею предложил представитель HeadHunter для стимулирования инвестиций в частный бизнес и повышения рыночной капитализации фондового рынка. Информация о пострадавших в ходе беспорядков в Албании россиянах пока не поступала. Об этом ТАСС заявил посол России в Тиране. Обстановка вокруг российской дипмиссии в Албании на фоне беспорядков в стране остается спокойной. Ранее сообщалось, что в столице Албании третий день продолжаются беспорядки на фоне студенческой акции протеста у Министерства образования. Николас Мадуро отверг новые обвинения прокуратуры США, передает РИА Новости. Американские власти вменили Мадуро и его супруге Сили Флорес сговор с целью применения пыток. Мадуро назвал обвинения ложными. Он и супруга не признали свою вину в этом в ходе очередного заседания суда в Нью-Йорке. Пляж в калифорнийском городе Хантингтон-Бич закрыли из-за того, что у побережья была обнаружена агрессивная белая акула длиной до 3.5 метров, сообщает CBS. Местные власти объяснили, что акула нарезала круги у побережья, это расценили как угрозу для отдыхающих. В пожарном департаменте добавили, что акула оказалась больше, чем те, которые обычно встречаются в этих водах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Киев додумался до атак на зоны Вайлдберрис, а теперь просит Запад повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары. Владимир Путин ответил на обвинение Украины в атаках на чувствительную инфраструктуру. Сегодня Зеленский отказался продлевать запрет на удары по российским НПЗ, о котором просил Трамп. Он заявил, с нас хватит, и поставил условия продления моратория в обмен на поставки ракет «Патриот». Какой будет реакция США? Селлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. В некоторых регионах они в несколько раз меньше базовых. В Минфине считают, что эта разница создает лазейку для ухода от налогов для недобросовестного бизнеса. Селлеры говорят, в свою очередь, что без льгот они не выберутся из финансовой ямы, в которой оказались после атак на склады маркетплейсов. Сухогруз, севший на мель в Калининградской области, превратился в головную боль для хозяев соседнего спа-комплекса. Его территорию оккупировали сотни любопытствующих, что очень не нравится постояльцам. Фешенебельный комплекс, сутки в котором стоят 32 тысячи рублей, уже потерял пятую часть бронирований. Когда эвакуируют судно, никто не знает. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Селлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее письмо ведомство направило Ассоциации цифровых платформ. Еще летом этого года СМИ сообщали, что Минфин предложил отменить региональные ставки ОСН для оптовой и розничной торговли и запросил мнение отраслевых организаций. Сейчас базовая ставка ОСН составляет 6%, если речь идет только о доходах, и 15%, если считать и доходы, и расходы. Но в некоторых регионах эти ставки снижены, например, в Татарстане. Это 1,3% соответственно. Некоторые использовали эту систему для ухода от налогов. Они просто зарегистрировали бизнес в регионах со сниженной ставкой. Это и планирует пресечь Минфин. Однако селлеры просят сохранить льготы, особенно учитывая то, что они и так пострадали от атак дронов на склады маркетплейсов, продолжает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
3: ОСН – это базовая мера поддержки малого бизнеса, и мы говорим не только про малый, наверное, и микробизнес. Государство в свое время его вводило для того, чтобы как раз-таки поддерживать их и развивать, и это был важный инструмент именно регионального развития и региональной поддержки этих субъектов. И зависимость очень большая, и мы видим, что на упрощенке работает значительная часть этого бизнеса, в том числе на маркетплейсах, и без пониженных ставок у многих просто не сойдется экономика. Что они будут вынуждены сделать в этом случае, это принять для себя решение, либо уйти в серую, либо, собственно, прекратить этот бизнес. И это явно не те цели, которые преследует Минфин. Поэтому нам кажется, что эта мера избыточна и точно не должна быть направлена на очень чувствительный сегмент малого и микробизнеса. Мы еще говорим о том, что это, по сути, те селлеры, которые сейчас пострадали от атак беспилотников, и государство пытается помочь, а получается, эта мера, конечно, конфликтует с этой позицией. Ну и, соответственно, мы понимаем, что если часть этого бизнеса уйдет, то в любом случае на конкуренции на тех же маркетплейсах это скажется негативно, цена будет расти, и цена будет всегда расти, если увеличивается налоговая нагрузка в любом случае, потому что маржинальность не позволяет это держать цену в себе.

0: да, и оптимизировать, и, соответственно, они вынуждены это перекладывать в цену для потребителя.
1: Арас Дурдыев, Ассоциация цифровых платформ. А вот представители офлайн-розницы считают, что сниженные ставки для селлеров следует все-таки отменить. Почему, объясняет владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
2: К сожалению, вместе цифровые платформы и селлеры стали тем самым местом, через которое проходит огромное количество товаров, в том числе контрабандного. Это происходит именно потому, что селлеры не платят НДС. Я бы сказал, что наиболее правильная ситуация, когда любой продавец, который занимается продажей в федеральном масштабе, то есть использует для этого маркетплейсы, платит федеральные налоги. Федеральные налоги – это НДС и налог на прибыль. Соответственно, если бы магазин работает локально, для локального местного рынка, то его можно сохранить на упрощенной системе налогообложения. Ну и вообще, в принципе, упрощенная система налогообложения изначально делалась именно для того, чтобы локальный местный бизнес, который создает локальное удобство локальному потребителю, платил какие-то небольшие налоги, существовал и делал комфортным пребывание нас, как граждан страны. Соответственно, обложение НДС всех селлеров маркетплейсов я поддерживаю. Но при этом, вот еще раз, аккуратно, чтобы не пострадала офлайн-торговля, офлайн-услуги, сервисы и прочие важные для граждан вещи.
1: Борис Кац, руководитель сети хобби-гипермаркетов «Леонардо». В июле ведомости писали, что недополученные доходы бюджета из-за экосистемы маркетплейсов по итогам этого года могут составить от 440 до почти 700 миллиардов рублей. Большая часть этих потерь, как указывали аналитики, связана со специальными налоговыми режимами и схемами налоговой оптимизации, которые используют российские селлеры. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмен Александр Шохин направил в Кабмин, узнали ведомости. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как налоговые инновации, внесенные Минфином в Госдуму, скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, уверен Шохин. Комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
3: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь. И это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время получать доход государства с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF создается для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно, прав Шохин, это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты, разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то, в принципе, это справедливо. Доходы растут, ну, росли, по крайней мере, достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
4: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что, вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается?
3: Я знаю, что дискуссия дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится, хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого как бы уже достаточно технического характера.
1: Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит и налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября. Сухогруз «Сани Фейк», который штормом вынесла на мель у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью и проблемой для соседнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видами на море и горячими чанами под открытым небом. Он находится на 2-й береговой линии. Ночь здесь стоит в среднем 32 тысячи рублей. Посещение спа около 6,5 тысяч человека. Обычно его гости приезжают сюда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, а иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
5: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Сухогруз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту, пойдут через весь наш комплекс. Если мы раньше переживали, потому что у нас были прогуливающиеся люди, которые просто там могли выйти к морю через нас, то сейчас это несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома некоторые, атакуют наши туалеты, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в спа. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородили выход на пляж, но на самом деле это не так. Они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
6: А отмены у вас есть в связи с этим?
5: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей. Сейчас порядка, наверное, 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Потому что даже в самые жаркие дни только людей в Янтарном не бывает.
1: Кристина Гутак, сооснователь Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
7: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
6: Но едут именно сами калининградцы?
7: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
6: А сейчас туристов из других городов не очень много.
7: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть. Но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей. При этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, декабре, поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный это пляжный отдых, там находится самый лучший пляж региона, и кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится, это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек, очень красивый парк исторический, тенистый. А вне сезон, да, это тоже музей, это тот же пляж, но который абсолютно пустынный, летом там не протолкнулся, а сейчас вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
1: Екатерина Бурсукова, гид по Калининградской области. Sunny Fate, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов. 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собираются снять с мели и отбуксировать, но пока не решили как.
8: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
9: А как зовут?
8: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампании против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
11: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
8: История денег на Business FM.
10: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
12: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
10: Компании и корпорации.
13: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
13: Суал Партнерс и Русгидро подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия. Компании хотят самостоятельно продавать до половины продукции Бакучанского алюминиевого завода. Это 150 тысяч тонн в год. Металл планируют поставлять на Каменск-Уральский завод и другим покупателям, в том числе за рубеж. Сейчас Бакучанским предприятием совместно владеет Русал и Русгидро, а управляет им Русал. Поэтому новую схему поставок еще предстоит согласовать. Знаменитый ресторан «Москва» в Пекине хотят обновить и открыть в нем интерактивную выставку о России. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов. Ресторан построили советские архитекторы более 70 лет назад. Теперь там планируют обновить меню и создать выставку о российской культуре и жизни страны. К проекту хотят привлечь ресторанный холдинг Аркадия Новикова и Национальный центр «Россия». Пока стороны обсуждают стоимость реконструкции. Открытие выставки приурочат к 30-летию Российско-Китайского комитета дружбы в следующем году.
10: Ценные бумаги.
13: Акции шведской компании Ericsson подорожали почти на 10% после выхода квартального отчета. Выручка производителя оборудования для мобильной связи выросла на 6%, почти до 6 миллиардов долларов. А вот чистая прибыль сократилась почти вдвое. Но результаты все равно оказались лучше ожиданий аналитиков. Годом ранее компания получила крупный разовый доход от продажи одного из подразделений. В Ericsson также предупредили, что в следующем году прибыль может снизиться из-за подорожания комплектующих. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: 19:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Российский фондовый рынок завершил день снижением после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял больше процента и закрылся у отметки 2390 пунктов. РТС опустился до 899 пунктов. Утром индекс Мосбиржи поднимался почти до 2430, но затем развернулся. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившаяся инфляция и коррекция цен на нефть. В плюсе сегодня Совкомфлот. Акции прибавили около 4%, а в моменте даже дорожали больше, чем на 5%. После сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12 рублей 50 копеек. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83 рублей 76 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Нефть консолидируется, Brent около 106 долларов за баррель. Итоги дня обсудим с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Он на прямой связи со студией Business FM. Кирилл, добрый вечер.
9: Да, добрый вечер.
1: Индекс Мосбиржи утром был почти у отметки 2430 пунктов, а сейчас мы видим 2388. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк? Так получается?
9: Геополитически, да, мы очень плохо прошли несколько дней. Сейчас новых новостей каких-то непозитивных, негативных нету. У нас сегодня немножко просила нефть, но просто волатильность там в рамках процента полутора иногда может быть не связана ни с чем, как просто там с настроениями каких-то отдельных инвесторов.
1: Brent сейчас держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно возможное смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены? Ну, возможно, слышали, Рейтер сегодня об этом писал, что вот такой вариант обсуждается с Соединенными Штатами.
9: Да, конечно. Конечно, видел. Скажу, что сейчас достаточно большое количество нефти Россия поставляет на восток, где цены на нефть достаточно приближены к рыночным, то есть понятно, что там есть дисконт, но все же. И в целом по миру, если мы посмотрим, теневой флот он есть, достаточно много стран с крупной нефтедобычей, как на Ближнем Востоке, как Россия, находится в санкциях США, но в общем объеме экспорта нефти, я не думаю, что объем теневого флота превышает 10%, поэтому посмотрим, насколько реально это смягчение, как оно будет работать, но какого-то существенного эффекта, условно, как при открытии Армудского пролива или позитива на Ближнем Востоке, как мы видели, что нефть снижалась на 15-20%, с учетом там новости по своему флоту, я бы, наверное, такого же движения не ждал.
1: Если посмотреть на российский рынок, то какие секторы сейчас выглядят сильнее остальных? Где вы ждете движение до конца октября?
9: Да, ну очень неплохо себя чувствуют нефтяные компании, да, с такой нефтью, даже с того, что Урал, то есть российская более тяжелая нефть, торгуется с дисконтом к бренду, все равно, ну, все мы видим, да, какие цены, поэтому нефтянка себя чувствует неплохо. И достаточно хорошо себя чувствуют банки. У того же Сбербанка прибыль растет больше на 20% год к году, а Сбер там больше 40% сектора. Поэтому вот самые большие отрасли у нас так получается чувствуют себя в экономике сейчас лучше всего.
1: Рубль после нескольких дней укрепления сегодня несколько сдал позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 рублей за юань и 84 рублей за доллар? Кирилл? Кирилл, вы меня слышите? Так, кажется, мы потеряли связь с нашим экспертом и не услышим ответа на вопрос, что поддерживает рубль в его нынешних позициях. Ну что ж, на прямой связи со студией Business FM был Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital.
18: В доверяй, но проверяй. Как относиться к юридической помощи от ИИ? Эмиссия НИМА. Когда выпуск акций становится вне закона? Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На «Бизнес-ФМ».
19: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
20: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия. ЦБРФ 963.
21: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы, и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
22: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
23: Жизнь полна сюрпризов. И «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
26: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
27: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
28: Реал Мадрид опубликовал финансовую отчетность за прошлый сезон, и можно рассказать о самой дорогой части финансовой структуры клуба – модернизированном стадионе «Новый Бернабео». Этот шедевр архитектуры и инженерной мысли будет еще долго основной долговой нагрузкой Реала. Текущий остаток по кредиту на реконструкцию – 1 миллиард 100 миллионов евро. Хотя при особой ставке в 3% годовые платежи в 60 миллионов будут не слишком обременительны. Но арена, которая принадлежит клубу и находится в самом центре Мадрида, в районе Чамартин, будет приносить немалую прибыль. Новый газон состоит из 5 складывающихся секций, которые погружаются в специальный ангар, где созданы идеальные условия для травы. Таким образом, можно оперативно менять покрытие арены и проводить концерты и баскетбольные матчи, не вредя футбольному полю. В апреле на Бернабеу выложили грунтовый теннисный корт, на котором прошел турнир ATP – Mutua Madrid Open. В 29-м году стадион будет главной площадкой чемпионата Европы по баскетболу. Арену открыли в 1947 году, и ее изначально назвали в честь легендарного президента Реала Сантьяго Бернабео. Он лично дал открытие стройки. Тогда ее стоимость составила 288 миллионов песет или 10 миллионов долларов. Вместимость была 75 тысяч зрителей. С тех пор арену 3 раза модернизировали. Последнее обновление обошлось в общей сложности в 1 миллиард 760 миллионов евро и завершилось 2 года назад. Теперь под трибунами находится огромный интерактивный музей истории мадридского Реала, а сам стадион прекрасно вписывается в городской ландшафт и вызывает восторг у поклонников архитектуры. Естественно, футбол тут тоже можно смотреть.
26: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, телеграм и макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Наизусть.
29: Зигмунд Фрейд.
25: ум точно такой же, как и его владелец. Он склонен к лени. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Разведных запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет при нынешнем уровне потребления. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чукунков на заседании комиссии Госсовета по направлению энергетика. По его словам, объем разведных запасов в дальневосточных регионах составляет около 26 миллиардов тонн. Инженеры Яндекса восстановили доступ к личному кабинету директора, как на сайте, так и в мобильном приложении. Об этом наши радиостанции сообщили в Яндексе. Сейчас можно запустить созданные ранее компании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете. Но пока кабинет работает в режиме ограниченной функциональности. Хуситы нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Адене. По сообщению Reuters, целью атаки стал комплекс Аль-Машик, где располагается руководство Йемена. В результате погибли двое сотрудников охраны, находившиеся во дворце премьер-министр Шая Зиндани, и члены правительства не пострадали. Великобритания направит Украине дополнительные ракеты «Шторм Шэдоу» для ударов вглубь России, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, поставка крылатых ракет обсуждалась с премьер-министром Великобритании Энди Бёрнемом и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Лондон. В сообщении Bloomberg не уточняется, о каком количестве ракет идет речь. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на ракеты для Патриот. На этом фоне ВСУ предприняли новую атаку на рязанские НПЗ. Такие атаки и также на склады российских маркетплейсов прокомментировал Владимир Путин. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов нового главы ФИДЭ Тимура Турлова и его структур на сотни миллионов долларов. Также снят арест с его имущества. Ранее генпрокуратура заподозрила Турлова финансирование Украины. При этом в его Freedom Holding отрицали, что они продолжают вести деятельность в России. И в России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснении Банка России. Также физлицам запрещается перевод криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл подробности на Business FM? Владимир Путин прокомментировал атаки на склады российских маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ нанесли удары по некоторым объектам российских НПЗ. Кое-куда попали, сказал президент, отвечая на вопрос главы РВБ и основательницы Валберес Татьяны Ким в ходе юбилейного съезда форума «Деловой России».
3: К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ и Валберес, и Озон. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики, вот они продолжают до сих пор вчера, по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают.
2: Ранее глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Зеленский бросил прямой вызов Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ. Также Москва отвергает условия Зеленского о двух месяцах перемирия для проведения выборов. На Украине, по словам Лаврова, прекращения огня не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, добавил глава МИДа. Накануне Зеленский сообщил, что Украина 3 дня выполняла пожелания Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжает продолжал наносить удары по украинским энергообъектам. Он допустил, что ВСУ могут отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для Патриот. На фоне этих заявлений в ночь на четверг была атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЕ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно на суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест с имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск Генпрокуратуры касался обращения в доход государства денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности, Коммерсант сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как Генпрокуратура заподозрила бы в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанном Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЕ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Когда начиналась эта история с иском Генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российский. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году. Затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 2022 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Павалишину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». В России запретят сделки с криптовалютами между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснении Банка России на сайте регулятора. P2P-операции, то есть person-to-person, это сделки, при которых физлица обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Такие операции станут в следующем году нелегальными. Также физлицам запрещаются переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Бадоев продолжит.
5: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дроперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок, хотя и было возможно, возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P-операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
6: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
5: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
7: Именно точка входа и точка выхода является здесь определяющей, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина в, допустим, в рубль, наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается внутри российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Теперь что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. А раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Ну, давайте на всякий случай запретим.
5: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПБ.
12: Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
12: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
15: ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
29: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
30: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
1: История денег на Business FM. Кто надо, услышал.
9: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
13: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
9: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
1: Наизусть. Марк Твен.
16: У меня нет никаких предрассудков ни по поводу цвета кожи, ни касты, ни вероисповеданий. Достаточно знать, что речь идет о человеке. Хуже все равно уже некуда.
1: Наизусть на Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Цена российского дизтоплива для американского рынка является предметом коммерческих переговоров, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны пока не обсуждали продление лицензии на поставки дизеля после апреля 2027 года. Первые поставки российского топлива в США возможны минимум через 2-3 недели. Также Новак сообщил, что Россия продолжит закупать для себя бензин за рубежом как минимум до конца этого года. Сейчас импорт обеспечивает около 10% российского рынка. Минэнерго рассчитывает, что убытки российской угольной отрасли в будущем году сократятся до 100 миллиардов рублей. Замминистра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что это возможно благодаря улучшению ценовой ситуации на рынке. По прогнозу ведомства, в этом году убытки угольных компаний составят порядка 300 миллиардов рублей против 408 миллиардов годом ранее. Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до почти пятилетних максимумов. Так, в сентябре поставки выросли почти в два раза до 250 миллионов долларов, что стало самым большим объемом поставок с января 2022 года. Благодаря этому Россия вошла в топ-5 главных поставщиков СПГ в эту страну, хотя месяцем ранее была шестой. Россия стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана. В августе импорт составил 5,7 миллиона долларов. Тогда на Россию пришлась треть шоколадного экспорта из Казахстана. Месяцем ранее Россия была второй после Узбекистана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. В Москву возвращается бабье лето. Уже с пятницы дожди прекратятся, в выходные выглянет солнце, воздух прогреется до 14-16 градусов, это примерно на 5 градусов выше нормы для середины октября. Как долго продержится тепло, чего ждать от погоды в ближайшие дни, рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
17: Краткий эпизод с дождями. Все заканчивается уже сегодня. Вечером уже дожди уйдут на восток области и потом уйдут за пределы области. А температура сегодняшняя, конечно, не очень радует, но это был пролог к хорошему повышению температуры. Теплый воздух приходит с юго-востока. И температура завтра уже 14-16. И такая же температура, около 15 градусов, будет держаться и в субботу, и в воскресенье. Установится погода без осадков. Но, впрочем, не нужно думать, что это тепло пришло надолго. Уже на следующей неделе, начиная с понедельника, нужно ожидать понижения температуры. Новый антициклон. циклон входит с северо-запада с другими температурными характеристиками. Температура в понедельник начнет только снижаться, а во вторник уже и в среду в полную меру. Это похолодание, температура ночная понизится практически до 0 градусов, а по области могут быть заморозки. Но дневная температура за счет отсутствия осадков, небольшого количества облачности на небе, будет повышаться до 8-9 градусов в дневные часы. Ночью это близко к нулю. Такая погода до середины следующей недели.
2: Александр Шувалов, Центр метео. В Москве первый снег среднего падает уже в середине октября, но в этом году он, похоже, задержится. Сначала заплати, а потом начинай учиться. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем нужны эти изменения, что думают о них сами вузы и родители будущих студентов? Об этом Наталья Шашина.
18: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее 1 семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауки, новые правила должны сделать конкурс более честным. Чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих, теперь выбирает по баллам ЕГЭ. Объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза, Денис Фомин-Нилов.
19: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить и думать до последнего. Думают до начала сентября, потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал, а тот вдруг бац, вроде бы, получается, и набрал по плану, выполнил весь план платников, а у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
18: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
20: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
18: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что подали документы те, кто не поступил в другие места.
21: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20-х чисел августа. Перезвонили в 20-х числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом, оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
18: Поэтому вопрос и в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В аэропортах Таиланда служба безопасности получит право скрывать багаж пассажиров без разрешения владельцев. 16 октября, в случае, если багаж вызовет подозрение у сотрудников спецконтроля аэропортов, они смогут оперативно проверить его содержимое и сообщить о результатах пассажира уже постфактум. При этом отдельно подчеркивается, что вскрытие багажа будет проводиться в специально отведенном помещении с фотофиксацией и с хранением доказательств на каждом этапе процедуры, чтобы можно было отследить, кто проводил проверку и что было обнаружено. Идея не новая, и по такому регламенту уже давно работают аэропорты многих стран, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Пограничные службы, таможенные службы в любом государстве имеют право досматривать багаж пассажира как на вылете, так и на прилете. Другое дело, что инструментарий для этого существует различный, разнообразный. И с большинством из них мы знакомы. То есть, когда мы сдаем там багаж, проходим досмотр или ручную кладь. Но опять-таки, например, когда мы сдаем багаж, многие предполагают, что он и не досматривается. Хотя на самом деле вот там, в системе сортировки аэропорта, и происходит сканирование и досмотр каждого чемодана. В некоторых странах, если что-то обнаруживается подозрительное или запрещенное, то пассажира приглашают по громкой связи к специальной стойке, вытаскивают туда этот чемодан, открывают в вашем присутствии, ну и, как говорится, с понятыми и так далее. Но это можно реализовать при относительно небольшом пассажиропотоке, то есть на невысоконагруженных линиях. Если же это крупный аэропорт, огромное количество пассажиров, большое количество багажа, то существует практика досмотра данного чемодана без очного присутствия самого пассажира. Наверное, с этим и связано, то есть увеличение пассажиропотока и въезжающего, и выезжающего из страны, и подтолкнуло авиационные власти принять новые правила, ввести новацию, досматривать, дать право таможенно-пограничным службам, багажным системам аэропорта, на службе авиационной безопасности досматривать багаж пассажира без его присутствия. И, собственно, эта практика существует в большом количестве стран, аэропортов, в том числе и в Российской Федерации.
2: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Управление гражданской авиации Таиланда рекомендует пассажирам использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, которые можно открыть с помощью специальных инструментов, не повреждая багаж. Если же ущерб все же будет нанесен, пассажиры смогут пожаловаться в авиакомпанию или обратиться в управление гражданской авиации страны.
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
4: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
4: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
4: Продолжительность жизни.
7: Каждый вечер зараженные муравьи забираются на верхушки травинок и намертво в них вцепляются. А утром возвращаются к обычной жизни. Так может продолжаться несколько дней подряд. Причина такого странного поведения – паразитический червь, ланцетовидная двуустка.
4: Журналист Алена Копылова.
7: Паразит проходит несколько стадий развития. Его личинки попадают в муравья, но для продолжения жизненного цикла им необходимо оказаться в кишечнике травоядного. Поэтому паразит заставляет насекомое забираться на траву, где его вместе с растением может проглотить, например, корова. Каким образом двуустка управляет своей жертвой? Личинка проникает в область нервного узла муравья, который участвует в управлении его движениями. Паразит вмешивается в передачу нервных сигналов, регулируя активность нейронов жертвы. Ученые обнаружили, что в период неподвижности у зараженных муравьев уровень аденозина был значительно выше обычного. Это вещество участвует в регуляции сна и бодрствования. Подобные механизмы встречаются и у других паразитов. Например, токсоплазма способна заставить грызунов игнорировать кошачий запах. В результате животные перестают прятаться и рискуют быть съеденными кошкой, в организме которой затем паразит размножается половым путем. Токсоплазма может заражать и человека. Обычно инфекция протекает бессимптомно, однако паразит способен сохраняться в организме годами. Ученые исследуют возможную связь токсоплазмоза с изменениями поведения и психическими расстройствами. Но доказательств того, что паразит способен целенаправленно управлять поведением человека, пока нет.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
5: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 20:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Над регионами России в течение дня сбиты 80 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским.

0: госпитализировали в Раменскую больницу. Все они жили какое-то время в одной квартире. Пациенты помещены под наблюдение на 21 день. Проявления заболеваний нет. Ковид может надолго лишать мотивации и радости. Ученые обнаружили изменения в дофаминовой системе мозга. У переболевших выявили снижение плотности дофаминовых нервных окончаний. Чем сильнее человек болеет, тем хуже последствия. Пока неизвестно, полностью ли они обратимы и как их восстанавливать. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На ассоциации цифровых платформ просит Минфин не отменять пониженные ставки по УСН для селлеров. Ранее Минфин предложил отменить региональные ставки УСН для оптовой и розничной торговли, где они могут составлять всего 1% вместо 6%. Многие продавцы используют это для ухода от налогов. Также против льгот для них и офлайн-розница. Каковы тогда аргументы «за»? РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сверхдоходы, проиндексировать порог и пятиступенчатой шкалы НДФЛ, отложить налогообложение закрытых ПИФов. Пишет ведомости. Также в РСПП считают, что предложенные Минфином налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать резкий отток средств на потребительский рынок в конце года. И самозанятые не поверили в больничный. А прогноз поступления от добровольного страхования самозанятых сократился в 103 раза, подсчитали в соцфонде с начала года. К программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Мы спросили их самих, почему они не хотят оплачивать страховку ради больничного. Подробности на Бизнес-ФМ. Селлеры просят Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее письмо ведомство направило ассоциации цифровых платформ. Еще летом этого года СМИ сообщили, что Минфин предложил отменить региональные ставки УСН для оптовой и розничной торговли и запросил мнение отраслевых организаций. Сейчас базовая ставка УСН составляет 6%, если речь идет только о доходах, и 15%, если считать и доходы, и расходы. Но в некоторых регионах эти ставки снижены. Например, в Татарстане это 1,3% соответственно. И некоторые использовали эту систему для ухода от налогов. Они просто зарегистрировали бизнес в регионах со сниженной ставкой. Это и планирует пресечь Минфин. Однако селлеры просят сохранить льготы, особенно учитывая то, что они и так обстрадали от атак дронов на склады маркетплейсов, продолжает президент ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
3: УСН – это базовая мера поддержки малого бизнеса, и мы говорим не только про малый, наверное, и микробизнес. Государство в свое время его вводило для того, чтобы как раз-таки поддерживать их и развивать, и это был важный инструмент именно регионального развития и региональной поддержки этих субъектов. И зависимость очень большая, и мы видим, что на упрощенке работает значительная часть этого бизнеса, в том числе на маркетплейсах, и без пониженных ставок у многих просто не сойдется экономика. Что они будут вынуждены сделать в этом случае – это принять для себя решение, либо уйти в серую, либо, собственно, прекратить этот бизнес. И это явно не те цели, которые преследует Минфин. Поэтому нам кажется, что эта мера избыточна и точно не должна быть направлена на очень чувствительный сегмент малого и микробизнеса. Мы еще говорим о том, что это, по сути, те селлеры, которые сейчас пострадали от атак беспилотников, и государство пытается помочь, а получается, эта мера, конечно, конфликтует с этой позицией. Ну и, соответственно, мы понимаем, что если часть этого бизнеса уйдет, то в любом случае на конкуренции на тех же маркетплейсах это скажется негативно, цена будет расти, и цена будет всегда расти, если увеличивается налоговая нагрузка в любом случае, потому что маржинальность не позволяет отодержать цену в себе, да, и оптимизировать, и, соответственно, они вынуждены это перекладывать в цену для потребителя.
2: Арас Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ. А вот представители офлайн-розницы считают, что сниженные ставки для селлеров следует отменить. Почему, объясняет владелец и руководитель сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
4: К сожалению, вместе цифровые платформы и селлеры стали тем самым местом, через которое проходит огромное количество товаров, в том числе контрабандного. Это происходит именно потому, что селлеры не платят НДС. Я бы сказал, что наиболее правильная ситуация, когда любой продавец, который занимается продажей в федеральном масштабе, то есть использует для этого маркетплейсы, платит федеральные налоги. Федеральные налоги – это НДС и налог на прибыль. Соответственно, если бы магазин работает локально, для локального местного рынка, то его можно

0: сохранить на упрощенной системе налогообложения. Ну и вообще, в принципе, упрощенная система налогообложения изначально делалась именно для того, чтобы локальный местный бизнес, который создает локальное удобство локальному потребителю, платил какие-то небольшие налоги, существовал и делал комфортным пребывание нас, как граждан страны. Соответственно, обложение НДС всех селлеров маркетплейсов я поддерживаю. Но при этом, вот еще раз, аккуратно, чтобы не пострадала офлайн-торговля, офлайн-услуги, сервисы и прочие важные для граждан вещи.
1: Борис Кац, владелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо». В еле ведомости писали, что недополученные доходы бюджета из-за экосистемы маркетплейсов по итогам этого года могут составить от 440 до почти 700 миллиардов рублей. А большая часть этих потерь, как указывали аналитики, связана со специальными налоговыми режимами и схемами налоговой оптимизации, которые используют российские селлеры. РСПП просит правительство смягчить налоговые поправки. Такое письмо глава Российского союза промышленников и предпринимателей и бизнес-омбудсмена Александр Шохин направил в правительство, узнали ведомости. В письме предлагается скорректировать механизм налога на сферы дохода, поэтапно включать пассивные доходы в базу НДФЛ, проиндексировать пороги пятиступенчатой шкалы и отложить налогообложение закрытых ПИФов. Шохин считает, что налоги на пассивные доходы и вклады могут спровоцировать отток средств на потребительский рынок в конце года. И, как он сказал в интервью ТАСС, сейчас непонятно, как налоговые новации, внесенные Минфином, а в Госдуму скажутся на инфляции. Из-за этого ЦБ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу, считает Шохин. Комментирует профессор ВШЭ, бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин.
2: Налогообложение пассивного дохода с включением его в сумму всех доходов плательщика, на мой взгляд, достаточно сомнительная вещь. И это, собственно, отмечено у Шохина. Но он, правда, не отрицает, насколько я понимаю, полностью этот механизм, но предлагает его сделать более распределенным во времени. Ну и фактически этот налог является налогом на инвестиции. Мы хотим, чтобы инвестиции стимулировались, чтобы их больше было. И это идея любого государства. И налогообложение инвестиций всегда идет по специальным ставкам и по специальным схемам для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, но в то же время и получать доход государству с них. А вот это механическое объединение в единую пассивную базу, оно просто говорит о том, что государство рассматривает инвестиционные доходы практически как текущие доходы населения. Это, на мой взгляд, никак не стимулирует инвестиционную деятельность. То, что изъятие сверхдоходов у некоторых отраслей заменить на временное повышение прибыли, ставки по прибыли, может быть, и более правильный подход. То, что касается налогообложения ZPIF-ов, ведь изначально все хорошо понимали, что ZPIF-ы создаются для того, чтобы внутри этой организации все доходы варились и реинвестировались до тех пор, пока пайщики не начинают получать выплаты. И тогда они оплачиваются в соответствии с налоговым законодательством 15%. Поэтому введение вот этого налогообложения внутренних оборотов фактически действительно прав Шохин, это оборотный налог. Он совершенно по уровню несправедлив. То есть тут надо действительно продумать гораздо глубже, и есть результаты, есть затраты, разница прибыли, она облагается. Внутри ZPIF-а этой информации нет, то есть надо ее создавать. Что касается корректировки пороговых значений, то в принципе это справедливо. Доходы растут, ну росли, по крайней мере, достаточно быстро, налоговые пороги оставались прежними. Происходило скрытое повышение налога на доходы физических лиц в связи с тем, что есть инфляционный рост.
3: Будет ли эта инициатива пересмотрена с учетом того, что вот, казалось бы, даже на таком уровне, на уровне РСПП, все это обсуждается.
2: Я знаю, что дискуссии по этим вопросам идут, и Министерство финансов взаимодействует с представителями бизнеса, и с инвестиционного бизнеса, и с РСПП. Ну, что-то из этого сварится, хотя я сомневаюсь, что Минфин, представляя государство, полностью откажется от этих новаций, которые они предложили. Может быть, будут какие-то действительно изменения, связанные с временным действием этих параметров. Может быть, какие-то изменения такого, как бы, уже достаточно технического характера.
1: Олег Югин, профессор ВШЭ, бывший первый замред Центробанка. На данный момент профильные комитеты Госдумы поддержали проект бюджета на следующие 3 года, который в том числе содержит налоговые поправки Минфина. Рассмотрение в первом чтении пройдет 29 октября. Сухогруз Sunny Five, который штурмом вынесло на мели у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью и проблемой для соседнего СПА-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чадами под открытым небом. Он находится на второй линии берега, ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей, а посещение спа около 6,5 тысяч человека. Обычно его гости приезжают сюда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
4: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Хабуров стал прямо против нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту, пойдут через весь наш комплекс. Если мы раньше переживали, потому что у нас были прогуливающиеся люди, которые просто там могли выйти к морю через нас, то сейчас это несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома некоторые, атакуют наш туалет, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в спа. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородим выход на пляж, но на самом деле это не так. Они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
5: А отмены у вас есть в связи с этим?
4: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей, что сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Потому что даже в самые жаркие дни столько людей в Янтарном не бывает.
1: Кристина Гутак, сооснователь Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
6: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны гор, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
5: Но едут именно сами калининградцы?
6: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
5: А сейчас туристов из других городов не очень много.
6: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть. Но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей. При этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И, кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек, очень красивый парк исторический, тенистый. А вне сезон, да, это тоже музей, это тот же пляж, но который абсолютно пустынный, летом там не протолкнулся, а сейчас вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди, где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
1: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny Five, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов, 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока только ищут способ это сделать.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 по 23 октября в Геленджике пройдет 5-й российский винодельческий форум. В деловой программе «Будущее российского виноделия», «Наука и подготовка кадров», «Продвижение российских вин», «Ресторанная индустрия» и «Энотуризм». Главной площадкой форума впервые станет винный город Белый мыс. Подробнее на wineforum.info. 18+. Конфликты и экономика. Если кто и выиграл от Фолклендской войны, то прежде всего сами Фолкленды. В начале 1980-х годов весь мир следил за тем, как Британия обрушила на Аргентину всю мощь своего королевского флота, чтобы над пустынными островами на самом краю Атлантики снова развивался британский флаг. Население Фолклендов составляли в основном фермеры-пастухи, которые уже собирались распродать свои отары овец и уехать куда-то, где поспокойнее. Тогда Лондон совершил широкий жест, разрешив островитянам продавать лицензии на лов рыбы в своих водах. Это решение сделало Фолкленды самой богатой заморской территорией Британии. ВВП на душу населения архипелага сегодня вдвое выше, чем в Англии, и машин на островах с 3000-м населением больше, чем жителей. Конфликты и экономика на Бизнес ФМ. Первые в деле. Первой компанией, которая начала производить коммерчески успешные вертолеты, принято считать американскую Sikorsky Aircraft. В 1923 году ее основали выходцы из России во главе с ученым-авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским. Начинала компания с выпуска гидросамолетов, но когда их популярность пошла на убыль, переориентировалась на геликоптеры. Первые в деле на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Суал Партнерс и Русгидро подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия. Компании хотят самостоятельно продавать до половины продукции Бакучанского алюминиевого завода. Это 150 тысяч тонн в год. Металл планируют поставлять на Каменск-Уральский завод и другим покупателям, в том числе за рубеж. Сейчас бакучанским предприятием совместно владеет Русал и Русгидро, а управляет им Русал. Поэтому новую схему поставок еще предстоит согласовать. Знаменитый ресторан «Москва» в Пекине хотят обновить и открыть в нем интерактивную выставку о России. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов. Ресторан построили советские архитекторы более 70 лет назад. Теперь там планируют обновить меню и создать выставку о российской культуре и жизни страны. К проекту хотят привлечь ресторанный холдинг Аркадия Новикова и Национальный центр «Россия». Пока стороны обсуждают стоимость реконструкции. Открытие выставки приурочат к 30-летию Российско-Китайского комитета дружбы в следующем году.
7: Ценные бумаги.
8: Акции шведской компании Ericsson подорожали почти на 10% после выхода квартального отчета. Выручка производителя оборудования для мобильной связи выросла на 6%, почти до 6 миллиардов долларов. А вот чистая прибыль сократилась почти вдвое. Но результаты все равно оказались лучше ожиданий аналитиков. Годом ранее компания получила крупный разовый доход от продажи одного из подразделений. В Ericsson также предупредили, что в следующем году прибыль может снизиться из-за подорожания комплектующих. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: .47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Самая главная проблема для IT-отрасли – как защитить суды. О том, как отрасль справляется с нынешней ситуацией, Бизнес ФМ рассказал председатель Комитета деловой России по IT Алексей Калинин. На форуме «Деловой России» с ним беседовал главный редактор радиостанции Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Одной из болевых точек для IT-индустрии становится повышение бальной системы, потому что наша IT-отрасль по большей части работает на государство, должна быть импортозамещенной, и вот это все растет с этой весны. Повысили количество баллов, скоро дойдут до чипов. Как справляется отрасль с этим? Это ли проблема?
10: Появляется следствием проблемы, что у нас в реестре Минпрома появилось слишком много компаний, которые, как я их называю, там, гаражные, там, в реальности не создают никакого продукта, делают копипаст китайских решений, и там, ну, путем манипуляции заносит их в реестр. Кстати, что поддерживать нужно компании, которые реально разрабатывают российский продукт, реально инвестируют в R&D, и это изменение бальной системы, оно нацелено именно на это.
9: До какой степени локализации наши гаджеты по таким самым популярным и понятным продуктам IT-индустрии можем дойти?
10: 350 нанометров – это все-таки не про современную вычислительную технику, но это скорее там, про кредитные карты, про сим-карты. Тем не менее, что-то делают там группы элемент и другие российские производители микроэлектроники – уже используется на российских решениях. Но, тем не менее, все равно все время очень важно находить баланс. Глобализация привела рынок к тому, что, например, Apple разрабатывает свой продукт, но очевидно, что он производится на заводах в Китае. То, что мы уже успешно точно сделали за эти 4,5 года, производство российского оборудования, правда, производится в России. И вот такие компании нужно поддерживать.
3: Спрос на продукцию российской IT-индустрии со стороны, в том числе, государственных заказчиков сокращается, так или нет?
10: Рынок, к сожалению, в этом году сокращается по всем понятным причинам. Это не спрос. Возложенный спрос, он большой.
3: Платежеспособность, то есть заказ сокращается.
10: Конечно, заказ сокращается, но тем не менее. Спрос, он никуда не денется. Развитие IT, развитие цифровизации, развитие современных технологий, оно невозможно остановить. Там за тяжелым будет очень хороший год.
3: Доступ к зарубежным технологиям, санкционное давление.
10: Конечно, оно увеличивается, но мы как и умели с этим работать, так и продолжаем уметь с этим работать. Где-то нам гайки закручивают, но мы находим такие новые возможности.
3: Если бы у вас была возможность принять какое-то государственное решение, у вас есть наготове для вас бесспорное, которое бы точно помогло и вашей отрасли, и в целом экономике?
10: Однозначно нужно точно так же, как мы начали защищать наши НПЗ. А данная — это новая нефть, и более того, нужно стараться создавать какой-то быстрый резерв, чтобы оборудование можно было заменять, если все-таки не удалось защитить. Конечно же, в текущей ситуации идеальным решением была бы возможность дать российским производителям доступ к льготным деньгам, хотя бы для того, чтобы создавать резервы железа на территории страны. Сейчас на многие позиции ты там быстрее, чем за полгода произвести продукт не сможешь. Наверное, ключевая сложность бизнеса, что ты должен условно вот уже сегодня прогнозировать свой спрос на 4-й квартал следующего года. И, конечно же, ты морозишь в этот момент огромные средства на то, чтобы обеспечить программу следующего года уже сегодня.
3: Напоследок, чего больше сейчас, угроз или возможностей в вашей отрасли?
10: Всегда баланс риска и возможности. Конечно же, мы как оптимисты всегда говорим, что возможностей намного больше.
1: Алексей Калинин, представитель комитета деловой России по IT, с ним беседовал главред бизнес-ФМ Илья Копелевич. По прогнозу Ассоциации разработчиков и производителей электроники, рынок контрактного производства в России по итогам этого года может сократиться еще на 18%. В прошлом году спад составил почти 10%. Многие предприятия уже отказались от расширения производства и сокращают сотрудников. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением после предыдущего роста. Индекс Мосбиржи потерял процент с четвертью, закрылся отметки 2390 пунктов. АТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившаяся инфляция и затормозившая нефть в плюсе. Сегодня Совкомфлот, акции прибавили около 4%, а в моменте дорожали более чем на 5% после сообщения о том, что США рассматривают смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12 рублей 50 копеек, небиржевой доллар около 83,70. Нефть консолидируется, Brent около $106 за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным стратегом Skyford Capital Кириллом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
11: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
12: Да, у нас никаких новых новостей, важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило. Поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
11: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
12: 23 октября я бы снижение не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, который они дали несколько месяцев назад, наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
11: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
12: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас два основных фактора. Первое — это покупки Минфином около 12 миллиардов. миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе, это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот два основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью от 82 до 86 рублей за доллар, курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
11: Как раз переходя к нефти, Brent держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
12: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозятся далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов. Поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
11: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
12: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк, чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, отметил, что Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76 и евро 93,77 рубля.
7: Реклама. Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно. Узнаваемый силуэт. Еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречные. Технологии за гранью возможного. Li L9 Livis – это пропуск в мир интеллекта с технологиями будущего и адаптацией к настоящему. Приложение и экосистема на русском языке. Новый Li L9 Livis уже в Автолиге. Автолига.
14: 16+.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
1: Недавно сразу два игрока рынка недвижимости высказались на тему оптимизации строительных бюджетов. Автором первого высказывания стала коммерческий директор компании «Фасадные решения» Ирина Нагина, принимавшая участие в дискуссии о том, как сэкономить на фасадах без потери качества и архитектурной идеи проекта. По наблюдениям эксперта, сегодня оптимизацию на том или ином этапе проходит 9 из 10 девелоперских замыслов. Применительно к фасадам один из основных инструментов – подбор технологической альтернативы с сохранением исходного архитектурного решения. Этот подход компания проверила на практике. В одном из проектов замена натурального камня на стеклофибробетон сократила стоимость материала на 60%, а монтажа на 35%. В другом смена бренда внутри одной категории материалов помогла ужать расходы на 10-20%. При этом, как подчеркивает Ирина Нагина, сокращение бюджета не обязательно приводит к упрощению архитектурных решений и к тому, что фасад становится внешне дешевле. Грамотная экономия начинается с понимания того, что именно в фасаде создает ценность для проекта и где стоимость можно снизить без ее, этой ценности, потери. Одновременно о том, где проходит граница разумной оптимизации и какие решения действительно снижают затраты без ухудшения объекта, задумался ГИБ и руководитель проекта в компании «Вектор Проект» Тарас Алексеев. И по его мнению, оптимизация не равно дешевые материалы или упрощение решений. Часто куда больший эффект дает грамотная конструктивная схема, технология строительства и детальная проработка еще на стадии концепции. Практика показывает, оперативное взаимодействие проектировщиков и строителей позволяет избежать дорогих переделок, а авторский надзор снижает и риски, и затраты, утверждает Артем Тарасов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
0: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: Москве 20:58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин США продлил до 24 апреля следующего года разрешение на проведение операций с рядом дочерних структур «Лукойла» в Болгарии. Лицензия распространяется на нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохим Бургас», а также компании «Лукойл Болгария», «Лукойл Авиашн Болгария» и «Лукойл Болгария Бункер». Разрешение также действует в отношении организаций, в которых перечисленные структуры прямо или косвенно владеют долей не менее 50%. Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря. Как сообщает Интерфакс, базовая ставка сбора для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор составит 500 рублей, а при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов базовый сбор установлен на уровне 373 рубля. 250 рублей могут взять при наличии сведений в системе маркировки и 496 рублей при их отсутствии. Александра Невзорова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 марта ведомство включило журналиста и его супругу в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Невзоров также признан в России иноагентом. В августе суд в Петербурге заочно арестовал его по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также в финансировании экстремистской деятельности. Новым главой Республики Дагестан избран Федор Щукин. До этого он временно исполнял обязанности руководителя региона. Щукин сменил Сергея Меликова, который руководил регионом с октября 2020 года и ушел в отставку минувшей весной. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Эту инициативу он выдвинул на форуме «Российская энергетическая неделя». Середюк отметил, что подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Капитальные затраты при этом, по его словам, будут минимальными. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. В декабре прошлого года Роскосмос заключил контракт с НПО Лавочкина на создание лунной электростанции к 36-му году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». На этом фоне ВСУ предприняли новую атаку на Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Атаки на НПЗ и склады российских маркетплейсов прокомментировал Владимир Путин на съезде деловой России. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов нового главы ФИДЭ Тимура Турлова и его структур на сотни миллионов долларов. Также был снят арест своего имущества. Ранее генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. При этом в его Freedom Holding отрицали, что они продолжают вести деятельность в России. И P2P-операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал атаки на склады российских маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы. ВСУ нанесли удары по некоторым объектам российских НПЗ. Кое-куда попали, сказал президент, отвечая на вопрос главы РВБ и основательницы Валберес Татьяны Ким в ходе юбилейного съезда форума «Деловой России».
4: К сожалению, мы столкнулись с действиями противника в отношении наших платформ и Валберес, и Озон. Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики, вот они продолжают до сих пор вчера, по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают.
3: Ранее глава МИДа Сергей Лавров сказал, что Зеленский бросил прямой вызов Дональду Трампу, заявив о намерении продолжать удары по российским НПЗ. Также Москва отвергает условия Зеленского о двух месяцах перемирия для проведения выборов на Украине. По словам Лаврова, прекращения огня не будет, потому что это позволит накачать Зеленского оружием. Господин Зеленский четко дал понять, что выборы его не интересуют, добавил глава МИДа. Накануне Зеленский сообщил, что Украина 3 дня выполняла пожелание Вашингтона о прекращении огня по энергетике, при том, что Россия продолжал наносить удары по украинским энергообъектам. Он допустил, что ВСУ могут отказаться от ударов по НПЗ, но в обмен на дополнительные ракеты для «Патриот». На фоне этих заявлений в ночь на четверг была атака на Рязанскую область, в результате которой загорелся Рязанский НПЗ. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЭ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно на суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест с имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск генпрокуратуры касался обращения в доход государства денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности, Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как генпрокуратура заподозрила бы в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанном Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЭ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Когда начиналась эта история с иском генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российский. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, и если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году. Затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 2022 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Павалишину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». В России запретят сделки с криптовалютами между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснении Банка России на сайте регулятора. P2P-операции, то есть person-to-person, это сделки, при которых физлица обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Такие операции станут в следующем году нелегальными. Также физлицам запрещаются переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Бадоев продолжит.
6: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дропперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок, хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P-операции рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
7: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
6: Как говорят эксперты, эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
8: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина, в рубль, наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается внутри российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Теперь что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. Раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Ну, давайте на всякий случай запретим.
6: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
9: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток, сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
0: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Цена российского дистоплива для американского рынка является предметом коммерческих переговоров, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны пока не обсуждали продление лицензии на поставки дизеля после апреля 2027 года. Первые поставки российского топлива в США возможны минимум через 2-3 недели. Также Новак сообщил, что Россия продолжит закупать для себя бензин за рубежом как минимум до конца этого года. Сейчас импорт обеспечивает около 10% российского рынка. Минэнерго рассчитывает, что убытки российской угольной отрасли в будущем году сократятся до 100 миллиардов рублей. Замминистра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что это возможно благодаря улучшению ценовой ситуации на рынке. По прогнозу ведомства, в этом году убытки угольных компаний составят порядка 300 миллиардов рублей против 408 миллиардов годом ранее. Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до почти пятилетних максимумов. Так, в сентябре поставки выросли почти в два раза до 250 миллионов долларов, что стало самым большим объемом поставок с января 2022 года. Благодаря этому Россия вошла в топ-5 главных поставщиков СПГ в эту страну, хотя месяцем ранее была шестой. Россия стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана. В августе импорт составил 5,7 миллиона долларов. Но тогда на Россию пришлась треть шоколадного экспорта из Казахстана. Месяцем ранее Россия была второй после Узбекистана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 9, туман, осадки сегодня уже не ожидается. Такая же температура, плюс 9 и ночью. Завтра днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Такая же погода и в субботу. В воскресенье ожидаются небольшие дожди, но все еще тепло, плюс 15. А вот с понедельника резкое похолодание, днем где-то около плюс 9, а ночью плюс 2, ну, даже местами. Подмосковье, возможно, в ночь на вторник и заморозки. От 21.17 в Москве вы слушаете Бизнес FM. А работает ли в России парк-шеринг? Прямо сейчас на рынке есть несколько приложений, которые сводят владельцев свободных парковочных мест с теми, кому негде поставить машину. Но пока никому не удалось масштабировать такие проекты до реально крупных, мы поговорили с разработчиком одного из таких сервисов, Иван Медведев, подробнее.
10: Юрист по образованию, руководитель отдела продаж в компании, которая занимается квартирными ремонтами, Роман Кучеренко, год назад обратил внимание на то, что в дневное время, когда машину в людном месте поставить негде, в соседних домах подземные паркинги пустуют, а иногда много мест остаются свободными и по ночам. Сложив 2 плюс 2, Роман решил, что нужно создать платформу, на которой нуждающиеся в парковочных местах будут находить тех, у кого такое место есть и оно не занято. Первые спокойно припаркуются, вторые получат деньги из воздуха. Так родилась идея приложения «Паркус», говорит Роман Кучеренко.
11: Человек, имея свое машинное место, может его сдавать, пока он сам не пользуется. Уехал в командировку, уехал на работу, либо в отпуск, и он может на время своего отсутствия свое место с кем-то разделить. Стоимость он устанавливает самостоятельно, никто его не ограничивает, поэтому здесь как символическая оплата, так и способ, так скажем, отбить расходы непосредственно на затраты. Машины, место, коммуналку и так далее. Деньги все любят, я думаю, найдут куда потратить.
10: Но пока в этом приложении желающих припарковаться значительно больше, чем тех, кто готов сдавать свое парковочное место. Тому, кто находится в центре Москвы, почасовую оплату «Паркус» предлагает в Мытищах. С долгосроком вариантов побольше. По словам нашего собеседника, достучаться до собственников парковочных мест – это на данном этапе главная проблема. Решаема ли она в принципе, покажет время. Венчурный инвестор Александр Румянцев 5 лет назад инвестировал в подобный проект. И тогда он не полетел. Но это не значит, что идея сама по себе нерабочая, говорит Александр Румянцев.
12: Время прошло, уже 5 лет. Ребята заново пробуют эту бизнес-модель. Может быть, время подошло, и это будет уже актуально, и они смогут выстрелить. То есть это не говорит о том, что это точно работать не будет. Но вот такой вот опыт у меня был, как у венчурного инвестора. Я бы, наверное, сейчас стал бы деньги инвестировать в такой проект.
13: А по вашему мнению, сейчас время, может быть, подошло?
12: Надо пробовать. Это как бы гипотеза. Мы пока вот не попробуем, не узнаем.
10: Сейчас в России работает около 5 таких сервисов. Самый крупный из них, по данным из открытых источников, это GetPark, который сделал ставку на сотрудничество с юрлицами. И там уже десятки крупных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Москве. А еще торговые и бизнес-центры. Но при этом в Рустор приложение имеет статус хоть и уверенного, но нишевого сервиса. Сооснователь проекта Евгений Воронин ранее в интервью в СМИ в числе главных препятствий развитию паркшеринга также называл проблему с вовлечением владельцев простаивающих мест именно в системный арендный бизнес. Плюс сложности с унификацией бесконтактного доступа. Шлагбаумы должны открываться у всех одинаково просто. И даже если технические решения решение для этого найти можно, с юридической стороной вопроса могут возникнуть проблемы, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
14: Если человек владеет машинным местом в подземном паркинге, то он имеет право сдавать его в аренду. Никаких ограничений с точки зрения распоряжения суда не существует. Если же речь идет о парковке во дворе, тут надо понять, это речь об общем имуществе многоквартирного дома, где он, как один из жителей, может заезжать и, например, пользоваться шлагбаумом, дистанционно открывать, то в этом случае, так как у него нет индивидуальной собственности на конкретное машиноместо, на конкретный участок земли, перепродажа аренды общего имущества незаконно.
10: А случаи злоупотреблений гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями или просто хакерами, которые взламывают шлагбаумы и продают доступ к ним, в Москве, например, встречаются нередко. Но эта угроза для разработчиков подобных сервисов, хоть и значимая, но, похоже, на данном этапе далеко не главная проблема. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Сначала заплати, потом начинай учиться. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем нужны эти изменения? Что думают о них сами вузы и родители будущих студентов? Об этом Наталья Шашина.
15: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауки, новые правила должны сделать конкурс более честным, чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих, теперь выбирает по баллам ЕГЭ, объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
16: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить и думать до последнего. Думают до начала сентября, потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал, а тот вдруг бац, вроде бы, получается, и набрал по плану, выполнил весь план платников, а у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
15: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
17: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
15: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что подали документы те, кто не поступил в другие места.
18: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20-х чисел августа. Перезвонили в 20-х числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
15: Поэтому вопросы в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Наизусть. Фридрих Ницше. В целом мир устроен правильно. Великие вещи предназначены великим людям, пропасти – глубоким, нежности – чутким, а все редкости – редким людям. Наизусть. На Бизнес ФМ. Ситуация. Неформальный подход.
19: Мы привыкли считать, что суды подходят к оценке доказательств формально. Все обстоятельства должны подтверждаться первичными документами, а нормы права должны быть достаточно очевидны. Но сегодня все чаще суды руководствуются при вынесении решений принципами разумности и добросовестности.
0: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
19: В 2020 году стороны заключили договор аренды помещения, но не согласовали ни срок, ни цену аренды. Арендодатель обратился в суд, и тот признал договор незаключенным, взыскав с арендатора плату за фактическое пользование помещения. Собственнику этого оказалось мало. Он инициировал второй спор. Раз арендатор не подписал акт возврата помещения, значит, продолжал им пользоваться и, соответственно, должен платить. Нижестоящие суды с этим согласились и взыскали арендную плату за весь спорный период. Но Верховный суд занял другую позицию. Он отметил, что само по себе отсутствие акта не доказывает реальное использование помещения. Арендатор давно не вел никакой деятельности, у него не было ни сотрудников, ни активов, а собственник знал об этом и годами не предпринимал никаких мер по возврату своего имущества. Такое поведение суд признал неосмотрительным и отказал во взыскании. Это дело хороший пример того, как суды смотрят не на формальное отсутствие бумаги, а на реальные обстоятельства конкретного спора.
0: Рекомендация.
19: Любой юрист порекомендует оформлять все действия, претензии и запросы по договору письменно, желательно в нескольких экземплярах, с подписями и печатями обеих сторон и доказательствами направления другой стороне. Это самый надежный способ сохранить доказательства. Более гибкий вариант – переписка по электронной почте, если адреса сторон закреплены в самом договоре. Если нет, используйте почту с корпоративного домена. Так проще будет подтвердить, кто на самом деле был отправителем каждого письма.
0: Ситуация на Бизнес ФМ. Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
20: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
0: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 21:28, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Торгово-промышленной палате назвали повышение производительности труда одним из главных резервов роста российской экономики. Она не может расти только за счет привлечения дополнительной рабочей силы. На первый план сегодня выходит необходимость внедрения новейшего оборудования, автоматизации и роботизации производства, использование искусственного интеллекта, заявил президент палаты Сергей Котылин. Он отметил, что повышение эффективности не обязательно означает сокращение рабочих мест. Напротив, оно позволяет увеличивать выпуск продукции, получать новые заказы, создавать более квалифицированные рабочие места. В Подмосковье госпитализировали 5 человек, которые контактировали с пациентом с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщает региональный Минздрав. Все 5 молодых людей находятся под медицинским наблюдением. Симптомов заболевания у них нет. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае заражения. Великобритания направляет Украине дополнительные ракеты «Сторм».

0: 1% вместо 6. Многие используют это для ухода от налогов. Против таких льгот и офлайн розница. Каковы аргументы за? За первые 8 месяцев этого года производство одежды в России сократилось на 4%, таковы данные Росстата. Чем это связано и могут ли в России не только разрабатывать модную одежду, но и шить ее? Об этом бизнес-фэм рассказал собственник ивановской текстильной компании Юрий Шилов. И новая пресс-секретарь Белого дома не понравилась американским СМИ. Кэти Захария после первого же выступления в понедельник столкнулась с жесткой критикой. СМИ указывали на ее непрофессионализм и плохую подготовку. Однако Дональд Трамп ее выступление назвал превосходным. Подробности на бизнес-фм. Цель просит Минфин не отменять пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Соответствующее письмо ведомство направило Ассоциации цифровых платформ. Еще летом этого года СМИ сообщали, что Минфин предложил отменить региональные ставки УСН для оптовой и розничной торговли и запросил мнение отраслевых организаций. Сейчас базовая ставка УСН составляет 6%, если речь идет только о доходах, и 15%, если считать и доходы, и расходы. Но в некоторых регионах эти ставки снижены. Например, в Татарстане 1,3% соответственно. Некоторые использовали эту систему для ухода от налогов. Они просто зарегистрировали бизнес в регионах со сниженной ставкой. Это и планирует пресечь Минфин. Однако селлера просит сохранить льготы, особенно учитывая то, что они и так пострадали от атак дронов на склады маркетплейсов. Продолжает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
1: УСН – это базовая мера поддержки малого бизнеса, и мы говорим не только про малый, наверное, и микробизнес. Государство в свое время его вводило для того, чтобы как раз-таки поддерживать их и развивать, и это был важный инструмент именно регионального развития и региональной поддержки этих субъектов. И зависимость очень большая, и мы видим, что на упрощенке работает значительная часть этого бизнеса, в том числе на маркетплейсах, и без пониженных ставок у многих просто не сойдется экономика. Что они будут вынуждены сделать в этом случае – это принять для себя решение, либо уйти в серую, либо, собственно, прекратить этот бизнес. И это явно не те цели, которые преследует Минфин. Поэтому нам кажется, что эта мера избыточна и точно не должна быть направлена на очень чувствительный сегмент малого и микробизнеса. Мы еще говорим о том, что это, по сути, те селлеры, которые сейчас пострадали от атак беспилотников, и государство пытается помочь, а получается, эта мера, конечно, конфликтует с этой позицией. Ну и, соответственно, мы понимаем, что если часть этого бизнеса уйдет, то в любом случае на конкуренции на тех же маркетплейсах это скажется негативно, цена будет расти, и цена будет всегда расти, если увеличивается налоговая нагрузка в любом случае, потому что маржинальность не позволяет отодержать цену в себе, да, и оптимизировать, и, соответственно, они вынуждены это перекладывать в цену для потребителя.
0: Арас Дурдыев, президент Ассоциации цифровых платформ. Вот представители офлайн-розницы считают, что сниженные ставки для селлеров следует отменить. Почему, объясняет владелец и руководитель сети «Хобби гипермаркетов» Леонардо Борис Кац.
2: К сожалению, вместе цифровые платформы и селлеры стали тем самым местом, через которое проходит огромное количество товаров, в том числе контрабандного. Это происходит именно потому, что селлеры не платят НДС. Я бы сказал, что наиболее правильная ситуация, когда любой продавец, который занимается продажей в федеральном масштабе, то есть использует для этого маркетплейсы, платит федеральные налоги. Федеральные налоги – это НДС и налог на прибыль. Соответственно, если бы магазин работает локально, для локального местного рынка, то его можно сохранить на упрощенной системе налогообложения. Ну и вообще, в принципе, упрощенная система налогообложения изначально делалась именно для того, чтобы локальный местный бизнес, который создает локальное удобство локальному потребителю, платил какие-то небольшие налоги, существовал и делал комфортным пребывание нас, как граждан страны. Соответственно, обложение НДС всех селлеров маркетплейсов я поддерживаю. Но при этом, вот еще раз, аккуратно, чтобы не пострадала офлайн-торговля, офлайн-услуги, сервисы и прочие важные для граждан вещи.
0: Борис Кац, владелец сети «Леонардо». В июле ведомости писали, что недополученные доходы бюджета из-за экосистемы маркетплейсов по итогам этого года могут составить от 440 до 700 миллиардов рублей. А большая часть этих потерь, как указывали аналитики, связана со специальными налоговыми режимами и схемами налоговой оптимизации, которые используют российские селлеры. Сухогруз Sunny Five, который штормом вынесла на мель у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью и проблемой для соседей.

0: летнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чанами под открытым небом. Он находится на второй линии берега, ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей, а посещение спа около 6,5 тысяч человек. Обычно его гости приезжают туда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
1: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что груз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту, а идут через весь наш комплекс. Если мы раньше переживали, потому что у нас были прогуливающиеся люди, которые просто там могли выйти к морю через нас, то сейчас это несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома, некоторые атакуют наш туалет, хотя администрация уже оставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в спа. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородили выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
2: А отмены у вас есть в связи с этим?
1: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей, что сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж, потому что даже в самые жаркие дни только людей в янтарном не бывает.
0: Кристина Гутак, сооснователь Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
3: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
2: Но едут именно сами калининградцы?
3: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
2: А сейчас туристов из других городов не очень много.
3: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть. Но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей. При этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек, очень красивый парк исторический, тенистый. А вне сезон, да, это тоже музей, это тот же пляж, но который абсолютно пустынный, летом там не протолкнулся, а сейчас вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
0: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny Five – это 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов. 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока только ищут способ это сделать. Новая пресс-секретарь Белого дома не понравилась никому, кроме Трампа. Кэти Захария заняла свой пост еще на прошлой неделе, но после первого же выступления понедельник она столкнулась с жесткой критикой СМИ, указывали на ее непрофессионализм и плохую подготовку. Также появились вопросы к ее квалификации, утверждалось, что она адвокат, однако нет подтверждения того, что Захария когда-либо получала соответствующую рецензию. Дональд Трамп, однако, назвал ее качество работы превосходным. Валерий Бадоев продолжит.
4: У 41-летней Кэти Захарии юридическое образование. Изначально она выступала как политический комментатор на прореспубликанских телеканалах, таких как Fox News и Newsmax. Также появлялась на CNN, который симпатизирует демократам. В эфире Захария рьяно защищала администрацию Трампа, его самого и в целом отстаивала позиции американских консерваторов. По данным журнала «Политику», Захария тщательно отслеживала соцсети Трампа, его расписание, для того, чтобы появиться в телеэфире тогда, когда ее потенциально может заметить американский президент. И, судя по всему, это сработало. В понедельник прошла первая пресс-конференция Захарии. Это была, как писали СМИ, просто катастрофа. Брифинг длился всего 15 минут. NBC News отмечает, что больше половины этого времени Захария зачитывала текст вступления, постоянно спотыкаясь, но восхваляя Дональда Трампа. В итоге она ответила всего на 3 вопроса журналистов, зато оговорилась и назвала своего мужа своим президентом. А анонимный чиновник в разговоре с MS Now рассказал, что Захарии срочно нужно поработать над собой, иначе она рискует побить рекорд Энтони Скарамуччи, который проработал всего 11 дней на посту директора по коммуникациям Белого дома при первом сроке Трампа. Конечно, быть пресс-секретарем Белого дома – нелегкая работа, но Захарии действительно не хватило подготовки, говорит политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Действительно, были вопросы с точки зрения владения фактурой, статистикой и данными. Несколько раз за время своего выступления она повторяла фразу «Я вернусь к вам с ответом позже». На самом деле, это нормальная практика, когда пресс-секретарь президента так говорит, потому что она может не владеть той или иной информацией. Но, опять же, для первого раза выглядело действительно так, что чуть-чуть не хватило ей фактурности. Были ли какие-то оговорки? Да, конечно, они были, но надо учесть, что до этого такого федерального, крупного, я бы даже сказал, международного уровня с точки зрения спикерства у нее не было. Она вообще выходит из политкоммуникации. Моя коллега, на самом деле, практически в середине срока Трампа ворвалась в эту повестку и при этом ворвалась в один из худших моментов администрации Трампа, а именно когда большой вопрос с точки зрения и выборов, и будущих результатов Конгресс, и с точки зрения американо-иранской войны. Поэтому действительно она оказалась в сложной ситуации.
4: Не удалось уйти и от сравнений Захарии с 29-летней Кэролайн Левит, которая ушла с поста пресс-секретаря в конце августа, проработав в этой должности 17 месяцев. В мае у Левит родилась дочь, и еще у нее есть 2-летний сын. Она решила больше времени проводить с семьей. Но за время своей работы Левит зарекомендовала себя как достаточно компетентный сотрудник, хотя и занимала, как пишет Associated Press, воинственную позицию по отношению к СМИ, особенно к продемократическим. Если ей задавали неудобный вопрос, то Левит не отступала, а начинала перепалку с журналистом, могла даже перейти к оскорблениям. Не очень эффективно, ведь от вопросов Левит таким образом зачастую уклонялась, зато эффектно. Про Левит говорили, что она умеет разговаривать на языке Трампа. А к Захарии тем временем появились вопросы не только по качеству ее выступлений. В среду Трамп заявил, что она является адвокатом, однако СМИ не нашли подтверждений того, что Захария получила соответствующую лицензию в каком-либо из американских штатов. Когда Захарию спросили, а есть ли она у нее вообще, она ответила, что сдала на нее, когда работала в Китае. Из открытых данных известно, что ранее она работала в юридической фирме Джун Лун в Пекине. Однако по китайскому законодательству квалификационная процедура для адвокатов недоступна иностранцам. Конечно, чтобы работать пресс-секретарем Белого дома, практикующим юристом быть не обязательно. Но такие заявления, которые ничем не подтверждаются, подрывают доверие американской общественности, пишет Рейтер. А Wall Street Journal сообщает, что Захария пыталась сдать экзамен в Штатах, но провалила его. Как уже было сказано, юридическое образование у Захарии есть, поэтому в целом это все не настолько серьезно, как пишут СМИ, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
6: Тут нет никакого скандала в Америке в степени адвоката. Это исключительно докторская степень, доктор права, и получить его недостаточно. Вы можете стать доктором права, но при этом никогда не стать практикующим юристом, если вы не сдадите другой экзамен. Она, видимо, получила степень, но не сдала или не сдавала вот этот вот корпоративный экзамен на профессию. Таких людей очень много, тут нет ничего необычного. Я предполагаю, что это просто жонглирование понятиями для людей вне профессиональной сферы, которые не знакомы вот со спецификой этой профессии.
4: Сам Дональд Трамп высоко оценил качество работы Кэти Захарии. В конце концов, как пишут многие СМИ и пользователи в соцсетях, американский президент сам себе неплохой пресс-секретарь. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Узнаваемый силуэт. Еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречные. Технологии за гранью возможного. Li L9 Livis – это пропуск в мир интеллекта с технологиями будущего и адаптацией к настоящему. Приложение и экосистема на русском языке. Новый Li L9 Livis уже в Автолиге. Автолига. 16+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Радио, сайт, подкасты, Telegram и Max-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Business FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Компании и корпорации.
10: Студия Олеся Савоськина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Минздрав зарегистрировал первый российский аналог Акребуса, препарата для лечения рассеянного склероза. Его разработала компания Биокат. Оригинальное лекарство выпускает швейцарская Рош. Препарат помогает замедлить развитие болезни, воздействуя на определенные клетки иммунной системы. По данным разработчика, испытания показали, что российский аналог сопоставим с оригиналом по безопасности и эффективности. Производить его будут полностью в России. Ожидается, что новое лекарство позволит снизить стоимость лечения примерно на четверть. Озон создал две собственные страховые компании – Озон страхование и Озон страхование жизни. В первую очередь, Marketplace планирует предлагать страховки малому и среднему бизнесу, а также обычным покупателям. Раньше Озон работал через других страховщиков. Теперь он сможет самостоятельно разрабатывать новые продукты. При этом от сотрудничества с партнерами отказываться не собирается. В Москве построят бизнес-центр в форме матрешки. Девелопер Stone уже согласовал проект 24-этажного здания в Мнемниках. Фасад сделают из стекла, а из панорамных окон будет открываться вид на Москву-реку. Общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся офисы для 4 тысяч сотрудников, а также подземная парковка. Бизнес-центр появится в минуте ходьбы от станции метро Мнемники. Начать строительные работы планируют в следующем году. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Business FM. Могут ли в России не только разрабатывать модную одежду, но и шить ее? Об этом Business FM рассказал собственник ивановской текстильной компании Юрий Шилов. На форуме «Деловой России» с ним беседовал главный редактор радиостанции Илья Капелевич.
11: Модную одежду в России шить невыгодно. А вы шьете модную одежду? Шьем. Или шьете униформу?
12: Шьем и модную, и униформу, шьем много всего. То есть спортивную одежду в этом плане можно шить все в России. Вот шить мы можем все, что угодно. Но материалов не хватает, а так можем конкурировать и с Азией.
11: Мнение такое распространенное, что наша швейная промышленность пока не настолько развита, и издержки в ней выше, поэтому такой масс-маркет сложно сделать в России.
12: Фаст-фэшн не развит, да. Для этого нужно много материалов. А с точки зрения швейной промышленности, она очень развита, мы можем все абсолютно шить это 100%. Раньше не хватало рабочей силы, сейчас есть иностранные рабочие силы, у нас руки одни и те же. Технологии у нас точно не хуже. В целом фэшн сейчас сильно развивается, а именно массовый такой фаст-фэшн, нужны материалы.
11: Про угрозы и риски сегодняшнего момента. Ну, например, миграцию регулируем, соответственно, как с кадрами?
12: С кадрами проблем сейчас особо нет. Решается тем, что есть иностранные рабочие силы. И достаточно много Азии. У нас работают из Шри-Ланки, еще и там из нескольких стран. Наши русские должны быть мозгами, а руки должны быть иностранными.
11: Регулирование в этой части, например.
12: Понятно, что нам многим там не нравится и честный знак, и еще какие-то элементы, потому что это чересчур бюрократия, занимает очень много энергии, и мы теряем деньги и время. Основной сейчас момент, конечно, проблема с рынком, проблема с заказами, и, понятно, высокие ставки кредитов. Но высокие ставки кредитов сейчас субсидируются многими программами. Есть другая проблема, что эти программы на короткий срок. Вот оборотные средства даются на год. И мы, например, взяли кредит, и через полгода начинаем откладывать зарегистрировать и для того, чтобы этот кредит закосить в конце года. То есть мы его не используем в полную мощность. Мы бы могли инвестировать на треть больше, а мы это держим на резерве, чтобы нам не попасть какой-то впросак.
13: И это главная проблема.
12: У нас две проблемы на данный момент. Это время кредитования, и вторая проблема — это, конечно, сейчас клиентами, потому что крупных клиентов, хорошо платящих, очень мало. Melon Fashion и другие сети, они многие же сейчас не платят. И у нас завтра переговоры с подобной сетью, чтобы они вернули деньги, которые уже все суды прошли, не платят очень давно.
13: Они не платят, потому что у них выручки нет, или потому что выгодно не платить, а держать деньги в банке?
12: Ну и то, и другое. Действительно, по многим договорам выгодно не платить по сравнению с банковскими процентами.
13: А главные возможности в чем состоят сейчас?
12: Сейчас достаточно рынок трясет, меняются лидеры, меняются в целом рынки, приходят новые технологии, это сильно влияет на развитие. И мы видим главные возможности — это в кооперации, в партнерстве и именно в умении договориться.
13: Чего больше? Угроз, проблем или возможностей? Вы думаете расти или думаете пока сохранить то, что это, или наоборот боретесь с кризисом?
12: Ну, мы молодые, живые, конечно, мы думаем расти. И мы делаем все для того, чтобы расти. Если мы будем думать о жестком сокращении, то мы, к сожалению, наверное, никуда не придем.
0: Юрий Шилов, собственник Ивановской текстильной компании. По данным Росстата, за первые 8 месяцев этого года производство одежды в России сократилось на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением почти после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял больше процента, закрылся в отметке 2390 пунктов. РТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившаяся инфляция и затормозившая нефть. Плюс 7 сегодня Совкомфлот. Акции прибавили около 4%. В моменте дорожали более чем на 5%. После сообщения о том, что США рассматривают смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб. Юань около 12 рублей 50 копеек. Внебиржевой доллар около 83 рублей 70 копеек. Нефть консолидируется, Brent около 106 долларов за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кирилом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
14: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
15: Да, у нас никаких новых новостей, важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило. Поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
14: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
15: 23 октября я бы снижение не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, который они дали несколько месяцев назад, наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
14: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
15: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас два основных фактора. Первое — это покупки Минфином, около 12 миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе — это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот два основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью от 82 до 86 рублей за доллар, курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
14: Как раз переходя к нефти, Brent держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
15: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через на нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозятся ну, далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов, поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
14: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
15: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк, чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
0: Кирилл Крементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76 и евро 93,77 рубля.
7: Между делом с Кирой Альтман.
16: Между делом говорим с Иракли Родоная, продюсером кино. Обсуждаем, как нашу жизнь дополняют собаки.
17: Собаки у меня Билли Боб, это такса такая мини.
16: Билли Боб Тортон?
17: Да, это была шутка, на самом деле. У меня уже была немецкая овчарка, и много детей, и все. И я где-то увидел, я гулял с собакой, и увидел маленькую таксу, она прям была щенком. И сказал своей супруге Кристи, что если когда-нибудь заведем еще одну собаку, это будет мини-такса. Это я просто так шел и сказал. И мы назовем его Билли Боб. Тоже так, от балды. И через 2 месяца на Рождество она мне принесла. Ну, вот такой вот он был. Просто он у меня спал вот здесь, где-то между шеей и ключицей. И мы его называем терапевтическая собака. Ну, конечно, он еще столько проблем. Я не знаю, когда-то была такса. Это просто отдельная порода собак. Он у меня убегает постоянно. А мы в таком районе живем. Они такие канадцы из благополучных семей. Такие уже постарше, которые уже на пенсиях. И они очень критично относятся к всему, что не входит в нормальный порядок дня. А Билли Боб, я его выпускаю, у нас такой двор сзади, он может выкопать ямку себе. И у него один дом, куда он точно знает, куда он идет. Там живет бывший директор школы, у которого умерла собака. Билли Боб приходит к нему, садится, и вот они сидят на... Я знаю, где у него висит AirTag, у него все. Но пока он идет, вот эти вот 10 минут, все считают необходимым позвонить во все службы. А в Канаде у собак больше прав, чем у людей даже некоторых. Там звонят в эту службу, служба звонит мне. Я говорю, я знаю, куда он идет, я знаю, все нормально, не переживайте, вы безответственные, его собьет машина. Я говорю, этого парня точно не собьет машина, он точно знает, что он делает, он идет окольными путями всегда. А директор школы его подкармливает, и мы с ним уже дружим, он такой очень харизматичный дядя.
16: Ираклий Родоная, продюсер кино. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, на фоне высоких цен на энергоносители в Европе любые меры, способные удешевить топливо, отвечают экономическим интересам. Как сообщает Евроньюз, европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием энергоресурсов. В частности, цены на газ сейчас на максимальных с зимы 2022 года значениях. В Киеве остановили выработку электроэнергии все 3 ТЭЦ. Украинская столица теперь практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Зимой городу вряд ли удастся избежать отключения электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию они будут длиться до 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры они могут продолжаться до 20 часов. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он отметил, что капитальные затраты будут минимальными. Подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. Также АЭС позволит запустить добычу полезных ископаемых. В России уже разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и в дальнем космосе. Новости на бизнес там каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству проработать поддержку капвложений в виде отложенного эмиссионного налогового вычета. Президент поддержал еще ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России». P2P-операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? И похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. Фирмы были похищены 15 автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Как так? Подробности на бизнес FM. Владимир Путин поддержал ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России», о чем просили президента представители бизнеса и какие поручения по итогам форума дал президент, об этом Михаил Задорожный.
19: Владимир Путин поручил правительству проработать механизм поддержки капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Об инициативе рассказывал ранее президенту глава «Деловой России» Алексей Репик. Идея в том, что после подтверждения затрат на создание новых производств компания сможет получить специальный налоговый сертификат, а банки смогут выдавать компаниям кредиты на реализацию проектов под обеспечение этого сертификата. Вопрос отложенного инвестиционного вычета прозвучал и на форуме «Деловой России». Владимир Путин идею поддержал.
20: Вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, в неокры, они всегда практически рискованные. Первое и второе, они наиболее сложные с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, совершенно точно, отложенные инвестиционные вычеты. Конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
19: Тему компенсации затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжил экс-депутат Госдумы, член Генсовета «Деловой России» Михаил Сутин.
21: Основная льгота, доступная большинству компаний, это возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль. Но на практике эта мера почти не работает. Льгота действует уже 18 лет, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий. Предлагаем существенно расширить перечень направлений, по которым можно применять льготу. Для этого вместо списка разрешенных направлений предлагаем ввести список исключений сфер, на который льгота не распространяется. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу по мере их возникновения. Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа. И на наш взгляд, что это экономически нелогично.
19: Владимир Путин также поручил проработать этот вопрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения льготы достаточно тяжелый, и это нужно доработать. По словам министра, готов соответствующий законопроект, он может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Еще одна инициатива, которую поддержал президент, разрешить долевое участие при строительстве отелей.
20: Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительства гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиница. И качество обслуживания будет падать, и привлекательность этого направления очень быстро исчезнет.
19: А вот инициатива основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая просила упорядочить требования к экспорту через маркетплейсы товаров, в том числе продуктов питания, была поддержана лишь частично. Кстати, как и рассказывал в интервью нашей радиостанции глава «Деловой России» Алексей Репик, никаких предложений по налогам типа отмены ОСН на юбилейном форуме не прозвучало. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
0: Похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. В такой истории к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. У фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Причина оказалась очень прозаичной. Евгений Перечук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился гендиректор ООО «МСК Электроникс». Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Весной фирма взяла в лизинг автомобили «Лада Гранта», и часть партии, 14 машин, была похищена, причем самым нехитрым способом. Компания отреагировала сразу, но встречной быстрой реакции от полиции не получила, говорит корпоративный юрист ООО «МСК Электроникс» Максим Ибраев.
2: Была выдана человеку доверенность, чтобы он поставил их на учет, и автомобили автовозами должны были прибыть по месту расположения организации в Московской области. Но как только автомобили выехали из автосалона, они погрузились на автовозы и уехали в неизвестном направлении, как мы предполагаем, в сторону Ингушетии. При этом тут же были написаны все заявления, но ответов нету. 3 уже сентября было обращение в прокуратуру по факту бездействия отдела полиции номер 8 МВД России по городу Волгограду. И только тогда мы узнали, что, оказывается, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас вернули на доследование. Но эта ситуация, представляете, идет фактически с 1 июня.
1: Поначалу контакт с местным МВД еще был, затем общение сошло на нет. Какой-либо бумаги, объясняющей отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель не получил. Внятных объяснений хотя бы на словах тоже. Ситуация прояснилась спустя несколько дней после обращения в нашу редакцию. Юристу Максиму Ибраеву удалось попасть на прием к зампрокурора.
22: Все прозаичнее оказалось. Были сегодня на приеме у заместителя прокурора Красноармейского района города Волгограда, который пояснил, что да, дело у него на контроле, проблема, конечно, понятное, но решить ее никто не может, потому что в отделе полиции номер 8 города Волгограда просто нету сотрудников. У них не предусмотрены командировки, средств на эти командировки, естественно, нету. Поэтому, ребята, да, у вас украли 2 автовоза новых автомобилей, но при этом и дело мы возбудить не можем, и нормально провести проверку. Решайте вопрос как-нибудь сами. Интересно, как в данной ситуации бизнес должен решать вопрос. Мы что, должны скатываться в мрачные 90-е годы, когда все решали вопросы сами?
1: Конечно, мы не можем ручаться, что все именно так и было. Мы излагаем позицию пострадавшего бизнеса. Связаться с волгоградским МВД нам не удалось, там не берут трубки. А каких-либо других способов связаться с ними не предусмотрено. Направили мы запрос и в общую приемную МВД еще в конце сентября. Ответа так и не получили. Согласно положению Уголовного кодекса, решение по заявлению органы должны принять в течение 3 дней. Но есть поправка, что срок рассмотрения можно продлить до 7 дней, а потом и до целого месяца. Но в нашей истории даже предельные сроки уже давно вышли. Управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда говорит, что с самого начала нужно было нанимать юриста по уголовному праву и не полагаться на силы одного лишь корпоративного юротдела. Да, все мы знаем, что в Уголовном кодексе есть статья о принципе неотвратимости наказания, но там ничего не сказано про некомплект кадров, говорит Александр Забейда.
23: И вроде как очевидно, что если в подразделении закреплено 8 человек, а по факту работают только 2, то они никак не могут успевать реагировать на абсолютно все заявления, и поэтому будут вынуждены проводить, скажем так, внутреннюю селекцию заявителей, то есть по кому реагировать оперативно, а по кому можно и заволокитить. Нет в кодексе ни слова также про статистические показатели, а в реальности соотношение между раскрытыми и нераскрытыми преступлениями напрямую влияет на карьерную позицию должностных лиц. С другой стороны, уровень правовой грамотности населения и бизнеса у нас в стране продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Уголовный процесс сама по себе — это письменная процедура, иногда не быстрая. Необходимо понимать и контролировать сроки, подавать жалобы и обращения именно в нужные инстанции.
1: Надо сказать, если бы пострадавший бизнес оперативно получил письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, легче бы не стало. Да, можно было бы затребовать копию, обжаловать, но и без этого материалы по делу вместе с решением отдела МВД направляются в прокуратуру для проверки, где могут длительное время храниться, пока прокурор не примет решение, что с ними делать. Направить ли на дополнительную проверку, применить ли иные меры прокурорского реагирования. Нигде также не указано, сколько раз прокуратура может отменять постановление следователей об отказе в возбуждении дела. Могут и 2 раза, а могут и 10. Поэтому зачастую бизнесу не то что добиться положительного для себя решения суда, а дождаться хотя бы возбуждения уголовного дела сродни подвигу. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: А генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДе Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск генпрокуратуры касался обращения в доход государства денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности, Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанной Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЕ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Когда начиналась эта история с иском генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной Федерации, потому что при Дворковиче конфликтов было очень много, Россию не допускали на турниры, только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы Федерации избран бывший министр спорта Клопков российский. Понятно, что такого рода решения принимаются с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году, затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 2022 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Поваришину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк».
4: Бизнес FM. Инструкция по применению.
5: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
4: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
4: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-августе составило 35 миллиардов долларов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно равнялось 21 миллиарду. Как отмечается в комментарии Центробанка, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров. Разведанных запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет при нынешнем уровне потребления. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению энергетика. По его словам, объем разведанных запасов в дальневосточных регионах составляет 25,8 миллиарда тонн. Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря. Как сообщает Интерфакс, согласно приказу ведомства, базовая ставка сбора для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор составит 500 рублей, а при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов базовый сбор установлен на уровне 373 рубля, 250 рублей при наличии сведений в системе маркировки и 496 рублей при их отсутствии. Россия в сентябре купила автомобильных шин из Южной Кореи на максимальную с 2014 года сумму. Так, импорт составил 23 миллиона 700 тысяч долларов. Это стало максимумом с апреля 2014, когда поставки достигали 30 миллионов долларов. На этом фоне Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя год назад была еще 16-й. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А работает ли в России паркшеринг? Прямо сейчас на рынке есть несколько приложений, которые сводят владельцев свободных парковочных мест с теми, кому негде поставить машину. Но пока никому не удалось масштабировать такие проекты. Мы поговорили с разработчиком одного из таких сервисов, Иван Медведев, подробнее.
10: Юрист по образованию, руководитель отдела продаж в компании, которая занимается квартирными ремонтами, Роман Кучеренко, год назад обратил внимание на то, что в дневное время, когда машину в людном месте поставить негде, в соседних домах подземные паркинги пустуют. А иногда много мест остаются свободными и по ночам. Сложив 2 плюс 2, Роман решил, что нужно создать платформу, на которой нуждающиеся в парковочных местах будут находить тех, у кого такое место есть и оно не занято. Первые спокойно припаркуются, вторые получат деньги из воздуха. Так родилась идея приложения «Паркус», говорит Роман Кучеренко.
11: Человек, имея свое машину место, может его сдавать, пока он сам им пользуется. Уехал в командировку, уехал на работу, либо в отпуск, и он может на время своего отсутствия свое место с кем-то разделить. Стоимость он устанавливает самостоятельно, никто его не ограничивает, поэтому здесь как символическая оплата, так и способ, так скажем, отбить расходы непосредственно на затраты. Машину место, коммуналку и так далее. Деньги все любят, я думаю, найдут куда потратить.
10: Но пока в этом приложении желающих припарковаться значительно больше, чем тех, кто готов сдавать свое парковочное место. Тому, кто находится в центре Москвы, почасовую оплату «Паркус» предлагает в Мытищах. С долгосроком вариантов побольше. По словам нашего собеседника, достучаться до собственников парковочных мест – это на данном этапе главная проблема. Решаема ли она в принципе, покажет время. Венчурный инвестор Александр Румянцев 5 лет назад инвестировал в подобный проект. И тогда он не полетел. Но это не значит, что идея сама по себе нерабочая, говорит Александр Румянцев.
13: Время прошло, уже 5 лет. Ребята заново пробуют эту бизнес-модель. Может быть, время подошло, и это будет уже актуально, и они смогут выстрелить. То есть это не говорит о том, что это точно работать не будет. Но вот такой вот опыт у меня был, как у венчурного инвестора. Я бы, наверное, сейчас стал бы деньги инвестировать в такой проект.
24: А по вашему мнению, сейчас время, может быть, подошло?
13: Надо пробовать. Это как бы гипотеза. Мы пока вот не попробуем, не узнаем.
10: Сейчас в России работает около 5 таких сервисов. Самый крупный из них, по данным из открытых источников, это GetPark, который сделал ставку на сотрудничество с юрлицами. И там уже десятки крупных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Москве. А еще еще торговые и бизнес-центры. Но при этом в Ростор приложение имеет статус хоть и уверенного, но нишевого сервиса. Сооснователь проекта Евгений Воронин ранее в интервью СМИ в числе главных препятствий развитию паркшеринга также называл проблему с вовлечением владельцев простаивающих мест именно в системный арендный бизнес. Плюс сложности с унификацией бесконтактного доступа. Шлагбаумы должны открываться у всех одинаково просто. И даже если технические решения для этого найти можно, с юридической стороной вопроса могут возникнуть проблемы, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
12: Если человек владеет машинным местом в подземном паркинге, то он имеет право сдавать его в аренду. Никаких ограничений с точки зрения распоряжения СОП не существует. Если же речь идет о парковке во дворе, тут надо понять, это речь об общем имуществе многоквартирного дома, где он, как один из жителей, может заезжать и, например, пользоваться шлагбаумом, дистанционно открывать, то в этом случае, так как у него нет индивидуальной собственности на конкретное машиноместо, на конкретный участок земли, перепродажа аренды общего имущества незаконно.
10: А случаи злоупотреблений гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями или просто хакерами, которые взламывают шлагбаумы и продают доступ к ним, в Москве, например, встречаются нередко. Но эта угроза для разработчиков подобных сервисов, хоть и значимая, но, похоже, на данном этапе далеко не главная проблема. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Сначала заплати, потом учись. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем это нужно и что думают об этом сами вузы и родители будущих студентов, об этом Наталья Шашина.
14: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауке, новые правила должны сделать конкурс более честным. Чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих. Теперь выбирает по баллам ЕГЭ, объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
15: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить, и думать до последнего. Думают до начала сентября. Потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут. Просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили. А университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал. А тот вдруг бац, вроде бы получается и набрал по плану, выполнил весь план платников. А у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
14: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
16: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит выборы, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
14: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что что подали документы те, кто не поступил в другие места.
7: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20 чисел августа. Перезвонили в 20 числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом, оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
14: Поэтому вопросы в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В аэропортах Таиланда службы безопасности с 16 октября получат право вскрывать багаж пассажиров без разрешения владельцев, если тот вызовет подозрения у сотрудников спецконтроля. Вскрытие будет проводиться в специально отведенном помещении с фотофиксацией с хранением доказательств. На каждом этапе процедура по такому регламенту уже давно работают аэропорты многих стран, говорит главный редактор портала «Авиаро» Роман Гусаров.
9: Пограничные службы, таможенные службы в любом государстве имеют право досматривать багаж пассажира как на вылете, так и на прилете. Другое дело, что инструментарий для этого существует различный. Например, когда мы сдаем багаж, многие предполагают, что он не досматривается. Хотя на самом деле в системе сортировки аэропорта и происходит сканирование и досмотр каждого чемодана. В некоторых странах, если что-то обнаруживается подозрительное или запрещенное, то пассажира приглашают по громкой связи к специальной стойке, вытаскивают туда этот чемодан, открывают в вашем присутствии, ну и, как говорится, с понятыми и так далее. Если же это крупный аэропорт, то существует практика досмотра данного чемодана без очного присутствия самого пассажира. Это, наверное, увеличение пассажиропотока и подтолкнуло авиационные власти принять новые правила, дать право таможенным пограничным службам, багажным системам аэропорта, службе авиационной безопасности досматривать багаж пассажира без его присутствия. И, собственно, эта практика существует в том числе и в Российской Федерации.
0: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Управление гражданской авиации Таиланда рекомендует пассажирам использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, которые можно открыть с помощью специальных инструментов.
6: «Кто надо, услышал». Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
17: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
6: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
18: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
6: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье госпитализированы 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян, сообщает Минздрав области. Троих мужчин и двух девушек от 21 до 35 лет из Жуковского госпитализировали в Раменскую больницу. Все они жили какое-то время в одной квартире. Пациенты помещены под наблюдение на 21 день. Проявлений заболеваний у них нет. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае заражения. Николас Мадуро отверг новые обвинения прокуратуры США похищенному президенту Венесуэлы и его супруге Сирии Флорес вменили сговор с целью применения пыток. Они не признали вину. В ходе заседания суда в Нью-Йорке Мадуро назвал обвинения ложными. У Украины закончились ракеты для систем ПВО «Патриот», сообщает CNN. Это делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов. Перехватчики «Патриот» дороги, их не хватает во всем мире, поскольку многие страны израсходовали свои запасы в ходе войны в Иране. Мигрантам запретили работать в парикмахерских, магазинах и фитнес-клубах Петербурга, сообщили местные власти. Ограничения также затронули отдельные медицинские услуги и косметологию, а работодателям дали время до 15 декабря, чтобы выполнить новые требования. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ломидзе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: Не поверили в больничный прогноз. Поступление от добровольного страхования самозанятых сократился в 103 раза, подсчитали в соцфонде. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Мы спросили их самих, почему они не хотят оплачивать страховку ради больничного. Подробности на Business FM. Зеленский поехал за поддержкой к европейцам. Ну а глава МИДа России Сергей Лавров прокомментировал проект нового мирного плана, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с Россией и признание ее контроля над присоединенными территориями. Министр отметил, что официальных предложений Кремль не получал, но знаком с публикациями западных СМИ, в которых отсутствует механизм достижения долгосрочного мира. Тем временем Зеленский после Лондона отправился в Брюссель на заседание Евросовета. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграмма. Канала «Бовт знает».
1: Визит Зеленского сначала в Лондон, а потом на саммит ЕС в Брюсселе является попыткой превращения разрыва с Трампом из угрозы в позицию. Главный вопрос теперь даже не в том, что еще конкретно скажет Зеленский, а в том, есть ли у Трампа реальная возможность заставить его замолчать. После объявления Трампом 11 октября энергетического перемирия ВСУ 3 дня воздерживались от ударов по российским НПЗ, но теперь возобновили, аргументируя это тем, что Москва не прекратила удары по украинской энергетике. Зеленский утверждает, что Белый дом предупредил, если удары по НПЗ не прекратятся, обмен разведданными будет остановлен. В ту же ночь Украина не получила привычного раннего предупреждения о баллистическом ударе, а SpaceX Илона Маска вдруг ограничила работу с терминала Starlink и его военной версии Starshield на скорости свыше 160 км в час, тем самым фактически выключив связь для реактивных и перехватывающих дронов. В США при этом никто не решился взять ответственность за эти действия на себя. 15 октября источник Минобороны Украины вроде бы подтвердил, что Starshield снова работает как прежде. Судя по всему, политическая цена ограничения оказалась неприемлемой. Ряд республиканцев в Конгрессе выступили с резкой критикой. Раздались даже отдельные обвинения Трампа в пособничестве в Москве. В Палате представителей появился законопроект о запрете любых закупок российской нефти, но степень его поддержки пока непонятна. По слухам, против остановки обмена разведданными выступил и директор ЦРУ Рэдклифф, один из наиболее влиятельных ястребов в окружении Трампа. Сам Трамп 13 октября уверял, что обмен продолжится. За 3 недели до промежуточных выборов для него слишком рискованная была бы картинка в прессе, на которой из-за его решений гибнут люди в Украине, а республиканское большинство раскалывается по столь острому внешнеполитическому вопросу. На этом фоне Зеленский в Лондоне получил аудиенцию у Карла III и встречу с премьером Энди Бёрнамом. Именно после этого он объявил о возобновлении ударов по НПЗ. Той же ночью дроны атаковали рязанский НПЗ. А Зеленский на словах теперь готов не бить по российским НПЗ даже без взаимности со стороны Москвы, но только в обмен на усиление ПВО, включая дополнительные ракеты для систем «Патриот». Европейцы дают Киеву понять, что идти на уступки не обязательно, хотя их поддержка оказалась не такой прочной, как могло бы показаться в Лондоне. По данным Financial Times, лидеры ЕС на закрытой встрече в Брюсселе намерены призвать Зеленского смягчить публичную критику Трампа. Ранее в Майами американские переговорщики предложили перевести часть замороженных российских активов из Европы под контроль Вашингтона, как элемент будущей мирной сделки. Европейцы отказались. Получается, что Европа просит Зеленского быть сдержаннее с Трампом, но сама отказывает ему в важном финансовом элементе его мирного плана. Позиция Москвы неизменна. Заморозка по линии фронта неприемлема. Главное предусловие – вывод ВСУ из Донбасса. Для Москвы происходящее – это еще и проверка Трампа как переговорщика. Если бы ему удалось остановить удары по НПЗ, это показало бы, что США способны добиваться конкретных действий от Киева, а значит, с ними имеет смысл обсуждать и более серьезные пункты. Но раз удары продолжаются, Кремль получает подтверждение, что президент США не может или не хочет решить вопрос с Киевом и европейцами. Даже по такой узкой теме, как НПЗ. Значит, и по территориальным вопросам тем более. Лавров, по сути, это и озвучил. Сама же дизельная сделка выгодна Москве при любом сценарии. Пауза в санкциях на полгода уже получена. Объемы поставок, как оговорил сам Трамп, будут зависеть от состояния НПЗ. Возобновление удара дает Москве готовое объяснение на случай недовыполнения обязательств. Трампу теперь предстоит выбирать между 3 вариантами. Первый – усиление давления на Киев, но политическая цена тут очень велика. Второй вариант наиболее вероятный. привычно сдать назад, переложив вину на Зеленского и европейцев. Третий – торг по формуле Зеленского. Пауза в ударах по НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Трамп даже может представить это как собственную победу, если удастся снизить цены на дизель. Москва же может выжидать итогов выборов 3 ноября. Да уже и сейчас Кремль исходит из того, что переговорный трек с Трампом может подождать.

0: пока вопрос решается на фронте, особенно накануне зимней кампании.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России на сайте регулятора. P2P-операции этой сделки, при которых физлицы обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Также физлицам с июля запрещается перевода криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Убадоев продолжит.
2: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дроперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P-операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
3: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
2: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина в рубль, наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается для российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. Раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Давайте на всякий случай запретим.
2: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Сухогруз «Санни-5», который штормом вынесло на мель у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью. И проблемы для соседнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чанами под открытым небом. Ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей. Обычно его гости приезжают туда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
5: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что он стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту через весь наш комплекс. Несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома, некоторые атакуют наш туалет, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в СПА. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородим выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
6: А отмены у вас есть в связи с этим?
5: Финансовые потери есть недовольство гостей, что сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток сразу в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Потому что даже в самые жаркие дни только людей в Янтарном не было.
1: Кристина Гутакс, основатель Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
7: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко убавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
6: Ну, едут именно сами калининградцы?
7: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
6: А сейчас туристов из других городов не очень много.
7: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть. Но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей. При этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И, кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек, очень красивый парк исторический, тенистый. Летом там не протолкнулся, а сейчас, вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
1: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny Five, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока не знают как.
8: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом!
9: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
12: Застройщик ОСЗ «Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Компании и корпорации.
15: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Минздрав зарегистрировал первый российский аналог Акребуса, препарата для лечения рассеянного склероза. Его разработала компания «Биокат». Оригинальное лекарство выпускает швейцарская Roche. Препарат помогает замедлить развитие болезни, воздействуя на определенные клетки иммунной системы. По данным разработчика, испытания показали, что российский аналог сопоставим с оригиналом по безопасности и эффективности. Производить его будут полностью в России. Ожидается, что новое лекарство позволит снизить стоимость лечения примерно на четверть. Озон создал две собственные страховые компании – Озон страхования и Озон страхования жизни. В первую очередь, Marketplace планирует предлагать страховки малому и среднему бизнесу, а также обычным покупателям. Раньше Озон работал через других страховщиков, теперь он сможет самостоятельно разрабатывать новые продукты. При этом от сотрудничества с партнерами отказываться не собирается. В Москве построят бизнес-центр в форме матрешки. Developer Stone уже согласовал проект 24-этажного здания в Мнемниках. Фасад сделают из стекла, а из панорамных окон будет открываться вид на Москву-реку. Общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся офисы для 4 тысяч сотрудников, а также подземная парковка. Бизнес-центр появится в минуте ходьбы от станции метро Мнемники. Начать строительные работы планируют в следующем году. Новости компании «Корпорат». Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособия в 341 раз. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причиной низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивая ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный?
16: «Бизнес говорит». Личный опыт.
17: Самозанятый Андрей из Москвы. Работает в такси.
18: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС. Или же на них полечиться, или еще что-то сделать. Потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
19: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
18: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
19: Условно говоря, если 35 тысяч...
18: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
17: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
20: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
17: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
21: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
1: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать программа добровольной страховки. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял 1/4%, закрылся отметки 2390 пунктов, РТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившиеся инфляции и затормозившая нефть. В плюсе Совкомфлот акции прибавили около 4%, в моменте дорожали более чем на 5% после сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12,5 рублей, внебиржевой доллар доллар около 83 рублей 70 копеек. Нефть консолидируется, Brent около 106 долларов за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
19: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
0: Да, у нас никаких новых новостей, что важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило. Поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
19: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
0: 23 октября я бы снижение не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, который они дали несколько месяцев назад, наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
19: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
0: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас два основных фактора. Первое – это покупки Минфином около 12 миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе, это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот два основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью от 82 до 86 рублей за доллар, курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
19: Как раз переходя к нефти, Brent держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
0: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозятся далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов. Поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
19: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
0: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк, чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
1: Это был Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76 и евро 93 рубля 77 копеек.
3: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко на этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». Дело вкуса с Катей Калиной.
22: В слякотную погоду хочется к солнцу, ну или, по крайней мере, солнечной еды, узбекской, например. Двойная порция витамина D – это узбекская еда в Дубае, где официально начался туристический сезон. Впрочем, можно крутануть колесо в другую сторону и получить ресторан узбекской кухни из Дубая в Москве. Имя его – Гранд-Зор. Официальное открытие на следующей неделе, но хорошего плова можно поесть и сейчас. В Дубае плов едят не только в Зор, но и, например, в ресторане Сана на территории Мадина-Джумейра. С этой недели по воскресеньям там, кстати, действуют бранчи в формате шеринг-меню на двоих для тех, кто любит пробовать блюда из тарелок друг друга. Тем, кто, как и я, проводит осень в Москве, стоит напомнить про 75-летие ресторана «Узбекистан» на Неглинной, которое будет шумно и сытно отмечаться аж 4 дня, с 20 по 23 октября включительно. В честь празднования «Узбекистан» ввел специальное ретро-меню, в которое вошли блюда по рецептам 1951 года и которые будут доступны гостям по 75 рублей за порцию. Среди них, например, сытный лагман, салат «Узбекистан» и торт «Славянка», за которым в советской Москве выстраивались очереди, нежный бисквит с кремом со вкусом халвы. Кроме этого, обещана живая музыка, танцы живота, узбекские фрукты и сладости. А я люблю салат «Ташкент» с зеленой редькой и отварной говядиной, рецепт которого, похоже, тоже родился в московском ресторане «Узбекистан». С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
2: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, на фоне высоких цен на энергоносители в Европе любые меры, способные удешевить топливо, отвечают экономическим интересам. Как сообщает Евроньюз, европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием энергоресурсов. В частности, цены на газ сейчас на максимальных с зимы 2022 года значениях. В Киеве остановили выработку электроэнергии все три ТЭЦ. Украинская столица теперь практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Зимой городу вряд ли удастся избежать отключения электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию они будут длиться до 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры они могут продолжаться до 20 часов. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он отметил, что капитальные затраты будут минимальными. Подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. Также АЭС позволит запустить добычу полезных ископаемых. В России уже разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и в дальнем космосе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству проработать поддержку капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент поддержал еще ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России». P2P-операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? И похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. Фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Как так? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин поддержал ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России», о чем просили президента представители бизнеса и какие поручения по итогам форума дал президент. Об этом Михаил Задорожный.
6: Владимир Путин поручил правительству проработать механизм поддержки капложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Об инициативе рассказывал ранее президенту глава «Деловой России» Алексей Репик. Идея в том, что после подтверждения затрат на создание новых производств компания сможет получить специальный налоговый сертификат, а банки смогут выдавать компаниям кредиты на реализацию проектов под обеспечение этого сертификата. Вопрос отложенного инвестиционного вычета прозвучал и на форуме «Деловой России». Владимир Путин идею поддержал.
7: Вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, не окры, они всегда практически рискованные. Первое и второе, они наиболее сложные с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, совершенно точно, отложенные инвестиционные вычеты. Конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
6: Тему компенсации затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжил экс-депутат Госдумы, член Генсовета «Деловой России» Михаил Сутягин.
8: Основная льгота, доступная большинству компаний, это возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль. Но на практике эта мера почти не работает. Льгота действует уже 18 лет, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий. Предлагаем существенно расширить перечень направлений, по которым можно применять льготу. Для этого вместо списка разрешенных направлений предлагаем ввести список исключений сфер, на которые льгота не распространяется. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу, по мере их возникновения. Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа. И на наш взгляд, что это экономически нелогично.
6: Владимир Путин также поручил проработать этот вопрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения льготы достаточно тяжелый, и это нужно доработать. По словам министра, готов соответствующий законопроект, он может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Еще одна инициатива, которую поддержал президент, разрешить долевое участие при строительстве отелей.
7: Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительства гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиница. И качество обслуживания будет падать. И привлекательность этого направления очень быстро исчезнет.
6: А вот инициатива основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая просила упорядочить требования к экспорту через маркетплейсы товаров, в том числе продуктов питания, была поддержана лишь частично. Кстати, как и рассказывал в интервью нашей радиостанции глава «Деловой России» Алексей Репик, никаких предложений по налогам типа отмены ОСН на юбилейном форуме не прозвучало. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
1: Похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. В такой истории к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. У фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Причина оказалась очень прозаичной. Евгений Перечук подробнее.
23: В нашу редакцию обратился гендиректор ООО «МСК Электроникс». Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Весной фирма взяла в лизинг автомобили «Лада Гранта», и часть партии, 14 машин, была похищена, причем самым нехитрым способом. Компания отреагировала сразу, но встречной быстрой реакции от полиции не получила, говорит корпоративный юрист ООО «МСК Электроникс» Максим Ибраев.
24: Была выдана человеку доверенность, чтобы он поставил их на учет, и автомобили автовозами должны были прибыть по месту расположения организации в Московской области. Но как только автомобили выехали из автосалона, они погрузились на автовозы и уехали в неизвестном направлении, как мы предполагаем, в сторону Ингушетии. При этом тут же были написаны все заявления, но ответов нету. 3 уже сентября было обращение в прокуратуру по факту бездействия отдела полиции номер 8 МВД России по городу Волгограду. И только тогда мы узнали, что, оказывается, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас вернули на доследование, но эта ситуация, представляете, идет фактически с 1 июня.
23: Поначалу контакт с местным МВД еще был, затем общение сошло на нет. Какой-либо бумаги, объясняющей отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель не получил. Внятных объяснений хотя бы на словах тоже. Ситуация прояснилась спустя несколько дней после обращения в нашу редакцию. Юристу Максиму Ибраеву удалось попасть на прием к зампрокурора.
9: Все прозаичнее оказалось. Были сегодня на приеме у заместителя прокурора Красноармейского района города Волгограда, который пояснил, что да, дело у него на контроле, проблема, конечно, понятное, но решить ее никто не может, потому что в отделе полиции номер 8 города Волгограда просто нету сотрудников. У них не предусмотрены командировки, средств на эти командировки, естественно, нету. Поэтому, ребята, да, у вас украли 2 автовоза новых автомобилей, но при этом и дело мы возбудить не можем, и нормально провести проверку. Решайте вопрос как-нибудь сами. Интересно, как в данной ситуации бизнес должен решать вопрос. Мы что, должны скатываться в мрачные 90-е годы, когда все решали вопросы сами?
23: Конечно, мы не можем ручаться, что все именно так и было. Мы излагаем позицию пострадавшего бизнеса. Связаться с волгоградским МВД нам не удалось, там не берут трубки. А каких-либо других способов связаться с ними не предусмотрено. Направили мы запрос и в общую приемную МВД, еще в конце сентября. Ответа так и не получили. Согласно положению Уголовного кодекса, решение по заявлению органы должны принять в течение 3 дней. Но есть поправка, что срок рассмотрения можно продлить до 7 дней, а потом и до целого месяца. Но в нашей истории даже предельные сроки уже давно вышли. Управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда говорит, что с самого начала нужно было нанимать юриста по уголовному праву и не полагаться на силы одного лишь корпоративного юротдела. Да, все мы знаем, что в Уголовном кодексе есть статья о принципе неотвратимости наказания, но там ничего не сказано про некомплект кадров, говорит Александр Забейда.
10: И вроде как очевидно, что если в подразделении закреплено 8 человек, а по факту работают только 2, то они никак не могут успевать реагировать на абсолютно все заявления, и поэтому будут вынуждены проводить, скажем так, внутреннюю селекцию заявителей, то есть по кому реагировать оперативно, а по кому можно и заволокитить. Нет в кодексе ни слова также про статистические показатели, а в реальности соотношение между раскрытыми и нераскрытыми преступлениями напрямую влияет на карьерную позицию должностных лиц. С другой стороны, уровень правовой грамотности населения и бизнеса у нас в стране продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Уголовный процесс сама по себе — это письменная процедура, иногда не быстрая. Необходимо понимать и контролировать сроки, подавать жалобы и обращения именно в нужные инстанции.
23: Надо сказать, если бы пострадавший бизнес оперативно получил письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, легче бы не стало. Да, можно было бы затребовать копию, обжаловать, но и без этого материалы по делу вместе с решением отдела МВД направляются в прокуратуру для проверки, где могут длительное время храниться, пока прокурор не примет решение, что с ними делать. Направить ли на дополнительную проверку, применить ли иные меры прокурорского реагирования. Нигде также не указано, сколько раз прокуратура может отменять постановление следователей об отказе в возбуждении дела. Могут и 2 раза, а могут и 10. Поэтому зачастую бизнесу не то что добиться положительного для себя решения суда, а дождаться хотя бы возбуждения уголовного дела сродни подвигу. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДе Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск Генпрокуратуры касался обращения в доход государства, денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как Генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанной Турловым, заявили, что никаких активов в России компании
1: компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЕ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
12: Когда начиналась эта история с иском Генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российский. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
1: Константин Семенов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году, затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 22 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Поваришину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк».
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Бизнес FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-августе составило 35 миллиардов долларов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно равнялось 21 миллиарду. Как отмечается в комментарии Центробанка, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров. Разведанных запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет при нынешнем уровне потребления. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению энергетика. По его словам, объем разведанных запасов в дальневосточных регионах составляет 25,8 миллиарда тонн. Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря. Как сообщает Интерфакс, согласно приказу ведомства, базовая ставка сбора для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор составит 500 рублей, а при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов базовый сбор установлен на уровне 373 рубля, 250 рублей при наличии сведения в системе маркировки и 496 рублей при их отсутствии. Россия в сентябре купила автомобильных шин из Южной Кореи на максимальную с 2014 года сумму. Так, импорт составил 23 миллиона 700 тысяч долларов. Это стало максимумом с апреля 2014, когда поставки достигали 30 миллионов долларов. На этом фоне Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя год назад была еще 16-й. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. А работает ли в России паркшеринг? Прямо сейчас на рынке есть несколько приложений, которые сводят владельцев свободных парковочных мест с теми, кому негде поставить машину. Но пока никому не удалось масштабировать такие проекты. Мы поговорили с разработчиком одного из таких сервисов, Иван Медведев, подробнее.
13: Юрист по образованию, руководитель отдела продаж в компании, которая занимается квартирными ремонтами, Роман Кучеренко, год назад обратил внимание на то, что в дневное время, когда машину в людном месте поставить негде, в соседних домах подземные паркинги пустуют. А иногда много мест остаются свободными и по ночам. Сложив 2 плюс 2, Роман решил, что нужно создать платформу, на которой нуждающиеся в парковочных местах будут находить тех, у кого такое место есть и оно не занято. Первые спокойно припаркуются, вторые получат деньги из воздуха. Так родилась идея приложения «Паркус», говорит Роман Кучеренко.
14: Человек, имея свое машинное место, может его сдавать, пока он сам им пользуется. Уехал в командировку, уехал на работу, либо в отпуск, и он может на время своего отсутствия свое место с кем-то разделить. Стоимость он устанавливает самостоятельно, никто его не ограничивает, поэтому здесь как символическая оплата, так и способ, так скажем, отбить расходы непосредственно на затраты. Машины, место, коммуналку и так далее. Деньги все любят, я думаю, найдут куда потратить.
13: Но пока в этом приложении желающих припарковаться значительно больше, чем тех, кто готов сдавать свое парковочное место. Тому, кто находится в центре Москвы, почасовую оплату «Паркус» предлагает в Мытищах. С долгосроком вариантов побольше. По словам нашего собеседника, достучаться до собственников парковочных мест – это на данном этапе главная проблема. Решаема ли она в принципе, покажет время. Венчурный инвестор Александр Румянцев 5 лет назад инвестировал в подобный проект. И тогда он не полетел. Но это не значит, что идея сама по себе нерабочая, говорит Александр Румянцев.
15: Время прошло, уже 5 лет. Ребята заново пробуют эту бизнес-модель. Может быть, время подошло, и это будет уже актуально, и они смогут выстрелить. То есть это не говорит о том, что это точно работать не будет. Но вот такой вот опыт у меня был, как у венчурного инвестора. Я бы, наверное, сейчас стал бы деньги инвестировать в такой проект.
16: А по вашему мнению, сейчас время, может быть, подошло?
15: Надо пробовать. Это как бы гипотеза. Мы пока вот не попробуем, не узнаем.
13: Сейчас в России работает около 5 таких сервисов. Самый крупный из них, по данным из открытых источников, это GetPark, который сделал ставку на сотрудничество с юрлицами. И там уже десятки крупных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Москве. А еще торговые и бизнес-центры. Но при этом в Рустор приложение имеет статус хоть и уверенного, но нишевого сервиса. Сооснователь проекта Евгений Воронин ранее в интервью СМИ в числе главных препятствий развитию паркшеринга также называл проблему с вовлечением владельцев простаивающих мест именно в системный арендный бизнес. Плюс сложности с унификацией бесконтактного доступа. Шлагбаумы должны открываться у всех одинаково просто. И даже если технические решения для этого найти можно, с юридической стороной вопроса могут возникнуть проблемы, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
17: Если человек владеет машиноместом в подземном паркинге, то он имеет право сдавать его в аренду. Никаких ограничений с точки зрения распоряжения суд не существует. Если же речь идет о парковке во дворе, тут надо понять, это речь об общем имуществе многоквартирного дома, где он, как один из жителей, может заезжать и, например, пользоваться шлагбаумом, дистанционно открывать, то в этом случае, так как у него нет индивидуальной собственности на конкретное машиноместо, на конкретный участок земли, перепродажа аренды общего имущества незаконно.
13: А случаи злоупотреблений гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями или просто хакерами, которые взламывают шлагбаумы и продают доступ к ним, в Москве, например, встречаются нередко. Но эта угроза для разработчиков подобных сервисов, хоть и значимая, но, похоже, на данном этапе далеко не главная проблема. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Сначала заплати, потом учись. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем это нужно и что думают об этом сами вузы и родители будущих студентов, об этом Наталья Шашина.
18: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауке, новые правила должны сделать конкурс более честным, чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих. Теперь выбирает по баллам ЕГЭ, объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза, Денис Фомин-Нилов.
19: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить и думать до последнего. Думают, до начала сентября. Потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал. А тот вдруг бац, вроде бы получается и набрал по плану, выполнил весь план платников. А у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
18: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
20: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
18: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что что подали документы те, кто не поступил в другие места.
0: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20-х чисел августа. Перезвонили в 20-х числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом, оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
18: Поэтому вопросы в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В аэропортах Таиланда служба безопасности получит право скрывать багаж пассажиров без разрешения владельцев. 16 октября, в случае, если багаж вызовет подозрение у сотрудников спецконтроля аэропортов, они смогут оперативно проверить его содержимое и сообщить о результатах пассажира уже постфактум. Вскрытие будет проводиться в специально отведенном помещении с фотофиксацией и сохранением доказательств. На каждом этапе процедура по такому регламенту уже давно работают аэропорты многих стран, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
4: Пограничные службы, таможенные службы в любом государстве имеют право досматривать багаж пассажира как на вылете, так и на прилете. Другое дело, что инструментарий для этого существует различный. Например, когда мы сдаем багаж, многие предполагают, что он не досматривается. Хотя на самом деле в системе сортировки аэропорта и происходит сканирование и досмотр каждого чемодана. В некоторых странах, если что-то обнаруживается подозрительное или запрещенное, то пассажира приглашают по громкой связи к специальной стойке, вытаскивают туда этот чемодан, открывают в вашем присутствии, ну и, как говорится, с понятыми и так далее. Если же это крупный аэропорт, то существует практика досмотра данного чемодана без очного присутствия самого пассажира. Это, наверное, увеличение пассажиропотока и подтолкнуло авиационные власти принять новые правила, дать право таможенным пограничным службам, багажным системам аэропорта, службе авиационной безопасности досматривать багаж пассажира без его присутствия. И, собственно, эта практика существует в том числе и в Российской Федерации.
1: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». Управление гражданской авиации Таиланда рекомендует пассажирам использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, которые можно открыть с помощью специальных инструментов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Реал Мадрид опубликовал финансовую отчетность за прошлый сезон, и можно рассказать о самой дорогой части финансовой структуры клуба – модернизированном стадионе «Новый Бернабео». Этот шедевр архитектуры и инженерной мысли будет еще долго основной долговой нагрузкой «Реала». Текущий остаток по кредиту на реконструкцию – 1 миллиард 100 миллионов евро. Хотя при особой ставке в 3% годовые платежи в 60 миллионов будут не слишком обременительны. Но арена, которая принадлежит клубу и находится в самом центре Мадрида, в районе Чамартин, будет приносить немалую прибыль. Новый газон состоит из 5 складывающихся секций, которые погружаются в специальный ангар, где созданы идеальные условия для травы. Таким образом, можно оперативно менять покрытие арены и проводить концерты и баскетбольные матчи, не вредя футбольному полю. В апреле на Бернабеу выложили грунтовый теннисный корт, на котором прошел турнир ATP – Mutua Madrid Open. В 29-м году стадион будет главной площадкой чемпионата Европы по баскетболу. Арену открыли в 1947 году, и ее изначально назвали в честь легендарного президента Реала Сантьяго Бернабео. Он лично дал открытие стройки. Тогда ее стоимость составила 288 миллионов песет или 10 миллионов долларов. Вместимость была 75 тысяч зрителей. С тех пор арену 3 раза модернизировали. Последнее обновление обошлось в общей сложности в 1 миллиард 760 миллионов евро и завершилось 2 года назад. Теперь под трибунами находится огромный интерактивный музей истории мадридского Реала, а сам стадион прекрасно вписывается в городской ландшафт и вызывает восторг у поклонников архитектуры. Естественно, футбол тут тоже можно смотреть.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье госпитализированы 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян, сообщает Минздрав области. Троих мужчин и двух девушек от 21 до 35 лет из Жуковского госпитализировали в Раменскую больницу. Все они жили какое-то время в одной квартире. Пациенты помещены под наблюдение на 21 день. Проявлений заболеваний у них нет. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае заражения. Николас Мадуро отверг новые обвинения прокуратуры США похищенному президенту Венесуэлы. Его супруге Сири Флорес вменили сговор с целью применения пыток. Они не признали вину. В ходе заседания суда в Нью-Йорке Мадуро назвал обвинения ложными. У Украины закончились ракеты для систем ПВО «Патриот», сообщает CNN. Это делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов. Перехватчики «Патриот» дороги, их не хватает во всем мире, поскольку многие страны израсходовали свои запасы в ходе войны в Иране. Мигрантам запретили работать в парикмахерских, магазинах и фитнес-клубах Петербурга, сообщили местные власти. Ограничения также затронули отдельные медицинские услуги и косметологию, а работодателям дали время до 15 декабря, чтобы выполнить новые требования. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ламидзе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Министр также раскритиковал новый мирный план, появившийся в западных

0: Зеленский поехал за поддержкой к европейцам. Ну а глава МИДа России Сергей Лавров прокомментировал проект нового мирного плана, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с Россией и признание ее контроля над присоединенными территориями. Министр отметил, что официальных предложений Кремль не получал, но знаком с публикациями западных СМИ, в которых отсутствует механизм достижения долгосрочного мира. Тем временем Зеленский после Лондона отправился в Брюссель на заседание Евросовета. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала Бофт знает.
1: Визит Зеленского сначала в Лондон, а потом на саммит ЕС в Брюсселе является попыткой превращения разрыва с Трампом из угрозы в позицию. Главный вопрос теперь даже не в том, что еще конкретно скажет Зеленский, а в том, есть ли у Трампа реальная возможность заставить его замолчать. После объявления Трампом 11 октября энергетического перемирия ВСУ 3 дня воздерживались от ударов по российским НПЗ, но теперь возобновили, аргументируя это тем, что Москва не прекратила удары по украинской энергетике. Зеленский утверждает, что Белый дом предупредил, если удары по НПЗ не прекратятся, обмен разведданными будет остановлен. В ту же ночь Украина не получила привычного раннего предупреждения о баллистическом ударе, а SpaceX Илона Маска вдруг ограничила работу с терминала Starlink и его военной версии Starshield на скорости свыше 160 км в час, тем самым фактически выключив связь для реактивных и перехватывающих дронов. В США при этом никто не решился взять ответственность за эти действия на себя. 15 октября источник Минобороны Украины вроде бы подтвердил, что Starshield снова работает как прежде. Судя по всему, политическая цена ограничения оказалась неприемлемой. Ряд республиканцев в Конгрессе выступили с резкой критикой. Раздались даже отдельные обвинения Трампа в пособничестве в Москве. В Палате представителей появился законопроект о запрете любых закупок российской нефти. Но степень его поддержки пока непонятна. По слухам, против остановки обмена разведданными выступил и директор ЦРУ Рэдклифф, один из наиболее влиятельных ястребов в окружении Трампа. Сам Трамп 13 октября уверял, что обмен продолжится. За 3 недели до промежуточных выборов для него слишком рискованная была бы картинка в прессе, на которой из-за его решений гибнут люди в Украине, а республиканское большинство раскалывается по столь острому внешнеполитическому вопросу. На этом фоне Зеленский в Лондоне получил аудиенцию у Карла III и встречу с премьером Энди Бёрнамом. Именно после этого он объявил о возобновлении ударов по НПЗ. Той же ночью дроны атаковали рязанский НПЗ, а Зеленский на словах теперь готов не бить по российским НПЗ даже без взаимности со стороны Москвы, но только в обмен на усиление ПВО, включая дополнительные ракеты для систем «Патриот». Европейцы дают Киеву понять, что идти на уступки не обязательно, хотя их поддержка оказалась не такой прочной, как могло бы показаться в Лондоне. По данным Financial Times, лидеры ЕС на закрытой встрече в Брюсселе намерены призвать Зеленского смягчить публичную критику Трампа. Ранее в Майами американские переговорщики предложили перевести часть замороженных российских активов из Европы под контроль Вашингтона, как элемент будущей мирной сделки. Европейцы отказались. Получается, что Европа просит Зеленского быть сдержаннее с Трампом, но сама отказывает ему в важном финансовом элементе его мирного плана. Позиция Москвы неизменна. Заморозка по линии фронта неприемлема. Главное предусловие – вывод ВСУ из Донбасса. Для Москвы происходящее – это еще и проверка Трампа как переговорщика. Если бы ему удалось остановить удары по НПЗ, это показало бы, что США способны добиваться конкретных действий от Киева, а значит, с ними имеет смысл обсуждать и более серьезные пункты. Но раз удары продолжаются, Кремль получает подтверждение, что президент США не может или не хочет решить вопрос с Киевом и европейцами. Даже по такой узкой теме, как НПЗ. Значит, и по территориальным вопросам тем более. Лавров, по сути, это и озвучил. Сама же дизельная сделка выгодна Москве при любом сценарии. Пауза в санкциях на полгода уже получена. Объемы поставок, как оговорил сам Трамп, будут зависеть от состояния НПЗ. Возобновление ударов дает Москве готовое объяснение на случай недовыполнения обязательств. Трампу теперь предстоит выбирать между 3 вариантами. Первый – усиление давления на Киев, но политическая цена тут очень велика. Второй вариант наиболее вероятный – привычно сдать назад, переложив вину на Зеленского и европейцев. Третий – торг по формуле Зеленского. Пауза в ударах по НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Трамп даже может представить это как собственную победу, если удастся снизить цены на дизель. Москва же может выжидать итогов выборов 3 ноября. Да уже и сейчас Кремль исходит из того, что переговорный трек с Трампом может подождать, пока вопрос решается на фронте, особенно накануне зимней кампании.
0: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России на сайте регулятора. P2P-операции этой сделки, при которых физлицы обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегают.

0: к посредникам. Также физлицам с июля запрещается переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Убадоев продолжит.
1: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дропперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P-операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
2: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
1: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
3: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина в, допустим, в рубль, наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается внутри российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Теперь что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. Раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Ну, давайте на всякий случай запретим.
1: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Сухогруз Sunny 5, который штормом вынесло на мель Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью. И проблемы для соседнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чанами под открытым небом. Ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей. Обычно его гости приезжают туда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
4: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Сухогруз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту через весь наш комплекс. Несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома некоторые, атакуют наш туалет, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в спа. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородили выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
5: А отмены у вас есть в связи с этим?
4: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей, что сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Что даже в самые жаркие дни только людей в Янтарном не было.
0: Кристина Гутакс, основатель Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
6: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
5: Но едут именно сами калининградцы?
6: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
5: А сейчас туристов из других городов не очень много.
6: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть, но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей, при этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек, очень красивый парк исторический, тенистый. Летом там не протолкнулся, а сейчас, вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
0: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny Five, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов, 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока не знают как.
7: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
8: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
7: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Компании и корпорации.
10: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
10: Минздрав зарегистрировал первый российский аналог Акребуса, препарата для лечения рассеянного склероза. Его разработала компания «Биокат». Оригинальное лекарство выпускает швейцарская Roche. Препарат помогает замедлить развитие болезни, воздействуя на определенные клетки иммунной системы. По данным разработчика, испытания показали, что российский аналог сопоставим с оригиналом по безопасности и эффективности. Производить его будут полностью в России. Ожидается, что новое лекарство позволит снизить стоимость лечения примерно на четверть. Озон создал две собственные страховые компании – Озон страхование и Озон страхование жизни. В первую очередь, Marketplace планирует предлагать страховки малому и среднему бизнесу, а также обычным покупателям. Раньше Озон работал через других страховщиков. Теперь он сможет самостоятельно разрабатывать новые продукты. При этом от сотрудничества с партнерами отказываться не собирается. В Москве построят бизнес-центр в форме матрешки. Developer Stone уже согласовал проект 24-этажного здания в Мнемниках. Фасад сделают из стекла, а из панорамных окон будет открываться вид на Москву-реку. Общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся офисы для 4 тысяч сотрудников, а также подземная парковка. Бизнес-центр появится в минуте ходьбы от станции метро «Мнемники». Начать строительные работы планируют в следующем году. Новости компании корпорации акций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчалеев. Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причиной низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
7: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Самозанятый Андрей из Москвы работает в такси.
11: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС, или же на них полечиться, или еще что-то сделать, потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
12: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
11: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой больничный получается это, скажите мне?
12: Условно говоря, если 35 тысяч...
11: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
10: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
13: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
10: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
14: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
0: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял 1% с четвертью, закрылся отметки 2390 пунктов, РТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившиеся инфляции и затормозившая нефть. В плюсе Совкомфлот акции прибавили около 4%, в моменте дорожали более чем на 5% после сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12,5 рублей, внебиржевой доллар около 83 рублей 70 копеек. Нефть консолидируется, Brent около $106 за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
12: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
15: Да, у нас никаких новых новостей, важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило. Поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
12: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
15: 23 октября я бы снижение не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, который они дали несколько месяцев назад. Наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
12: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
15: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас два основных фактора. Первое — это покупки Минфином. Около 12 миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе — это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот два основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью от 82 до 86 рублей за доллар, курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
12: Как раз переходя к нефти, Brent держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
15: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозятся далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов. Поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
12: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
15: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк, чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
0: Это был Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76 и евро 93 рубля 77 копеек.
7: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Я решила провести интересный эксперимент. Стоит ли покупать привычные нам модели премиальных европейских автомобилей, но в относительно небольшом бюджете и примерно 10-летнем возрасте? Или купить за те же деньги новый китайский автомобиль? Для примера я взяла BMW X6 в самой удачной для нашего рынка модификации. Дизель 249 лошадиных сил. 10-летняя машина в бюджете 3,5 миллиона рублей. Внешне неплохо выглядит. А в пару к ней у меня новый китайский кроссовер GAC GS4. Тоже с полным приводом и бензиновым двигателем 231 лошадиная сила. С китайцем все просто. Машина новая, все ремонты будут по гарантии. Но звонок дилеру меня расстроил. Если вдруг авария, из кузовных элементов в наличии нет ничего. У владельцев машины тоже есть печальный опыт ожидания ремонта по гарантии на протяжении нескольких месяцев. У нашей старой BMW таких проблем нет, зато есть целый букет других. Раз уж заговорили про запчасти, достаточно быстро в интернете я смогла найти практически все, причем в разных бюджетах. Оригинал придется ждать и очень дорого, не оригиналов много, как и подержанных запчастей. Например, я нашла задние пневмостойки по цене от 8 до 30 тысяч рублей за штуку. Надежнейшая коробка передач ZF у этого автомобиля выходила из строя на пробеге 200 тысяч километров. Подняв X6 на подъемник, я просто ахнула. Вся передняя часть в подтеках масла. Самое неприятное, что это может, если хотите сухое дно, поменяем турбину, промоем интеркулер, переуплотним подвеску. Все равно родной турбине при пробеге 220 тысяч недолго осталось. Готовьте от 300 до 500 тысяч рублей, сказали мне на сервисе. В остальном еще долго бед знать не будете. Я пришла к выводу, что искать хорошие варианты европейцев на рынке можно, но не на последние деньги. Такие машины не дадут вам 100% уверенности в отсутствии дополнительных расходов, но дадут несравнимое с китайцами удовольствие от вождения.
7: Тест-драйв на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег.
17: Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прекословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
18: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
9: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, на фоне высоких цен на энергоносители в Европе, любые меры, способные удешевить топливо, отвечают экономическим интересам. Как сообщает Евроньюз, европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием энергоресурсов. В частности, цены на газ сейчас на максимальных с зимы 2022 года значениях. В Киеве остановили выработку электроэнергии все три ТЭЦ. Украинская столица теперь практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Зимой городу вряд ли удастся избежать отключения электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию они будут длиться до 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры они могут продолжаться до 20 часов. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он отметил, что капитальные затраты будут минимальными. Подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. Также АЭС позволит запустить добычу полезных ископаемых. В России уже разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и в дальнем космосе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству проработать поддержку капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент поддержал еще ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России». P2P-операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? И похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. Фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Как так? Подробности на Бизнес FM.
0: Владимир Путин поддержал ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России», о чем просили президента представители бизнеса и какие поручения по итогам форума дал президент, об этом Михаил Задорожный.
2: Владимир Путин поручил правительству проработать механизм поддержки капложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Об инициативе рассказывал ранее президенту глава «Деловой России» Алексей Репик. Идея в том, что после подтверждения затрат на создание новых производств компания сможет получить специальный налоговый сертификат, а банки смогут выдавать компаниям кредиты на реализацию проектов под обеспечение этого сертификата. Вопрос отложенного инвестиционного вычета прозвучал и на форуме «Деловой России». Владимир Путин идею поддержал.
21: Вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, не окры, они всегда практически рискованные. Первое и второе, они наиболее сложные с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, совершенно точно, отложенные инвестиционные вычеты. Конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
2: Тему компенсации затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжил экс-депутат Госдумы, член Генсовета «Деловой России» Михаил Сутягинский.
22: Основная льгота, доступная большинству компаний, это возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль. Но на практике эта мера почти не работает. Льгота действует уже 18 лет, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий. Предлагаем существенно расширить перечень направлений, по которым можно применять льготу. Для этого вместо списка разрешенных направлений предлагаем ввести список исключений сфер, на которые льгота не распространяется. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу по мере их возникновения. Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа. И на наш взгляд, что это экономически нелогично.
2: Владимир Путин также поручил проработать этот вопрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения льготы достаточно тяжелый, и это нужно доработать. По словам министра, готов соответствующий законопроект, он может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Еще одна инициатива, которую поддержал президент, разрешить долевое участие при строительстве отелей.
21: Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительства гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиница. И качество обслуживания будет падать, и привлекательность этого направления очень быстро исчезнет.
2: А вот инициатива основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая просила упорядочить требования к экспорту через маркетплейсы товаров, в том числе продуктов питания, была поддержана лишь частично. Кстати, как и рассказывал в интервью нашей радиостанции глава «Деловой России» Алексей Репик, никаких предложений по налогам типа отмены ОСН на юбилейном форуме не прозвучало. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. У фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Причина оказалась очень прозаичной. Евгений Перечук подробнее.
23: В нашу редакцию обратился гендиректор ООО «МСК Электроникс». Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Весной фирма взяла в лизинг автомобили «Лада Гранта», и часть партии, 14 машин, была похищена, причем самым нехитрым способом. Компания отреагировала сразу, но встречной быстрой реакции от полиции не получила, говорит корпоративный юрист ООО «МСК Электроникс» Максим Ибраев.
24: Была выдана человеку доверенность, чтобы он поставил их на учет, и автомобили автовозами должны были прибыть по месту расположения организации в Московской области. Но как только автомобили выехали из автосалона, они погрузились на автовозы и уехали в неизвестном направлении, как мы предполагаем, в сторону Ингушетии. При этом тут же были написаны все заявления, но ответов нету. 3 уже сентября было обращение в прокуратуру по факту бездействие отдела полиции номер 8 МВД России по городу Волгограду. И только тогда мы узнали, что, оказывается, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас вернули на доследование, но эта ситуация, представляете, идет фактически с 1 июня.
23: Поначалу контакт с местным МВД еще был, затем общение сошло на нет. Какой-либо бумаги, объясняющей отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель не получил. Внятных объяснений хотя бы на словах тоже. Ситуация прояснилась спустя несколько дней после обращения в нашу редакцию. Юристу Максиму Ибраеву удалось попасть на прием к зампрокурора.
1: Все прозаичнее оказалось. Были сегодня на приеме у заместителя прокурора Красноармейского района города Волгограда, который пояснил, что да, дело у него на контроле, проблема, конечно, понятное, но решить ее никто не может, потому что в отделе полиции номер 8 города Волгограда просто нету сотрудников. У них не предусмотрены командировки, средств на эти командировки, естественно, нету. Поэтому, ребята, да, у вас украли 2 автовоза новых автомобилей, но при этом и дело мы возбудить не можем, и нормально провести проверку. Решайте вопрос как-нибудь сами. Интересно, как в данной ситуации бизнес должен решать вопрос. Мы что, должны скатываться в мрачные 90-е годы, когда все решали вопросы сами?
23: Конечно, мы не можем ручаться, что все именно так и было. Мы излагаем позицию пострадавшего бизнеса. Связаться с волгоградским МВД нам не удалось, там не берут трубки, а каких-либо других способов связаться с ними не предусмотрено. Направили мы запрос и в общую приемную МВД еще в конце сентября. Ответа так и не получили. Согласно положению Уголовного кодекса, решение по заявлению органы должны принять в течение 3 дней. Но есть поправка, что срок рассмотрения можно продлить до 7 дней, а потом и до целого месяца. Но в нашей истории даже предельные сроки уже давно вышли. Управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда говорит, что с самого начала нужно было нанимать юриста по уголовному праву и не полагаться на силы одного лишь корпоративного юротдела. Да, все мы знаем, что в Уголовном кодексе есть статья о принципе неотвратимости наказания, но там ничего не сказано про некомплект кадров, говорит Александр Забейда.
3: И вроде как очевидно, что если в подразделении закреплено 8 человек, а по факту работают только 2, то они никак не могут успевать реагировать на абсолютно все заявления, и поэтому будут вынуждены проводить, скажем так, внутреннюю селекцию заявителей, то есть по кому реагировать оперативно, а по кому можно и заволокитить. Нет в кодексе ни слова также про статистические показатели, а в реальности соотношение между раскрытыми и нераскрытыми преступлениями напрямую влияет на карьерную позицию должностных лиц. С другой стороны, уровень правовой грамотности населения и бизнеса у нас в стране продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Уголовный процесс сама по себе — это письменная процедура, иногда не быстрая. Необходимо понимать и контролировать сроки, подавать жалобы и обращения именно в нужные инстанции.
23: Надо сказать, если бы пострадавший бизнес оперативно получил письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, легче бы не стало. Да, можно было бы затребовать копию, обжаловать, но и без этого материалы по делу вместе с решением отдела МВД направляются в прокуратуру для проверки, где могут длительное время храниться, пока прокурор не примет решение, что с ними делать. Направить ли на дополнительную проверку, применить ли иные меры прокурорского реагирования. Нигде также не указано, сколько раз прокуратура может отменять постановление следователей об отказе в возбуждении дела. Могут и 2 раза, а могут и 10. Поэтому зачастую бизнесу не то что добиться положительного для себя решения суда, а дождаться хотя бы возбуждения уголовного дела сродни подвигу. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЭ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск Генпрокуратуры касался обращения в доход государства денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как Генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанной Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЭ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
5: Когда начиналась эта история с иском Генпрокуратуры, я сразу сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российский. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
0: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году, затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 22 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Поваришину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк».
6: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-августе составило 35 миллиардов долларов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно равнялось 21 миллиарду. Как отмечается в комментарии Центробанка, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров. Разведанных запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет при нынешнем уровне потребления. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению энергетика. По его словам, объем разведанных запасов в дальневосточных регионах составляет 25,8 миллиарда тонн. Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря. Как сообщает Интерфакс, согласно приказу ведомства, базовая ставка сбора для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор составит 500 рублей, а при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов базовый сбор установлен на уровне 372 рубля, 250 рублей при наличии сведения в системе маркировки и 496 рублей при их отсутствии. Россия в сентябре купила автомобильных шин из Южной Кореи на максимальную с 2014 года сумму. Так, импорт составил 23 миллиона 700 тысяч долларов. Это стало максимумом с апреля 2014, когда поставки достигали 30 миллионов долларов. На этом фоне Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя год назад была еще 16-й. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А работает ли в России парк-шеринг? Прямо сейчас на рынке есть несколько приложений, которые сводят владельцев свободных парковочных мест с теми, кому негде поставить машину. Но пока никому не удалось масштабировать такие проекты. Мы поговорили с разработчиком одного из таких сервисов, Иван Медведев, подробнее.
8: Юрист по образованию, руководитель отдела продаж в компании, которая занимается квартирными ремонтами, Роман Кучеренко, год назад обратил внимание на то, что в дневное время, когда машину в людном месте поставить негде, в соседних домах подземные паркинги пустуют. А иногда много мест остаются свободными и по ночам. Сложив 2 плюс 2, Роман решил, что нужно создать платформу, на которой нуждающиеся в парковочных местах будут находить тех, у кого такое место есть и оно не занято. Первые спокойно припаркуются, вторые получат деньги из воздуха. Так родилась идея приложения «Паркус», говорит Роман Кучеренко.
10: Человек, имея свое машинное место, может его сдавать, пока он сам им пользуется. Уехал в командировку, уехал на работу, либо в отпуск, и он может на время своего отсутствия свое место с кем-то разделить. Стоимость он устанавливает самостоятельно, никто его не ограничивает, поэтому здесь как символическая оплата, так и способ, так скажем, отбить расходы непосредственно на затраты. Машинное место, коммуналку и так далее. Деньги все любят, я думаю, найдут куда потратить.
8: Но пока в этом приложении желающих припарковаться значительно больше, чем тех, кто готов сдавать свое парковочное место. Тому, кто находится в центре Москвы, почасовую оплату «Паркус» предлагает в Мытищах. С долгосроком вариантов побольше. По словам нашего собеседника, достучаться до собственников парковочных мест – это на данном этапе главная проблема. Решаема ли она в принципе, покажет время. Венчурный инвестор Александр Румянцев 5 лет назад инвестировал в подобный проект. И тогда он не полетел. Но это не значит, что идея сама по себе нерабочая, говорит Александр Румянцев.
11: Время прошло, уже 5 лет. Ребята заново пробуют эту бизнес-модель. Может быть, время подошло, и это будет уже актуально, и они смогут выстрелить. То есть это не говорит о том, что это точно работать не будет. Но вот такой вот опыт у меня был, как у венчурного инвестора. Я бы, наверное, сейчас стал бы деньги инвестировать в такой проект.
13: А по вашему мнению, сейчас время, может быть, подошло?
11: Надо пробовать. Это как бы гипотеза. Мы пока вот не попробуем, не узнаем.
8: Сейчас в России работает около 5 таких сервисов. Самый крупный из них, по данным из открытых источников, это GetPark, который сделал ставку на сотрудничество с юрлицами. И там уже десятки крупных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Москве. А еще торговые и бизнес-центры. Но при этом в Рустор приложение имеет статус хоть и уверенного, но нишевого сервиса. Сооснователь проекта Евгений Воронин ранее в интервью СМИ в числе главных препятствий развитию паркшеринга также называл проблему с вовлечением владельцев простаивающих мест именно в системный арендный бизнес. Плюс сложности с унификацией бесконтактного доступа. Шлагбаумы должны открываться у всех одинаково просто. И даже если технические решение для этого найти можно, с юридической стороной вопроса могут возникнуть проблемы, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
14: Если человек владеет машинным местом в подземном паркинге, то он имеет право сдавать его в аренду. Никаких ограничений с точки зрения распоряжения суд не существует. Если же речь идет о парковке во дворе, тут надо понять, это речь об общем имуществе многоквартирного дома, где он, как один из жителей, может заезжать и, например, пользоваться шлагбаумом, дистанционно открывать, то в этом случае, так как у него нет индивидуальной собственности на конкретное машинное место, на конкретный участок земли, перепродажа аренды общего имущества незаконно.
8: А случаи злоупотреблений гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями или просто хакерами, которые взламывают шлагбаумы и продают доступ к ним, в Москве, например, встречаются нередко. Но эта угроза для разработчиков подобных сервисов, хоть и значимая, но, похоже, на данном этапе далеко не главная проблема. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Сначала заплати, потом учись. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем это нужно и что думают об этом сами вузы и родители будущих студентов, об этом Наталья Шашина.
7: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауке, новые правила должны сделать конкурс более честным, чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих. Теперь выбирает по баллам ЕГЭ, объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
12: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить и думать до последнего. Думают до начала сентября, потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал, а тот вдруг бац, вроде бы получается и набрал по плану, выполнил весь план платников, а у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
7: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
15: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
7: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что подали документы те, кто не поступил в другие места.
16: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20-х чисел августа. Перезвонили в 20-х числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
7: Поэтому вопросы в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В аэропортах Таиланда служба безопасности получит право скрывать багаж пассажиров без разрешения владельцев. 16 октября, в случае, если багаж вызовет подозрение у сотрудников спецконтроля аэропортов, они смогут оперативно проверить его содержимое и сообщить о результатах пассажира уже постфактум. Вскрытие будет проводиться в специально отведенном помещении с фотофиксацией и сохранением доказательств. На каждом этапе процедура по такому регламенту уже давно работают аэропорты многих стран, говорит главный редактор портала «Авиаро» Роман Гусаров.
17: Пограничные службы, таможенные службы в любом государстве имеют право досматривать багаж пассажира как на вылете, так и на прилете. Другое дело, что инструментарий для этого существует различный. Например, когда мы сдаем багаж, многие предполагают, что он и не досматривается. Хотя на самом деле в системе сортировки аэропорта и происходит сканирование и досмотр каждого чемодана. В некоторых странах, если что-то обнаруживается подозрительное или запрещенное, то пассажира приглашают по громкой связи к специальной стойке, вытаскивают туда этот чемодан, открывают в вашем присутствии, ну и, как говорится, с понятыми и так далее. Если же это крупный аэропорт, то существует практика досмотра данного чемодана без очного присутствия самого пассажира. Это, наверное, увеличение пассажиропотока и подтолкнуло авиационные власти принять новые правила, дать право таможенно-пограничным службам, багажным системам аэропорта, службе авиационной безопасности досматривать багаж пассажира без его присутствия. И, собственно, эта практика существует в том числе и в Российской Федерации.
0: Роман Гусаров, главред портала Авиару. Управление гражданской авиации Таиланда рекомендует пассажирам использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, которые можно открыть с помощью специальных инструментов.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как сэкономить на строительстве, не исказив при этом первоначальный архитектурный замысел и сохранив класс проекта, «Бизнес-ФМ» побеседовала с игроками недвижимого рынка, девелоперами, архитекторами, представителями управляющих компаний. Все признают, что призыв к оптимизации – практически лозунг 26-го года. И все подчеркивают ключевой вопрос, на чем именно можно и нужно экономить. Потому что, например, если изначально заложить в проект сравнительно недорогие решения, а потом продавать его под видом высококлассного, ну это просто недопустимо, имиджевые риски не стоят никакой сиюминутной выгоды. И даже не обсуждается экономия, скажем, на механической и пожарной безопасности или надежности несущей конструкций. При этом, как считает руководитель UNK Юлий Борисов, до половины оптимизации архитектурных, инженерных, конструктивных решений можно провести с сохранением качества, функциональности и надежности проекта. Важно повышать экономическую эффективность здания, в том числе за счет таких инструментов, как соотношение продаваемой и технической площади, удобство планировок, использование летних помещений. Если говорить об инженерных решениях, то даже грамотный раскрой стекла в стеклянных фасадах дает существенную экономию, отмечает эксперт. А гендиректор специализированного застройщика «Комфорт Инвест» Сергей Ильясаев добавляет: экономия – это не только урезание бюджетов, но и разумное расходование имеющихся ресурсов. Двор не всегда обязан поражать воображение. Куда важнее аккуратность и удобное зонирование. И отказ от дорогостоящих декоративных решений не бьет по ежедневному комфорту, а экономия на них при сохранении удобной для жителей организации пространства – разумный компромисс. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье госпитализированы 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян, сообщает Минздрав области. Троих мужчин и двух девушек от 21 до 35 лет из Жуковского госпитализировали в Раменскую больницу. Все они жили какое-то время в одной квартире. Пациенты помещены под наблюдение на 21 день. Проявлений заболеваний у них нет. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае заражения. Николас Мадуро отверг новые обвинения прокуратуры США похищенному президенту Венесуэлы и его супруге Сирии Флорес. Вменили сговор с целью применения пыток. Они не признали вину. В ходе заседания суда в Нью-Йорке Мадуро назвал обвинения ложными. У Украины закончились ракеты для систем ПВО «Патриот», сообщает CNN. Это делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов. Перехватчики «Патриот» дороги, их не хватает во всем мире, поскольку многие страны израсходовали свои запасы в ходе войны в Иране. Мигрантам запретили работать в парикмахерских, магазинах и фитнес-клубах Петербурга, сообщили местные власти. Ограничения также затронули отдельные медицинские услуги и косметологию, а работодателям дали время до 15 декабря, чтобы выполнить новые требования. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ламидзе. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Министр также раскритиковал новый мирный план, появившийся в западных СМИ. На этом фоне сам Зеленский поехал за поддержкой в Лондон и Брюссель. Комментарий Георгий Буфта. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов нового главы ФИДЕ Тимура Турлова и его структур на сотни миллионов долларов. Также был снят арест с его имущества. Ранее генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. При этом в его Freedom Holding отрицали продолжение деятельности в России после 2022 года. И самозанятые не поверили в больничные прогнозы. Поступление от добровольного страхования самозанятых сократился в 103 раза, подсчитали в соцфонде. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Мы спросили их самих, почему они не хотят оплачивать страховку ради больничного. Подробности на Business FM. Зеленский поехал за поддержкой к европейцам. Ну а глава МИДа России Сергей Лавров прокомментировал проект нового мирного плана, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с Россией и признание ее контроля над присоединенными территориями. Министр отметил, что официальных предложений Кремль не получал, но знаком с публикациями западных СМИ, в которых отсутствует

0: Вот из терминала Starlink и его военной версии Starshield на скорости свыше 160 км в час, тем самым фактически выключив связь для реактивных и перехватывающих дронов. В США при этом никто не решился взять ответственность за эти действия на себя. 15 октября источник Минобороны Украины вроде бы подтвердил, что Starshield снова работает как прежде. Судя по всему, политическая цена ограничения оказалась неприемлемой. Ряд республиканцев в Конгрессе выступили с резкой критикой. Раздались даже отдельные обвинения Трампа в пособничестве в Москве. В Палате представителей появился законопроект о запрете любых закупок российской нефти. Но степень его поддержки пока непонятна. По слухам, против остановки обмена разведданными выступил и директор ЦРУ Рэдклифф, один из наиболее влиятельных ястребов в окружении Трампа. Сам Трамп 13 октября уверял, что обмен продолжится. За 3 недели до промежуточных выборов для него слишком рискованная была бы картинка в прессе, на которой из-за его решений гибнут люди в Украине, а республиканское большинство раскалывается по столь острому внешнеполитическому вопросу. На этом фоне Зеленский в Лондоне получил аудиенцию у Карла III и встречу с премьером Энди Бёрнемом. Именно после этого он объявил о возобновлении ударов по НПЗ. Той же ночью дроны атаковали рязанский НПЗ. А Зеленский на словах теперь готов не бить по российским НПЗ даже без взаимности со стороны Москвы, но только в обмен на усиление ПВО, включая дополнительные ракеты для систем Патриот. Европейцы дают Киеву понять, что идти на уступки не обязательно. Хотя их поддержка оказалась не такой прочной, как могло бы показаться в Лондоне. По данным Financial Times, лидеры ЕС на закрытой встрече в Брюсселе намерены призвать Зеленского смягчить публичную критику Трампа. Ранее в Майами американские переговорщики предложили перевести часть замороженных российских активов из Европы под контроль Вашингтона, как элемент будущей мирной сделки. Европейцы отказались. Получается, что Европа просит Зеленского быть сдержаннее с Трампом, но сама отказывает ему в важном финансовом элементе его мирного плана. Позиция Москвы неизменна. Заморозка по линии фронта неприемлема. Главное предусловие – вывод ВСУ из Донбасса. Для Москвы происходящее – это еще и проверка Трампа как переговорщика. Если бы ему удалось остановить удары по НПЗ, это показало бы, что США способны добиваться конкретных действий от Киева, а значит, с ними имеет смысл обсуждать и более серьезные пункты. Но раз удары продолжаются, Кремль получает подтверждение, что президент США не может или не хочет решить вопрос с Киевом и европейцами. Даже по такой узкой теме, как НПЗ. Значит, и по территориальным вопросам тем более. Лавров, по сути, это и озвучил. Сама же дизельная сделка выгодна Москве при любом сценарии. Пауза в санкциях на полгода уже получена. Объемы поставок, как оговорил сам Трамп, будут зависеть от состояния НПЗ. Возобновление ударов дает Москве готовое объяснение на случай недовыполнения обязательств. Трампу теперь предстоит выбирать между 3 вариантами. Первый – усиление давления на Киев, но политическая цена тут очень велика. Второй вариант наиболее вероятный – привычно сдать назад, переложив вину на Зеленского и европейцев. Третий – торг по формуле Зеленского. Пауза в ударах по НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Трамп даже может представить это как собственную победу, если удастся снизить цены на дизель. Москва же может выжидать итогов выборов 3 ноября. Да уже и сейчас Кремль исходит из того, что переговорный трек с Трампом может подождать, пока вопрос решается на фронте, особенно накануне зимней кампании.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России на сайте регулятора. P2P-операции этой сделки, при которых физлицы обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Также физлицам с июля запрещается переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Убадоев продолжит.
2: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дроперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптовалюты, обменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер, ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор»

0: Иван Голованов.
1: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
0: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина в рубль, наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается для российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику, либо к бирже. Раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Давайте на всякий случай запретим.
0: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Сухогруз Sunny 5, который штормом вынесло на мель у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью. И проблемы для соседнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чанами под открытым небом. Ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей. Обычно его гости приезжают туда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
4: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Сухогруз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту через весь наш комплекс. Несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома, некоторые атакуют наши туалеты, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в спа. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородим выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
5: А отмены у вас есть в связи с этим?
4: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей, сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается, сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Даже в самые жаркие дни столько людей в Янтарном не бывает.
3: Кристина Гутак, сооснователь Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от нежданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
6: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Дубне очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем мне, конечно, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
5: Ну, едут именно сами калининградцы.
6: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
5: А сейчас туристов из других городов не очень много.
6: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть. Но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей. При этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек. Очень красивый парк исторический, тенистый. Летом там не протолкнулся, а сейчас вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце. Чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
3: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Санифаев, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока не знают как.
7: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
8: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
7: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат под закрепленным сообщением Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Радио, сайт, подкасты, телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Business FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. Компании и корпорации.
9: Студия Олеся Савоськина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Минздрав зарегистрировал первый российский аналог Акребуса, препарата для лечения рассеянного склероза. Его разработала компания Биокат. Оригинальное лекарство выпускает швейцарская Рош. Препарат помогает замедлить развитие болезни, воздействуя на определенные клетки иммунной системы. По данным разработчика, испытания показали, что российский аналог сопоставим с оригиналом по безопасности и эффективности. Производить его будут полностью в России. Ожидается, что новое лекарство позволит снизить стоимость лечения примерно на четверть. Озон создал две собственные страховые компании – Озон страхование и Озон страхование жизни. В первую очередь, Marketplace планирует предлагать страховки малому и среднему бизнесу, а также обычным покупателям. Раньше Озон работал через других страховщиков. Теперь он сможет самостоятельно разрабатывать новые продукты. При этом от сотрудничества с партнерами отказываться не собирается. В Москве построят бизнес-центр в форме матрешки. Девелопер Stone уже согласовал проект 24-этажного здания в Мнемниках. Фасад сделают из стекла, а из панорамных окон будет открываться вид на Москву-реку. Общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся офисы для 4 тысяч сотрудников, а также подземная парковка. Бизнес-центр появится в минуте ходьбы от станции метро Мнемники. Начать строительные работы планируют в следующем году. Новости компании «Корпорация». Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Панчелеев. Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления от добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причины – низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
7: «Бизнес говорит». Личный опыт.
10: Самозанятый Андрей из Москвы работает в такси.
11: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС, или же на них полечиться, или еще что-то сделать, потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
12: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
11: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
12: Условно говоря, если 35 тысяч...
11: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
10: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
13: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектированием конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы страховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
10: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
14: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
3: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял 1% с четвертью, закрылся отметкой 2390 пунктов, РТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившиеся инфляции и затормозившая нефть. В плюсе Совкомфлот акции прибавили около 4%, в моменте дорожали более чем на 5% после сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12,5 рублей, внебиржевой доллар около 83 рублей 70 копеек. Нефть консолидируется, Brent около $106 за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
12: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
15: Да, у нас никаких новых новостей, важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило. Поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
12: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
15: 23 октября я бы снижения не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, который они дали несколько месяцев назад, наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
12: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
15: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас два основных фактора. Первое — это покупки Минфином. Около 12 миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе — это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот два основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью от 82 до 86 рублей за доллар, курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
12: Как раз переходя к нефти, Brent держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
15: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозится далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов. Поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
12: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
15: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк, чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
3: Это был Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76. Евро 93 рубля 77 копеек.
7: Продолжительность жизни.
16: В 2017 году ученые из Иллинойского университета обнаружили удивительную способность у африканских грызунов – голых землекопов. Выяснилось, что с возрастом риск смерти у этих животных практически не увеличивается. Обычно, чем старше организм млекопитающего, тем выше вероятность его гибели. Но голые землекопы нарушают эту закономерность.
7: Журналист Алена Копылова.
16: Эти небольшие африканские грызуны живут под землей и могут достигать возраста 30 лет. Для сравнения, обычная мышь живет около 2-3 лет. При этом землекопы долго сохраняют физическую активность и способность к размножению. Почему же их организм стареет настолько медленно? Одна из особенностей этих животных связана с гиалуроновой кислотой. У голых землекопов ее молекулы необычайно длинные. Они помогают клеткам вовремя прекращать деление, когда ткани становятся слишком плотными. Такой механизм препятствует бесконтрольному размножению клеток и служит одной из форм защиты от опухолей. Есть и другие особенности. Клетки землекопов эффективно поддерживают работу систем, которые контролируют качество белков. Поврежденные или неправильно свернутые молекулы могут нарушать работу тканей, а их накопление связано с возрастными заболеваниями. Необычна и устойчивость этих животных к нехватке кислорода. В экспериментах голые землекопы выдерживали до 18 минут без кислорода. Их обмен веществ резко замедлялся, а клетки переключались на переработку фруктозы, позволяющую получать энергию без участия кислорода. Подобные механизмы интересуют исследователей старения и специалистов, изучающих повреждения мозга при инсульте.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
17: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
7: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, на фоне высоких цен на энергоносители в Европе любые меры, способные удешевить топливо, отвечают экономическим интересам. Как сообщает Евроньюз, европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием энергоресурсов. В частности, цены на газ сейчас на максимальных с зимы 2022 года значениях. В Киеве остановили выработку электроэнергии все три ТЭЦ. Украинская столица теперь практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Зимой городу вряд ли удастся избежать отключения электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию они будут длиться до 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры они могут продолжаться до 20 часов. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он отметил, что капитальные затраты будут минимальными. Подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. Также АЭС позволит запустить добычу полезных ископаемых. В России уже разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и в дальнем космосе. Новости на бизнесе вам каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству проработать поддержку капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент поддержал еще ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России». P2P операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? И похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. Фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Как так? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин поддержал ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России», о чем просили президента представители бизнеса и какие поручения по итогам форума дал президент, об этом Михаил Задорожный.
20: Владимир Путин поручил правительству проработать механизм поддержки капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Об инициативе рассказывал ранее президенту глава «Деловой России» Алексей Репик. Идея в том, что после подтверждения затрат на создание новых производств компания сможет получить специальный налоговый сертификат, а банки смогут выдавать компаниям кредиты на реализацию проектов под обеспечение этого сертификата. Вопрос отложенного инвестиционного вычета прозвучал и на форуме «Деловой России». Владимир Путин идею поддержал.
21: Вложения в науку, в развитие, какие-то исследования, в неокры, они всегда практически рискованные. Первое и второе, они наиболее сложные с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, совершенно точно, отложенные инвестиционные вычеты. Конечно, это, по-моему, было было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
20: Тему компенсации затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжил экс-депутат Госдумы, член Генсовета деловой России Михаил Сутягинский.
1: Основная льгота, доступная большинству компаний, это возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль. Но на практике эта мера почти не работает. Льгота действует уже 18 лет, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий. Предлагаем существенно расширить перечень направлений, по которым можно применять льготу. Для этого вместо списка разрешенных направлений предлагаем ввести список исключений сфер, на которые льгота не распространяется. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу, по мере их возникновения. Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа, и на наш взгляд, что это экономически нелогично.
20: Владимир Путин также поручил проработать этот вопрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения льготы достаточно тяжелый, и это нужно доработать. По словам министра, готов соответствующий законопроект, он может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Еще одна инициатива, которую поддержал президент, разрешить долевое участие при строительстве отелей.
21: Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительства гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиница. И качество обслуживания будет падать, и привлекательность этого направления очень быстро исчезнет.
20: А вот инициатива основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая просила упорядочить требования к экспорту через маркетплейсы товаров, в том числе продуктов питания, была поддержана лишь частично. Кстати, как и рассказывал в интервью нашей радиостанции глава деловой России Алексей Репик, никаких предложений по налогам типа отмены ОСН на юбилейном форуме не прозвучало. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. У фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждения уголовного дела она добиться не может. Причина оказалась очень прозаичной. Евгений Перечук подробнее.
2: В нашу редакцию обратился гендиректор ООО «МСК Электроникс». Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Весной фирма взяла в лизинг автомобили «Лада Гранта», и часть партии, 14 машин, была похищена, причем самым нехитрым способом. Компания отреагировала сразу, но встречной быстрой реакции от полиции не получила, говорит корпоративный юрист ООО «МСК Электроникс» Максим Ибраев.
22: Была выдана человеку доверенность, чтобы он поставил их на учет, и автомобили автовозами должны были прибыть по месту расположения организации в Московскую область. Но как только автомобили выехали из автосалона, они погрузились на автовозы и уехали в неизвестном направлении, как мы предполагаем, в сторону Ингушетии. При этом тут же были написаны все заявления, но ответов нету. 3 уже сентября было обращение в прокуратуру по факту бездействия отдела полиции номер 8 МВД России по городу Волгограду. И только тогда мы узнали, что, оказывается, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас вернули на доследование. Но эта ситуация, представляете, идет фактически с 1 июня.
2: Поначалу контакт с местным МВД еще был, затем общение сошло на нет. Какой-либо бумаги, объясняющей отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель не получил. Внятных объяснений хотя бы на словах тоже. Ситуация прояснилась спустя несколько дней после обращения в нашу редакцию. Юристу Максиму Ибраеву удалось попасть на прием к зампрокурора.
22: Все прозаичнее оказалось. Были сегодня на приеме у заместителя прокурора Красноармейского района города Волгограда, который пояснил, что да, дело у него на контроле. Проблема, конечно, понятна.
0: понятная, но решить ее никто не может, потому что в отделе полиции номер 8 города Волгограда просто нету сотрудников. У них не предусмотрены командировки, средств на эти командировки, естественно, нету. Поэтому, ребята, да, у вас украли 2 автовоза новых автомобилей, но при этом и дело мы возбудить не можем, и нормально провести проверку. Решайте вопрос как-нибудь сами. Интересно, как в данной ситуации бизнес должен решать вопрос. Мы что, должны скатываться в мрачные 90-е годы, когда все решали вопросы сами?
2: Конечно, мы не можем ручаться, что все именно так и было. Мы излагаем позицию пострадавшего бизнеса. Связаться с волгоградским МВД нам не удалось, там не берут трубки. А каких-либо других способов связаться с ними не предусмотрено. Направили мы запрос и в общую приемную МВД еще в конце сентября. Ответа так и не получили. Согласно положению Уголовного кодекса, решение по заявлению органы должны принять в течение 3 дней. Но есть поправка, что срок рассмотрения можно продлить до 7 дней, а потом и до целого месяца. Но в нашей истории даже предельные сроки уже давно вышли. Управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда говорит, что с самого начала нужно было нанимать юриста по уголовному праву и не полагаться на силы одного лишь корпоративного юротдела. Да, все мы знаем, что в Уголовном кодексе есть статья о принципе неотвратимости наказания, но там ничего не сказано про некомплект кадров, говорит Александр Забейда.
4: И вроде как очевидно, что если в подразделении закреплено 8 человек, а по факту работают только 2, то они никак не могут успевать реагировать на абсолютно все заявления, и поэтому будут вынуждены проводить, скажем так, внутреннюю селекцию заявителей, то есть по кому реагировать оперативно, а по кому можно и заволокитить. Нет в кодексе ни слова также про статистические показатели, а в реальности соотношение между раскрытыми и нераскрытыми преступлениями напрямую влияет на карьерную позицию должностных лиц. С другой стороны, уровень правовой грамотности населения и бизнеса у нас в стране продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Уголовный процесс сама по себе — это письменная процедура, иногда не быстрая. Необходимо понимать и контролировать сроки, подавать жалобы и обращения именно в нужные инстанции.
2: Надо сказать, если бы пострадавший бизнес оперативно получил письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, легче бы не стало. Да, можно было бы затребовать копию, обжаловать, но и без этого материалы по делу вместе с решением отдела МВД направляются в прокуратуру для проверки, где могут длительное время храниться, пока прокурор не примет решение, что с ними делать. Направить ли на дополнительную проверку, применить ли иные меры прокурорского реагирования. Нигде также не указано, сколько раз прокуратура может отменять постановление следователей об отказе в возбуждении дела. Могут и 2 раза, а могут и 10. Поэтому зачастую бизнесу не то, что добиться положительного для себя решения суда, а дождаться хотя бы возбуждения уголовного дела сродни подвигу. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЭ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск Генпрокуратуры касался обращения в доход государства денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности, Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как Генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанной Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЭ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Когда начиналась эта история с иском Генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что При Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле, самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков российский. Понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
3: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году, затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 2022 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Поваришину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк».
7: «Кто надо, услышал». Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
6: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
7: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Радио, сайт, подкасты, телеграм и Макс-каналы. И уже... Не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера. BFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это Business FM по-новому. BFM New. Не пролистай главное. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-августе составило 35 миллиардов долларов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно равнялось 21 миллиарду. Как отмечается в комментарии Центробанка, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров. Разведанных запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет при нынешнем уровне потребления. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению энергетика. По его словам, объем разведанных запасов в дальневосточных регионах составляет 25,8 миллиарда тонн. Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря. Как сообщает Интерфакс, согласно приказу ведомства, базовая ставка сбора для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор составит 500 рублей, а при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов базовый сбор установлен на уровне 373 рубля, 250 рублей при наличии сведений в системе маркировки и 496 рублей при их отсутствии. Россия в сентябре купила автомобильных шин из Южной Кореи на максимальную с 2014 года сумму. Так, импорт составил 23 миллиона 700 тысяч долларов. Это стало максимумом с апреля 2014, когда поставки достигали 30 миллионов долларов. На этом фоне Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя год назад была еще 16-й. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А работает ли в России парк-шеринг? Прямо сейчас на рынке есть несколько приложений, которые сводят владельцев свободных парковочных мест с теми, кому негде поставить машину. Но пока никому не удалось масштабировать такие проекты. Мы поговорили с разработчиком одного из таких сервисов, Иван Медведев, подробнее.
8: Юрист по образованию, руководитель отдела продаж в компании, которая занимается квартирными ремонтами, Роман Кучеренко, год назад обратил внимание на то, что в дневное время, когда машину в людном месте поставить негде, в соседних домах подземные паркинги пустуют. А иногда много мест остаются свободными и по ночам. Сложив 2 плюс 2, Роман решил, что нужно создать платформу, на которой нуждающиеся в парковочных местах будут находить тех, у кого такое место есть и оно не занято. Первые спокойно припаркуются, вторые получат деньги из воздуха. Так родилась идея приложения «Паркус», говорит Роман Кучеренко.
9: Человек, имея свое машинное место, может его сдавать, пока он сам им пользуется. Уехал в командировку, уехал на работу, либо в отпуск, и он может на время своего отсутствия свое место с кем-то разделить. Стоимость он устанавливает самостоятельно, и никто его не ограничивает, поэтому здесь как символическая оплата, так и способ, так скажем, отбить расходы непосредственно на затраты. Машинное место, коммуналку и так далее. Деньги все любят, я думаю, найдут куда потратить.
8: Но пока в этом приложении желающих припарковаться значительно больше, чем тех, кто готов сдавать свое парковочное место. Тому, кто находится в центре Москвы, почасовую оплату «Паркус» предлагает в Мытищах. С долгосроком вариантов побольше. По словам нашего собеседника, достучаться до собственников парковочных мест – это на данном этапе главная проблема. Решаема ли она в принципе, покажет время. Венчурный инвестор Александр Румянцев 5 лет назад инвестировал в подобный проект. И тогда он не полетел. Но это не значит, что идея сама по себе нерабочая, говорит Александр Румянцев.
11: Время прошло, уже 5 лет. Ребята заново пробуют эту бизнес-модель. Может быть, время подошло, и это будет уже актуально, и они смогут выстрелить. То есть это не говорит о том, что это точно работать не будет. Но вот такой вот опыт у меня был, как у венчурного инвестора. Я бы, наверное, сейчас стал бы деньги инвестировать в такой проект.
23: А по вашему мнению, сейчас время, может быть, подошло?
11: Надо пробовать. Это как бы гипотеза. Мы пока вот не попробуем, не узнаем.
8: Сейчас в России работает около 5 таких сервисов. Самый крупный из них, по данным из открытых источников, это GetPark, который сделал ставку на сотрудничество с юрлицами. И там уже десятки крупных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Москве. А еще торговые и бизнес-центры. Но при этом в Рустор приложение имеет статус хоть и уверенного, но нишевого сервиса. Сооснователь проекта Евгений Воронин ранее в интервью СМИ в числе главных препятствий развитию паркшеринга также называл проблему с вовлечением владельцев простаивающих мест именно в системный арендный бизнес. Плюс сложности с унификацией бесконтактного доступа. Шлагбаумы должны открываться у всех одинаково просто. И даже если технические решение для этого найти можно, с юридической стороной вопроса могут возникнуть проблемы, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
24: Если человек владеет машинным местом в подземном паркинге, то он имеет право сдавать его в аренду. Никаких ограничений с точки зрения распоряжения суда не существует. Если же речь идет о парковке во дворе, тут надо понять, это речь об общем имуществе многоквартирного дома, где он, как один из жителей, может заезжать и, например, пользоваться шлагбаумом, дистанционно открывать, то в этом случае, так как у него нет индивидуальной собственности на конкретное машинное место, на конкретный участок земли, перепродажа аренды общего имущества незаконно.
8: А случаи злоупотреблений гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями или просто хакерами, которые взламывают шлагбаумы и продают доступ к ним, в Москве, например, встречаются нередко. Но эта угроза для разработчиков подобных сервисов, хоть и значимая, но, похоже, на данном этапе далеко не главная проблема. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Сначала заплати, потом учись. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем это нужно и что думают об этом сами вузы и родители будущих студентов, об этом Наталья Шашина.
10: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауке, новые правила должны сделать конкурс более честным, чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документ в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих, теперь выбирает по баллам ЕГЭ, объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
12: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить, и думать до последнего. Думают до начала сентября, потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал, а тот вдруг бац, вроде бы получается и набрал по плану, выполнил весь план платников, а у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
10: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
13: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
10: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что подали документы те, кто не поступил в другие места.
14: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20-х чисел августа. Перезвонили в 20-х числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
10: Поэтому вопросы в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: В аэропортах Таиланда служба безопасности получит право скрывать багаж пассажиров без разрешения владельцев. 16 октября, в случае, если багаж вызовет подозрение у сотрудников спецконтроля аэропортов, они смогут оперативно проверить его содержимое и сообщить о результатах пассажира уже постфактум. Вскрытие будет проводиться в специально отведенном помещении с фотофиксацией с хранением доказательств. На каждом этапе процедура по такому регламенту уже давно работают аэропорты многих стран, говорит главный редактор портала «Авиаро» Роман Гусаров.
15: Пограничные службы, таможенные службы в любом государстве имеют право досматривать багаж пассажира как на вылете, так и на прилете. Другое дело, что инструментарий для этого существует различный. Например, когда мы сдаем багаж, многие предполагают, что он не досматривается. Хотя на самом деле в системе сортировки аэропорта и происходит сканирование и досмотр каждого чемодана. В некоторых странах, если что-то обнаруживается подозрительное или запрещенное, то пассажир чемодана приглашают по громкой связи к специальной стойке, вытаскивают туда этот чемодан, открывают в вашем присутствии, ну и, как говорится, с понятыми и так далее. Если же это крупный аэропорт, то существует практика досмотра данного чемодана без очного присутствия самого пассажира. Это, наверное, увеличение пассажиропотока и подтолкнуло авиационные власти принять новые правила, дать право таможенным пограничным службам, багажным системам аэропорта, службе авиационной безопасности досматривать багаж пассажира без его присутствия. И, собственно, эта практика существует в том числе и в Российской Федерации.
3: Роман Гусаров, главред портала Авиару. Управление гражданской авиации Таиланда рекомендует пассажирам использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, которые можно открыть с помощью специальных инструментов.
7: Между делом с Кирой Альтман.
1: С моим собеседником Иракли Раданая, продюсером кино, мы говорим о детях. И тут Иракли произносит.
16: Это жалко, что это деньги только мне не приносит, потому что я бы только этим и занимался бы, наверное. У меня 4 детей, и я летаю между Торонто и Москвой постоянно. Но вот когда я в Торонто, то есть я просыпаюсь рано утром, я там 1-2, у меня какие-то мои дела, и потом практически весь день я только с детьми. Потому у меня 4 детей, у меня приемная дочка, ей 10 лет, у меня старший сын Илья, ему 14 лет, он живет в Тбилиси с мамой. И у нас с моей новой женой у нас родились 2 мальчика. И родились они в ковид практически. А так, видеть, как они растут, как Ника любит футбол. Тимур пока не знает, что он любит, мы на него не сильно давим по этому поводу. На Кавказе, знаешь, мы даже за стол не могли сесть с родителями. Мы как-то боялись лишний раз что-то сказать. Ну, тоже боялись, просто не было принято. Не то, что не перечить, а не то, что там что-то. Он мне сказал, я ему ответил, он мне сказал, я ему ответил. А этим я дал полную свободу. Ну, до момента, чтобы это не было опасно для их жизни, они могут делать, в принципе, все. И да, они иногда позволяют себе лишнее, но как-то тихо, спокойно можно объяснить, опуститься на их уровень как-то. Мне кажется, что мы можем, конечно, исправлять мир снаружи, бегать, да, пытаться какими-то заниматься глобальными вопросами, но на некоторые вещи ты просто не можешь повлиять. А вырастить нормальных детей, которые по умолчанию не будут этот мир делать хуже, а может сделать его лучше, мне кажется, это каждый родитель может сделать.
1: Иракли Раданая, продюсер кино, отец 4 детей. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье госпитализированы 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян, сообщает Минздрав области. 3 мужчин и 2 девушек от 21 до 35 лет из Жуковского госпитализировали в Раменскую больницу. Все они жили какое-то время в одной квартире. Пациенты помещены под наблюдение на 21 день. Проявлений заболевания у них нет. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае заражения.
3: Николас Мадуро отверг новые обвинения прокуратуры США похищенному президенту Венесуэлы и его супруге Сири Флорес. Вменили сговор с целью применения пыток. Они не признали вину. В ходе заседания суда в Нью-Йорке Мадуро назвал обвинения ложными. У Украины закончились ракеты для систем ПВО «Патриот», сообщает CNN. Это делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов. Перехватчики «Патриот» дороги, их не хватает во всем мире, поскольку многие страны израсходовали свои запасы в ходе войны в Иране. Мигрантам запретили работать в парикмахерских, магазинах и фитнес-клубах Петербурга, сообщили местные власти. Ограничения также затронули отдельные медицинские услуги и косметологию, а работодателям дали время до 15 декабря, чтобы выполнить новые требования. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ламидзе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на ракеты для Патриот. Министр также раскритиковал новый мирный план, появившийся в западных СМИ. На этом фоне сам Зеленский поехал за поддержкой в Лондон и Брюссель. Комментарий Георгия Буфта. Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов нового главы ФИДЕ Тимура Турлова и его структур на сотни миллионов долларов. Также был снят арест его имущества. Ранее генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. При этом в его Freedom Holding отрицали продолжение деятельности в России после 2022 года. И самозанятые не поверили в больничный прогноз. Поступление от добровольного страхования самозанятых сократился в 103 раза, подсчитали в соцфонде. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Мы спросили их самих, почему они не хотят оплачивать страховку ради больничного. Подробности на Business FM. Зеленский поехал за поддержкой к европейцам. Ну а глава МИДа России Сергей Лавров прокомментировал проект нового мирного плана, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с Россией и признание ее контроля над присоединенными территориями. Министр отметил, что официальных предложений Кремль не получал, но знаком с публикациями западных СМИ, в которых отсутствует механизм достижения долгосрочного мира. Тем временем Зеленский после Лондона отправился в Брюссель на заседание Евросовета. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Визит Зеленского сначала в Лондон, а потом на саммит ЕС в Брюсселе является попыткой превращения разрыва с Трампом из угрозы в позицию. Главный вопрос теперь даже не в том, что еще конкретно скажет Зеленский, а в том, есть ли у Трампа реальная возможность заставить его замолчать. После объявления Трампом 11 октября энергетического перемирия ВСУ 3 дня воздерживались от ударов по российским НПЗ, но теперь возобновили, аргументируя это тем, что Москва не прекратила удары по украинской энергетике. Зеленский

0: нефти, но степень его поддержки пока непонятна. По слухам, против остановки обмена разведданными выступил и директор ЦРУ Рэдклифф, один из наиболее влиятельных ястребов в окружении Трампа. Сам Трамп 13 октября уверял, что обмен продолжится. За 3 недели до промежуточных выборов для него слишком рискованная была бы картинка в прессе, на которой из-за его решений гибнут люди в Украине, а республиканское большинство раскалывается по столь острому внешнеполитическому вопросу. На этом фоне Зеленский в Лондоне получил аудиенцию у Карла III и встречу с премьером Энди Бёрнемом. Именно после этого он объявил о возобновлении ударов по НПЗ. Той же ночью дроны атаковали рязанский НПЗ, а Зеленский на словах теперь готов не бить по российским НПЗ даже без взаимности со стороны Москвы, но только в обмен на усиление ПВО, включая дополнительные ракеты для систем Патриот. Европейцы дают Киеву понять, что идти на уступки не обязательно, хотя их поддержка оказалась не такой прочной, как могло бы показаться в Лондоне. По данным Financial Times, лидеры ЕС на закрытой встрече в Брюсселе намерены призвать Зеленского смягчить публичную критику Трампа. Ранее в Майами американские переговорщики предложили перевести часть замороженных российских активов из Европы под контроль Вашингтона, как элемент будущей мирной сделки. Европейцы отказались. Получается, что Европа просит Зеленского быть сдержаннее с Трампом, но сама отказывает ему в важном финансовом элементе его мирного плана. Позиция Москвы неизменна. Заморозка по линии фронта неприемлема. Главное предусловие – вывод ВСУ из Донбасса. Для Москвы происходящее – это еще и проверка Трампа как переговорщика. Если бы ему удалось остановить удары по НПЗ, это показало бы, что США способны добиваться конкретных действий от Киева, а значит, с ними имеет смысл обсуждать и более серьезные пункты. Но раз удары продолжаются, Кремль получает подтверждение, что президент США не может или не хочет решить вопрос с Киевом и европейцами. Даже по такой узкой теме, как НПЗ. Значит, и по территориальным вопросам тем более. Лавров, по сути, это и озвучил. Сама же дизельная сделка выгодна Москве при любом сценарии. Пауза в санкциях на полгода уже получена. Объемы поставок, как оговорил сам Трамп, будут зависеть от состояния НПЗ. Возобновление ударов дает Москве готовое объяснение на случай недовыполнения обязательств. Трампу теперь предстоит выбирать между 3 вариантами. Первый – усиление давления на Киев, но политическая цена тут очень велика. Второй вариант наиболее вероятный – привычно сдать назад, переложив вину на Зеленского и европейцев. Третий – торг по формуле Зеленского. Пауза в ударах по НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Трамп даже может представить это как собственную победу, если удастся снизить цены на дизель. Москва же может выжидать итогов выборов 3 ноября. Да уже и сейчас Кремль исходит из того, что переговорный трек с Трампом может подождать, пока вопрос решается на фронте, особенно накануне зимней кампании.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России на сайте регулятора. P2P-операции этой сделки, при которых физлицы обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Также физлицам с июля запрещается переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Убадоев продолжит.
2: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дроперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P-операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
3: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
2: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку,

0: точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам, а контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
1: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина, в рубль, наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается внутри российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. Раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Давайте на всякий случай запретим.
0: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Сухогруз Sunny Five, который штормом вынесло на мель у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью. И проблемы для соседнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чанами под открытым небом. Ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей. Обычно его гости приезжают туда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
3: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Сухогруз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту через весь наш комплекс. Несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома некоторые, атакуют наши туалеты, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в СПА. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородим выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
4: А отмены у вас есть в связи с этим?
3: Финансовые потери есть недовольство гостей, сейчас порядка 20% отмен у нас. Поток не снижается. Сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток сразу в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Даже в самые жаркие дни столько людей в Янтарном не было.
2: Кристина Гутак, основатель Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
5: Безусловно, это стало сенсацией. Не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей. И смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
4: Но едут именно сами калининградцы?
5: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
4: А сейчас туристов из других городов не очень много.
5: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть, но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей, при этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре, поэтому однозначно Янтарь Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек. Очень красивый парк исторический, тенистый. Летом там не протолкнулся, а сейчас, вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
2: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny Five, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока не знают как.
6: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
7: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
6: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Компании и корпорации.
10: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
10: Минздрав зарегистрировал первый российский аналог Акребуса, препарата для лечения рассеянного склероза. Его разработала компания «Биокат». Оригинальное лекарство выпускает швейцарская Roche. Препарат помогает замедлить развитие болезни, воздействуя на определенные клетки иммунной системы. По данным разработчика, испытания показали, что российский аналог сопоставим с оригиналом по безопасности и эффективности. Производить его будут полностью в России. Ожидается, что новое лекарство позволит снизить стоимость лечения примерно на четверть. Озон создал две собственные страховые компании – Озон страхование и Озон страхование жизни. В первую очередь, Marketplace планирует предлагать страховки малому и среднему бизнесу, а также обычным покупателям. Раньше Озон работал через других страховщиков, теперь он сможет самостоятельно разрабатывать новые продукты. При этом от сотрудничества с партнерами отказываться не собирается. В Москве построят бизнес-центр в форме матрешки. Девелопер Stone уже согласовал проект 24-этажного здания в Мнемниках. Фасад сделают из стекла, а из панорамных окон будет открываться вид на Москву-реку. Общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся офисы для 4 тысяч сотрудников, а также подземная парковка. Бизнес-центр появится в минуте ходьбы от станции метро Мнемники. Начать строительные работы планируют в следующем году. Новости компании «Корпорат». Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причиной низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
6: «Бизнес говорит». Личный опыт.
11: Самозанятый Андрей из Москвы. Работает в такси.
12: Я не рассматривал, а просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС. Или же на них полечиться, или еще что-то сделать. Потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
13: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
12: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
13: Условно говоря, если 35 тысяч...
12: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
11: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
14: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай, вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
11: Видеомонтажер Иван, самозанятый из Москвы.
15: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
2: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать программа добровольной страховки. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял 0,25%, закрылся отметки 2390 пунктов, РТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившиеся инфляции и затормозившая нефть. В плюсе Совкомфлот акции прибавили около 4%, в моменте дорожали более чем на 5% после сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12,5 рублей, внебиржевой доллар около 83 рублей 70 копеек. Нефть консолидируется, Brent около $106 за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
13: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
16: Да, у нас никаких новых новостей, что важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило, поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
13: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
16: 23 октября я бы снижение не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, которые они дали несколько месяцев назад, наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
13: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс курса в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
16: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас два основных фактора. Первое – это покупки Минфином. Около 12 миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе – это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот два основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью от 82 до 86 рублей за доллар, курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
13: Как раз переходя к нефти, Brent держится около 106 долларов за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
16: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через на нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозится, ну, далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов. Поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
13: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
16: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк, чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
2: Это был Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76 и евро 93 рубля 77 копеек.
9: Дело вкуса. Катей Калиной.
17: Ближайшие выходные в плане ресторанных поводов тихие, зато следующая неделя, что ни день, то премьера. Кафе «Пушкин» запускает спецпроект «Романовы», приуроченный к юбилейным датам коронации Николая II, Николая I и Александра II. Лекции, ужины, фишка проектов Андрея Делоса. Ближайшая, 23 октября, будет посвящена легендарному костюмированному маскараду 1903 года, задуманному Александрой Федоровной в стиле допетровской боярской эпохи, по факту явившемуся последним масштабным балом царской России. Лекцию прочтет бывший обозреватель «Бизнес-ФМ», моя коллега Евгения Смурыгина, ужин от Андрея Махова. В этот же день еще одно событие перенесет гостей в Санкт-Петербург и в прямом, и в переносном смысле. В исторических интерьерах питерского отеля Four Seasons состоится иммерсивный спектакль-ужин из пяти подач, основанный на сюжетах трех произведений Александра Пушкина «Медный всадник», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». В ИНА на Гоголевском бульваре в Москве запуск другого проекта «Лаборатория вкуса», посвященного исследованию сезонных продуктов. Первым героем станет белый гриб. Специальное меню, включая киш с белыми грибами и фундуком и грибно-мисовый коктейль от Василия Жеглова. 22 октября свое шестилетие отметит ресторан «Сава» весьма необычным образом – кадровым переворотом. Официанты и менеджеры отправятся на кухню готовить. Повара, в том числе приглашенные друзья-повара ресторанов «Матрешка», «Селфи», «Аист», «Ина», «Северяне» будут петь, а гости, видимо, пить, чествуя именинника «Саву» до поздней ночи. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
18: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
9: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах.
19: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя 18 века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в Римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
9: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, на фоне высоких цен на энергоносители в Европе любые меры, способные удешевить топливо, отвечают экономическим интересам. Как сообщает Евроньюз, европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием энергоресурсов. В частности, цены на газ сейчас на максимальных с зимы 2022 года значениях. В Киеве остановили выработку электроэнергии все 3 ТЭЦ. Украинская столица теперь практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Зимой городу вряд ли удастся избежать отключения электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию они будут длиться до 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры они могут продолжаться до 20 часов. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он отметил, что капитальные затраты будут минимальными. Подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. Также АЭС позволит запустить добычу полезных ископаемых. В России уже разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и в дальнем космосе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству проработать поддержку капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент поддержал еще ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России». P2P операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? И похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. Фирмы были похищены 1,5 десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Как так? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин поддержал ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России», о чем просили президента представители бизнеса и какие поручения по итогам форума дал президент, об этом Михаил Задорожный.
22: Владимир Путин поручил правительству проработать механизм поддержки капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Об инициативе рассказывал ранее президенту глава «Деловой России» Алексей Репик. Идея в том, что после подтверждения затрат на создание новых производств компания сможет получить специальный налоговый сертификат, а банки смогут выдавать компаниям кредиты на реализацию проектов под обеспечение этого сертификата. Вопрос отложенного инвестиционного вычета прозвучал и на форуме «Деловой России». Владимир Путин идею поддержал.
23: Вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, в неокры, они всегда практически рискованные. Первое и второе, они наиболее сложные с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, совершенно точно, отложенные инвестиционные вычеты. Конечно, это, по-моему, было было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
22: Тему компенсации затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжил экс-депутат Госдумы, член Генсовета деловой России Михаил Сутягинский.
0: Основная льгота, доступная большинству компаний, это возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль. Но на практике эта мера почти не работает. Льгота действует уже 18 лет, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий. Предлагаем существенно расширить перечень направлений, по которым можно применять льготу. Для этого вместо списка разрешенных направлений предлагаем ввести список исключений сфер, на которые льгота не распространяется. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу, по мере их возникновения. Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа, и на наш взгляд, что это экономически нелогично.
22: Владимир Путин также поручил проработать этот вопрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения льготы достаточно тяжелый, и это нужно доработать. По словам министра, готов соответствующий законопроект, он может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Еще одна инициатива, которую поддержал президент, разрешить долевое участие при строительстве отелей.
23: Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительства гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиница. И качество обслуживания будет падать, и привлекательность этого направления очень быстро исчезнет.
22: А вот инициатива основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая просила упорядочить требования к экспорту через маркетплейсы товаров, в том числе продуктов питания, была поддержана лишь частично. Кстати, как и рассказывал в интервью нашей радиостанции глава деловой России Алексей Репик, никаких предложений по налогам типа отмены ОСН на юбилейном форуме не прозвучало. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
21: Похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. У фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждения уголовного дела она добиться не может. Причина оказалась очень прозаичной. Евгений Перечук подробнее.
1: В нашу редакцию обратился гендиректор ООО «МСК Электроникс». Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Весной фирма взяла в лизинг автомобили «Лада Гранта», и часть партии, 14 машин, была похищена, причем самым нехитрым способом. Компания отреагировала сразу, но встречной быстрой реакции от полиции не получила, говорит корпоративный юрист ООО «МСК Электроникс» Максим Ибраев.
3: Была выдана человеку доверенность, чтобы он поставил их на учет, и автомобили автовозами должны были прибыть по месту расположения организации в Московской области. Но как только автомобили выехали из автосалона, они погрузились на автовозы и уехали в неизвестном направлении, как мы предполагаем, в сторону Ингушетии. При этом тут же были написаны все заявления, но ответов нету. 3 уже сентября было обращение в прокуратуру по факту бездействия отдела полиции номер 8 МВД России по городу Волгограду. И только тогда мы узнали, что, оказывается, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас вернули на доследование, но эта ситуация, представляете, идет фактически с 1 июня.
1: Поначалу контакт с местным МВД еще был, затем общение сошло на нет. Какой-либо бумаги, объясняющей отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель не получил. Внятных объяснений хотя бы на словах тоже. Ситуация прояснилась спустя несколько дней после обращения в нашу редакцию. Юристу Максиму Ибраеву удалось попасть на прием к зампрокурора.
3: Все прозаичнее оказалось. Были сегодня на приеме у заместителя прокурора Красноармейского района города Волгограда, который пояснил, что да, дело у него на контроле. Проблема, конечно, понятна.
4: понятная, но решить ее никто не может, потому что в отделе полиции номер 8 города Волгограда просто нету сотрудников. У них не предусмотрены командировки, средств на эти командировки, естественно, нету. Поэтому, ребята, да, у вас украли 2 автовоза новых автомобилей, но при этом и дело мы возбудить не можем, и нормально провести проверку. Решайте вопрос как-нибудь сами. Интересно, как в данной ситуации бизнес должен решать вопрос. Мы что, должны скатываться в мрачные 90-е годы, когда все решали вопросы сами?
1: Конечно, мы не можем ручаться, что все именно так и было. Мы излагаем позицию пострадавшего бизнеса. Связаться с волгоградским МВД нам не удалось, там не берут трубки. А каких-либо других способов связаться с ними не предусмотрено. Направили мы запрос и в общую приемную МВД еще в конце сентября. Ответа так и не получили. Согласно положению Уголовного кодекса, решение по заявлению органы должны принять в течение 3 дней. Но есть поправка, что срок рассмотрения можно продлить до 7 дней, а потом и до целого месяца. Но в нашей истории даже предельные сроки уже давно вышли. Управляющий партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда говорит, что с самого начала нужно было нанимать юриста по уголовному праву и не полагаться на силы одного лишь корпоративного юротдела. Да, все мы знаем, что в Уголовном кодексе есть статья о принципе неотвратимости наказания, но там ничего не сказано про некомплект кадров, говорит Александр Забейда.
5: И вроде как очевидно, что если в подразделении закреплено 8 человек, а по факту работают только 2, то они никак не могут успевать реагировать на абсолютно все заявления, и поэтому будут вынуждены проводить, скажем так, внутреннюю селекцию заявителей, то есть по кому реагировать оперативно, а по кому можно и заволокитить. Нет в кодексе ни слова также про статистические показатели, а в реальности соотношение между раскрытыми и нераскрытыми преступлениями напрямую влияет на карьерную позицию должностных лиц. С другой стороны, уровень правовой грамотности населения и бизнеса у нас в стране продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Уголовный процесс сама по себе — это письменная процедура, иногда не быстрая. Необходимо понимать и контролировать сроки, подавать жалобы и обращения именно в нужные инстанции.
1: Надо сказать, если бы пострадавший бизнес оперативно получил письмо об отказе в возбуждении уголовного дела, легче бы не стало. Да, можно было бы затребовать копию, обжаловать, но и без этого материалы по делу вместе с решением отдела МВД направляются в прокуратуру для проверки, где могут длительное время храниться, пока прокурор не примет решение, что с ними делать. Направить ли на дополнительную проверку, применить ли иные меры прокурорского реагирования. Нигде также не указано, сколько раз прокуратура может отменять постановление следователей об отказе в возбуждении дела. Могут и 2 раза, а могут и 10. Поэтому зачастую бизнесу не то что добиться положительного для себя решения суда, а дождаться хотя бы возбуждения уголовного дела сродни подвигу. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии активов главы ФИДЭ Тимура Турлова и его структур. Об этом стало известно в суде, сообщает Интерфакс. Также был снят арест имущества Турлова и связанных с ним компаний. Изначально иск Генпрокуратуры касался обращения в доход государства, денежных средств и иных активов Турлова, а также имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. А СМИ, в частности Коммерсант, сообщали со ссылкой на источники, что Турлова могли признать экстремистом, так как Генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. Однако во Freedom Holding, основанной Турловым, заявили, что никаких активов в России компания уже не имеет и никакой деятельности в стране не ведет. Тимур Турлов был избран президентом ФИДЭ в конце сентября. Он сменил на этом посту Аркадия Дворковича, которому пришлось сложить полномочия из-за введения против него европейских санкций. С избранием на пост главы Шахматной Федерации Турлова поздравлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
7: Когда начиналась эта история с иском Генпрокуратуры, я сразу предположил, что речь может идти просто о рассогласованности действий органов власти. И это, в общем-то, нередкая ситуация, потому что одно ведомство работает по одной повестке, а другое ведомство совсем по другой. И в этом плане они совершенно могут не координироваться и не пересекаться. Потому что, ну, на самом деле, ясно совершенно, что те ведомства, которые отвечают за спорт, они, в принципе, поддерживали те изменения, которые произошли в Международной шахматной федерации. Потому что при Дворковиче конфликтов было очень много. Россию не допускали на турниры. Только что прошла Олимпиада шахматная без российских сборных и мужской, и женской. На самом деле самым ярким доказательством того, что эти изменения проходили при участии российских чиновников, отвечающих за спорт, является то, что заместителем главы федерации избран бывший министр спорта Клопков, российский. Понятно, понятно, что такого рода решения принимались с учетом мнения первых лиц российского государства. И поэтому сразу можно было предположить, что с учетом того, что новому руководству Минспорта, ну, уже относительно новому, уже более 2 лет новый министр спорта занимается спортивной политикой, ну, было понятно, что ему поставили задачу возвращения России в мировой спорт, чем он самым активным образом занимается. Ну, если делегировали бывшего все-таки министра спорта туда сейчас, понятно, что с задачей все-таки договориться с ФИДЕ и вернуть российских спортсменов и российские команды на турниры. То есть в этом плане скандал с новым директором, уголовные дела, конечно, в эти планы не входили и все могли бы разрушить. И то, что дело отозвали, говорит о том, что все-таки ведомства договорились, и в этом плане Министерство спорта, скорее всего, услышали в прокуратуре, потому что иначе, конечно, вариантов наладить отношения с ФИДЕ было бы крайне немного.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Тимур Турлов основал Freedom Finance в России еще в 2008 году, затем она превратилась в международную группу компании Freedom Holding. Сейчас она базируется в казахстанском городе Алматы. Сам Турлов отказался от российского паспорта летом 22 года и стал гражданином Казахстана. Структуры Freedom Holding в России были проданы бизнесмену Максиму Поваришину и продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк».
6: Строго по делу. Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
8: Поделить гонорар на четверых. Так 30 лет назад Роберман договорился с Гундаревой, Джигарханяном и Гаркалиным, которые тогда получали копейки в государственных театрах. Так начиналась независимая театральная антреприза, спектакли которой сейчас в числе бестселлеров. И по репутации, и по цене.
6: Создатель антрепризы «Арт-партнер» Леонид Роберман. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Бизнес FM. Радио, сайт, подкасты, телеграм и макс-каналы. И уже не только...
10: На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте BFM.ru. Премьера.
12: BFM New.
10: Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых.
12: Наши зумеры – это бизнес FM по-новому.
10: BFM New. Не пролистай главное.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-августе составило 35 миллиардов долларов. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно равнялось 21 миллиарду. Как отмечается в комментарии Центробанка, основной вклад в рост этого показателя внесло увеличение стоимостного объема экспорта товаров. Разведанных запасов угля на Дальнем Востоке хватит более чем на 700 лет при нынешнем уровне потребления. Об этом сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков на заседании комиссии Госсовета по направлению энергетика. По его словам, объем разведанных запасов в дальневосточных регионах составляет 25,8 миллиарда тонн. Минпромторг утвердил ставки технологического сбора на смартфоны и ноутбуки с 1 декабря. Как сообщает Интерфакс, согласно приказу ведомства, базовая ставка сбора для ноутбуков составит 746 рублей за единицу. При наличии сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки сбор составит 500 рублей, а при отсутствии 992 рубля. Для смартфонов базовый сбор установлен на уровне 373 рубля, 250 рублей при наличии сведений в системе маркировки и 496 рублей при их отсутствии. Россия в сентябре купила автомобильных шин из Южной Кореи на максимальную с 2014 года сумму. Так, импорт составил 23 миллиона 700 тысяч долларов. Это стало максимумом с апреля 2014, когда поставки достигали 30 миллионов долларов. На этом фоне Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя год назад была еще 16-й. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. А работает ли в России парк-шеринг? Прямо сейчас на рынке есть несколько приложений, которые сводят владельцев свободных парковочных мест с теми, кому негде поставить машину. Но пока никому не удалось масштабировать такие проекты. Мы поговорили с разработчиком одного из таких сервисов, Иван Медведев, подробнее.
11: Юрист по образованию, руководитель отдела продаж в компании, которая занимается квартирными ремонтами, Роман Кучеренко, год назад обратил внимание на то, что в дневное время, когда машину в людном месте поставить негде, в соседних домах подземные паркинги пустуют. А иногда много мест остаются свободными и по ночам. Сложив 2 плюс 2, Роман решил, что нужно создать платформу, на которой нуждающиеся в парковочных местах будут находить тех, у кого такое место есть и оно не занято. Первые спокойно припаркуются, вторые получат деньги из воздуха. Так родилась идея приложения «Паркус», говорит Роман Кучеренко.
13: Человек, имея свое машинное место, может его сдавать, пока он сам не пользуется. Уехал в командировку, уехал на работу, либо в отпуск, и он может на время своего отсутствия свое место с кем-то разделить. Стоимость он устанавливает самостоятельно, никто его не ограничивает, поэтому здесь как символическая оплата, так и способ, так скажем, отбить расходы непосредственно на затраты. Машины, место, коммуналку и так далее. Деньги все любят, я думаю, найдут куда потратить.
11: Но пока в этом приложении желающих припарковаться значительно больше, чем тех, кто готов сдавать свое парковочное место. Тому, кто находится в центре Москвы, почасовую оплату «Паркус» предлагает в Мытищах. С долгосроком вариантов побольше. По словам нашего собеседника, достучаться до собственников парковочных мест – это на данном этапе главная проблема. Решаема ли она в принципе, покажет время. Венчурный инвестор Александр Румянцев 5 лет назад инвестировал в подобный проект. И тогда он не полетел. Но это не значит, что идея сама по себе нерабочая, говорит Александр Румянцев.
14: Время прошло, уже 5 лет. Ребята заново пробуют эту бизнес-модель. Может быть, время подошло, и это будет уже актуально, и они смогут выстрелить. То есть это не говорит о том, что это точно работать не будет. Но вот такой вот опыт у меня был, как у венчурного инвестора. Я бы, наверное, сейчас стал бы деньги инвестировать в такой проект.
15: А по вашему мнению, сейчас время, может быть, подошло?
14: Надо пробовать. Это как бы гипотеза. Мы пока вот не попробуем, не узнаем.
11: Сейчас в России работает около 5 таких сервисов. Самый крупный из них, по данным из открытых источников, это GetPark, который сделал ставку на сотрудничество с юрлицами. И там уже десятки крупных жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Москве. А еще торговые и бизнес-центры. Но при этом в Ростор приложение имеет статус хоть и уверенного, но нишевого сервиса. Сооснователь проекта Евгений Воронин ранее в интервью СМИ в числе главных препятствий развитию паркшеринга также называл проблему с вовлечением владельцев простаивающих мест именно в системный арендный бизнес. Плюс сложности с унификацией бесконтактного доступа. Шлагбаумы должны открываться у всех одинаково просто. И даже если технические решение для этого найти можно, с юридической стороной вопроса могут возникнуть проблемы, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.
24: Если человек владеет машинным местом в подземном паркинге, то он имеет право сдавать его в аренду. Никаких ограничений с точки зрения распоряжения суда не существует. Если же речь идет о парковке во дворе, тут надо понять, это речь об общем имуществе многоквартирного дома, где он, как один из жителей, может заезжать и, например, пользоваться шлагбаумом, дистанционно открывать, то в этом случае, так как у него нет индивидуальной собственности на конкретное машинное место, на конкретный участок земли, перепродажа аренды общего имущества незаконно.
11: А случаи злоупотреблений гражданами-собственниками квартир, управляющими компаниями или просто хакерами, которые взламывают шлагбаумы и продают доступ к ним, в Москве, например, встречаются нередко. Но эта угроза для разработчиков подобных сервисов, хоть и значимая, но, похоже, на данном этапе далеко не главная проблема. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Сначала заплати, потом учись. Миноборнауки хочет реформировать порядок поступления на платные места в вузах. Перед официальным зачислением абитуриентов обяжут оплатить обучение. Зачем это нужно и что думают об этом сами вузы и родители будущих студентов? Об этом Наталья Шашина.
25: Еще не начал учиться, но уже заплатил. Реформа, которую предлагает Миноборнауки, касается поступления на платные места и может заработать уже с марта, то есть затронет тех, кто будет поступать уже летом. Для зачисления на платное место будет необходимо заключить договор и оплатить обучение. обучения, полностью или частично, не менее одного семестра. До сих пор единого правила обязательной предоплаты не было, хотя в некоторых вузах и есть такая практика. Как считают в Миноборнауке, новые правила должны сделать конкурс более честным. Чтобы не было ситуации, когда абитуриент подает документы в несколько вузов, подписывает несколько договоров, но не оплачивает, а держит место про запас, а из-за этого на него не могут попасть другие. Как объясняют эксперты, проблема обострилась в последнее время с ограничением количества платных мест. Раньше вуз мог взять, условно говоря, всех желающих, теперь выбирает по баллам ЕГЭ, объясняет доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
0: Если раньше университет мог просто взять по максимуму, то сейчас уже он по максимуму заключить договора не может. Вот выбирает, условно говоря, у кого побольше средний балл ЕГЭ, вроде бы делает приказ об их зачислении, заключает с ними эти договора, а люди могут же и в несколько вузов поступить, и думать до последнего. Думают до начала сентября, потом берут и в сентябре пишут, а может и не пишут, просто не оплачивают семестр. А университет думает, что этот человек к ним зачислен, а деньги-то не поступили, а университет нагрузку рассчитал, расходы, там, аудиторный фонд спланировал, а тот вдруг бац, вроде бы получается и набрал по плану, выполнил весь план платников, а у тебя может взять и достаточно большой процент оказаться мертвыми душами зачисленными.
25: Вопрос в том, как быть с образовательными кредитами. Как опасаются студенты, не получится ли здесь заколдованный круг, когда банк для выдачи кредита будет требовать, чтобы человек сначала поступил, а потом оплатил, а вуз наоборот. Родители тех учеников, которым только предстоит поступление в следующем году, пока не понимают, как это все будет работать, говорит Лариса, мама будущей абитуриентки из Кирова, которая будет поступать в один из петербургских вузов.
9: Новость не порадовала, потому что мы планируем подать в несколько вузов. Я же не могу подать и заплатить заранее в каждый вуз. То есть моего ребенка это как-то сейчас сильно ограничит в выборе, если ей придется выбрать какой-то один и заранее его оплатить. Хорошо, а если мы подали, чисто теоретически у нас есть такая сумма, мы подали во все вузы, а ребенок выбрал один. Они как-то будут возвращать эти деньги?
25: У жительницы Уфы Динары племянницы поступали в вуз в этом году. Она рассказывает, семья заранее оплатила обучение сразу в нескольких вузах, чтобы подстраховаться. Но в итоге списки сдвигались в последний момент. В вузах объясняли это тем, что подали документы те, кто не поступил в другие места.
16: Оплачивали несколько вузов сразу. В первом вузе сказали, что вы проходите, все нормально, не переживайте. И как бы все было спокойно примерно до 20 чисел августа. Перезвонили в 20 числах августа сами с университета и сказали, что вы не проходите, оплатите другие специальности, чтобы однозначно поступить куда-нибудь. Таким образом оплатили еще одну специальность. По итогу в этот вуз вообще студент не поступил.
25: Поэтому вопросы в том, поможет ли реформа упорядочить нынешнюю ситуацию, когда семьи платят в несколько вузов, не имея гарантии поступления. Возврат денег, по словам Динары, тоже бывает разным. Где-то без проблем, где-то с усилиями и временными затратами. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В аэропортах Таиланда служба безопасности получит право скрывать багаж пассажиров без разрешения владельцев. 16 октября, в случае, если багаж вызовет подозрение у сотрудников спецконтроля аэропортов, они смогут оперативно проверить его содержимое и сообщить о результатах пассажира уже постфактум. Вскрытие будет проводиться в специально отведенном помещении с фотофиксацией и сохранением доказательств. На каждом этапе процедура по такому регламенту уже давно работают аэропорты многих стран, говорит главный редактор портала «Авиаро» Роман Гусаров.
17: Пограничные службы, таможенные службы в любом государстве имеют право досматривать багаж пассажира как на вылете, так и на прилете. Другое дело, что инструментарий для этого существует различный. Например, когда мы сдаем багаж, многие предполагают, что он не досматривается, хотя на самом деле в системе сортировки аэропорта и происходит сканирование и досмотр каждого чемодана. В некоторых странах, если что-то обнаруживается подозрительное или запрещенное, то пассажира приглашают по громкой связи к специальной стойке, вытаскивают туда этот чемодан, открывают в вашем присутствии, ну и, как говорится, с понятыми и так далее. Если же это крупный аэропорт, то существует практика досмотра данного чемодана без очного присутствия самого пассажира. Это, наверное, увеличение пассажиропотока и подтолкнуло авиационные власти принять новые правила, дать право таможенным пограничным службам, багажным системам аэропорта, службе авиационной безопасности досматривать багаж пассажира без его присутствия. И, собственно, эта практика существует в том числе и в Российской Федерации.
2: Роман Гусаров, Комиссаров, главред портала Авиару. Управление гражданской авиации Таиланда рекомендует пассажирам использовать замки для багажа, соответствующие международным стандартам, которые можно открыть с помощью специальных инструментов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
18: Бывает, что причиной неудач команд становятся их владельцы. Многие из них невероятно успешны в бизнесе, но совершенно не понимают, как руководить спортивным клубом, при этом не доверяя профессиональному менеджменту. Даже сам Майкл Джордан наделал массу ошибок, когда купил долю в команде «Шарлотт» и начал ей управлять. Как же приятно смотреть на другую сторону спектра, когда хозяин является основой успеха. Совладелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан – это именно такая история. Миллиардер, который смотрит игры своей команды не из VIP-ложи, а в майке Далласа на трибунах вместе с болельщиками. Как все мы, критикует судей, за что был неоднократно наказан лигой штрафами на общую сумму больше 2,5 миллионов долларов. В 2002-м сказал, что арбитр Эд Раш не то что баскетбол судить не может, даже не справится с управлением кафе-мороженого сети Dairy Queen. На следующий день получил приглашение поуправлять такой точкой и на самом деле день отработал менеджером в кафе. Марку 68 лет. Его дед эмигрировал из царской России и сменил фамилию с Чебеницкого на Кьюбан. Первые миллионы заработал в 90-м году, продав основанную им технологическую компанию. Он один из пионеров стриминга. С партнерами в 95-м он создал Broadcast.com, который в 99-м был продан Yahoo за 5 миллиардов 700 миллионов. «Даллас Маверикс» Марк купил в 2000 году за 285 миллионов долларов. До этого команда была постоянным аутсайдером. Они побеждали всего в 40% игр. Сейчас процент побед «Далласа» поднялся до 69. В 2011-м «Маверикс» стали чемпионами НБА. Состояние Марка Кьюбана оценивается в 6 миллиардов 600 миллионов долларов. Но в душе он все тот же сумасшедший фанат баскетбола.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье госпитализированы 5 человек, которые контактировали с предположительно инфицированным оспой обезьян, сообщает Минздрав области. Троих мужчин и двух девушек от 21 до 35 лет из Жуковского госпитализировали в Раменскую больницу. Все они жили какое-то время в одной квартире. Пациенты помещены под наблюдение на 21 день. Проявлений заболеваний у них нет. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае заражения. Николас Мадуро отверг новые обвинения прокуратуры США похищенному президенту Венесуэлы и его супруге Сирии Флорес. Вменили сговор с целью применения пыток. Они не признали вину. В ходе заседания суда в Нью-Йорке Мадуро назвал обвинения ложными. У Украины закончились ракеты для систем ПВО «Патриот», сообщает CNN. Это делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов. Перехватчики «Патриот» дороги, их не хватает во всем мире, поскольку многие страны израсходовали свои запасы в ходе войны в Иране. Мигрантам запретили работать в парикмахерских, магазинах и фитнес-клубах Петербурга, сообщили местные власти. Ограничения также затронули отдельные медицинские услуги и косметологию, а работодателям дали время до 15 декабря, чтобы выполнить новые требования. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники. Об этом сообщила глава АТОР Майя Ламидзе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский бросил вызов Трампу. Так глава МИД Лавров прокомментировал предложение Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Министр также раскритиковал новый мирный план, появившийся в западных СМИ. На этом фоне сам Зеленский поехал за поддержкой в Лондон и Брюссель. Комментарий Георгий Буфта. Генпрокуратура отказалась от иска в изъятии активов нового главы ФИДЕ Тимура Турлова и его структур на сотни миллионов долларов. Также был снят арест его имущества. Ранее генпрокуратура заподозрила его в финансировании Украины. При этом в его Freedom Holding отрицали продолжение деятельности в России после 2022 года. И самозанятые не поверили в больничный прогноз. Поступление от добровольного страхования самозанятых сократился в 103 раза, подсчитали в соцфонде. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Мы спросили их самих, почему они не хотят оплачивать страховку ради больничного. Подробности на Business FM. Зеленский поехал за поддержкой к европейцам. Ну а глава МИДа России Сергей Лавров прокомментировал проект нового мирного плана, который подразумевает заморозку по линии фронта, снятие санкций с Россией и признание ее контроля над присоединенными территориями. Министр отметил, что официальных предложений Кремль не получал, но знаком с публикациями западных СМИ, в которых отсутствует механизм достижения долгосрочного мира. Тем временем Зеленский после Лондона отправился в Брюссель на заседание Евросовета. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала Бофт знает.
4: Визит Зеленского сначала в Лондон, а потом на саммит ЕС в Брюсселе является попыткой превращения разрыва с Трампом из угрозы в позицию. Главный вопрос теперь даже не в том, что еще конкретно скажет Зеленский, а в том, есть ли у Трампа реальная возможность заставить его замолчать. После объявления Трампом 11 октября энергетического перемирия ВСУ 3 дня воздерживались от ударов по российским НПЗ, но теперь возобновили, аргументируя это тем, что Москва не прекратила удары по украинской энергетике. Зеленский утверждает, что Белый дом предупредил, если удары по НПЗ не прекратятся, обмен разведданными будет остановлен. В ту же ночь Украина не получила привычного раннего предупреждения о баллистическом ударе, а SpaceX Илона Маска вдруг ограничила работу с терминала Starlink и его военной версии Starshield на скорости свыше 160 км в час, тем самым фактически выключив связь для реактивных и перехватывающих дронов. В США при этом никто не решился взять ответственность за эти действия на себя. 15 октября источник Минобороны Украины вроде бы подтвердил, что Starshield снова работает как прежде. Судя по всему, политическая цена ограничения оказалась неприемлемой. Ряд республиканцев в Конгрессе выступили с резкой критикой. Раздались даже отдельные обвинения Трампа в пособничестве в Москве. В Палате представителей появился законопроект о запрете любых закупок российской нефти. Но степень его поддержки пока непонятна. По слухам, против остановки обмена разведданными выступил и директор ЦРУ Рэдклифф, один из наиболее влиятельных ястребов в окружении Трампа. Сам Трамп 13 октября уверял, что обмен

0: от Зеленского смягчить публичную критику Трампа. Ранее в Майами американские переговорщики предложили перевести часть замороженных российских активов из Европы под контроль Вашингтона как элемент будущей мирной сделки. Европейцы отказались. Получается, что Европа просит Зеленского быть сдержаннее с Трампом, но сама отказывает ему в важном финансовом элементе его мирного плана. Позиция Москвы неизменна. Заморозка по линии фронта неприемлема. Главное предусловие – вывод ВСУ из Донбасса. Для Москвы происходящее – это еще и проверка Трампа как переговорщика. Если бы ему удалось остановить удары по НПЗ, это показало бы, что США способны добиваться конкретных действий от Киева, а значит, с ними имеет смысл обсуждать и более серьезные пункты. Но раз удары продолжаются, Кремль получает подтверждение, что президент США не может или не хочет решить вопрос с Киевом и европейцами. Даже по такой узкой теме, как НПЗ. Значит, и по территориальным вопросам тем более. Лавров, по сути, это и озвучил. Сама же дизельная сделка выгодна Москве при любом сценарии. Пауза в санкциях на полгода уже получена. Объемы поставок, как оговорил сам Трамп, будут зависеть от состояния НПЗ. Возобновление удара дает Москве готовое объяснение на случай недовыполнения обязательств. Трампу теперь предстоит выбирать между тремя вариантами. Первый – усиление давления на Киев, но политическая цена тут очень велика. Второй вариант наиболее вероятный – привычно сдать назад, переложив вину на Зеленского и европейцев. Третий – торг по формуле Зеленского. Пауза в ударах по НПЗ в обмен на ракеты для «Патриот». Трамп даже может представить это как собственную победу, если удастся снизить цены на дизель. Москва же может выжидать итогов выборов 3 ноября. Да уже и сейчас Кремль исходит из того, что переговорный трек с Трампом может подождать, пока вопрос решается на фронте, особенно накануне зимней кампании.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В России запретят сделки с криптовалютой между частными лицами с июля следующего года. Об этом говорится в разъяснениях Банка России на сайте регулятора. P2P-операции этой сделки, при которых физлицы обменивают или покупают криптовалюту напрямую друг у друга, не прибегая к посредникам. Также физлицам с июля запрещается переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. Валерий Убадоев продолжит.
2: P2P-операции с криптовалютой на данный момент в России и так уже существенно ограничены. Мы уже не раз рассказывали о том, как нашим слушателям блокировали банковские счета за такие сделки. При этом претензии регуляторов и органов относились не к самому факту обмена криптовалют на рубли. Нередко недобросовестный покупатель мог расплатиться за крипту, грубо говоря, краденными деньгами. Или это могла быть какая-то дроперская схема. И честный частный инвестор таким образом становился, по мнению правоохранителей, соучастником преступления. Вырваться из такого порочного круга блокировок хотя и было возможно, но крайне сложно. Однако, как сообщает Банк России, с 1 июля P2P-операции с криптовалютой будут фактически запрещены. Все сделки с криптой в России должны будут проходить через специальных посредников, будь то лицензированные криптообменники, брокеры и или биржи. Сейчас на сайте ЦБ доступен реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Туда входят Сбер и ВТБ, структура Т-банка и еще 9 организаций. Но криптопродуктов от этих компаний пока нет. Ожидается, что они будут запущены в будущем. От запрета P2P-операций рынок не пострадает, говорит эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.
3: В целом P2P последние, пожалуй, несколько лет, как минимум, стал достаточно токсичной темой. Поэтому люди, которые плотно занимаются криптовалютой с точки зрения инвестирования, от P2P, на мой взгляд, они уже очень далеко отошли. Благо, есть большое количество альтернативных способов. И помимо этого, с приходом регулирования появится большее количество прозрачных и полностью легальных способов. Поэтому ограничения для вот этой серой зоны, рынок, который связан непосредственно с инвестированием и внешнеэкономической деятельностью, они никак не затронут.
2: Как говорят эксперты, по сути, государство контролирует точку входа в криптовалюту и точку выхода из нее в рубли. Но если у инвестора каким-то образом еще осталась какая-то часть биткоина на какой-нибудь иностранной бирже, то ничто не мешает перегонять эту криптовалюту по разным счетам. А контролировать это российские регуляторы и органы не могут, просто из-за природы криптовалюты блокчейна. Исключение – оперативно-розыскные мероприятия, когда цифровой актив могут изъять как улику, получив доступ к аккаунту. Но, конечно, это только при серьезных нарушениях закона. Также, как разъяснил ЦБ, физлицам запрещено переводить крипту на собственные холодные кошельки. Зачастую это физические носители, которые могут хранить криптовалюту, как USB-флешки. Но не всегда. Это может быть, например, и программа на компьютере. Формально наложить запрет на это можно, но контролировать такие переводы также, по сути, невозможно, говорит основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Именно точка входа и точка выхода являются здесь определяющими, потому что если вы гоняете циферки и буковки между вашими интерфейсами кошельков, то вы этим никому никакой ущерб не наносите. Но в момент выхода этого биткоина в, допустим, в рубль,

0: наступает самое интересное. И такие операции, если они происходят вне инфраструктуры, которая сейчас создается внутри российского рынка, то такие операции, конечно, давно уже были под монитором, под радаром, а сейчас они, конечно, будут запрещены. Что такое холодный кошелек? Это, по сути, анонимный кошелек, который не привязан к обменнику либо к бирже. Раз он анонимный, значит, мы, получается, не можем контролировать потоки и его происхождение. Ну, давайте на всякий случай запретим.
1: Новое криптовалютное регулирование вступило в силу с 1 октября этого года, но часть положений закона заработает только с июля 27-го. Как говорят эксперты, хотя что-то и стало незаконным, появилось много новых возможностей. В частности, инвесторы заинтересованы в криптопродуктах, которые будут выпускать крупные российские банки. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Сухогруз Sunny 5, который штормом вынесло на мель у Янтарного, стал новой калининградской достопримечательностью. И проблемы для соседнего спа-комплекса. Nordic Spa Escape известен тишиной, саунами с видом на море и горячими чанами. А под открытым небом ночь там стоит в среднем 32 тысячи рублей. Обычно его гости приезжают туда за уединением, но теперь через территорию отеля к судну идут сотни, иногда и тысячи людей. Комплекс уже потерял около 20% бронирования, говорит операционный директор и сооснователь Nordic Spa Escape Кристина Гутак.
3: Конечно, многие люди хотят приехать и посмотреть. Единственное, что Сухогруз стал прямо напротив нас, и люди интуитивно с парковки идут по прямому маршруту через весь наш комплекс. Несколько тысяч за выходные проходят через нас, и, конечно, мы с такими потоками не справляемся. Люди пытаются зайти в дома некоторые, атакуют наши туалеты, хотя администрация уже поставила и дополнительные туалеты. Некоторые прохожие снимают наших гостей, которые там отдыхали в СПА. Были ролики различные, которые выложили в сети, что мы из-за этого испытываем большой дискомфорт, потому что мы позиционируем себя как место, где можно отдохнуть, уединиться, перезагрузиться. Многие пишут, что мы там перегородим выход на пляж, но на самом деле это не так, они просто интуитивно идут не через центральный выход, а выход, который мы сделали для гостей специально, чтобы чемоданы не нести по песку, грубо говоря.
4: А отмены у вас есть в связи с этим?
3: Финансовые потери есть, есть недовольство гостей, сейчас порядка, наверное, 20% отмен у нас. Поток не снижается, сейчас еще будние дни, выходные, наверное, поток в раза в 3-4 увеличивается. Наверное, никто к такому потоку гостей не был готов на пляж. Даже в самые жаркие дни столько людей в Янтарном не бывает.
2: Кристина Гутак, сооснователь Nordic Spa Escape. А вот пляжные кафе от неожиданного наплыва туристов, наоборот, выигрывают. Некоторые даже решили продлить сезон, рассказывает гид по Калининградской области Екатерина Барсукова.
5: Безусловно, это стало сенсацией не каждый год, а, собственно, каждые вот полвека примерно у нас что-то выбрасывается на берег. Это величественная картина на фоне, тем более, наших песчаных пляжей, и смотрится очень эффектно. Но нужно немножко добавить обороты и, по крайней мере, обходить территории, которые предполагают уединение. Очень много способов пройти к пляжу и свободно посмотреть эту достопримечательность. Кафешки действительно сейчас в большом плюсе, причем, мне кажется, в той части, особенно со стороны города, мы будем вспоминать это как какое-то яркое приключение в жизни калининградцев.
4: Но едут именно сами не калининградцы?
5: Калининградцы едут в первую очередь. Мне кажется, уже половина города побывала.
4: А сейчас туристов из других городов не очень много.
5: Октябрь это уже считается концом сезона. Туристы все еще есть, но уже те, которые едут не на пляжный отдых, а именно на туристический, то есть они целенаправленно едут сюда, чтобы было поменьше людей, при этом еще не слишком суровые погодные условия, как в ноябре, в декабре. Поэтому однозначно Янтарному эта достопримечательность сейчас прибыли добавила. В первую очередь Янтарный – это пляжный отдых. Там находится самый лучший пляж региона. И кроме того, это центр янтародобывающей промышленности, карьер янтарного комбината там находится. Это частные музейчики в том числе, куча всяких магазинов, сувенирных лавочек, очень красивый парк исторический, тенистый. Летом там не протолкнулся, а сейчас, вот, к примеру, там, в октябре, в ноябре месяце, чуть ли не единственные люди где-нибудь с утра, которые по всей этой красоте гуляют.
2: Екатерина Барсукова, гид по Калининградской области. Sunny 5, 130-метровый сухогруз под флагом Багамских островов 9 октября во время сильного шторма его вынесло на мель у Янтарного. Судно собирается снять с мели и отбуксировать, но пока не знают как.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон, В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года. А в 2011 году Банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте. Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
7: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Минздрав зарегистрировал первый российский аналог Окребуса, препарата для лечения рассеянного склероза. Его разработала компания «Биокат». Оригинальное лекарство выпускает швейцарская Roche. Препарат помогает замедлить развитие болезни, воздействуя на определенные клетки иммунной системы. По данным разработчика, испытания показали, что российский аналог сопоставим с оригиналом по безопасности и эффективности. Производить его будут полностью в России. Ожидается, что новое лекарство позволит снизить стоимость лечения примерно на четверть. Озон создал две собственные страховые компании – Озон страхование и Озон страхование жизни. В первую очередь, Marketplace планирует предлагать страховки малому и среднему бизнесу, а также обычным покупателям. Раньше Озон работал через других страховщиков. Теперь он сможет самостоятельно разрабатывать новые продукты. При этом от сотрудничества с партнерами отказываться не собирается. В Москве построят бизнес-центр в форме матрешки. Developer Stone уже согласовал проект 24-этажного здания в Мнемниках. Фасад сделают из стекла, а из панорамных окон будет открываться вид на Москву-реку. Общая площадь составит 43 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся офисы для 4 тысяч сотрудников, а также подземная парковка. Бизнес-центр появится в минуте ходьбы от станции метро Мнемники. Начать строительные работы планируют в следующем году. Новости компании «Корпорат». Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Самозанятые не поверили в больничный. Прогноз поступления добровольного страхования самозанятых на больничные в следующем году сократили в 103 раза, а прогноз расходов на пособие в 341 раз. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на данные Социального фонда России. Причиной низкий интерес. С начала года к программе присоединились лишь 12 тысяч человек из 17 миллионов самозанятых. Страховка обходится в сумму до 23 тысяч рублей в год, а право на выплаты возникает только через 6 месяцев. Мы поговорили с самозанятыми из разных сфер, оплачивают ли они такую добровольную страховку, чтобы иметь возможность выйти на больничный.
6: Бизнес говорит. Личный опыт.
8: Самозанятый Андрей из Москвы. Работает в такси.
9: Я не рассматривал, просто почитал и понял, что это бессмысленно платить такие деньги, если можно их потратить, например, на ДМС. Или же на них полечиться, или еще что-то сделать. Потому что сумма огромная, а по факту выплаты копеечные.
10: Не, ну смотрите, там получается 24 тысячи в год.
9: Ну, и что я с этих 24 тысяч получаю? Какой я больничный получаю с этого, скажите мне?
10: Условно говоря, если 35 тысяч.
9: Если вот человек живет, работает в Москве, что такое 35 тысяч? Во-первых, платится не с первого дня. Ну, какой смысл?
8: Роман, самозанятый из Екатеринбурга, занимается конструкторской работой, 3D-печатью.
11: Мой бизнес построен на моем интеллекте, да, то есть я своей головой зарабатываю проектирование конструкторской работы. И когда я болею, например, ОРВИ, гриппом, и у меня температура держится неделю, я не в состоянии зарабатывать себе на хлеб. И государство, как бы, вот оно обо мне позаботилось и говорит, давай вот плати в месяц, там, 1500-2000, и мы тебе будем оплачивать твою нетрудоспособность, то есть подстраховывать тебя, то есть ты не останешься с нулем в кармане, если заболеешь. Я считаю, что функция очень крутая. Там максимальная сумма 2000, если говорить о годовом доходе 2 400 000, это примерно 200 тысяч в месяц, платить этот 1% со своего дохода для того, чтобы подстраховать страховаться на случай болезни, я считаю, что вполне приемлемо. Другой момент заключается в том, что я так себе и не включил. А не включил банально, потому что забываю о том, что она есть. Мне лично не хватает напоминаний где-то вот на радио, каких-то разъяснений дополнительных. То есть вот по радио бы напоминали, а так в рабочие процессы уходишь и забываешь об этом. Но вот сейчас опять вы напомнили, может быть, включу.
8: Видеомонтажер Иван, самозанятый, из Москвы.
12: Честно говоря, до этого про эту программу не знал, но рассматривать для себя бы не стал. Мне кажется, достаточно дорого, и условия не слишком выгодные, особенно для первых 6 месяцев. На мой взгляд, лучше отложить деньги и купить себе нормальную ДМС-страховку. Ну или обслуживаться по ОМС. Благо, пока не часто приходится обращаться за медицинской помощью.
2: Ранее сообщалось, что льготный налоговый режим для самозанятых будет действовать до конца 2028 года. До этого времени будет работать и программа добровольной страховки. Российский фондовый рынок завершил четверг снижением после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи потерял 1%, закрылся отметкой 2390 пунктов, РТС опустился до 899 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль, давили ускорившиеся инфляции и затормозившая нефть. В плюсе Совкомфлот акции прибавили около 4%, в моменте дорожали более чем на 5% после сообщения о том, что США рассматривает смягчение санкций против судов так называемого теневого флота. Рубль немного ослаб, юань около 12,5 рублей, внебиржевой доллар около 83 рублей 70 копеек. Нефть консолидируется, Brent около $106 за баррель. Итоги дня мы подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. С ним беседовала моя коллега Наталья Космачева.
10: Индекс Мосбиржи 2388 пунктов. Что произошло? Это обычная фиксация прибыли после нескольких дней роста? Эффект геополитического фактора иссяк?
13: Да, у нас никаких новых новостей, важно, ни позитивных, ни негативных, не выходило, поэтому часть инвесторов могли зафиксировать свои позиции. Плюс все-таки у нас на новостях немножко упала нефть, а у нас больше 35% индекса приходится на нефтегазовые компании.
10: Годовая инфляция в России на 12 октября ускорилась до 7,22%. Насколько это снижает шансы на новое снижение ставки ЦБ 23 октября?
13: 23 октября я бы снижения не ждал, вне зависимости от выходящей инфляции за последнее время, потому что с учетом среднесрочного прогноза ЦБ, которые они дали несколько месяцев назад, наиболее вероятно одно снижение ставки на последнем заседании в декабре до уровня 13,75%, то есть снижение на 0,25%. Но самое важное, что мы увидим в октябре, это опорное заседание. Будем ждать новый среднесрочный прогноз Банка России по ставке уже с учетом бюджета, который у нас недавно вышел.
10: Рубль после нескольких дней укрепления немного сдает позиции. Что сейчас его удерживает и насколько устойчив курс в районе 12,5 за юань и 84 рублей за доллар?
13: Да, курс можно назвать достаточно равновесным. Сейчас у нас 2 основных фактора. Первое – это покупки Минфином. Около 12 миллиардов рублей в день приобретает институт валюту. А второе – это, конечно, продажа выручки нефтяными компаниями. Сейчас нефть достаточно дорогая. Сколько конкретно продают именно в этом месяце, мы узнаем чуть позже. Но вот 2 основных фактора, которые влияют на курс. И в текущих реалиях, с текущей нефтью, от 82 до 86 рублей за доллар курс, мне кажется, можно назвать равновесным.
10: Как раз переходя к нефти, Brent держится около $106 за баррель. Насколько сильно, возможно, смягчение санкций против танкеров может повлиять на нефтяные цены?
13: Будем смотреть, насколько США будет выполнять это смягчение, потому что, как показывает практика, достаточно много было сделано громких заявлений, но не все они были воплощены в жизнь, поэтому посмотрим, насколько США снизит санкционное давление. В любом случае, через на нефтяных танкерах, которые находятся под санкциями, перевозятся далеко не ключевой объем импорта и экспорта нефтяных продуктов. Поэтому сильного какого-то движения я бы не ждал.
10: Кирилл, и какие сектора российского рынка сейчас выглядят сильнее остальных, и где вы ждете движения до конца октября?
13: Конечно, при таких ценах на нефть очень неплохо себя чувствует нефтегазовый сектор. Плюс последнее время достаточно высокую прибыль показывает весь банковский сектор, в особенности лидер банковского сектора Сбербанк. чья прибыль год к году прорастает на какие-то фантастические 20% даже в текущих не самых простых реалиях.
2: Это был Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Банк России 16 октября установил официальный курс доллара на уровне 83,76 и евро 93 рубля 77 копеек.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как сэкономить на строительстве, не исказив при этом первоначальный архитектурный замысел и сохранив класс проекта, Business FM побеседовала с игроками недвижимого рынка, девелоперами, архитекторами, представителями управляющих компаний. Все признают, что призыв к оптимизации – практически лозунг 26-го года. И все подчеркивают ключевой вопрос, на чем именно можно и нужно экономить. Потому что, например, если изначально заложить в проект сравнительно недорогие решения, а потом продавать его под видом высококлассного, но это просто недопустимо, имиджевые риски не стоят никакой сиюминутной выгоды. И даже не обсуждается экономия, скажем, на механической и пожарной безопасности или надежности несущих конструкций. При этом, как считает руководитель UNK Юлий Борисов, до половины оптимизации архитектурных, инженерных, конструктивных решений можно провести с сохранением качества, функциональности и надежности проекта. Важно повышать экономическую эффективность здания, в том числе за счет таких инструментов, как соотношение продаваемой и технической площади, удобство планировок, использование летних помещений. Если говорить об инженерных решениях, то даже грамотный раскрой стекла в стеклянных фасадах дает существенную экономию, отмечает эксперт. А гендиректор специализированного застройщика «Комфорт Инвест» Сергей Ильясаев добавляет: экономия – это не только урезание бюджетов, но и разумное расходование имеющихся ресурсов. Двор не всегда обязан поражать воображение. Куда важнее аккуратность и удобное зонирование. И отказ от дорогостоящих декоративных решений не бьет по ежедневному комфорту, а экономия на них при сохранении удобной для жителей организации пространства – разумный компромисс. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
15: Я хочу выразить огромную благодарность Business FM за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
6: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Мирная республика Саха. 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Болгарии Румен Радев поддержал дизельную сделку между Россией и США. По его словам, на фоне высоких цен на энергоносители в Европе любые меры, способные удешевить топливо, отвечают экономическим интересам. Как сообщает Евроньюз, европейские страны столкнулись с серьезным подорожанием энергоресурсов. В частности, цены на газ сейчас на максимальных с зимы 2022 года значениях. В Киеве остановили выработку электроэнергии все три ТЭЦ. Украинская столица теперь практически полностью зависит от получения электричества из регионов. Зимой городу вряд ли удастся избежать отключения электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию они будут длиться до 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждений объектов энергетической инфраструктуры они могут продолжаться до 20 часов. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах. Он отметил, что капитальные затраты будут минимальными. Подземные воды можно использовать для охлаждения техники, а размещение ЦОД в шахте повышает защищенность объекта. Угольные шахты бывают глубиной в 10 этажей и более. Россия к середине 30-х годов построит первую в мире атомную электростанцию на Луне, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Реактор будет обеспечивать лунную базу, луноходы и научное оборудование. Также АЭС позволит запустить добычу полезных ископаемых. В России уже разработаны малые ядерные реакторы для применения в Арктике и в дальнем космосе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству проработать поддержку капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент поддержал еще ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России». P2P-операции с криптовалютами в России запретят с июля, сообщили в ЦБ. Речь о прямых сделках между частными лицами. Также физлицам запретят переводы криптовалюты на собственные холодные кошельки. В чем смысл таких действий? И похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. Фирмы были похищены полтора десятка автомобилей, но возбуждение уголовного дела она добиться не может. Как так? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин поддержал ряд предложений бизнеса, прозвучавших на форуме «Деловой России», о чем просили президента представители бизнеса и какие поручения по итогам форума дал президент. Об этом Михаил Задорожный.
18: Владимир Путин поручил правительству проработать механизм поддержки капвложений в виде отложенного инвестиционного налогового вычета. Об инициативе рассказывал ранее президенту глава «Деловой России» Алексей Репик. Идея в том, что после подтверждения затрат на создание новых производств компания сможет получить специальный налоговый сертификат, а банки смогут выдавать компаниям кредиты на реализацию проектов под обеспечение этого сертификата. Вопрос отложенного инвестиционного вычета прозвучал и на форуме «Деловой России». Владимир Путин идею поддержал.
19: Вложения в науку, в развитие, в какие-то исследования, в неокры, они всегда практически рискованные. Первое и второе, они наиболее сложные с точки зрения поиска и привлечения инвестиций. Наверное, совершенно точно, отложенные инвестиционные вычеты. Конечно, это, по-моему, было бы реальной поддержкой для бизнеса. Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно. Какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидной. Но вот в целом, я сразу говорю, конечно, буду просить правительство подумать над этим и предложить эти инструменты.
18: Тему компенсации затрат на научные исследования и опытно-конструкторские разработки продолжил экс-депутат Госдумы, член Генсовета «Деловой России» Михаил Сутягин.
20: Основная льгота, доступная большинству компаний, это возможность учитывать расходы на исследования и разработки с коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль. Но на практике эта мера почти не работает. Льгота действует уже 18 лет, при этом ежегодно ею пользуются всего лишь 50-60 предприятий. Предлагаем существенно расширить перечень направлений, по которым можно применять льготу. Для этого вместо списка разрешенных направлений предлагаем ввести список исключений сфер, на которые льгота не распространяется. Разрешить списывать расходы на исследования и разработки сразу по мере их возникновения. Сейчас это можно сделать только после завершения НИОКРа. И на наш взгляд, что это экономически нелогично.
18: Владимир Путин также поручил проработать этот вопрос. Глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что механизм получения льготы достаточно тяжелый, и это нужно доработать. По словам министра, готов соответствующий законопроект, он может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Еще одна инициатива, которую поддержал президент, разрешить долевое участие при строительстве отелей.
19: Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительства гостиниц, ну почему нет, конечно. Здесь два вопроса. Первое, что эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета. И второе, гостиницы, которые таким образом будут строиться, должны функционировать по единым стандартам, иначе это не гостиница. И качество обслуживания будет падать, и привлекательность этого направления очень быстро исчезнет.
18: А вот инициатива основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая просила упорядочить требования к экспорту через маркетплейсы товаров, в том числе продуктов питания, была поддержана лишь частично. Кстати, как и рассказывал в интервью нашей радиостанции глава деловой России Алексей Репик, никаких предложений по налогам типа отмены ОСН на юбилейном форуме не прозвучало. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Похищение двух автовозов есть, а уголовного дела нет. С такой историей к нам обратилась подмосковная компания. История тянется с мая. У фирмы были похищены